0: страны последовательно переходят на нацвалюты во взаимной торговле. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Далее подробно. Отношения России и Вьетнама строятся на основе равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским президентом в Москве. Российский лидер назвал встречу полезной и содержательной. По его словам, связи Москвы и Ханоя наполняются новым содержанием на основе взаимодействия в прошлом.
1: Только что завершились очень полезные и содержательные российско-вьетнамские переговоры. И, как вы видели, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двухсторонних договоренностей. Мы действительно рады принимать с государственным визитом нашего дорогого друга, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии, президента Социалистической Республики Вьетнам товарища То Лама. Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. В свое время Советский Союз много сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость. Содействовал развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. Именно на такой прочной основе российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием.
0: Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. Страны последовательно переходят на нацвалюты во взаимной торговле.
1: Большое внимание уделено экономическим вопросам. С удовлетворением мы констатировали, что товарооборот в 2025 году увеличился на 5,7%. Но, конечно, как вот отметил наш дорогой друг и гость, этого недостаточно. Общий объем в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям. Но, тем не менее, тенденция положительная. В первом полугодии текущего года рост торговли составил еще 13,8%. Столь позитивная динамика во многом является результатом действия соглашения о свободной торговле, заключенного Вьетнамом с Евразийским экономическим союзом. Реализация этого документа способствовала заметному увеличению встречных объемов инвестиций и активизации обменов технологиями. Важно, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках.
0: Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районе Орехово, Юлиевки, Григорьевки и Преображенки. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.
0: Киевский режим находится в плачевном положении. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта.
3: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
0: Дмитрий Песков также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому урегулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом на Всероссийском форуме учителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые пособия разрабатываются совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Главной особенностью станет их тесная взаимосвязь с математикой, химией, биологией и другими предметами, а также полное соответствие современным научным достижениям. Чтобы школьники могли применять эти знания на практике, в текущем году физические кабинеты оснастят современным оборудованием почти в 23 тысячах учебных заведений, заявил министр. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии Challenger в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение футбольном кубке России в среду состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» Ставрополь дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СК Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец» в серии пенальти, он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Омске плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, без осадков. В Краснодаре плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 15. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог, сотрудник московского зоопарка Андрей Тупикин, который по роду своих занятий, в том числе в зоопарке, имеет огромный опыт общения с морскими млекопитающими, а именно с ластоногими. Ну вот, говорим ластоногие, нам кажется, что они все одинаковые, на самом деле они все разные. И вот о том, как устроены их группы и в чем разница, мы сегодня будем говорить с Андреем. Андрей, здравствуйте, ну, рассказывайте.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, во-первых, ластоногие действительно очень разнообразные ребята. И, наверное, все наши слушатели знают, что есть там ушастые тюлени, это морские котики, морские львы, есть настоящие тюлени. Это всевозможные нерпы, морские зайцы, серые тюлени, морские леопарды. И есть моржи. И все эти три группы очень разные по образу жизни, вот, невзирая на то, что все связаны довольно тесно с водой. И по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются. В целом ластоногие скорее групповые, чем одиночные животные, тяготеющие к большим скоплениям рыбы, которые удобнее осваивать как-то вот собравшись вместе, чем поодиночке. Но, опять-таки, нет правил без исключения. Есть среди них одиночные виды, всячески избегающие сородичей.
2: Ну, например?
3: Например, в нашем случае это морской заяц.
2: Лахтак.
3: Вообще один из самых, наверное... Лахтак, да. Наверное, один из самых одиночных одиночек среди ластоногих, который просто стремится избегать компании сородичей. Он не то, чтобы их прогоняет. Он может, в принципе, иногда лежать там рядом с сородичами, даже с другими видами, с теми же ларгами в природе. Но в общем и целом он тяготеет к одиночеству, и у этого есть большой практический смысл.
2: Какой?
3: С одной стороны, ему таким образом легче остаться необнаруженным главным его врагом, белым медведем. То есть как раз в отличие от многих других видов, которые собираются скоплениями, чтобы быстрее заметить врага и сбежать, а заяц избрал другую тактику.
2: Тактику зайца, собственно.
3: Да, он рассредотачивается и не то чтобы прячется, но, скажем так, не отсвечивает.
2: Ну, это же крупный такой тюлень здоровенный, с такой большой мордой.
3: Да, один из самых крупных, кстати, тюленей в нашей стране. Угу. Но, тем не менее, он довольно беспомощен. Дело в том, что, кроме всего прочего, основа его питания составляет не рыба, а всевозможные донные беспозвоночные, главным образом брюхоногие моллюски. И поэтому зубов у него немного, зубы у него глубоко во рту. Угу. Кусаться такими зубами очень неудобно. И заяц прекрасно знает, что он не кусач и довольно беспомощен. А у взрослых зайцев в природе часто зубы вообще разрушаются и выпадают, что им не мешает продолжать питаться бентосом, донными организмами.
2: Ну, он их засасывает, наверное, да?
3: Да, да. То есть даже потеряв зубы, заяц вполне способен продолжать нормально жить, но как способ защиты, конечно, такие зубы не годятся. Вот. Поэтому он действительно робок. И короткое детство, как у многих настоящих тюленей, то есть буквально несколько недель мать кормит ребенка супержирным молоком, там может быть до 50 и даже больше процентов жира. И после этого мать уходит по своим делам, а тюлень остается один и буквально вот дальше разбирается сам.
2: На берегу?
3: Не совсем. Вот у большинства настоящих тюленей, да, белек остается на берегу, на льду, ищет мать, кричит, бродит, у него от стресса, значит, стимулируется линька из вот этого самого белого, знаменитого белькового меха уже во взрослой. И перелиняв, став уже водонепроницаемым, он уходит в воду, начинает сам там искать корм, учиться как-то избегать хищников и так далее. То есть у большинства настоящих тюленей обучение практически не происходит. Это, в общем-то, самообучение. Поэтому, кстати, с ними так удобно работать в центрах реабилитации. И большинство центров реабилитации ластоногих в мире, чтобы не сказать все, занимаются в основном настоящими тюленями. Именно в силу того, что там доля именно каких-то навыков, которые передавались бы от родителей, очень невелика. В основном это врожденные навыки и самообучение. Поэтому такой детеныш, реабилитированный в неволе и вовремя выпущенный в природу, имеет все шансы научиться и встроиться ничуть не хуже, чем его сверстник, которого кормила мать. У морского зайца чуть хитрее, потому что у него детеныш рождается уже не белым. Угу. и с первых же дней жизни он способен плавать вместе с матерью, то есть он способен быстро сойти в воду, если вдруг на суше появилась какая-то опасность. Но самка все равно отделяется от щенка, и даже имея способность плавать с первых же дней жизни, он не остается с матерью неразрывно, а учится всему дальше сам. Вот, соответственно, в принципе, для настоящих тюленей история довольно обычная, как я уже сказал.
2: Ну, Андрей, в зоопарке у вас есть, кроме серых тюленей, которых мы за скобки пока выведем, настоящие тюлени?
3: Конечно, у нас есть те же самые морские зайцы, и у нас есть ларги, пёстрые тюлени.
2: Ну, вот по моему опыту с ларгами очень легко заниматься, то есть да, они очень легко входят в контакт с тренером, они очень сообразительные животные, угу, и дальше с ними можно выстраивать последовательности разные и так далее для ветеринарного тренинга. Вы наверняка знаете, то есть, ну, можете рассказать даже, как это все легко и просто относительно делается. Но тут ведь новое возникает. Для того, чтобы так легко учиться и входить в контакт, самое главное, с тренером, нужно иметь желание. То есть какая-то зачаточная социальность наверняка есть у них.
3: Не то слово. Ну, в принципе, со всеми настоящими тюленями легко и удобно заниматься тренингом. И у каждого есть вещи, которые получаются лучше прочих. Например, морские зайцы лучше всех работают на выдержку. Это, знаете, как бывают такие большие флегматичные собаки, которые главное, чтобы не заснули на выдержке.
2: Ну да.
3: Вот морские зайцы, они примерно такие. То есть они иногда в силу лени, хорошего настроения, солнышка над головой, позволяют, например, медицинские обработки даже просто так, не за рыбу, потому что им лень переворачиваться. Никто другой такого себе не позволяет из наших ластоногих, только морские зайцы. То есть они робкие в незнакомой ситуации, но в знакомой они, наоборот, такие вот...
2: Вальяжные.
3: Очень вальяжные, немножко даже не от мира сего.
2: Ну, а какой механизм-то, вот, что их толкает к общению с тренером? Что, только, так сказать, рука протянутая с рыбкой? Контакт-то, надо войти в контакт сначала.
3: Ну, в основном все-таки контакт начинается действительно с рыбы. Дальше бывает очень по-разному. То есть, например, у нас и морские зайцы, и серые тюлени, и ларги очень интересуются водолазами. Да, когда есть регулярная чистка бассейнов водолазами, ну, да, к ним обязательно пристают, с ними обязательно заигрывают. То есть, как только человек сходит в воду, он становится социальным партнером гораздо легче, чем пока он находится на берегу.
2: То есть, все-таки социальность имеет место быть, да?
3: Конечно.
2: Но обычно она произрастает из общения с матерью, да, и это я к этому веду.
3: Да. Но с ларгами, вот именно с ларгами, ситуация вообще, на самом деле, очень интересная.
2: И с серыми тюленями.
3: На мой взгляд, ларги, может быть, самые социальные вообще из настоящих тюленей, невзирая на гаремы морских слонов, невзирая на сложные такие вот индивидуальные отношения между серыми тюленями.
2: Ну да, вот.
3: Дело в том, что вы абсолютно правы, здесь очень здорово все диктует отношения матери и детеныша. И вот, насколько я понимаю, ларга чуть ли не единственный вид, у которого и детеныш с матерью проводит там, ну, может быть, около года. То есть он не отделяется от матери после того, как заканчивается лактация. И самец держится при самке и детеныше на самом деле долго, дольше, чем длится спаривание. То есть такое впечатление, что это какой-то вообще зачаток настоящих пар у ластоногих. Что, в принципе, вообще-то говоря, не характерно.
2: Для ластоногих, да.
3: То есть наши социальные котики и сивучи, да, это очень все прекрасно, но это именно гарем. Вот, про них сейчас чуть позже тоже поговорим, это очень интересный момент, потому что они тоже очень различаются по своей социальности. Но, тем не менее, здесь нет такой вот индивидуальной парной связи. У серых тюленей очень интересно, потому что они бывают и такие, и такие, и такие. Они бывают и одиночками, которые только на время спаривания ищут общество. Они бывают и гаремными, почти как морские слоны. Они бывают и парными. Угу. Вот, кстати, по нашим наблюдениям в неволе, вот наши, по крайней мере, балтийские серые тюлени скорее тяготеют к парности. То есть подрастающему самцу начинает сильно нравиться одна самка, остальные, ну, сойдет. Угу. Но не более того.
2: Понятно.
3: Вплоть до того, что они защищают одну самку от других самок.
2: А, от других даже так.
3: И очень тяжело переносит разделение.
2: Ага.
3: У нас были случаи, когда мы вынуждены были отсаживать самца серого тюленя от самок, чтобы избежать размножения. Он практически переставал питаться, он страшно терял веси.
2: Переживал, а что?
3: Не то слово. Вот. Причем самки к этому относятся легче, а вот самцы, действительно отделенные от группы, это очень. То есть мне всегда казалось, вот до того, как я начал работать с ними в неволе, что настоящие тюлени гораздо менее социальные, чем ушастые. Вот оказалось, что ничего похожего.
2: Поэтому я и задал свой вопрос. На самом деле, и, видимо, пары образуются у них достаточно сложно, потому что, ну, скажем, опыт других зоопарков показывает, что бывает, что самец с самкой, ну, очень тяжело сходится, ему
3: конечно
2: полюбить надо вообще.
3: Да, вот, да, да, да. Самка может не подойти. У самца может быть какой-то очень скудный и неполноценный опыт вообще общения с сородичами. Дело в том, что самцы серых тюленей – это огромные махины, килограмм по 300, в два раза крупнее своих же самок.
2: Да.
3: И плюс это зверь, который склонен к хищничеству в природе. То есть, например, это, ну, наверное, единственный из тюленей, для которого в общем и целом характерен инфантицид, то есть убийство детенышей.
2: Угу.
3: Причем не для того, чтобы самка поскорее пришла там, в эструс и спарилась с этим самцом, как в случае там, со львами, например. Да? Самка, в любом случае, родив щенка, придет в эструс и спарится с самцом. Тут не надо для этого убивать ее детеныша. А вот банально для еды. То есть серые тюлени иногда питаются и теплокровными животными тоже. И морских свиней они в Северной Атлантике уничтожают, и нерп они уничтожают, и чаек там, или уток морских они вполне ловят и едят. Поэтому крупный самец иногда не прочь скушать детеныша своего же вида, если самка не досмотрела.
2: Серый тюлень самый сложный, я бы так сказал, да?
3: Да, он самый разнообразный, самый сложный, самый хищный. Такая попытка эволюции слепить морского леопарда в северном полушарии, наверное.
2: Ну да.
3: Не дошедшая еще до морского леопарда, но уже движущаяся в ту сторону.
2: Но что характерно, в отличие от морского леопарда, самцы-то крупнее самок.
3: Да.
2: Потому что условия совершенно другие, да? Там
3: да,
2: не надо
3: да, да.
2: Долгое время, скажем, выкармливать в страшных погодных и климатических условиях.
3: Ну да.
2: Северное море, оно помягче.
3: Самке не обязательно такой запас иметь.
2: Да, иметь такой запас огромный питательных веществ. А, хорошо, а вот вы обмолвились про морских львов и про ушастых тюленей. Их много
3: ага.
2: разных, да, сивучи и морские львы, да?
3: Морские львы и морские котики, да.
2: Морские котики, да.
3: Там несколько родов и тех, и других, вот, живет по всему свету.
2: Да.
3: И, ну, кроме того, что морские львы в целом покрупнее, да, чем морские котики, морские львы в целом греются скорее жиром подкожным, а морские котики греются скорее мехом. Я не просто так об этом говорю применительно к социальности. Дело в том, что когда ты греешься мехом, важно, чтобы мех был в идеальном порядке, как у шиншиллы. Если кто-нибудь когда-нибудь трогал руками шиншиллу, да, вы, наверное, видели выражение омерзения на ее морде и попытка сразу отмыться в песке, в купалке с песком от вот этого человеческого жаропота, который нарушил ее идеальный мех. Вот у морских котиков, хотя они живут в воде, ситуация, в общем-то, аналогична. Они греются мехом, они его все время разбирают, чистят. Они внутри остаются сухими под этим самым мехом. И для них совершенно омерзительно любое нарушение структуры меха. Будь то прикосновение человека к меховой части тела или прикосновение сородича. Поэтому, если обратить внимание, хоть в неволе, хоть в природе, котики не спят в повалку, как сивучи или моржи. Они валяются рядом, но не соприкасаясь боками. То есть у них вот это вот некоторое представление о дистанции гораздо четче и жестче, чем, например, у морских львов. Причем у наших северных морских котиков оно жестче, чем у их сородичей, живущих в более каких-то низких широтах. Видимо, потому что для них еще более важно поддерживать свой мех в хорошем теплоизолирующем состоянии.
2: А как они чистятся-то вообще, вот если что?
3: Они расчесывают себя сами.
2: Задними ластами.
3: Да, причем они это делают в воде очень подолгу. Вот, то есть они просто часами ухаживают за своим мехом. И, соответственно, берегут свою прическу от того, чтобы она сбилась от какого-то случайного телесного контакта с кем-то. Поэтому, кстати, при тренингах в неволе мы понимаем, что прикосновение к шерстяным частям тела им неприятно. Ну, если это там именно поглаживание, не особенно рыхлящее мех, еще туда-сюда, если нам нужно как-то там мех взрыхлить, докопаться до кожи, то это будет очень неприятная вещь. Мы учим животных, чтобы они это терпели, поскольку нам это нужно для ветеринарных процедур. Но если мы попытаемся этим подкреплять, это было бы приятно там собаке или моржу или сивучу, да?
2: Ну да.
3: То мы вместо приятного сделаем животному неприятно.
2: Угу.
3: Поэтому мы четко понимаем, что так можно, но это именно сложный, противный навык, требующий от животного договоренности. а вовсе не плюшка, которую мы можем ему предложить.
2: Очень интересно. Но вообще, в целом, в лежбищный период считается, что котики значительно более агрессивны, чем морские львы.
3: Да.
2: Это как-то вот отражается в их содержании, скажем?
3: Ну, в неволе, конечно, сивуч кажется действительно страшным, агрессивным, огромным зверем, очень уверен в себе.
2: Да.
3: Вот, в целом они гораздо более такие робкие, интеллигентные даже животные, чем морские котики.
2: Ну, я вам могу сказать из собственного опыта, что мы, когда снимали их диких на командорах, мы пешком подходили к сивучам, громаднейшим животным, за тонну весом на расстоянии, там, я не знаю, 10 метров, а про котиков... Мы могли снимать их и вообще, так сказать, находиться рядом только на скалах, будучи там, куда они не допрыгнут заведомо.
3: Но сивуч, он какой-то очень правильный и ритуальный при всем своем большом размере. Как вот волкодавы, кавказцы или азиаты, да, он большой, сильный, но какой-то очень правильный и очень приверженный каким-то традициям. А котики – это такие гопники от мира морских млекопитающих.
2: Ну, а может, тут разница в их социальности, что, в общем-то, для сивуча важнее держать пятак какой-то,
3: да,
2: или, наоборот, самок, а вот для котика, там, наоборот,
3: конечно,
2: защищать именно то место, на котором он находится. Вот как это объясняется?
3: Ну, в принципе, и тот защищает место, и тот защищает самок,
2: да.
3: Но, насколько я знаю, более или менее современные исследования на этот счет, оказалось, например, что у котиков и у сивучей удержание самок на определенном пятаке устроено совершенно по-разному. У сивуча это скорее такование, рассказ самкам, какой он замечательный, и выбор на самом деле стопроцентно делают самки, с каким самцом им находиться. А у котиков... самцы обращаются с самками гораздо более жестко. Не случайно в природе часто бывают убийства, когда два самца потянули самку на себя и просто ее разорвали. То есть там как раз задача самку именно как-то грубо физически постараться удержать рядом с собой, чтобы она родила своего щенка черненького рядом, а дальше она уже особо никуда не денется. То есть у сивучей явно действительно гораздо большую роль играют привязанности именно самок к самцу. Непонятно, вот мне не попадалось исследований, насколько из года в год самки стремятся к одному и тому же секачу или нет. Но все мы знаем, что, ну, как бы немного лет подряд самец может удерживать место на лежбище. Это очень такая энергозатратная и изнуряющая задача, поэтому, как правило, несколько лет это вот... хорошо, а дальше он, к сожалению, уступает уже место следующим самцам, вот, поскольку ресурс организма на этом заканчивается. Но опять же, у сивучей и вообще у морских львов гораздо дольше и нежнее связь матери с детенышами. Если у котиков это, там, грубо говоря, 3 месяца плюс-минус, и в первые кочевки осенью они уходят уже отдельно, детеныши и самки, и более того, на следующий год молодые морские котики, годовалые, как правило, просто не выходят уже на лежбище. То есть на репродуктивном лежбище им делать нечего, с матерью они связь уже порвали. На холостяковое лежбище, где собираются подростки, им еще рановато. И они часто первое лето проводят просто в море, не выходя на сушу. Благо, котики умеют спать в воде, и суша им вообще не очень-то нужна. А вот сивучи, ну, уж год-то детеныш держится с матерью всегда, а бывает, что и на второй год уходит. И, соответственно, самка кормит уже следующего щенка, и у нее продолжает подтягивать молоко, и его там годовалый брат или сестра. Дальше, конечно, самец там, ну, к 2 годам, по крайней мере, от матери отваливается более-менее всегда. А самка может оставаться недалеко от матери и дальше. В принципе, ей не закрыт путь оставаться рядом с матерью. И, судя по всему, вот именно как бы самочьи связи между сивучами достаточно сильны. Понятно, что к моменту, когда дочь созреет для размножения, гаремный самец будет уже другой. Вероятность, что это ее отец, минимально, поэтому тут, в общем-то, у них нет как бы задачи обязательно разойтись у матери с дочерью.
2: Ну да, чтобы не было близкородственного скрещивания.
3: Да, да, да. Здесь как бы они могут себе позволить оставаться вместе. И, кстати, похожая ситуация у моржей, где тоже, судя по всему, есть какие-то матрилинейные группы.
2: Ну, там, насколько я понимаю, насколько нам Анатолий Кочнев рассказывал, там 3 года – это нормально связь матери с детенышем.
3: Это у моржей, да?
2: Да, у моржей.
3: Ну вот то ли так, то ли они и дальше остаются рядом на периферии, потому что кормят молоком они, да, там...
2: 3 года.
3: 2-3 года, да, но дальше... Детеныш до там, какого-то уже позднеподросткового возраста, до 7-8-9 лет, может все равно находиться где-то рядом, и самка на него вполне реагирует. Вот, если с ним что-то происходит.
2: А вот мы говорили про морских львов-сивучей, да, угу. Самых крупных таких вот животных. Ну, известно, что, в общем-то, врагов у них в Мировом океане немного, да, но у сивучей-то, наверное, у самцов вообще... Кроме касаток нет никаких. Да, а вот они как-то защищаются в море от касаток? Какие-то коллективные маневры у них бывают, там, объединиться? Потому что, конечно, несколько самцов, хоть они намного меньше касаток, но зубы-то у них будь здоров, укусить они могут.
3: Ну, честно говоря, вот мне не попадалось информации про то, что они как-то коллективно обороняются от касаток. То есть, по-моему, они все-таки действуют по принципу в рассыпную. Если охотиться коллективно на рыбу они могут, то вот про то, чтобы они объединялись для защиты, я, честно говоря, не слыхал. Хотя у сивуча бывает именно агрессивное поведение и в воде.
2: В воде бывает, да?
3: Да. У большинства гаремных ребят оно возникает только на суше. И спустившись в воду, зверь становится совершенно другим. У сивучей, видимо, бывает, непонятно, то есть это все-таки там переадресованная игра или агрессия. По крайней мере, вот при подготовке морских млекопитающих для военных целей сивучей вполне учили охранять от посторонних аквалангистов и уничтожать этих аквалангистов в воде. То есть сивучу можно объяснить, что там плывущий человек подлежит...
2: Это плохо, это враг.
3: Это враг, да.
2: Вы знаете, ну, я когда-то в диалогах о животных очень давно показывал, как галапагосские львы, если я не ошибаюсь, это были львы, а не котики, они отгоняли от берега, то есть сикачи срывались в воду и отгоняли от берега акул.
3: Интересно.
2: Вместе. То есть такое поведение все-таки, наверное, как-то может иметь место быть.
3: Интересно, потому что вот, ну, я думаю, что с касатками просто там нечего ловить, даже если это будет группа сивучей.
2: Ну, ловить нечего, там, конечно.
3: Касатки тоже не одиночки, как мы знаем. И по размеру крупнее, оснащены лучше.
2: Единственная защита у морского млекопитающего в воде от такого крупного хищника – это его маневренность.
3: Да.
2: Потому что да. Попробуй добыть, который как муха крутится вокруг своей оси.
3: Маневренность, вылетание на сушу, опять же, коллективность, потому что когда все рванули в рассыпную, больше шансов как-то убежать, чем когда ты один, на тебе сфокусировано все внимание этого хищника. Если сравнивать вот именно наших северных морских котиков и сивучей с их более, скажем так, тропическими сородичами, на самом деле интересный момент тоже в смысле социальности бросается в глаза, что наши и сивуч, и северный морской котик самые такие жесткие, строгие, условно говоря, злые по сравнению с сородичами из более мягкого климата. С чем это, видимо, связано? Ну, есть такая версия, что если ты очень жестко держишь свой участок на лежбище, свою территорию, каждый раз в кровопролитных каких-то стычках его отстаивая, вот, то если это животное пойдет искупаться в воду, оно свой участок, конечно, потеряет и снова придется вступать в кровопролитные стычки, а это очень энергозатратно. Поэтому в условиях там каких-нибудь Командор или Сахалина можно себе позволить месяц просидеть на суше, не спускаясь в воду. То есть нет такого риска умереть от перегрева, как в более южных каких-то регионах, более низкоширотных, скажем так. Вот. Если какой-нибудь калифорнийский морской лев, например, там, да, попытается так сделать, он очень быстро умрет от перегрева. Поэтому у ребят, обитающих в более теплом климате, есть необходимость периодически сходить в воду и там остыть. И вот при таких условиях гораздо выгоднее быть более мягкими, более договороспособными и меньше иметь жестких стычек, просто для того, чтобы всего себя не потратить на вот эти вот драки за свое место на лежбище.
2: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Андрей Тупикин, зоолог, сотрудник Московского зоопарка, и говорили мы с ним о социальности тюленей, в основном настоящих тюленей и ушастых. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: В дореволюционный период этот небольшой уездный город являлся значимым торговым центром. Ну а теперь это тихий провинциальный уголок России, обладающий своим собственным лицом и несомненным обаянием. Недаром его называют настоящим раем для поклонников старинной архитектуры. В период с 19-го, ну и где-то до начала 20 века, он очень активно застраивался. И до сих пор его улицы украшают великолепные каменные купеческие дома, ну и прочие постройки. При этом проекты заказывали не абы кому, а петербургским или московским архитекторам. Здесь можно увидеть не только ампирные особняки с колоннами, с античными портиками, но и здания в стиле модерн или даже барокко. Сегодня город больше известен тем, что здесь находится филиал Санкт-Петербургской академии тыла. Кстати, это одно из старейших военных учебных заведений России с богатой дореволюционной историей. Есть здесь и картинная галерея, которая удивит знатоков искусства своими богатствами. Шишкин, Суриков, Поленов, зарубежные живописцы, а краеведческий музей, размещающийся в очень интересном по архитектуре особняке, и вовсе считается крупнейшим среди провинциальных музеев, более 80 тысяч экспонатов. Причем среди них редчайшие археологические ценности, ну, например, ваза с изображением пахоты, которая датируется 2000 годом до нашей эры. Места-то степные, земля плодородная. Чего ж было ее не пахать даже 4000 лет тому назад? В начале прошлого века раскопали тут городище, которому около 3000 лет. Ну а в средние века эту область контролировали степные кочевники-скотоводы. Я побывал в этих краях впервые давно, больше 20 лет тому назад. В окрестных степях обитает едва ли не крупнейшая в Европе популяция дрофы. Вот кто видел ток этих огромных птиц, знает какое-то восхитительное, завораживающее представление природы. Ну, впрочем, полно интриговать, пора и раскрыть конечный пункт нашего радиопутешествия. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея, вот того самого, о котором я вам только что рассказывал. Конечно, в первую очередь очень хочется расспросить про уникальную архитектуру и о роли, которую сыграл в создании облика Вольска городской глава Злобин, которого, кстати, и сегодня здесь знают и помнят с благодарностью все. К сожалению, очень много интереснейших зданий, прежде всего, конечно, церквей, не сохранилось. А ведь в купеческую эпоху строительство велось очень интенсивно, и на красоту зажиточные домовладельцы не скупились.
0: Моя великая Россия.
5: Одно из интересных зданий, которое построил Злобин, это двухэтажный гостиный двор. Он сохранился, это памятник федерального значения. Выходит он на главную площадь. И вот в то время ни один уездный город по Волжье, представляете, не имел торгового здания с галереей на втором этаже. Ну, даже в столичных гостиных дворах вот с такой роскошью, грандиозностью, масштабностью, конечно, редко было увидеть.
6: Татьяна Михайловна, у вас же ведь еще и театры были, да, до революции, что тоже не очень характерно для купеческих городов-то.
5: Ну, это были не даже не театры, это были театральные маленькие такие, как бы, кружки, И только уже потом, ну, стал строить театр драматический, он сейчас действующий, потом его построили в новом здании. Как раз-таки вот Иоанна Предтеча собор, который находился на Центральной площади, когда его разрушили, решили построить как раз там театр. Ну, что-то постройка не удалась, и потом уже театр все-таки перенесли.
6: Я просто помню очень такое интересное здание театра. Его, по-моему, сейчас сделали архитектурным памятником, такое красное здание, очень интересное по архитектуре.
5: Ну да, оно интересно, но все-таки театр, он более поздно построен.
6: А, ну понятно. В 19
5: веке, да, купцы-миллионеры строили. И еще интересно, что у нас даже есть на площади, вот где стоят архитектурный ансамбль купцов Минькова, где как раз картинная галерея сейчас располагается, там Брусянцева, был дом крестьянина Левшина. Представляете, он статус купца не получил, но дом был вот в этой троице жилых домов, где на первом этаже были магазины, а на втором были жилые помещения.
4: Вот так сметливый и предприимчивый крестьянин угодил в компанию богатейших горожан. Бывало и такое в российской провинции. Ну и, конечно, необычный природный ландшафт Польска. Практически из любой точки города видны нависающие над ним даже не холмы, а скорее пологие горы. Не могу не процитировать путеводителей. Одной из главных природных достопримечательностей являются знаменитые меловые горы, окружающие город белым амфитеатром. Они не только защищают Вольск от ветров, создавая здесь особый микроклимат, но и служат отличными смотровыми площадками, с которых открываются захватывающие дух виды на волжские просторы и острова. Вот именно эти местные меловые горы и стали основой для мощной промышленности, прославившей город далеко за его пределами. Цемент, произведенный здесь, славился не только по всей Руси, но и за рубежом. Он использовался при строительстве таких знаковых объектов Отечества, как Останкинская телебашня, Московский метрополитен, космодром, Байконур и даже Асуанская плотина в Египте. Вот из этих гор сырье для знаменитого цемента-то и добывали.
5: Ну, это, конечно, природный ландшафт. Мы их называем горы. На самом деле это холмы Шиханы, так называемые. Потому что Вольск расположен вот именно в необычном месте. С одной стороны, это широкая Волга, с другой стороны, белые вот эти меловые холмы, полезные ископаемые. И, понимаете, вот вы идете, и вы каждый раз попадаете в какой-то момент в другое пространство. То есть, то вы в купечество, да, и через две минуты вы можете прям в жилой квартал попасть, в который поднимаются такие деревянные домики, и поднимаются вы на меловые холмы. И у нас на территории города Вольска, там чуть-чуть подальше считается, очень много есть природных памятников. Это один из этих природных памятников — Змеевы горы. С одной стороны, Змеевы горы — это потому что, ну, как бы пресмыкающие, да, которые находятся в темных оврагах, там около воды, можно увидеть ужей, гадюк, там ящериц. А другое, такое более романтичная версия о том, что в этих местах когда-то жил огромный змей, который требовал к себе красавиц, сжег деревни и всячески запугивал местных крестьян. Ну, нашелся богатырь, и, убив этого змея, останки его превратили в скалы. И если с воды подплыть вот как раз-таки к Змеевым горам, то вы увидите, как будто змея, расчлененная на несколько фрагментов, вот она окаменелась, произошла. То есть вот пейзаж — такое интересное событие, вы, наверное, когда-то могли быть.
4: Туристам также стоит посетить благоустроенную набережную и городской парк. Ну, одни из лучших мест для неспешных прогулок. Я бы сказал, что вообще интересных объектов в Вольске немало. Так что есть не только где погулять, но и что посмотреть.
5: Вольский краеведческий музей. В состав входит 5 отделов. Из них 3 находятся на территории города Вольска. Это уникальная картинная галерея, где сохранились интерьеры купца Минькова. Они очень интересны, исключительные рисунки, лепки потолков. Сохранился подлинный паркет. Ну и, конечно, очень интересная собрание, живопись, график прикладного искусства. Отдел природы и отдел истории тоже находятся в архитектурных памятниках, особняках. Очень интересно еще и природа Вольска. Например, вот если путешествие будет как бы за пределы города, это недалеко, Есть такой законсервированный меловой карьер, это бывший завод «Красный Октябрь», а купцы как раз занимались цементной промышленностью, и как раз в 19 веке развивается промышленность цемента в нашей территории. Вот там сейчас уникальный памятник природы, мы, так скажем, палеонтологический музей под открытым небом, где как раз-таки мы можем увидеть останки живых существ, которые окаменевшие, потому что на территории города был Древнее море 100 миллионов лет назад.
7: Ну что, заинтересовались? Тогда в путь. Автобус, поезд, автомобиль. Тут уж смотрите сами, что вам больше подходит. Моя великая Россия. Город Вольск. Саратовская область.
0: Осеннее настроение. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Екатеринбурга.

0: Сначала такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще недавно, и я помню эти времена, поход к психиатру был сродни самоубийству. Казалось, что ты получаешь клеймо психа на всю жизнь. Да и люди вокруг в самом деле начинали поглядывать на тебя, ну, с подозрением и с опаской. Так что к психиатру не ногой. Сами как-нибудь справимся. Однако ситуация в последние годы начала довольно быстро меняться. Психиатрия стала востребованной. А вот как она сделала рывок от маргинальной области медицины к самой актуальной? Как сегодня общество относится к психиатрии? Обо всем этом поговорим сегодня и в ближайших программах с Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известной психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Ну, для начала задам вопрос, который, разумеется, вам, наверное, задавали тысячу раз. Итак, психолог, психотерапевт, психиатр. А в чем, собственно, разница?
4: Да, такой вопрос действительно задают очень часто. Задают и коллеги, и друзья, и знакомые. Все решают для себя вопрос, когда кому нужно идти. Ну, надо начать с того, что психология – это гуманитарная наука, изучающая законы психической жизни и поведения человека. Психиатрия – это уже медицинская специальность, изучающая душевные заболевания и способы их лечения. А психотерапия – это метод лечения, основанный на использовании силы слова и, что очень важно, эмоционального воздействия на человека. Потому что очень многие думают, что психотерапия – это пришел к врачу, поговорил и ушел. И непонятно, в чем же здесь работа. Но врач-психотерапевт работает своим психическим аппаратом. Он должен быть своего рода тренажером для пациента, который может проецировать на него свои негативные эмоции, конфликты. Конечно, если возникают какие-то конфликты в семье, то можно пойти к психологу. Если нужна медикаментозная помощь, то здесь человеку вначале проще пойти к психотерапевту. Но и опытный психолог, и опытный психотерапевт могут распознать необходимость назначения лекарственных...
3: Признаки серьезной психической болезни,
4: признак,
3: да?
4: Серьезной психической болезни и даже, может быть, не очень серьезной психической болезни, но намного эффективнее, когда психотерапевтическая работа сопровождается еще медикаментозной поддержкой.
3: Какова, собственно, главная цель психиатрии и в чем ее задача?
4: Ну, главная цель, конечно, психиатрии – это помощь конкретному человеку. Первая задача – это восстановить его здоровье. Вторая задача – улучшить качество жизни. Третья – это помощь в адаптации в социальной среде. И, конечно, следующая задача – это уже профилактика рецидивов. Понятно, что психиатрия проделала очень большой путь, и сейчас возможность использовать фармакологические препараты дают нам возможность эффективно бороться со многими симптомами, которые могут мешать человеку в жизни.
3: А вы знаете, что интересно, Татьяна Николаевна, вот вы перечислили, какие задачи решает психиатрия, какую цель преследует, и вы не сказали среди этого, что задача психиатрии – оградить общество от этого человека, который временами может быть агрессивен, может быть опасен. Нет такой задачи? Или это была задача на ранних этапах, когда психиатрия только зарождалась?
4: Когда появилась фармакотерапия, то ситуации, которые могут угрожать жизни человека и обществу, конечно, стало меньше. Однако до сих пор существует так называемая неотложная психиатрическая помощь. И есть те состояния, при которых необходимо к этому обращаться, но это уже раздел скорой помощи, когда оставление без помощи человека может повлечь опасные для него последствия.
3: А когда психиатр

0: Появилась как наука.
1: Психиатрия проделала очень большой путь. Вообще психиатрия в переводе означает лечение души. Но история психиатрии – это путь от мистических объяснений душевных расстройств до сложной научной дисциплины. Были времена, когда психическое расстройство люди воспринимали как присутствие потусторонних сил, вселение бесов в человеческое тело. И в период средневековья, даже когда в Европе начали появляться первые психиатрические клиники, они больше напоминали тюрьмы, изоляторы строгого режима, пациенты были прикованы цепями, использовались наручники, смирительные рубашки. Там вот как раз больше не лечили, а изолировали, чтобы
0: защищали общество,
1: да, чтобы оградить общество от того вреда, который могут причинить пациенты.
0: И что, считали, что если ты прикуешь человека, ты изгонишь из него беса?
1: Были разные методы, поскольку это было непонятно, что с человеком происходит, то использовались очень жестокие методы. Иногда считалось, что надо избивать пациентов для того, чтобы изгнать беса или издеваться над ними. И даже иногда убивать пациентов для того, чтобы оградить общество от того вреда, который он может принести. И поэтому психиатрические больницы раньше назывались домом скорби. Но всегда находились врачи-гуманисты. И, например, таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков, вот в клинике которого я работаю, на базе которой располагается как раз кафедра психиатрии и наркологии. Он убрал с окон решетки, он убрал все меры стеснения.
0: Это в какие годы было? 19?
1: Да, это 19? Все происходило примерно в 19 веке. И, конечно, здесь уже речь начинала идти о том, чтобы не только изолировать человека от общества, а о том, чтобы пытаться каким-то образом человека лечить. Конечно, революция в психиатрии произошла в момент появления нейролептических препаратов.
0: Вот давайте сейчас мы остановимся здесь, Татьяна Николаевна, и зафиксируем. Вот, мне кажется, я поняла, откуда у людей вот это вот неприязненное, настороженное, такое опасливое отношение к психиатрии. Это история, это корни. Вот с тех самых домов скорби, когда люди не понимали, как лечить, что лечить, когда вот эта изоляция, когда вот эти страшные истории, этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки» добавлял, видимо, жару, да? А сейчас-то мы можем говорить о том, что изменилось отношение, и попытаться понять нам надо, почему оно изменилось, почему мы вдруг как-то потеплели к психиатрии, как-то мы уже не так боимся.
1: Психиатрия стала наукой, которая как учение о распознавании и лечении психических болезней, а не просто изолирование таких пациентов. И в 30-е годы, поскольку не было лекарственной терапии, появлялись такие методы лечения, как холодное обертывание, электросудорожная терапия, вот такая, которые вы как раз говорили из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», и она вызывала страх у пациентов, и многие считали, что это метод наказания, которым пользуются психиатры, удерживая больных в стенах клиники. Но на самом деле электросудорожная терапия – это очень эффективный метод лечения, и, конечно, он сейчас очень преобразился, и сейчас это делается под наркозом, и человек практически даже ничего не замечает, а он просто воспринимает спит, да? Это как сон. И многие так и приходят и говорят: я пришел к вам на электросон. Пожалуйста, приведите мне электросудорожную терапию, потому что она помогает преодолеть резистентность к препаратам, она помогает увеличить ремиссии между приступами болезни. И бывает очень эффективно, особенно если человек выбирает принимать ему лекарства или провести курс электросудорожной терапии, и дальше, возможно, даже годы жить практически без симптомов болезни.
0: У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
3: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
8: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
9: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кино для Табакова.
10: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что? Давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все. Гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
2: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
11: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, сообщил Владимир Путин. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Далее подробно. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил Владимир Путин. Он также отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Сотрудничество Москвы и Ханоя в энергетике продвигается.
2: Продвигается взаимодействие в энергетике. Совместное предприятие «ВЕСУВПЕТРО» за 45 лет освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло свыше 250 миллионов тонн нефти. В свою очередь корпорация «ПетроВьетнам» с 2008 года осуществляет проекты у нас в России. В Ненецком автономном округе, уже добыв в сложных условиях Крайнего Севера, более 40 миллионов тонн нефти. «Газпром» разрабатывает газовые месторождения на вьетнамском шельфе. В прошлом году компания начала поставки в республику сжиженного природного газа. Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями. Хорошие заделы имеются для наращивания сотрудничества в гидроэнергетике. Напомню, что свыше трети мощности водной генерации Вьетнама спроектированы и возведены при участии наших специалистов. Группа «Росгидро» прорабатывает реализацию совместных проектов по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций. В марте подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о по-настоящему флагманском двухстороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия и домохозяйства страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии. В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры.
1: Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, сообщил Владимир Путин.
2: Активно развивается взаимодействие на гуманитарном направлении. Расширяются научные, молодежные, туристические обмены. В российских вузах обучается свыше 3000 вьетнамских граждан. По линии нашей Академии народного хозяйства налажена подготовка вьетнамских госслужащих и управленцев. Всего же у нас получили образование и повысили квалификацию более 75 тысяч вьетнамцев. Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
1: Позиции России и Вьетнама на международной арене близки, заявил президент России.
2: Обсуждение актуальной глобальной и региональной повестки подтвердило, что позиции Вьетнама и России во многом совпадают или очень близки. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Сообща выступают за стабильное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Обо всем этом мы подробно говорили с вьетнамскими коллегами, подчеркнув важность продолжения координации усилий на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках диалога «Россия-АСЕАН». И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность товарищу Туламу за продуктивную совместную работу, за то, что он принял наше приглашение и приехал с визитом в Россию. Убежден, что его визит в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в интересах процветания наших стран, благополучия наших народов, мира и стабильности.
1: В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, в результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла, и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил.

0: на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульвий Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи, отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматная федерация Беларуси, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, во Владивостоке +20, +22, малооблачно, без осадков. В Уфе +16, +18, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве +14, +16. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице +23, +25.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Видим очень много для вас там интересных новостей, фрагментов из эфира и прямых трансляций. Активно туда заходите. Спасибо вам большое. Продолжайте это делать, раз вам это удобно. Так вот, ВКонтакте есть в последнем сообщении прямая трансляция. Под ней тоже свой комментарий или

0: вопрос можно оставить или задать. Заходите, подписывайтесь и присоединяйтесь к дискуссиям, которые там происходят в комментариях. Скачивайте наше приложение «Радио России». Доступно оно в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: В ночь на 9 сентября курортный Геленджик подвергся беспрецедентному по масштабу налету. Беспилотники участвовали в этом налете. Атака, как сообщается, стала самой массовой и продолжительной с начала проведения СВО. Также под ударами оказались города Анапа и Новороссийск.
0: При падении обломков погибли 4 человека, в том числе ребенок, 29 человек ранены. Поликлиника, храм, пожары в лесах, детские сады – это список того, почему беспилотники попали. Все обсудим с нашим обозревателем «Российской газеты» Татьяной Павловской. Татьяна, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Ждем от вас,
2: Татьяна. Опять.
1: Да, ждем всю подобную информацию.
2: Действительно, вражеский налет на курортный Геленджик Алексей Богодистов, мэр этого города, назвал самым продолжительным и массовым. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом, написал он в своих соцсетях, отметив, что противнику не удалось достичь ни одной цели. Атаковать Геленджик беспилотники начали с 11:30 ночи, примерно в это же время обрушилась массированная атака на Анапу и Новороссийск. В Анапе обломки повредили 3 частных дома, детский сад, но, слава богу, там обошлось без пострадавших. А в Новороссийске, вот как вы уже слышали, погибло 4 человека, в том числе ребенок и 29 жителей пострадали. По последним данным, 17 из них госпитализированы, и 4 находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о их переводе в краснодарскую госпитализированную клинику. В общем-то, так, беда большая. Первым о ней сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Враг бьет исключительно по гражданским объектам, написал он в своих соцсетях утром сегодня. Проведена, зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада.
1: Я зачитаю слова свидетельницы этого события, жительницы Восточного района. Она сообщила, что прямо на ее глазах слетел купол храма.
2: Я тоже разговаривала. А вот житель, им, кстати, мой хороший знакомый, Роман Стрелец, живет у нефтяных терминалов. По его словам, первые признаки угрозы появились еще накануне. Во второй половине вчерашнего дня начали приходить предупреждения об опасности. Сначала были слышны отдельные выстрелы, но затем началась основная атака. По сути, повторились события 12 августа. Это была тоже страшная ночь для Новороссийска, когда были повреждены 60 многоквартирных домов. У Романа тогда разбилось 14 окон. Сейчас разлетелись остатки стеклопакетов. Он назвал все пережитое фильмом ужасов. Все в трассерах, все сверкает, горит, вот так он рассказывал. Дроны, по его словам, начинены шариками, миллиметров по 7-8. Враг специально это делает, чтобы как можно больше мирных людей пострадало, считает Роман Стрелец. Вот уже вы слышали, наверное, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с очередной жуткой атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты, жилой сектор в Краснодарском крае, прежде всего, Новороссийске. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств. Ведется работа по установлению конкретных лиц из числа режима, характеризующих режима, которые, вот, в общем-то, все сделали, чтобы как можно больше страдали и гибли мирных людей. В Новороссийске сегодня объявлен траур. Жители возлагают цветы к стихийному мемориалу в сквере, где вот там в этом сквере как раз пострадавший храм, он в восточном районе находится, который попал под самую массированную атаку. Жители продолжают разбирать завалы храма, а к стихийному мемориалу приносят детские игрушки, зажигают свечи в память о безвинных жертвах киевского режима. В городе сегодня отменили все развлекательные мероприятия. На зданиях приспущены флаги края, Краснодарского края, России и Новороссийска. Город скорбит. Эта трагедия делает нас еще сплоченнее, убежден мэр Андрей Кравченко. Мы с ним сегодня говорили, он рассказывал, как горожане не поддерживают друг друга. Вот, например, я поговорила с Ольгой, прихожанкой как раз вот этого самого храма. Она приютила у себя 10 человек, оставшихся без крыши над головой. В Новороссийске после вот этой ночи введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты фиксируют масштабные повреждения инфраструктуры города. Повреждено, вот по последним данным, 8 многоквартирных и частных домов, занят 3 предприятий и православный храм. В детских садах номер 10 и 22 зубной волной выбили окна. Дети находились сегодня дома. В ближайшее время будет принято решение о том, как будет работать детский сад и где будут дети. Кроме того, здание школы номер 15, в котором завершились уже восстановительные работы после прошлой атаки, снова получил повреждения. Также пострадал корпус поликлиники номер 2. Прием пациента временно приостановлен. На месте работают оперативники. На улице Советов и Магистральной оказалась оборвана троллейбусная контактная сеть. Движение транспорта на участках затруднено. Для координации работы служб российский развернут оперативный штаб. В городе вот продолжались весь сегодняшний день подомовые обходы. Специалисты составляют акты оценки ущерба, на основании которых жителям выплатят региональные и муниципальные компенсации. Саперы и взрывотехники прочесывают территории на предмет обнаружения опасных фрагментов БПЛА. Как вы слышали, там вот они не просто, они начиняют их специально. И это, конечно, все ужасно. Благодарим за самоотверженность наших военных спасателей, пожарных, медиков, проявивших невероятное мужество, помогая людям в сложнейших условиях, не жалея себя. В единстве наша главная сила, написал Андрей Кравченко, мэр города, в своих соцсетях.
1: Ну и с этим, конечно, не поспоришь. И то, что мы перед лицом вот этой беды становимся сплоченнее, это факт. Спасибо большое. Татьяна Павловская, обозреватель «Российской газеты», была с нами.
3: Наше время.
0: Что вы знаете, дорогие радиослушатели, о том, что такое русский дом? Для тех, кто не знает, объясняем. Это такое заведение, в которое можно в любой другой стране прийти и, в общем, познакомиться как минимум с русской культурой, приобщиться к ней, а кроме того, узнать немножечко о России, если хочется, то немножечко можно узнать. В общем, это такой элемент, если говорить языком политологов, мягкой силы. Таким образом, наша страна позиционирует себя за рубежом, в том числе с помощью русских домов. Так вот, сейчас их будет на 11 штук больше. Мы, кстати, накануне с вами обсуждали, что русский дом в Берлине закрывается, да, в Германии.
1: Что стало на один меньше, да.
0: Да, а вот сегодня говорим о том, что на 11 больше их станет. В 10 странах их открывают. В Общественной палате соответствующие соглашения были подписаны. И всего у нас будет 36 таких площадок. То есть до этого их было 25. А сейчас, ну не в два раза, но существенно их количество увеличилось.
1: К нам присоединяется наш эксперт, политолог Андрей Крутунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Очень хорошо, что наши русские дома открываются. Очень плохо, что они в каких-то странах закрываются. Что означает русский дом? Является ли он действительно частью той самой мягкой силы, о которой много говорят, но такое ощущение, что она как-то в последнее время мало заметна?
4: Ну, вы знаете, мягкая сила существовала всегда, и она, наверное, будет существовать всегда, пока существуют государства, народы, цивилизации, различные культуры. Конкуренция за умы, конкуренция за сердца людей, конечно, будет продолжаться. Но в нынешних обстоятельствах вот эта конкуренция приобретает, наверное, ну, практически беспрецедентно жесткие формы. То есть, когда Россия находится де-факто в состоянии прямого военного противостояния с Западом, конечно, и информационная борьба, идеологическая, если использовать наш традиционный термин, идеологическая борьба становится крайне жесткой. И вот здесь в ход идут любые средства. Ну, прежде всего, вот то, что мы видим, культура запрета, культура отмены, когда любая культурная часть нашего наследия автоматически причисляется к враждебной пропаганде, к подрывной деятельности, Ну и, соответственно, если не пресекается, то, по крайней мере, очень явно и наглядно дискриминируется. Поэтому сохранение и развитие сети домов русской культуры – это, конечно, тоже часть нашей стратегии, которая, наверное, в каких-то случаях не менее важна, чем борьба на дипломатическом фронте или борьба с экономическими санкциями.
0: Скажите, пожалуйста, Андрей Вадимович, а вот с точки зрения, как бы сказать, влияния русского дома на, не знаю, на тех, кто туда приходит, вот как это выглядит, хочется понять. Русский дом зазывает к себе иностранцев приходить в гости, чтобы познакомиться с Россией, или как эта работа организована, ну, что называется, в поле?
4: Ну, вы знаете, тут надо начать с того, а кто, собственно говоря, приходит в русский дом. И вот для нас традиционной проблемой было то, что, ну, по крайней мере, во многих странах в русский дом приходили наши старые друзья. То есть, если речь идет, там, скажем, о постсоветском пространстве, то приходили наши русскоязычные соотечественники, приходили советские пенсионеры, приходили те люди, которые, в общем, ощущают свою близость, если не единство, с российской культурой, с российской историей, с искусством, литературой и так далее. И, наверное, вот одна из самых проблем, которая перед нами стояла и которую вот мы пытаемся решить, когда-то в каких-то отношениях успешно, в каких-то не очень, это попытка дотянуться до других категорий наших потенциальных друзей и партнеров. Ну, прежде всего, конечно, речь идет о новом поколении, которое, в общем, уже, так сказать, не связано советскими традициями,
0: которое
4: не ностальгируется Советскому Союзу.
0: Удается дотянуться?
4: Ну, понимаете, это означает предложить что-то такое, что им было бы интересно. Ну вот, условно говоря, вот мы продвигаем русский язык. Но русский язык, как и любой другой язык, это всего лишь инструмент, это средство общения. Ну, можно, например, наверное, подумать там о достижениях России в IT-технологиях. Это интересно, это привлекательно, это модно. Можно говорить о какой-то молодежной поп-культуре, которая тоже будет пользоваться спросом. То есть я уверен, что часть из этого уже делается, но вот на это направление, по всей видимости, надо работать еще больше, чтобы не проигрывать борьбу за умы и сердца молодого поколения. Потому что вот очень часто именно это поколение оказывается наиболее уязвимым для пропаганды и, так сказать, культурной агрессии наших противников.
1: Ну, вот знаете, какой момент? Вот вы сказали про русский язык, что, ну, вообще про язык, что это только средство общения, но, с другой стороны, Гёте-институт, например, немецкий, тот самый, который мы теперь закрываем, да, он достаточно активно именно через язык пропагандировал ценности Германии. Каким образом? Человек приходит учиться на языковые курсы, ну, например, для того, чтобы получить сертификат немецкого языка, потому что в другом месте в России вы не получите. Получите сертификат. И параллельно с изучением немецкого языка ему рассказывают о том, какая Германия, как она организована, как структурирована, как в ней замечательно, какая у нее прекрасная история и так далее и тому подобное, одновременно изучая немецкий язык.
4: Ну, вы знаете, я бы здесь добавил, это то, что когда человек ориентируется на изучение немецкого языка, на изучении Германии, очень часто это завершается формированием стремления трудоустроиться в этой стране. То есть это в каком-то смысле еще и определенный канал утечки мозгов, ориентации, скажем, нашего студенчества на потенциальную смену места жительства и на работу на территории Германии. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос – это какие новые возможности страна может предоставить человеку, который хочет заниматься ее языком, культурой, хочет узнать ее историю и так далее. Если такие возможности существуют, то тогда и стимулы для того, чтобы изучать культуру, будут лучше. Если Германия сейчас, скажем, постепенно погружается в экономический кризис, если возможности трудоустройства становятся меньше, если социальные пособия сокращается, то, конечно, при всем значении там великой немецкой культуры, но я думаю, что, наверное, привлекательность, в том числе и институтов Гёте, будет снижаться.
1: Безусловно, с этим никто не спорит. Я просто привела пример инструмента, одного из инструментов мягкой силы.
4: Да. Конечно, нет, я совершенно согласен. И тут не только, тут можно говорить об институтах Сервантеса, скажем, аналогичные институты существуют и во Франции, и в других странах. И, конечно, в общем, здесь, на этом поле, конкуренция достаточно острая.
0: А вот скажите, пожалуйста, смотрите, сейчас мы открываем свои русские дома в Африке, в Армении и в Таиланде. Ну, тут за исключением Армении, пожалуй, все остальные новые. С Арменией традиционное сотрудничество, мы знаем, как складывается. Что касается Африки и Таиланда, с кем нам придется конкурировать там?
4: Ну, если говорить об Африке, то, конечно, значит, первые и самые главные наши конкуренты – это бывшие европейские колониальные державы. То есть франкофонная Африка, которая связана с Францией, множеством связей. Есть Африка англоязычная, у которой также старые связи, в том числе и культурные связи с Великобританией. А Таиланд, я думаю, здесь немножко другое. Я думаю, что Таиланд – это связано с тем, что вот сейчас все-таки очень активно идет перемещение людей. Там много наших соотечественников.
0: Чтобы
4: там
0: связи есть таким образом семьи не теряли. Андрей Вадимович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Прошу прощения, что перебиваю вас. Спасибо вам огромное. Андрей Картунов, политолог, был с нами на связи.
3: «24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
5: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Я напомню, контакты наши 8-925-222-99-92. Это номер наших мессенджеров. Вы можете писать в любой доступный вам мессенджер, и мы обязательно прочитаем все ваши сообщения. Ну, а мы продолжаем разговор о мягкой силе, на самом деле.
0: Переходим, да, к следующей теме, которая, в общем, очень логично вытекает из предыдущей. Дело в том, что сейчас про Сербию будем говорить и про то, как там складывается политическая ситуация. А вот дело вот в чем. Президент Сербии Александр Вучич распорядился распустить народную скупщину. Это сербский парламент, да, аналог там нашей Госдумы Совета Федерации и, ну, в целом федерального собрания, получается, и назначить выборы в парламент страны на 25 октября. Накануне он анонсировал все это в эфире по радио и телевидению, и вот сейчас, сегодня сделал это. Он говорит о том, что правительство страны попросило это сделать, предложение соответствующее пришло, и он принял два решения в соответствии с Конституцией и законом о президенте. Вот такая информация к нам приходит, и мы сейчас попытаемся разобраться, во-первых, в политической составляющей, а во-вторых, в мягкой силе, которой мы можем помочь, или здесь не надо помогать, сейчас разберемся. Заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» Павел Бушуев с нами на связи. Павел Анатольевич, здравствуйте.
6: Добрый день, Людмила и Данила.
1: Здравствуйте. Я, знаете, вот хочу еще слова Александра Вучича процитировать, с вашего позволения. Он говорит о том, что непростыми были последние полтора года для Сербии. И вот далее цитата. «Не только с примесью, но и со значительным вмешательством иностранных сил у нас были и беспорядки, и столкновения, и конфликты, а сверх того расколотое общество». Такие вот слова президента сербского. Что там сейчас происходит? К чему приведет вот этот роспуск парламента? И чего ждать от выборов, как вы думаете, в нынешней ситуации?
6: Да, Людмила, действительно, последние два года выдались для Вучича тяжелыми. Это стало действительно испытанием в его политической карьере. Напомню, что все началось с 1 ноября 2024 года, когда в городе Нови Сад, это второй по величине город Сербии, обрушился козырек на железнодорожной станции, и под ним погибло большое количество людей, 13 на месте, потом еще раненые погибали в больницах. И эта трагедия, естественно, вызвала народное возмущение, недовольство, поскольку козырек недавно был перестроен, реконструирован, и тут же как бы начались подозрения в огромной коррупции на этом строительстве, следом начались протесты, а неуклюжие шаги власти сделали эти протесты массовыми. Поэтому за 22 месяца протестов, которые последовали за этим, выборы стали неизбежными. И вопрос был лишь в том, когда они пройдут. И дело в том, что оттягивать дальше срок выборов было невозможно, потому что соцопросы постоянно давали ухудшение следующего результата. Поэтому, да, действительно, сегодня в полдень по Сербии в прямом эфире президент Сербии Александр Вучич подписал указ, ответил на запрос скупщины о смене правительства и сообщил о том, что 25 октября состоятся досрочные парламентские выборы. Однако, если думать, что речь идет о конце эпохи Вучича, то, заверяю вас, такие выводы являются преждевременными. Вучич, матерый и опытный политик, он намерен таким образом, таким маневром просто сменить кресло и вернуться на пост премьера и с поста президента. Напомню, 10 лет назад он являлся премьером Сербии, и после этого два срока был президентом, и, собственно, вот свой второй срок он тоже не намерен досидеть до конца. Ранее он заявлял, что намерен подать в отставку. И тогда, согласно Конституции Сербии, через 90 дней после отставки президента должны состояться досрочные президентские выборы. Соответственно, до конца года мы ждем в Сербии 25 октября парламентские выборы и где-то в конце декабря президентские выборы, если Вучич объявит о своей отставке в ближайшие дни. Если он чуть-чуть подвинет этот срок с объявлением об отставке, то выборы президентские могут состояться в стране в начале 27-го года. Сейчас Вучич, вот, буквально после подписания этого документа, уехал во Францию на космический салон. Ну, Сербия известная космическая держава, значит, что он будет делать на этом космическом салоне? Вероятно, искать поддержки Европы на предстоящих выборах. Что касается его слов о вмешательстве внешнем, действительно, такое вмешательство имело место быть, и это вмешательство происходило, как ни странно, от лучших друзей, в кавычках, Сербии, европейцев, от Евросоюза, в который Сербия, собственно, намерена вступать. В чем коллизия? Коллизия в том, что Европа давит на Вучича таким образом, создавая, подогревая вот эти протестные настроения, поскольку Европа недовольна позицией Вучича по России. Напомню, Вучич 22-го года сопротивляется введению санкций против России и остается последней страной в Европе, которая эти санкции в отношении России не взяла.
0: Да, непростая, конечно, ситуация складывается. Павел Анатольевич, спасибо большое за то, что разложили все по полочкам. Заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» Павел Бушуев был с нами на связи.
3: Наше время.
0: Ну, в этом случае нам мягкая сила пригодится, в случае Сербии и в случае с Арменией, видимо, тоже, тем более там русский дом тоже открывается. И еще одну тему сейчас обсудим, тоже с нашим экспертом обсудим, такую новость. Власти Армении подали в ЕАЭС, это экономическое объединение, в которое входят и Армения, и Россия, еще некоторые другие страны, жалобу на запрет России импорта многих категорий продуктов из республики. По словам замминистра экономики, в Ереване считают введенные ограничения несоответствующими нормам Союза. В Евразийскую экономическую комиссию также обращались. И напомню, что множество различных фруктов, овощей, некоторых армянских продуктов Россия к ввозу с мая этого года запретила, ну, по санитарным различным нормам. Многие говорили о том, что это решение политизированное, но так или иначе факт остается фактом. Официально это фитосанитарные нормы и их несоблюдение.
1: Ну да, я процитирую документ, да. Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, ионных хлоридов, сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья. Это касается всевозможных минеральных вод, которые возятся из Армении. Ну и по другим видам продукции тоже есть свои комментарии. Естественно, у Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Но самое-то интересное, что? Куда направлена жалоба-то? В ЕАЭС. А ЕАЭС, как мы помним, это такая организация, из которой Армения не то чтобы сама хотела бы уйти, но она была бы не против, если бы ее оттуда, из этой организации исключили.
0: Из оттуда еще из ОДКБ.
1: Да.
0: Попробуем разобраться в том, что происходит, с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Николай Силаев с нами на связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай Юрьевич. Армения не хочет быть в организациях, в которых присутствует Россия. Ну так, мы понимаем, во всяком случае, так слышится из риторики господина Пашиняна. Так чего же жаловаться-то в ЕАЭС в связи с этим?
7: Я совершенно не поклонник Пашиняна, но он никогда не говорил, что Армения хотела бы, чтобы ее исключили из ЕАЭС. Это было сказано именно в организации договора коллективной безопасности, не в ЕАЭС.
1: Из ОДКБ. Хорошо. Значит, да. Из ОДКБ хочет выйти, а из ЕАЭС не хочет.
7: Из ЕАЭС не хочет.
1: Угу. Так.
7: Обращение в ЕАЭС перспектив не имеет, но в данном случае а куда еще обращаться? Соответствующие нормы договора о ЕАЭС предусматривают, что если страны вводят какие-то ограничения, тарифные ограничения в отношении друг друга, то это может быть предметом разбирательства наднациональных органов ЕАЭС. Вот в данном случае Армения обращается в эти самые наднациональные органы, но перспектив здесь нет, потому что фитосанитарный надзор остается предметом регулирования каждой из стран. Вот, и кроме того, речь не идет о тарифных ограничениях, речь не идет о том, что против армянских товаров вводятся какие-то особые тарифы внутри ЕАЭС. Этого нет. Поэтому это обращение скорее...
0: А зачем же тогда оно сделано, номер? Николай Юрьевич, это обращение, если, в общем, ну, наверное, если мы с вами понимаем, что оно ни к чему не приведет, то уж в Армении-то подавно понимают.
7: Для того, чтобы продемонстрировать, что Армения не согласна с этими ограничениями и хочет, чтобы их отменили.
1: Хорошо.
7: Это политический сигнал.
1: А этот сигнал о чем?
7: Это политический сигнал о том, что Армения хочет торговать с Россией по-старому. Как это было до того, как ввели эти ограничения.
0: Так ведь условия-то, ведь, Николай Юрьевич, озвучены российской стороной. Вы определяетесь, ЕАЭС или Евросоюз, да? И, ну, я так понимаю, что следующий шаг уже будет либо отмена вот всех этих различных историй с ограничениями, либо, наоборот, продолжение их действия. От них все зависит. Чего куда-то обращаться с бесперспективной просьбой?
7: Ну, не хочет Пашинян не проводить референдум, не делать вообще определенный выбор. Он уже много всего наобещал европейцам. Если он сейчас проведет референдум и выяснит, что граждане хотят остаться в ЕАЭС, то ему придется уходить в отставку, потому что он вел страну в прямо противоположном направлении в последние годы. Если граждане проголосуют за то, чтобы вступить в ЕС, то придется немедленно выходить из ЕАЭС, терять все экономические преимущества, которые с этим союзом связаны для Армении. Ни то, ни другое Пашинян делать не хочет. Так что, ну, понятно, что он пытается тянуть время.
0: Политика попытки усидеть на двух стульях, и понятное дело. Скажите, пожалуйста, Николай Юрьевич, мы только что обсуждали тему о том, что русские дома открываются, да, довольно много. Один из них в Армении сейчас открывается. Как вы считаете, с Арменией вот в последнее время отношения такие довольно напряженные, как будто бы кажется, вот какой-то мягкой силой возможно это как-то поправить?
7: Ну, одной мягкой силой это поправить невозможно. Собственно, поэтому вся российская дипломатия, ну, те, кто занимаются Арменией, вплоть до уровня президента, ведут эту работу. Вот. Вообще, надо сказать, что Российско-Армянский союз переживает кризис. Это связано с многими причинами и со стороны Армении, и со стороны России, далеко не только с Пашиняном. Вот. Конечно, Армения и армянское общество недовольны тем, что в 22-м году, когда Азербайджан вооруженным путем отхватил часть территории, которую Армения считает своей, ни Россия, ни ОДКБ в это не вмешались тоже вооруженным путем. А те механизмы вмешательства, которые предложил ОДКБ, Никол Пашинян не принял, как известно. И да, есть кризис в отношениях, но это не значит, что нужно отказываться от мягкой силы, это значит, что нужно дальше работать в этом направлении, даже если не будет немедленного результата.
1: А какая возможна работа в ближайшее время, как вы считаете? Как можно поправить ситуацию, потому что все-таки Россия и Армения, ну, страну с огромной совместной историей?
7: Да, конечно, большая совместная история. Ну, кого это когда удерживало, к сожалению. С Грузией у нас тоже большая совместная история, чуть ли не больше, чем с Арменией. И ничего, вот, поссорились. Вот. Я полагаю, что главное это донести до армянских наших друзей мысль, что Россия серьезно относится к евразийской интеграции. И ситуация, когда одна из стран вот так вот говорит, что ну я пока побуду с вами, пока меня кто-нибудь получше не позовет. Эта ситуация, это отношение, которое подрывает весь интеграционный проект.
0: Николай Юрьевич, спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был с нами на связи. И он, в сущности, отвечает на вопрос нашего радиослушателя. Армения защищает свои интересы. Что не так? А не так то, что Россию это не устраивает. Нам это невыгодно. Почему мы должны с кем-то считаться?
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76

0: Вот как бы самый главный акцент, да? А по поводу Армении защищает свои интересы, так она защищает свои интересы за счет наших интересов. Понимаете, в чем дело? Газ-то она получает со скидкой. Вот ведь, вот, ну, так вот обстоят дела у нас. То есть Россия должна что-то, она то должна, все должна, скидки должна, рынки предоставлять там. Ну, массу чего Россия должна.
1: А дружить мы будем с Европой.
0: А дружить мы будем с Европой,
1: это
0: да.
1: Это нормально, на ваш взгляд? На наш взгляд, как бы это ненормально.
0: Да.
1: К следующей теме переходим, тоже международной.
2: Наше время.
0: Вот тоже еще одно государство, которое почему-то решает, что мы должны оглядываться на чье-то мнение. Особенно, когда это мнение неверное. Ну, почему-то мы как-то должны корректировать свое поведение. В чем, значит, новость? В Хабаровске торжественно открыли мемориал, памятник, кстати, очень красивый, очень так вот прям сделанный, хорошо, художественное решение, замечательное. Посвящен он победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Его установили в Крывом парке имени Муравьева-Амурского. Установило Российское военно-историческое общество и правительство Хабаровского края. Памятник очень красивый, как я уже сказала. Значит, солдат с оружием, он попирает, раскалывает надвое такой камень, на котором изображена хризантема. Хризантема — это в том числе символ императорской власти японской. Да, ну, как символ японского милитаризма. Ну, понятная метафора, очевидная.
1: Да, и премьер-министр Японии потребовал демонтировать этот самый мемориал. Вот в этом, собственно говоря, и новость. Мы пытаемся сейчас обсудить это с ведущим научным сотрудником группы экономики и политики Японии, Центра азиатско-тихоокеанских исследований и меморан, кандидатом исторических наук Виктор Кузьминков. С нами на связи. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Непростая такая ситуация сложилась. С одной стороны, наша история, с другой стороны, недовольство японской стороны. Объясните, пожалуйста, что именно не удовлетворяет в текущем моменте Японию?
3: Ну, то, что вдруг почему-то императорский герб появился на памятнике, вот, который посвящен тому, что Япония проиграла во Второй мировой войне. Вот, а понятная тенденция, в общем-то, стремление вывести императорский дом из-под удара. Что, если мы помним, да, историю, то как бы у нас император всем руководил. Он тогда был главой государства. А сейчас император, после того, как конституцию поменяли, после оккупации, он сейчас символ государства. Да? То есть что-то такое очень важное, но уже не глава. Вот. А тогда он всем руководил. Так вот, если бы, как говорится, американцы до конца проводили политику, которая была согласована с Советским Союзом, то есть, соответственно, денацификацию, то таких проблем бы не было, потому что, понимаете, война окончилась, а все те люди, которые были у власти до войны, они, в принципе, вернулись на свои посты. Император вообще никуда не девался. Да, он поменял свой статус, но как бы он сохранил должность, скажем так, да, должность императора, которая в Японии священна. Ну вот, японцы не учли эти уроки и постоянно то по Курилам нам выкатывают претензии, то вот здесь. Это все реваншизм, понятно.
0: А есть ли предел этому реваншизму? Ну ведь в конце концов все же помнят, что происходило, да? Китайцы очень хорошо помнят, что происходило, например.
3: Китай-то да, он лучше всех помнит. Японцы с 37-го года там хозяйничали, поэтому куда ж ему. Вот. А с нами немножко другая ситуация. Понимаете, японцы до сих пор считают, что мы как бы нелегитимно вступили в войну. Там в конце войны, значит, присоединились, что нарушили там пакт о нейтралитете. Вот это их логика. И поэтому как бы наше вступление в войну они не признают. И в соответствии с этим все, что нами было сделано, они тоже не признают. Кстати, война у них закончилась не 2 сентября, когда подписали капитуляцию, да, на борту линкора Миссури, вот, а 15 августа, когда тот самый император зачитал рескрипт о том, что, причем не о поражении Японии, не о капитуляции Японии, а о том, что война закончилась, все, давайте сложим оружие.
1: Угу. То есть, получается, у них на 2 недели раньше, в этом же году, в 45-м, но просто в августе, так?
3: Да, именно, да. То есть вот эти 2 недели
1: Интересно.
3: уже у них войны не было. Хотя шли бои на тех же Курильских островах, на Шумшу, там много людей погибло.

0: наших бойцов, в том числе, да, а у них уже война закончилась.
1: Вот как это удивительно интересно, да, как можно легко и непринужденно сместить фокус зрения. То есть вот Россия, она нелегитимно вступила в войну, да, а мы вообще-то достаточно длительное время, ну мы в смысле японцы, да, это я как бы от их лица, мы довольно долго, значит, поддерживали Гитлера, уничтожали целые народы, ну, просто там проводили опыты, которым, может быть, даже и СС позавидуют, там научные опыты ставили над людьми. Бог знает, что мы вытворяли, но это вроде бы как, ну, так вот мы просто поступали. А вот Россия нелегитимно вступила в войну с нами. Как так смешно, как это происходит вообще?
0: Они немножко не так говорят. Вы знаете, что они считают, что они вообще никого не захватывали, а освобождали Азию от европейских колонизаторов. Поэтому, вот если вы думаете, что они раскаиваются в чем-то, то вот китайцы так не думают. Поэтому они все время возражают на все эти походы японцев в тот же храм Ясыкуни, где там покоятся души вот этих всех преступников, в том числе класса А, да? Вот, которые были казнены, а которые не были казнены, они вышли спокойно после, значит, того, как в США сменили свой курс, и сели в кресло все те же там и премьер-министры, и министры иностранных дел, все бывшие преступники класса А. И Япония, mm-hmm. вот даже премьер такой известный, как Накасоне, он говорил, что это не была захватническая война, мы освобождали, значит, Юго-Восточную Азию от европейских колонизаторов. Логика несколько по-другому строится там, и обучение, соответственно, они обучают свои поколения, вот все послевоенные поколения воспитаны были в таком вот понимании, что император ни в чем не виноват, да, это вот военщина такая распоясавшаяся, она творила вот эти все злодеяния. Вот. А Советский Союз, ну, это вот такой враг, который на нас напал, да, и вот все военные поколения, там, если замерить эту неприязнь, да, она где-то порядка 70% до окончания, вот, до того, как Советского Союза уже не стало, и в отношении России все та же самая неприязнь, она воспитывается, культивируется, поэтому неудивительно, что японцы сейчас так о России думают. Они сюда не ездят, они ничего не видят. Они только вот стереотипами мыслят.
1: Угу. Ну, удивительно. Вот другие-то премьер-министры, не нынешние, да, госпожа премьер-министр, а другие премьер-министры приносили же извинения тем, кто пострадал от действий Японии в военные годы. Ну, как-то они почему-то извинялись.
0: Это редкость.
1: Ну, их редкость, сколько? Ну, Синзабы точно. А кто еще? Вот, ну, мне кажется, там еще
0: кто-то
1: был.
0: Синзабы как раз не извинялся.
1: А, он не извинялся.
0: Да, с него все началось, как бы прекратили извиняться. А, там Мураяма был такой в 90-е годы, старичок социалистической партии. Вот. А вот те, кто были у власти, либеральные демократы, они практически никто из них не извинялся. Вот. И последнего вспомним, и Сибу того же, тоже там особо извинений-то не было.
1: Нет-нет-нет, поэтому... знаете, я вот сейчас проверила свою информацию. Да. 14 августа 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абе на пресс-конференции выступил с извинением в адрес тех, кто пострадал от политики Японии в годы Второй мировой войны. Это агентство Интерфакс, то есть, ну, подтвержденная информация.
0: Да, ну, да, извинялся. В общем... Если даже извинялся, то, наверное, вот не на этих церемониях, которые проводятся 15 августа. Вот. И поэтому, вот, понимаете, это редкость. Я не говорю, что нету тех, кто извинялся. Они есть, конечно, присутствуют такие люди. Даже требуют учебники переписать. Вот.
2: Но сейчас у власти совершенно другие люди с противоположным ощущением. Виктор Вячеславович, спасибо вам большое. Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии, Центр азиатско-тихоокеанских исследований. Был с нами.
3: Наше время. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. Наша трибуна. Программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: Наша трибуна. Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
11: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
10: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
11: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
14: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных взаимовыгодных двусторонних договоренностей.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из совместного заявления президента Владимира Путина и То Лама. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов по железной дороге и морским транспортом. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое на российских разработках. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также вооруженные силы России продолжили групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судах. И судам о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, 3 аэромобильных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Горняка, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Кленового, Высокой Ивановки, Николайполья и Красного Молочара. Противник потерял до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
1: Применение ядерного оружия в случае критической угрозы безопасности государства – это не страшилка, а реальность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью «Ведомостям» он напомнил, что президент утвердил обновленную ядерную доктрину, которая конкретизирует условия и расширяет перечень угроз для применения мер ядерного сдерживания. Медведев особо подчеркнул: агрессия любого неядерного государства при поддержке ядерной державы против России или Белоруссии будет расцениваться как совместное нападение. В такой ситуации Москва имеет полное право дать ответ на угрозу своему суверенитету, добавил зампред Совбеза безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не видит серьезной иностранной поддержки Тегерана, которая могла бы изменить ход текущего конфликта. Он добавил, что Иран продолжает обстреливать американские корабли и расплачивается за это потерей своих танкеров. По его словам, Соединенные Штаты продолжают экономическое давление на Тегеран. Ранее президент Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится после ноябрьских промежуточных выборов в США, поскольку Иран, по его мнению, испытывает серьезные экономические трудности и продолжает противостояние, чтобы повлиять на их исход. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом на Всероссийском форуме учителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые пособия разрабатываются совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Главной особенностью станет их тесная взаимосвязь с математикой, химией, биологией и другими предметами, а также полное соответствие современным научным достижениям. Чтобы школьники могли применять эти знания на практике, в текущем году физические кабинеты оснащат современным оборудованием почти в 23 тысячах учебных заведений, добавил министр. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии Challenger в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Барыс» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение о футбольном Кубке России в среду состоялись матчи четвертого раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» «Ставрополь» дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СК Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец». В серии пенальти он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Красноярске плюс 24, плюс 26, небольшая облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 15, плюс 17, облачно, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве небольшая облачность без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно
3: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
4: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Продолжаем наш эфир. У нас впереди еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там тоже можно и трансляцию посмотреть, и свежие новости прочесть, и оставить свой комментарий. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Устанавливайте себе на телефон. Пользуйтесь. Там множество функций, которые есть и в других наших сервисах, и есть и абсолютно уникальное, поэтому приложение тоже не забывайте скачивать, если вам это удобно. Ну, а свежие и интересные новости на вести.ру, заходите, читайте.
5: Мы вот какую тему хотим обсудить. Сразу несколько новостей, такая прям подборка. Они вроде бы как между собой не связаны, но мы их объединили в единую тему. Ну вот одна из них. Беспилотные авиационные системы, ну то есть, грубо говоря, коптеры, да, стали важным инструментом в арсенале правоохранительных органов. В частности, с помощью дронов оперативно обнаруживают нарушители при незаконном отлове рыбы. Раз новость. Вторая новость. Дроны для роста урожаев и оптимизации работы на полях стали использовать в Еврейском автономной области. Об этом губернатор сообщил. Первыми в области беспилотник с этого сезона начали применять в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Меринова. Агродрон помогает обрабатывать поля, когда состояние почвы мешает использовать обычную технику. Вот вторая новость.
6: Ну или вот, например, в Казани международный салон комплексной безопасности сейчас работает, и основной тренд – это как раз беспилотные системы, и выставка посвящена работе в чрезвычайных ситуациях, и министр МЧС там был. Так вот, у них тоже есть приоритет на спасение людей с помощью как раз беспилотных систем. Вот это то, что в последнее время просто на глаза попадается, и, как мы понимаем, все это говорит о том, что беспилотные расчетные системы, они начинают использоваться не только на фронте, об этом мы часто говорили, вы это сами знаете, вы это слышали часто в наших эфирах, но и теперь приходят, в общем, в гражданские сферы, в разные уже. Если про агродроны, например, мы довольно давно уже говорили, то сейчас и МЧС, и правоохранители тоже активно начинают этим пользоваться. Я, кстати, в прошлый раз, после прошлого эфира, поинтересовался, сколько агродрон стоит. Я помню, что да, там говорили в несколько раз дешевле, чем этот комбайн, или как-то правильно, который обрабатывает, в общем, поля. Действительно, самый дешевый 5 миллионов, тоже, конечно, внушительная сумма, но по сравнению с 25, который стоит вот этот вот, не комбайн, а который обрабатывает не удобрениями, а против различных вредителей, ну, есть разница, да.
5: Ну, а кроме того, его не нужно заправлять бензином.
6: Его нужно чаще заряжать, там тоже есть свои нюансы.
5: Ну, тут розетка. Ну, или как это работает? Ну, вот сейчас надо все это обсудить. Да. Основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев с нами на связи. Максим Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Вот прежде чем мы перейдем в коллекцию, туда же, в коллекцию новостей, ну, это даже не новость, точнее, это уже вот обыденная жизнь в Калужской области. Я тут ездила по дорогам и заметила знак дорожный, ну, обычный дорожный знак, на нем нарисован коптер, и написано, что наблюдение за скоростным режимом осуществляется коптером. Вот так.
6: Максим Анатольевич, ну, да, серьезно входят в нашу жизнь коптеры, в гражданскую жизнь?
7: Да, действительно, беспилотные авиационные системы, как и робототехника из других сфер, активно проникает в гражданские отрасли и активно используется. И хотелось бы заметить, что это происходит не сейчас, а вот началось активное проникновение в коммерческие отрасли в России еще в 2015 году. То есть уже 11 лет, как беспилотные системы, они решали реальные задачи бизнеса, нефтегазового, энергетики, сельского хозяйства, о котором мы говорили, градостроительства и ЖКХ, лесные, железные автодороги, экология, строительство, поиск и добыча природных ресурсов – это не весь список, где они эффективно применяются уже более 10 лет. И, конечно же, нужно понимать, что это технологии двойного назначения, и вот те наработки, которые были получены российскими производителями, а у нас есть российские производители, которые производят дроны уже больше 10 лет, они потом могут модернизироваться для решения военных задач и потом обратно модернизироваться для решения гражданских задач. То есть даже популяции дронов, которые используются в специальной военной операции, если она будет избыточна, их можно модернизировать в обратную сторону для решения гражданских отраслевых задач. И, конечно же, просто вот знаете как, что хотелось бы сказать важно, вот 2015 год, это не для красного словца, просто многие об этом не знали в силу того, что вот рекламные кампании, реклама, которая производилась, участие в выставках, это были очень специализированные сегменты, как бы скажем так, нацелены на свои целевые аудитории. Поэтому этот бизнес существовал, он был коммерчески прибыльным. И, соответственно, сейчас в процессе специальной военной операции в силу ограничения в ряде регионов на использование воздушного пространства, скажем так, они используются, но не так активно, как они могли бы использоваться в мирное время. Но, соответственно, мы выходим из специальной военной операции не с пустого места. У нас есть уже, скажем так, бэкграунд опыта применения этих технологий. И что самое главное, эффективного опыта применения этих технологий с 2015 года.
6: Максим Анатольевич, тут есть один нюанс. Я постоянно вижу, что все эти беспилотники, они создаются из зарубежных компонентов. Ну, про Китай очень часто, да, говорят. А вы вот говорите, что есть компании, которые производят полностью отечественные. А как это работает? Все-таки у нас есть на 100% наши? Или мы все-таки зависим от других стран в этом отношении?
7: Смотрите, вот когда мы говорили про разработку беспилотных комплексов в 2015 году и вот старт разработок, конечно же, большая часть комплектующих, чипы, различные контроллеры, электродвигатели, все закупалось из-за рубежа. И вот как раз-таки начало специальной военной операции, оно послужило таким вот катализатором к началу пути по импортозамещению. И нужно понимать, что, конечно же, этот путь импортозамещения импортозамещения, он не такой гладкий, не такой как бы успешный, потому что в любом случае при производстве какой-то микроэлектроники она сначала будет по своему размеру крупнее, по своей производительности хуже, а по своей цене дороже, чем конкуренты. Но нужно понимать, что это нормальный эволюционный путь развития своей микроэлектроники, в том числе производства двигателей, в частности. Вот сейчас мы, я думаю, что практически полностью обеспечены своими бесколлекторными электродвигателями для своих беспилотных авиационных систем, и по качеству они не хуже. Возможно, да, по цене они еще не совсем конкурентоспособны, но то, что мы полностью независимы от различных там поставщиков, в том числе Китая, и отключение, вот, скажем так, ограничения от грузок, не повлияет по этому направлению. Еще предстоит проделать огромный путь, но, скажем так, начало положено, и в этом есть большие светлые перспективы, и самое главное, что есть надежда, что это импортозамещение все-таки в беспилотной отрасли состоится.
6: Максим Анатольевич, а в каких еще сферах, ну вот мы несколько перечислили, а где еще в гражданской жизни можно встретить беспилотники?
7: Ну вот смотрите, нужно понимать, вот я сейчас отвечу немножечко от общего к частному на ваш вопрос. Смотрите, ведь вот когда началось эффективное использование беспилотных систем в коммерческих отраслях, то есть когда предприниматели оказывали услуги с использованием этих дронов, или какие-то компании закупали и внедряли в свою работу эти дроны, то решались самые главные задачи. То есть существует ряд задач классических, допустим, на карьере работают, где добывают природные ресурсы, работают геодезисты, которые выполняют макшрейдерские работы. Что они делают? Они бегают со специальным геодезическим оборудованием, ставят точки и, соответственно, выстраивают спустя месяц 3D-модель этого карьера и понимают объем выемки. Это долго, это дорого, это не совсем точно и очень опасно для жизни, потому что тот же геодезист может сорваться в пропасть, упасть и разбиться. И здесь беспилотные системы, они что делают? Они делают ту же самую работу, но дрон летает буквально там час-два, производит обработка данных, и мы получаем быстрее результат. Не через месяц, а на следующий день. Быстрее. Дрон это делает гораздо точнее в силу там, технологии сканирования. Он делает это, соответственно, дешевле и безопаснее для жизни и здоровья персонала. Вот четыре основных критерия, которые дают преимущество, в частности, летающей робототехники перед классическими способами подхода. И так во многих отраслях можно привести большое количество примеров.
6: Я, кстати, знаете, Максим Анатольевич, вот перед нашим эфиром буквально мне где-то в ленте новостей попалось сообщение о том, что Россия и Китай планируют не дороги между друг другом строить, а налаживать воздушное сообщение, чтобы грузы с помощью беспилотников отправлять. А может в какой-то обозримой перспективе беспилотник заменить грузовик, чтобы не нужно было тратиться на дороги? Ну, может быть, это, конечно, такая футуристическая какая-то история, но тем не менее.
7: Ну, по моему личному мнению, в ближайшее время летающий беспилотник, скажем так, фуру на трассе не заменит. Mm-hmm. Другой вопрос, что появится беспилотный грузовик, который будет это делать безопаснее и дешевле и без водителя. Вот такую историю мы уже не то что увидим скоро, уже проходят тестовые испытания, и мы уже можем увидеть на дорогах на наших, в частности, между Москвой и Санкт-Петербургом, эти беспилотные грузовики. Если мы говорим про перспективы развития беспилотной доставки грузов, то здесь пока еще все страны, не только Россия, не только Китай, не только Китай и Россия в коллаборации, но и другие страны идут по направлению разработки и первых экспериментов внедрения доставки груза. Но нужно понимать, что если сравнивать с классической транспортной, допустим, малой авиацией, самолеты, вертолеты, которые осуществляют региональную доставку грузов, то пока доставка беспилотниками существенно дороже, чем вот этот километра час, килограмма километра час, который обеспечивает малая авиация. Нет инфраструктуры, нормативная база. Ну, проблематика существует, как и в любой другой.
5: Но с другой стороны, да, Максим Анатольевич, согласитесь, что еще, может быть, даже 10 лет, а то и меньше лет назад мы вообще даже не думали, что беспилотники настолько плотно войдут в нашу жизнь. С нами был основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
8: наше время.
5: Ну, еще немного о науке, на этот раз о чем? О космических, да, явлениях. Ну, точнее, о том, что происходит с нашей планетой.
6: Новость поражает своей непонятностью.
5: Знали ли вы, что в последние годы планета Земля стала вращаться быстрее?
6: Скорее всего, нет. Но что это значит? А это так, нужно сказать.
5: Да, а это так.
6: Скорее всего, вы не знали, но это действительно так. Ученые об этом говорят. Что это значит? Что до 2035 года потребуется, возможно, добавить отрицательную високосную секунду к международному времени, что может привести к сбоям, говорят ученые, и предлагают перейти на високосный час. Непонятно практически
5: ничего. Надо разбираться.
6: Попросим для нас все объяснить ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. С нами на связи. Натан Андреевич, рады вас слышать.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Натан Андреевич. Ну, как-то вот мы, конечно, не очень в этом во всем понимаем, но что-то такое ощущается, что не придется ли нам обратно переходить на старый стиль в один прекрасный момент?
7: Да, уж точно совершенно не придется переходить. А что касается вот изменения скорости движения стрелки часов, то это ведь регулярно происходит. Регулярно почему происходит? Потому что Земля вращается неравномерно, да, то есть она меняет свою скорость, да, то есть то быстрее, то медленнее, до сих пор все время происходило такое ускорение, что ли, да, вот, ну, чем это объясняется? Объясняется тем, что, ну, приливные силы есть, да, и есть, ну, изменение формы Земли, да, изменение формы Земли приводит, ну, вот такое есть понятие, к тому, что, ну, меняется кинетический момент, да. Ну, как волчок, вот, представьте, что волчок, вы раздвигаете руки, да, вот, привели себя в вращение, ну, вот, на коньках, да, знаете, да, разводит руки, медленнее вращает, сводит, быстрее. Вот то же самое происходит и с Землей. То есть Земля, она не то, что вот имеет постоянную форму, меняет, и, соответственно, меняется и ее скорость, и часы. Часы то отстают, то наоборот опережают стандартное время. Сейчас ведь время определяется относительно такого водородного стандарта. Это самые-самые точные часы, там лучше, чем микросекунды. Вот, и их ход определяется колебанием электронов в ядре, ну, ватами водорода. Вот. Понимаете, вот это самые точные часы. И они настолько точные, что вот замечают, что Земля вращается неравномерно. Какие изменения до сих пор для того, чтобы как-то нам вращение Земли соразмерять с этими часами, делали поправки. Обычно там под Новый год какие-то там, ну, доли секунды, да, но подводили часы, вот те, которыми мы пользуемся, с тем, чтобы они соответствовали вращению Земли. Да? Ну, а для таких важных целей, навигации и прочее, часы следовали все-таки водородному стандарту, то есть шли равномерно. Да? Вот. Но в чем разница? Сейчас, в силу вот тех самых причин, о которых я говорил, Земля несколько ускорилось. И это означает, что нужно не добавлять время, да, а наоборот вычитать.
5: Да? Ну,
7: да, вычитать. И вот это почему-то вот всех испугало, если верить масс-медиа. Да? Мне кажется, ничего страшного в этом нет. Ну вот, тем не менее, это как-то непривычно. Тем более, что...
6: Натан Андреевич, некоторым... вы извините, что я вас перебиваю. Просто вы знаете, вот очень переживали все, кто связан с IT-индустрией, компьютерами, потому что у них на устройствах, как я понимаю, время завязано вот на определенное какое-то. И для них там плюс-минус секунда, это вот что-то сбивает в их алгоритмах.
7: Вы знаете, в действительности вращение Земли, почему важно учитывать, да, вот в этих алгоритмах, да, потому что, ну, так сказать, положение, ну, на, около Земли, вот так, давайте сначала о космических аппаратах, оно ведь зависит от того, насколько провернулась Земля, да, И при этом учитывается, естественно, водородный стандарт, да. Но поправки такие так или иначе делаются, да. И это приводит к тому, что сейчас вот точность определения положения на Земле, ну, кого угодно, ну, очень высокая, там, ну, в общем, где-то порядка...
6: Натан Андреевич, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Просим прощения, что перебиваем вас. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман был с нами на связи. Надеюсь, все поняли, ничего страшного в этом нет, сказал Натан Андреевич. Мы склонны ему, конечно же, верить.
1: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
8: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
9: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
5: Андрей Кудряшов уже у нас в студии. Это значит, что сейчас будут искрометные спортивные новости.
10: Да? Ну, давайте попробуем.
5: Ну, мы на тебя рассчитываем.
10: Действительно, ну, мы сегодня решили поговорить о Матвее Сафонове, о нашем голкипере, вратаре футбольном. Если кто вдруг не знает, он основной вратарь сборной России по футболу и выступал в российской премьер-лиге в Краснодаре, но сейчас является основным вратарем Пари Сен-Жермен. И почему мы решили о нем поговорить? Потому что Матвей Сафонов оказался номинирован на приз имени Льва Яшина, нашего великого вратаря. Это награда, которая вручается лучшему вратарю года по версии France Football. И Матвей Сафонов стал первым россиянином в истории, который претендует на эту награду. То есть он вошел в топ-10 лучших вратарей мира по итогам сезона. Это очень и очень круто, и это очень большое достижение,
6: Андрей,
10: для российского игрока. Да.
6: Не могу сообразить. Это российская история или это международная?
10: Мировая. Это мировая российская история.
6: Мировая российская история.
10: Россиянин захватил мир. Давайте вот так вот, так построим фразу. Да.
6: Нет, подожди.
10: Захватил европейский футбол.
6: Ты сказал кубок Льва Яшина.
10: Нет, не кубок, награда Льва Яшина, приз имени Льва Яшина, который вручается France Football. Это одно из ведущих футбольных изданий, самое авторитетное издание мира. И оно награждает ежегодно лучшего вратаря, вообще лучшего.
6: То есть нужно начинать с того, что во Франции есть приз имени русского футболиста, правильно?
10: Ну, конечно.
6: Все,
10: советского.
6: Теперь все понятно.
10: Советского. Да,
6: теперь
10: футболист. Нет, но нет, я объясню, почему это круто. Смотрите, France Football — это давным-давно такое издание, существовало и являлось, и до сих пор является самым вообще авторитетом в мировом футболе. Да? То есть они каждый год вручают призы лучшему футболисту, каждому в своем амплуа. То есть вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, тренер и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не помню, чтобы Матвей Сафонов, не Матвей, конечно, Сафонов, а вообще российский и советский вратарь, особенно ну, после, тем более, Льва Яшина, попадал в список, да, претендентов вообще, да, на такую крутую награду. И мы сейчас сегодня будем говорить, я объясню, почему Матвей Сафонов. Мы так много о нем говорим, но давайте послушаем наших экспертов сегодняшних. Александр Неценко, наш коллега, обозреватель футбольный, говорит, почему это круто.
11: На мой взгляд, приз в номинации «Лучший вратарь сезона» для Матвея Сафонова абсолютно заслуженно. Все-таки он выиграл 5 трофеев за минувший год, включая Лигу 1 и очень престижную Лигу чемпионов. И тот факт, что он проделал такой невероятный путь за несколько лет от одного из лучших вратарей России до одного из лучших вратарей мира, конечно, впечатляет. При том, что приезжал он в Paris Saint-Germain вратарем вторым, а при этом конкуренцию пришлось выигрывать у Джан-Луиджи Доннарумы, уже чемпиона Европы, уже одного из самых статусных вратарей и большой звезды в своем деле. Потом он выиграл эту конкуренцию у Люка Шевалье, которого тоже рассматривали, поскольку он француз, как будущее именно французского гранда. Поэтому его путь, безусловно, впечатляет. Заслуженно ли он номинирован? Я думаю, что да, потому что всем запомнилось и 4 отраженных пенальти в борьбе за межконтинентальный кубок. И я думаю, что в первую очередь закрепил его статус в минувшем сезоне. Это, конечно, перформанс в Лиге чемпионов. Парис Сен-Жермен не жалел календарь, и французскому гранду приходилось играть против серьезных соперников. Плюс выиграть Лигу чемпионов – это прекрасно, но защитить титул, ну, такое в мировом футболе случалось не так часто. И попасть в число избранных – это великолепно. Понятно, тут надо понимать, что France Football – это издание французское, пусть оно и с мировым именем. И ясно, что журналисты этого издания делают определенные комплименты в адрес французских игроков и французских клубов. Но попадание в топ-10, на мой взгляд, вполне заслуженно. Выиграть столько титулов и быть основным в такой команде – это круто. Имеет ли он шанс выиграть этот приз? Ну, мне кажется, есть конкуренты там посильнее, вроде Унаи Симона, Давида Раи, Эмилиано Мартинеса и даже Тибо Куртуа. Но в любом случае, попадание в такой список – это великолепно. И надо порадоваться за нашего парня, который творит настоящую историю на наших глазах.
10: Ну, я хочу сказать, что все, наверное, помнят один из главных матчей Матвея Сафонова, который состоялся в декабре прошлого года в финале межконтинентального кубка. Парис Сен-Жермен в серии пенальти обыграл бразильский Фламенго, и вот тогда Матвей Сафонов отразил 4 пенальти из 5 ударов. Самое интересное в этой истории было, что во время третьего удара он, оказывается, сломал руку. Он ударом, да, так отбил руку, что он пальцы сломал, да. Но он это скрыл от тренерского штаба, стиснул зубы и на адреналине взял еще 2 11-метровых удара и принес клубу, собственно говоря, трофей. Это видео, оно до сих пор является таким вирусным, и во всех социальных сетях и футбольных пабликах до сих пор крутится. Почему еще мы о нем говорим? У него оказалось, у нашего российского русского парня, очень серьезная психологическая уверенность и стойкость под давлением, потому что играть в Paris Saint-Germain – это микроскоп тотальный, на тебя смотрит весь мир, на тебя смотрят абсолютно все медиа, это тяжелейшее испытание, но вот Матвей хвалит за его хладнокровие, он вообще не плывет и не поплыл после первых ошибок, не обращал внимания на хейт прессы, действительно у него, безусловно, он не является совсем абсолютно железным человеком без слабых мест, у него есть слабые места, это ошибки на выходах, излишний риск при коротких пасах, когда мяч разыгрывается между ним и защитниками. Может быть, нестабильность в каких-то простых ситуациях, но, тем не менее, он не обращал на это внимания и в итоге на второй уже сезон завоевал абсолютное доверие Луиса Энрике. Почему еще мы говорим о нем, как о серьезном представителе нашей страны, нашей культуры на самом деле, потому что есть такая байка, которую сам Матвей Сафонов рассказал. Заходит однажды российский вратарь Матвей Сафонов в брассери за багетом, да, за этим французским длинным хлебом, и он начинает рассказывать буквально в сегодняшнем интервью, часовое интервью Le Parisien выпустил, где он отвечает на вопросы журналиста на французском языке. Он час говорит на французском языке, но честно говорит, слушайте, ребят, ну я до конца язык не выучил, а до сих пор путаю артикли, да, вот что мне говорить, там он, да, багет, вот, но он сказал, ну, я подумал, решил, говорит, дайте мне просто 2 багета, да, там артикль не надо ставить, да, ну, парень со смекалкой, с нормальной российской, вот он, говорит, 2 багета ест и не стесняется. И на самом деле журналисты издания в своей статье, которая описывает это интервью, назвали его полиглотом, шахматистом и достаточно нестандартной личностью, и остались полном восторге от его уровня языка. Кроме того, он, знаете, еще какая ситуация, да, он не скрывал, да, что он приехал, понятно, что главное это спортивная задача, стать номером один, он стал номером один в Paris Saint-Germain, но вторая задача была именно выучить французский язык, да, до такого уровня, когда можно разговаривать с журналистами, отвечать на вопросы, и он сразу расположил к себе, сказав, что это такой знак уважения, да, к той стране, куда я приехал работать, к культуре, когда иностранец приезжает в новую страну, говорит на местном языке, это вопрос уважения к городу и к команде, которая его принимает, потому что мы сейчас здесь в России, ну, вот часто говорим, приводим в пример питерский «Зенит», где огромная бразильская и южноамериканская колония, но там народ, конечно, там бразильцы и русские, нет, кто-то, безусловно, там 2-3 слова, ну, понятно, ненормативную лексику изучает примерно за неделю, все бразильцы, да, но дальше изучение языка не продвигается никуда, зачем, да, учить, когда я умею играть в футбол. Здесь же совершенно обратная ситуация, и сначала к нему так немножечко с настороженностью относились, ну, а потом ему начинают такие, знаете, где-то полгода назад, посередине сезона, какой-то журналист после какого-то матча задал ему вопрос на французском с такой, ну, знаете, подколкой, да, такой, да, а что ты, типа, так вот, ну, что ты не очень играешь. И Матвей, вот так он, только дядька, да, где-то на две головы был выше этого журналиста, вот так сверху вниз на него посмотрел, на чистейшем французском языке ответил на его вопрос, после которого стало понятно, что он второе дно, да, второй смысл этого вопроса тоже понял, да, на французском языке и ответил. Это тоже видос разлетелся везде, и в общем, огромное уважение. Он регулярно дает комментарии местным СМИ и сам признался, что обожает ходить по музеям в Париже, благо там есть куда заглянуть, и любимое место его в Париже — это Триумфальная арка, да, где он куда первый пришел, первый раз пришел, и, собственно говоря, там и остается. Еще,
12: Андрюх, да. Вопрос есть от нашей радиослушательницы, пожалуйста, Анны. Она спрашивает, у нас будет новый великий вратарь российский, ну, это про Матвея, она говорит, Сафрон. Не хочет ли он свою школу открыть, видимо, во Франции, продвигать мягкую силу и Россию?
10: Что да он, знаете? Собственно говоря, эту мягкую силу Россию продвигает уже своей игрой, потому что о нем говорят абсолютно во всем мире. Его знают в Европе и, грубо говоря, ну, допустим, да, мы можем представить ситуацию, что у него что-то не будет получаться там в ПСЖ, да, он может проиграть конкуренцию, у него не будет проблем дальше с работой, да, потому что человек, который выиграл там две Лиги Чемпионов, несколько титулов чемпионат Франции, межконтинентальный кубок, он как бы вписал уже свое имя, ну, на все кубки, которые, собственно говоря, он и выиграл. То, что касается школы, это вполне справедливый вопрос, и сейчас пока идет его спортивная карьера, но этим просто некогда, на самом деле, заниматься, потому что там тренировки, матчи, все. Дальше, когда он закончит футбол, безусловно, это время когда-то придет, он уже может рассмотреть эту историю и вполне открыть в том же Краснодаре клубе, который его здесь в России, собственно говоря, и поднял наверх, какую-то школу, да, и на самом деле вот тот опыт, который он получит, играя в одном из сильнейших вообще клубов мира, и мало того, он там научился играть, научился не обращать внимания на хейт со стороны, и мало того, он завоевал огромное уважение в раздевалке этого клуба, потому что Paris Saint-Germain — это клуб звезд, это там огромное количество лучших футболистов мира, да, ну, как, я не знаю, ну, пример, я не знаю, Александра Овечкина, давайте, вот, о котором мы это очень часто говорим, это вот ярчайший пример от работы, да, он приехал...
12: То есть Сафонов из российских футболистов выше всех взлетел на международном уровне?
10: Ну, не взлетел, он прошел скорее от самого низа, да, потому что он, безусловно, ехал не основным вратарем.
12: Я как бы тут не взлетел, не прошел. Ну,
10: взлетел,
12: я к тому, что выше всех остальных, так?
10: Поднялся, да, сейчас, если вспоминать события, ну вот от развала Советского Союза до нынешнего времени. Ну, Дмитрия Оленича я еще могу, наверное, вспомнить, который завоевал кубок УЕФА, по-моему, в составе Порта. Или нет, Лиги Чемпионов. Я могу ошибаться, уже вылетело из головы. Но это был такой вот разовый успех. Безусловно, он был очень ярок в португальском футболе. Но надо сказать, что португальский чемпионат — это совсем не ровня французскому, и тем более не равно выступлению в Лиге Чемпионов. Но если отвечая на твой вопрос, безусловно, это так. Он сейчас один из... Не один, а просто, наверное, лучший российский футболист, тем более вратарь. Да, это совершенно другая каста футболистов, потому что это человек, который защищает ворота и, собственно говоря, является, наверное, так, полкоманды. Хороший вратарь, как говорят в футболе, всегда полкоманды. Да, и тем более, когда его приняли там ребята африканские в раздевалке французской, да, сказали, а вот этот парень умеет. Он, знаете, такие вот очёчки, да, вот носит, я посмотрел. То есть он еще... Там главное не столько завоевать, да, уважение раздевалки, а еще надо в Париже быть модным, кроме этого, да, понимаете? То, что там все эти футболисты...
6: Ну, Матвею супруга помогает, она разбирается.
10: Безусловно, без женщины не обошлось. Без женщины.
5: Спасибо, Андрей.
6: Спасибо тебе большое. Да. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Сегодня мы коснемся темы, о которой мужчины после 60 вслух говорят редко, но думают часто. Вроде бы сила еще есть, желание жить активно тоже, но организм начинает давать сбои. Особенно обидно, когда это касается интимной сферы. Сегодня мы честно и профессионально разберемся, что и как происходит. Сегодня у нас в гостях эксперт по мужскому здоровью Трифонова Вера Алексеевна. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Насколько эта проблема, эректильная дисфункция, распространена среди мужчин серебряного возраста?
6: От 20.

0: виду ее текучесть и эластичность сосудов. Кровоснабжение органов малого таза ослабевает, а для стойкой эрекции нужен мощный приток крови. Кроме того, многие мужчины сталкиваются с увеличением простаты. Это тоже мешает нормальной функции.
1: Многие в таких случаях говорят, что это все от нервов, от стрессов. Может ли такое быть? Или проблема глубже?
0: Конечно, глубже. Да, психологический фактор существует, но он вторичен, а первичен сосудисто-гормональный. Сосуды с возрастом теряют эластичность, как старые резиновые трубки. Но чтобы наполнить кровью пещеристые тела мужского органа, нужен хороший напор, а его нет. Да еще и обмен веществ замедлен.
1: А какая связь между хорошим напором и обменом веществ?
0: Связь в том, что с возрастом и замедлением метаболизма кровь становится более вязкой. Это от того, что в ней повышается уровень холестерина, глюкозы и продуктов распада. Согласитесь, жидкость, похожая на сироп, течет по капиллярам хуже, чем жидкая кровь, не так ли? Таким образом, потеря эластичности сосудов плюс густая кровь плюс слабые мышцы в итоге дают тот самый плохой напор.
1: Послушайте, вот мы тут говорим о проблемах с напором крови, о сосудах, обмене веществ. А что, если мужчины плюнут на все это? Ну, разладилась с возрастом интимная жизнь, и ладно. Буду просто вести здоровый образ жизни, дышать свежим воздухом, правильно питаться. Живут же так люди, значит, и я смогу. Что скажете на это? Это выход?
0: Внешне да, но по сути ловушка. Организм при этом получает четкий сигнал. Функция больше не нужна. Отключаем. Что происходит дальше? Дальше ухудшается кровообращение в малом тазу. Это влечет за собой усиление застойных явлений в предстательной железе. То есть растет риск увеличения простаты. Снижение тестостерона происходит еще резче, поскольку нет естественной стимуляции. А это, в свою очередь, тянет за собой потерю либидо, набор лишнего веса, снижение плотности костей, ослабление памяти. А самое коварное в том, что эректильная дисфункция – это маркер сердечно-сосудистых проблем. Отказ от секса эти риски только усугубляет, потому что падает общая активность. Все вместе это ускоряет собственное старение. Так что это не решение, это капитуляция.
1: Ну а что, если все-таки махнуть рукой и ничего не делать? Ну, скажем, перетерпеть?
0: Перетерпеть значит запустить цепочку крайне неприятных последствий. Для наглядности отвечаю по пунктам. Первое и самое опасное – это сердечно-сосудистые риски. Эректильная дисфункция – это ранний маркер проблем с сосудами. Мужчины с такой проблемой имеют на 65% более высокий риск ишемической болезни сердца и на 43% выше риск инсульта в ближайшие 10 лет. То есть страдает не низ, а верх – сердце и мозг.
1: Это очень серьезный сигнал.
0: Именно. Второе – психология, снижение уверенности, раздражительность, депрессия, напряжение в семье. И, наконец, третье – общее старение. Прогрессирует потеря мышечной массы. Организм будто говорит, зачем мне мышцы, если я не использую их для продолжения рода.
1: Да, картина вырисовывается невеселая. Прям, как говорится, ложись и помирай. Но что-то мне подсказывает, что вы пришли не с пустыми руками.
0: Да, есть новость, причем хорошая. И название у нее звучное – «Командер».
1: Звучит по-мужски. Что он из себя представляет?
0: Это созданное специально для мужчин 60+, средство. Мощный натуральный помощник для поддержания потенции. Это не химия. Командер не дает разового взрыва, как химические таблетки. Он работает мягко, плавно, да еще и с накопительным эффектом.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на Командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
1: 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22 03. Вера Алексеевна, давайте продолжим нашу увлекательную беседу.
0: В основе Командера уникальный комплекс растительных компонентов, адаптогены и аминокислоты, которые могут поддержать выработку собственного тестостерона, а не просто будоражат старые нейронные связи.
1: Вера Алексеевна, и как же действует этот Командер? Это средство на раз?
0: Комплекс не просто оказывает разовую услугу. Он помогает восстановить собственные механизмы, способствует улучшению микроциркуляции в малом тазу, помогает выработке собственного тестостерона, смягчает застойное явление в простате.
1: Звучит, что надо. А чем Командер кардинально отличается от искусственных стимуляторов?
0: Отличие фундаментальное. Искусственный стимулятор – это химический ингибитор, который насильно расширяет сосуды. Он дает быстрый, но искусственный эффект, а после – откат. Командер – это природный концентрат, который питает организм

0: и способствует поддержанию его собственных ресурсов. Комплекс не вызывает привыкания, он не заставляет, а помогает вашему телу вспомнить то, что надо. При этом комплекс абсолютно натурален.
1: А что вы можете сказать о составе командора? Всегда интересно узнать, что внутри.
0: Внутри флакона работают как бы три боевые команды. Первая – это смелакс в паре с L-орнитином. Смелакс содержит вещества, похожие по действию на тестостерон. Они укрепляют ткани мужского органа, делая его более упругим. А L-орнитин усиливает этот эффект, поддерживая мышечный тонус. Вторая команда – гуарана и L-аргинин. Гуарана – это мощный природный энергетик, он разгоняет кровь. А L-аргинин расширяет сосуды, способствуя тому самому мощному напору крови в мужском органе.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на командор. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Вера Алексеевна, что еще вошло в состав?
0: Знаменитая черная мака, которую называют перуанским корнем любви, плюс L-цитрулин. Мака способствует повышению либидо и выносливости, а цитрулин способствует усилению и продлению действия аргинина. Вместе же они работают как слаженный оркестр.
1: А в какой форме все это выпускается? Капли, таблетки?
0: Командор – это жидкий концентрат во флаконе-капельнице объемом 30 мл. Очень удобно. Капли быстро всасываются под языком, действие наступает быстрее, чем от таблеток. Не надо глотать, не надо ждать, пока растворится. Все происходит почти мгновенно.
2: Внимание! Акция. Только сегодня для наших слушателей особые условия на командор. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Так что в конечном счете получает мужчина, который решит подружиться с командором?
0: Мужчина получает шанс вернуть себе то физическое и душевное состояние, которое я называю второй молодостью. Это не просто про эрекцию. Это про уверенность в себе, про снятие внутреннего груза страха «вдруг не получится». Это про возможность снова смотреть на любимую женщину с прежним жаром. Восстанавливается гармония в отношениях, уходят напряжения и обиды, улучшается общий тонус, появляется энергия. Мужчина вновь ощущает себя командором, извините, командиром своей жизни, а не беспомощным пассажиром. А душевный настрой – это 90% успеха. Пожилой мужчина, который знает, что он в форме, он и думает, как молодой, и выглядит моложе.
1: Замечательные слова. В возрасте 60+, важно не опускать руки, а искать варианты, чтобы качество вашей жизни оставалось высоким. Командор – это один из лучших вариантов. Мы благодарим нашего эксперта за очень подробный и честный разговор о проблемах мужского здоровья после 60, об их серьезных последствиях и о том, как может помочь природный комплекс «Командор».
0: Мужчины! Не бойтесь говорить о своих проблемах. Ищите решение, и жизнь обязательно отблагодарит вас яркими красками.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на командор. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Командор зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин рассказал, на чем выстраиваются отношения России и Вьетнама. И Дональд Трамп уверен, что выборы в ноябре могут дать импульс развитию США на 250 лет. Все подробности далее. Вооруженные силы России за сутки сбили новым перехватчиком «Малыш» 11 дронов ВСУ под Добропольем. Цели ликвидировали бойцы 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы ударных FPV-дронов южной группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, оборудованный в погребе частного жилого дома в Белокузьминовке Краматорск района ДНР. А кроме того, воздушной разведкой в одной из лесополос в районе населенного пункта Ясная Поляна, недалеко от Краматорска, была обнаружена замаскированная самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США. Ударами нескольких FPV-дронов было разрушено сначала укрытие, в котором ВСУ прятали самоходку, а затем и сама боевая машина, отметили в ведомстве. Отношения России и Вьетнама неизменно выстраиваются на основе равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским президентом в Москве. Российский лидер назвал встречу полезной и содержательной. По его словам, связи Москвы и Ханоя наполняются новым содержанием на основе взаимодействия в прошлом.
2: Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. В свое время Советский Союз много сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость. Содействовал развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. Именно на такой прочной основе российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием.
1: Президент Вьетнама То Лам находился в России с государственным визитом. Накануне он принял участие в переговорах с Владимиром Путиным. Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления контактов с украинской стороной по мирному урегулированию, в том числе в формате трехсторонних переговоров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей».
3: Сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами. Так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате.
1: Напомню, в Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. А в ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Участники спецоперации получат личных медицинских координаторов, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, в системе обязательного медицинского страхования закреплено право бойцов на внеочередную первичную помощь. Согласие военнослужащего, его данные передаются в поликлинику, которая назначает специального куратора. Омбудсмен подчеркнула, что нельзя просто выдавать раненому длинную памятку и заставлять его самому разбираться в маршрутизации. Координатор должен провести человека по всему пути – от обследования и лечения до реабилитации и психологической поддержки, при необходимости подключая социальные службы. Именно за таким подходом будущее, поскольку главная задача медицины – не просто спасти жизнь, а помочь человеку полностью вернуться к ней. Банковская система России абсолютно стабильна и вкладам россиян ничего не угрожает, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости». Он решительно опроверг слухи об изъятии средств и крахе финансовой сферы, отметив, что его позиция полностью совпадает с заявлениями правительства и Центрального банка. Медведев подчеркнул, что государство исполняет все свои обязательства даже в условиях жестких санкций. По его словам, иностранные СМИ разгоняют панические настроения исключительно в пропагандистских целях по чему-то заказу. Как добавил зампред Совбеза, зарубежные эксперты сами удивлены тем, насколько устойчивой оказалась российская финансовая система, о чем ранее неоднократно говорил и российский президент. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут США мощный импульс развития на следующие 250 лет, а выигрыш демократов станет для страны трагедией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе на съезде республиканской партии. До голосования остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки трагедией, заставив страну тратить целое десятилетие на то, чтобы просто встать на ноги. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муфавак Салти в Иордании. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, около 8 истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик был уничтожен, лишившись крыла. О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают. По данным CBS News, накануне американские войска в Иордании выпустили более 30 зенитных ракет «Патриот» для защиты от иранских ударов по территории Иордании. Из-за обильного снегопада закрылся участок автодороги в Магаданской области. Запрет на проезд будет действовать с 12:30 до 21 часа, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Ранее региональный главком ЧС предупредил, что местами ожидается сильное отложение мокрого снега диаметром 35 мм и более в Тинкинском муниципальном округе. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Барыс» в 2 стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматная федерация Беларуси, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске плюс 14-16 и дождь. В Петрозаводске плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Вологде плюс 21-23 без осадков. В Сыктывкаре плюс 17-19 градусов, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 18-20 градусов дожди. В Калининграде плюс 16-18 кратковременный дождь. В Перми плюс 18-20 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь и плюс 14-16 днем. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 11, без осадков безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть четвертая.
1: В день нашего отъезда из деревни в 12 часов коляска и бричка стояли у подъезда.
2: Лошади готовы.
3: Как уже? Фока, позови Мими и девочек.
2: Сию минуту.
4: Полно, мой дружок, к чему слезы? Ведь не навек расстаемся.
3: Все-таки грустно. Береги себя, Пьер.
5: Надеюсь, все сложится удачно. Будем ждать вестей, да?
4: Непременно. Затвори все двери в комнате, Фока.
2: Слушаюсь.
6: Кажется, будто мы все спрятались от кого-нибудь.
7: Ага. Только это не игра.
3: Да уж, как грустно.
4: Присядем на дорожку.
1: Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула. Тут же в комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко. Я был беззаботен и нетерпелив. 10 секунд, которые просидели закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться.
3: Счастливого пути!
7: Прощайте.
4: А ты, Любочка, хорошо сделаешь, если напишешь мне вместе с маман.
7: Да, папа.
3: Берегите себя. Ой, как вы там будете без нас?
4: Ну, полно, полно. Подумай о своей матушке, которая с нетерпением ждет внуков. Им там будет хорошо.
3: Да-да, конечно. Ты прав.
1: Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все, и мне вдруг стало так грустно, больно и страшно, что хотелось лучше убежать, чем прощаться с ней. Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я совался вперед, но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец, я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Странно. Странно то, что я, как теперь, вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями, но лицо и положение маман решительно ускользают из моего воображения. Может быть, от того, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов. Я первым бросился в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что маман здесь, рядом.
6: Посмотреть на нее еще или нет? Ну, в последний раз.
3: Николенька, мальчик мой.
6: Милая мамаша, голубчик мой, душечка моя.
3: Не забывай. Никогда не забывай меня. Обещаешь, Николенька?
6: Никогда, никогда не забуду. И даже не думай так.
3: Прощай, мой ангел. Храни тебя Господь.
1: Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на маман в последний раз. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которой была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав с версту, я уселся попокойнее и стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы. Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о матери, с которой я расстался, быть может, навсегда, и о покинутом доме.
6: Жалко их. И Наталью Савишну жалко. И березовую аллею. И Фоку жалко. И девочек, как они плакали, прощаясь с нами. Даже злой Мими, ту жалко. А бедная мама.
1: И слезы, хотя ненадолго, опять навертывались на глаза. Я вспоминал.
6: Набегаешься, бывало, досыта. Сидишь за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно. Давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладкие, так приветливы. Я смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Но я пошевелился, и картина разрушилась. Я снова суживаю глаза, поворачиваюсь всячески, но напрасно. Тогда я встаю и с ногами забираюсь в кресло. Мне так тепло и уютно.
3: Ты опять заснешь, Николенька. Ты бы лучше шел наверх.
7: Я не хочу спать, мамаша.
6: Но сон уже смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало, в просунках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам.
3: Вставай, моя душечка, пора идти спать.
7: Сейчас еще только минуточку.
3: Нет-нет, мой ангел, пойдем, я уложу тебя в кроватку.
6: Мамаша берет меня за шею, и пальчики ее быстро меня щекотят. В комнате тихо, полутемно. Она сидит подле самого меня. Она трогает меня, я слышу ее запах и голос.
3: Николенька, ангел мой.
6: От переизбытка чувств я вскакиваю, обвиваю руками ее шею и прижимаю голову к ее груди.
7: Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю.
3: Пойдем, пойдем, милый, помолимся и спать.
6: Когда, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь. Вслед за ненаглядной матушкой повторяешь молитвы и чувствуешь, что любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливаются в одно чувство. А после молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. На душе легко, светло, отрадно. Одни мечты гонят другие, и все они исполнены любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым. И так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз.
7: Вот вырасту, стану генералом, женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии.
6: Потом любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо. тепло, уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастье всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно.
1: Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть отраднее того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?
6: Бабушкины именины. Светлый праздник для всех нас. Перед ней цветов корзины распускаются сейчас. Нет, все это не то.
1: Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел учитель по рисованию и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом, и скоро, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.
8: А сюда вы не положите еще тени? На шею?
9: Нет, не нужно. Не нужно. Вот. Теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Никольненька, откройте, наконец, нам ваш секрет. Что вы поднесете бабушке?
6: Я еще думаю.
9: Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа.
6: А может, и правда лучше головку? Другое-то никак не выходит.
1: Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки, и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи. И я тотчас же придумал начало, надеясь также скоро сочинить остальное. Мысль эта мне очень нравилась. И на все вопросы я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.
6: Бабушкины именины, светлый праздник для всех нас. Светлый праздник для всех нас.
1: Против моего ожидания оказалось, что кроме начала, придуманного мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше сочинить не мог. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне, напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно, его перу.
6: Госпоже Эл Петровской, 1828 года, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и довсегда, помните еще до моего гроба, как верен я, любить имею. Карл Мауэр. Какой красивый круглый почерк. Да и само стихотворение такое искреннее, трогательное. Выучу его как образец.
1: Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово. И, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. В стихотворении своем я поздравлял бабушку и желал ей много лет здравствовать.
6: Вот только концовка удачна ли. Стараться будем утешать и любим, как родную мать. Звучит недурно, но как родную мать. Зачем это ложь? Правда, я бабушку люблю, уважаю. Но все же она не то, что маменька. Положим, это стихи. Да все-таки слово «мать» как-то здесь неуместно, нехорошо. Какую бы рифму вместо «мать»? Играть, кровать.
8: Николенька, пойдем-ка, там портной новые полуфрачки принес. Надо примерить.
6: Иду! Да ладно, пусть останется так. Все лучше Карл Ивановичевых.
1: Московское платье оказалось превосходно. Коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку, не так, как в деревне нам шивали на вырост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.
6: Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие. Посмотри, Володь, как хорошо.
8: Да уж, красавец. Но не слишком ли они заужены? Тебе удобно?
6: Еще как. Они даже напротив, немножко просторны.
8: Разве?
1: На самом деле мне было очень узко и неловко в новом платье. Но я скрыл это ото всех. Вне себя от радости я осматривал со всех сторон свои ноги. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову. Но сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке. Как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.
10: Карл Иванович здесь?
6: Простите, но он в другой комнате одевается.
10: Ага.
6: Я видел, как к нему пронесли синий фрак и еще какие-то белые принадлежности.
10: А я вот принесла для него манишку. Видите, как накрахмалена? Всю ночь не спала, чтобы успеть вымыть ее ко времени.
6: Дайте мне, я непременно передам. А бабушка уже встала?
10: Как же-с. Уж кофе откушали, и протопоп пришел. Ах, каким вы молодчиком в этом новом платье!
1: Это замечание бабушкиной горничной заставило меня покраснеть. Я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик. Когда я принес манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему. Он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наше платье и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время как мы стали спускаться по лестнице. У Карла Ивановича в руках была коробочка своего изделия. У Володи рисунок, у меня стихи. У каждого на языке было приветствие, с которым он собирался поднести свой подарок. В ту минуту, как Карл Иванович отворил дверь залы, священник надевал ризу, и раздались первые звуки молебна.
11: Мир

0: Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян. Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости. И чувствуя, что меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, вручил свою коробочку имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе.
1: Какая красивая вещица. Эти золотые каемки очаровательны. Благодарю, благодарю. Я непременно буду что-нибудь хранить в ней. Взгляните, какая искусная работа.
2: Несомненно, очень мило. Карл Иванович у нас известный рукодельник. Он всегда сам мастерит подарок и всегда оригинальный.
3: О, благодарю. Право, я от всего сердца. Алис, Алис куте.
4: А вот это от меня, бабушка. Примите.
5: О, в тех возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
11: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
10: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ.

0: Все-таки все же подают нам сигналы. Какие именно?
1: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
0: Знакомая картина. А это может быть не соль?
1: Это может быть сигнал от почек.
0: Никогда об этом не задумывалась.
1: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
0: Звучит как-то очень пугающе.
1: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
0: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
1: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
0: Это вы о чем?
1: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
0: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
1: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
0: 70%? И мы даже не знаем об этом?
1: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
0: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
1: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
0: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
1: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
0: Да, я слышала, это очень больно.
1: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
0: Какая-то очень пугающая картина.
1: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
0: А почему оно так популярно в Индии?
1: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
0: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
1: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
0: И где же создали редунит?
1: На Алтае, в Наукограде, Бийск.
0: Алтай? Почему именно там?
1: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
0: То есть сочетание природы

0: сырья и науки.
1: Именно.
2: Внимание! Акция. При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
1: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
0: А что дает такое сочетание?
1: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: А вы говорили еще про ферменты.
1: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд – и сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121 770 239-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: МЧС России напоминает.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали об ударах в зоне СВО. Дональд Трамп пообещал заплатить американцам, если республиканцы победят на выборах. И новый штамм туберкулеза не угрожает России. Все подробности далее. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Поражены два пункта управления БПЛА и 14 октокоптеров ВСУ. Ликвидированы более 20 украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. Кроме того, военнослужащие за ночь уничтожили 185 дронов ВСУ. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России. Южная группировка нейтрализовала пункт управления дронами ВСУ под Краматорском. Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов. А кроме того, расчеты FPV-дронов полка «Буревестник» обнаружили и ликвидировали замаскированную американскую САУ «Паладин» в районе населенного пункта Ясная Поляна под Краматорском. А военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 61 БПЛА самолетного типа, а также 85 тяжелых гексокоптеров противника. Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. По его словам, такую меру запустят в ближайшее время. По данным Минэкономразвития, за последний год взаимный турпоток между странами увеличился почти в 3 раза. А в министерстве ожидают, что с введением безвизового режима к концу года турпоток может достичь 1,5 миллиона поездок. С 2023 года граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году эта мера была продлена для россиян до 2028 года. Большинство, почти 70% российских граждан примут участие в голосовании на выборах в Госдуму, а 84% из них планируют прийти на избирательные участки лично. Такие данные представил Центр избирком. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала кандидатов в депутаты использовать предоставленные возможности в период агитации и активнее участвовать в дебатах.
8: достаточно времени бесплатно предоставляется для кандидатов для того, чтобы они могли, если им есть что сказать, донести свою позицию до избирателей, достучаться до их сердец, до их разума. Ну и некоторые, к сожалению, этим пренебрегают. И это нехорошо, потому что участие в дебатах – это как раз уважение к нашим избирателям.
7: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Выступая в предвыборном съезде в Техасе, он заявил, что такие дивиденды получат все совершеннолетние граждане страны в случае успеха партии в обеих палатах парламента. Речь идет о почти о 300 миллионах человек, а значит, реализация этого обещания обойдется казне более чем в $1 триллион. При этом бюджетная Управление Конгресса ранее зафиксировало дефицит американского бюджета в $2 триллиона, а госдолг страны уже превысил рекордные $40 триллионов. Конфликт с Ираном может затянуться до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает в январе 2029 года. Такую вероятность допускают высокопоставленные американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, советники Белого дома в частных беседах с президентом Трампом обсуждали перспективы конфликта на закрытых встречах в овальном кабинете и ситуационной комнате Белого дома. Эти оценки расходятся с публичными заявлениями Трампа о возможности скорого завершения войны. Специальный административный режим на острове Русский помогает возвращать активы в Россию. Компании меняют свою юрисдикцию и платят налоги уже в нашей стране. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».
9: Что касается объемов выплаты налогов, то около 80 миллиардов уже выплачено этими предприятиями. Но это говорит о том, что все прочие юрисдикции, надежды на них, они продемонстрировали свою несостоятельность. Компании возвращаются в Россию, работают в России.
7: По словам Трутнева, объем выплаченных ими налогов исчисляется десятками миллиардов рублей. Эпидемия туберкулеза из-за штамма ЮРА-1.1 с большей долей вероятностью не грозит России благодаря фтизиатрической службе. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, работа этой службы налажена со времен СССР, и она считается лучшей в мире. Я напомню, накануне стали известны результаты исследования группы ирландских ученых из Дублина. Они сообщили, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза. Гинзбург уточнил, что туберкулез – коварная инфекция и может протекать в разных формах, не только в острой, но и в латентной. Однако даже для скрытой формы риск эпидемии исключен, заверил ученый. Из-за сильного снегопада закрылся участок автодороги в Магаданской области. Запрет будет действовать с 12:30 до 21 часа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
10: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1-4 она проиграла американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Экс-футболист «Локомотива» Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов за «Галатасарай». На матч группового этапа со «Спортингом» он вышел в стартовом составе, провел на поле 64 минуты, сделал острую передачу, отбор, два перехвата и заработал на себе фол на желтую карточку. Также вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил 3 сейва во встрече с «Братиславским Слованом». Его команда победила 6-1. И далее о нашем футболе. Защитник Родриго Бекао перешел из Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с бразильцем рассчитано до конца текущего сезона. Ранее легионер уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА в 2018 и 2019 годах. Защищая цвета армейцев, он брал Суперкубок России. Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Совков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, а Совкову диагностировали сотрясение мозга. Рассказал гендиректор клуба Игорь Кочарян. О том, сколько спортсменам предстоит восстанавливаться, станет известно позднее. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
7: Сегодня в Самаре плюс 11-13 градусов, возможен кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов без осадков. В Пензе плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 23-25. Во Владимире плюс 21-23. В Туле и Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 25-27 малооблачно. В Волгограде плюс 20-22 без осадков. В Краснодаре плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, плюс 14-16 днем. В Москве без осадков, плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 11, ясно и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В избирательные комиссии поступило почти 5000 заявлений о голосовании по месту фактического нахождения. Главврач Покровской ЦРБ признан одним из лучших руководителей медицинских организаций в стране. И орловские студенты написали всероссийский диктант «Россия – Дом народов». Подробности прямо сейчас. Главный врач Покровской центральной районной больницы признан одним из лучших руководителей медицинских организаций в России. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. По итогам всероссийского конкурса Владимир Анатольевич Сергеев занял почетное второе место. Как подчеркнули в Депздраве, эта награда – заслуженное признание его многолетнего труда, стремления к совершенству и преданности своему делу. Крамская центральная районная больница станет межрайонной. В Дмитровске и Тросне появятся ее филиалы. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что объединение затронет только руководящий состав. Также глава региона подчеркнул, что сокращение медицинского персонала не планируется. Жители Орловской области активно пользуются мобильным избирателем. В избирательные комиссии поступило уже 4900 заявлений о голосовании по месту фактического нахождения, а не по адресу регистрации. Абсолютное большинство обращений было подано через единый портал государственных услуг. Прием заявок продолжится до 14 сентября включительно через госуслуги, МФЦ или территориальные и участковые комиссии. 8 сентября в нашей стране впервые отметили День языков народов России. Орловские студенты написали всероссийский диктант «Россия – Дом народов». Просветительская акция объединила жителей разных регионов страны. Проверить свои знания можно было как на очных площадках, так и онлайн. В Орле очную площадку организовали в польском корпусе Госуниверситета имени Тургенева. За парты сели 60 студентов. Всероссийский диктант – это не просто проверка грамотности, это возможность обратить внимание на богатство языков и культур нашей страны и еще раз вспомнить, что многообразие народов – одна из ее главных ценностей, а общая история и уважение друг к другу объединяют. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юные орловские футболисты стали третьими на межрегиональном турнире. Воспитанники Академии футбола имени Семина 2014 года рождения сыграли с соседями из Курска и Брянска. Для наших футболистов минувший турнир стал первым в формате 11 на 11. По его итогам наша команда стала третьей. Лучшим вратарем турнира был признан Артем Буланкин. Титул лучших игроков завоевали Евгений Корнеев и Егор Королев. Сборная Орловской области стала участницей чемпионата и первенства России по кинологическому спорту. Соревнования в дисциплине биатлон завершились в Московской области. Орловские спортсмены стали бронзовыми призерами в биатлон-эстафете. В рамках первенства страны Екатерина Рожкова заняла третье место среди юниоров, благодаря чему вошла в состав юниорской сборной России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области облачно, днем до 26 градусов, ветер южного направления 2,6 метров в секунду, атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
4: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
6: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
7: Евгений Поддубный.
8: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент, военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы 2026.
9: «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
10: Мы добились увеличения финансирования годных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
9: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
11: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
9: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
12: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
9: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
13: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
9: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.

0: Это надо обсудить.
1: Я думаю, что это было бы справедливо.
2: Это же счастье!
1: А если с другой стороны, то уже не получается. Интересная мысль.
2: Я тоже так думаю.
3: Дети размышляют. В этом выпуске.
4: Лето закончилось грустно, погода теперь будет так себе.
5: У меня голос изменился, у меня внешность изменилась, стиль изменился.
6: Где школьникам и учителям брать вдохновение на целый учебный год?
4: Только уроки.
6: Никакой личной жизни,
4: да? Еще раз уроки.
5: Вспоминаю свой 5-й класс субботой, когда я в первую смену еду зимой в маршрутке. Ну какой ужас, нет.
2: А я умею готовить яичницу, омлет.
6: Вот к Лизе в гости приходите, она вас накормит.
4: У меня нет, на нее ехать дольше, чем самому научиться.
3: В студии Ирина Мельникова. Здравствуйте. Три тысячи орловских школьников сели за парты в новом учебном году. И среди них наши юные эксперты Марк Шестаков, Лиза Вдовина и Тихон Апостолов. В последний день лета мы собрались в нашей студии радио, чтобы подвести итоги каникул, обсудить планы на осень и найти мотивацию. А что из этого вышло, узнаете прямо сейчас.
6: Лето осталось позади, наступает осень. Вы рады этому?
5: Да.
4: Нет.
2: Нет.
6: Почему рад, Марк?
5: В школу. В школе весело.
6: Ты в какой класс идешь?
5: 8-й.
6: И тебе до сих пор хочется в школу?
5: Да.
6: Ничего себе. А почему маленьким? Простите, конечно, что вас так называют, но по сравнению с Марком вы помладше. Тихон, ты в какой класс?
4: Я в 6-й.
6: А Лиза, а ты?
2: В 5-й.
5: 4-й.
2: И в 5-й перехожу. Ой, то есть, ну, перешла в 4-й, а буду переходить в 5-й.
4: Этой осенью ты в какой класс будешь учиться, в каком классе?
2: В 4-м.
4: Ну вот,
6: Лиза, ты уже забыла, в какой идешь, да? Ну так почему, Тихон, ты не хочешь? Рассказывай.
4: Ну я не знаю, лето закончилось грустно, погода теперь будет так себе. Гулять нельзя, мало времени свободного.
6: Лиза, а ты?
2: Мне примерно так же холодно будет, потому что зима скоро.
6: Не любите,
4: да, зиму? Нет, зиму я люблю, но...
6: Потому что тебе день рождения, да?
4: Нет, мы там всякие эти домики строим из снега.
6: Ну до зимы еще дожить, да, надо?
4: Ну
6: еще
4: да,
6: осень
4: зимы,
6: пережить.
4: Да, именно плохо, что осень наступает.
6: Ну давайте про лето подведем итоги. Вот одно, если выбрать самое главное для вас событие этого лета, для каждого, какое?
2: Я побыла в 3 лагерях.
6: Каждый месяц, что ли?
2: Ну, примерно, да.
6: Ты дома вообще была?
2: Ну, да.
6: Понравилось тебе в лагерях?
2: Первый лагерь я с классом поехала, вот с Марком тоже. Марк там тоже был. Потом я в танцевальный лагерь пошла, но он без ночевки. Нас приводят, а вечером забирают. Там уроки.
6: Уроки там?
2: Ну, танцевальные уроки, где-то 5 часов. А потом я в конце смены вот поехала в музыкальный лагерь.
6: Это отдых для тебя все-таки или работа?
2: Отдых.
6: Да? По 4-5 часов занятия. Нормально?
2: Да.
6: Тихон, главное событие лета.
4: Их было, скорее всего, 2, но прям недавно, а другое в середине лета примерно.
6: Какое?
4: В середине лета мы, в общем, ходили там рядом с, не с трассой, а с дорогой, просто с такой достаточно длинной. Мы просто ходили прогуляться, и там по дереву нашли котенка. Мы его с другом окружили вокруг дерева, я его взял в руки, и мы его погладили, там с ним поиграли, в общем, потом пошли, ему хотели корм купить. Идем, начинаем идти, и он сразу за нами идет. Мы его берем в руки и сделали для него мини-дом в кустах. В общем, он там
5: что
4: прошел 5 дней, а у меня аллергия, а у друзей собака, а другой друг вообще в Москве живет.
5: Грустно.
6: Надо было Марку предложить, он бы взял.
5: Нет, собака.
6: Тоже собака. Лиза вот хочет котенка давно. Так что стало-то с тем котенком?
4: В итоге он у нас прожил 5 дней. Потом, как оказалось, нашлись люди, которые... Его хозяева, оказывается, убежал из нашего домика спустя 5 дней, когда его начали искать люди, которые его это... Которые его хозяева.
6: А вы его там подкармливали, да?
4: Да, мы его кормили, поили, с ним играли. И оказалось, что он где-то на 100 метров убежал от этого домика именно в тот день, когда его стали искать его хозяева. Но в итоге вроде его нашли.
6: А второе событие?
4: Мы играем в футбол. Все как обычно. Нет, это вроде плохое событие, но это одно из самых запоминающихся. Мы играем в футбол во дворе.
6: Чувствую, какая-то травма, да, сейчас опять будет у тебя?
4: Ага, только не у меня. Счет 11-1, мы проигрываем, играем до 15. Мы камбэкнули, ну это значит, типа, перевернули игру, и счет стал в нашу пользу. Ой, нет, счет ничейный, 13-13, момент возле наших ворот, и тут человек из противоположной команды хочет ударить по мячу, и моему лучшему другу прям по пальцам прилетает. В итоге он себе сломал палец, он теперь ходит с гипсом, и первые 2 недели в школу не будет. Но мы в итоге выиграли.
6: Дорого вам эта победа досталась.
4: Ну да, зато какая.
6: Марк.
5: Я получил свой первый паспорт, мне 14 лет.
6: Как у тебя отчество, Марк?
5: Андреевич.
6: Теперь я буду Марк Андреевич к тебе обращаться, уже взрослый. Хорошо, Марк Андреевич. Так, вы как-то отметили?
5: На площади, на Ленина. Нас 10 человек вывели на сцену главную. Мы получили паспорта, нас сфотографировали всех лично.
6: А в Питере что ты отмечал?
5: День рождения свой.
6: Понравилось тебе все?
5: Да, на лодке.
6: Какой лучший подарок был на 14-летие?
5: Паспорт.
6: Ну, я тебя поздравляю тоже. Спасибо. Ну что, и у нас с вами еще одно общее событие, да, за лето было?
5: Да.
6: Мы с вами вдруг стали победителями, вообще-то. Первое место заняли. Вот наш кубок с вами тяжеленький. Кто хочет потрогать?
2: Я.
6: Ну как?
4: Красивый шарик, на самом деле.
6: Да? Конкурс называется «Голос Евразии», и это как Евразия, вот этот континент, типа, на земном шаре.
4: Российский фестиваль национального вещания «Голос Евразии. Дагестан».
6: Вас даже в Дагестане теперь знают.
5: Да.
6: Можете поехать и сказать: мы эксперты, которых знает вся страна. Хорошо, что не успели за лето сделать? Или все успели?
4: Отдохнуть.
6: Да ты что, тихо.
4: Слишком мало лет.
6: Я понимаю, Лиза бы с 3 лагерями еще это сказала.
4: Слишком мало лета.
6: А сколько тебе надо лета?
4: Надо больше где-то в 3 раза.
6: Остальные как, успели все, Марк?
5: Надо
4: учиться подумать. Сентябрь, а все остальное время отдыхать.
6: А потом и сентябрь долой. Правда?
4: Да, потом.
2: Я хочу в школе свой день рождения отметить.
6: А почитать заданные на лето книги успели?
2: Нет.
4: У нас был такой список, вроде нам задали, а вроде типа не задали. Сказали, типа, что хотите из что этого делаете? Списка, это просто типа так, для себя чисто читайте, что хотите.
5: Я секрет на всех, абсолютно. Все всегда так.
6: И ты прочитал хоть что-нибудь?
4: Прочитал почти полностью Айвенга. Вальтер Скотт, в общем, про средневековье. Там книжка нам учительница по истории задавала. Да. Еще я посмотрел Квентина Дорварда, тоже по истории средневековья.
6: А по литературе что?
4: А по литературе вот сейчас где-то на половине Робинзона Круза. Посмотрел «Дети капитана Гранта» и прочитал книжку про рассказы там всякие детские. Mm. Ну и все.
6: Буквы-то не забыли?
4: Нет.
6: Ладно, ну, сентябрь покажет.
4: Ну там
6: да?
4: Какие-то.
6: Ну ладно, хватит о больном, давайте про осень теперь. Какие планы у вас на осень?
4: Нет, это еще хуже.
6: Ты, Тихон, можешь сказать, я планирую остаться круглым отличником.
5: Не знаю, я учиться хочу.
4: Нет, я хочу хорошо продолжить учиться, но если не будет что-то получаться, я, наверное, прям... Как будто в прошлом году у меня, типа, тоже все получалось, и до этого у меня тоже все получалось. Если у меня будет продолжаться так все получаться, то да. Потому что в конце прошлого года я по ночам готовился к ВПРу, делал поделки по... Нет, не делал поделки по трудам. Поделку по трудам я делал на трудах, но, в общем, ладно. В общем, еще я делал уроки по ночам тогда. Я не высыпался, я, мне кажется, был в таком состоянии, как будто я больной.
6: Ну, теперь-то ты все за 3 месяца выспался?
4: За лето выспался, но просто проблема...
6: Насколько тебе этого заряда хватит, Тихо?
4: Ну, на осень и на зиму хватит. А на весну мне
6: обычно на первые 2 дня. Как мне после отпуска. Лиза, у тебя какие планы на осень? Сколько у тебя там кружков?
2: Вокал.
4: Ну, музыкальная школа, в принципе.
2: Танцы, плавание, английский.
4: А что у тебя английский? У меня к тебе вопрос.
2: Не знаю.
4: Я так хотел на футбол записаться.
6: Но?
4: Мама против.
2: Почему?
4: Будет слишком забито расписание мое, буду...
6: Не... А у тебя что дополнительное есть, кроме хора?
4: Ну, у меня вот эта вот музыкальная школа и, скорее всего, театралка. Просто сольных выступлений у меня очень много. Ну и, в принципе, я же отличник в школе, и уже будет очень много уроков. У нас с 2 до 8 школа.
5: Что?
2: Чего?
4: Ой, или до 7.
5: У тебя, наверное, сейчас либо до 7.
4: Нет, либо с 2 точно.
6: Марк, а у тебя это какая нагрузка?
5: Хор, вокал, театралка, английский, физика.
4: Это кружки?
5: Да.
6: Ну, репетитор, да?
5: Да.
4: Слава богу, у меня хотя бы
6: репетитор. А зачем тебе эти предметы? Ты же собираешься журналистом быть.
5: Физику подтянуть, а английский хоть начать понимать.
6: Вы уже опытные ученики, мы уже узнали, да, в каких классах учитесь. А какие вы бы дали советы и рекомендации тем, кто в первый класс идет?
2: Ну, главное, хорошо учиться, не бездельничать на уроках. Слушать учительницу, все время выполнять домашние задания, если оно будет.
5: Не забрасывать ни на один предмет. Стараться все предметы понимать, все их учить, все их знать, в дальнейшем пригодится.
6: А если не интересна тебе физика? Ну ладно, в первом классе нет физики, какой-нибудь там окружающий мир.
5: В биологии физика дальше отразится.
7: География, знать. История отразится, да. Окружающий.
5: Вот я английский отразился.
6: Тихо, но ты вообще отличник. Какие советы? Как стать отличником?
4: Постоянно делать уроки. Только уроки.
6: И никакой личной жизни, да?
4: Еще раз уроки. Ну, иногда на часик в день можно выйти погулять.
5: Какой часик?
6: Звучит, как будто это не школа, а тюрьма.
5: Я в первом классе вообще не гулял. Да и в принципе, я во время школы
4: не разу
5: гулял. Нет, только летом.
4: А вот в первом классе совет даю такой. Не нужно забрасывать ни на какие абсолютно предметы, вообще ни на какие. Первый класс — это самая основа основ. Хоть и оценок нет, но нужно все равно.
6: У меня вопрос ко всем. Что хорошее в школе?
5: Веселуха. Очень весело в школе.
6: Новые знакомства, да, Тихо?
4: Да.
6: У тебя есть друзья из класса?
4: Из класса, да, есть.
6: Вот, видишь? Как ваша жизнь изменилась с первого класса? Или ваш характер?
5: У меня голос поменялся.
6: Так.
4: Можно отдельную передачу про это сделать.
6: Пожалуйста, давай начнем сейчас, а потом, если что, продолжим.
4: Хорошо. Надо подумать, с чего начать.
5: У меня голос изменился, у меня внешность изменилась, стиль изменился.
4: Внешность изменилась. Характер очень изменился.
6: В какую сторону? Что получилось?
4: В моем случае, наверное, в плохую.
6: Почему? Что ты приобрел?
5: У меня тоже.
6: Или потерял?
4: Потерял. Я был такой...
5: Весельчак.
4: Нет, я и так весельчак. Вот это я потерял. Еще я потерял то, что я это раньше почти не кричал вообще ни на что. Сейчас я буквально...
6: То есть ты трудный подросток, Тихон, да?
4: Нет, я не подросток.
6: В смысле?
4: Мне 11.
5: А, ну да.
6: А подросток со скольки считать?
5: 12-13.
6: То есть родителям стоит 16. Готовиться еще к худшему, да?
4: 12. Я считаю, что нет. Что у меня не будет хуже уже. Уже
6: предел, да?
4: Да. Характер очень сильно поменялся. Нет, он не везде, во в худшую сторону поменялся, но все равно. Что ты язык показываешь?
6: Давай, отдувайся. Ты как изменился?
5: Я...
4: Стиль, характер,
5: да.
4: Красота,
5: да, да,
4: красота.
5: Голос. Да. Все про меня.
4: А еще дальше.
5: Накидывай еще.
4: А еще дальше,
5: накидывай.
4: Давай.
5: Я добрым был, вообще был. Я всех слушался, маму слушался сейчас. Ну, как-то лень появилась.
4: Но лень у всех появляется.
6: Вы с ней боретесь? Вместе. С ленью.
5: Стараемся.
4: Стараемся, да. Но в плане лень. Если ты вот прям лежишь, ничего не делаешь, у меня такого никогда нету.
5: Врешь.
4: Нет, я
6: сейчас пойду
5: маму спрошу.
4: Я либо в телефоне, либо...
5: Просто отдыхать ты не можешь, ты обязательно в телефоне.
4: Либо в телефоне,
5: а телефон это не он.
4: Либо в телевизоре, либо пинаю мяч дома.
5: Нет.
4: Либо...
5: Чё, мяч дома?
2: Мяч дома.
4: Ну, такой вот достаточно мягкий, чтобы я окна не разбил.
6: Лиза, ну ты на фоне этих старичков. Помоложе.
5: Фу.
6: Ты как изменилась?
4: Какие мы старички, мы просто эти.
6: Скупы вы уже.
2: Ну, наверное.
6: Да.
2: Хорошая, наверное, история.
4: Конечно.
2: Ну, потому что я в первом классе какая-то была... Ну, я стала более такой сообразительной, скажем. Читать быстрее стала. Это логично.
4: Я, наверное, так же читаю, как раньше.
6: Ты так бабушка.
4: Нет, не с первого класса, а со второго. Я во втором классе быстро достаточно читала.
6: Если бы вы составляли школьную программу, что бы вы в ней изменили?
4: Уроков немного поменьше.
5: Да.
6: Сколько?
4: Лучше бы учились в субботу.
5: Какую субботу? Нет, пожалуйста. Я вспоминаю свой пятый класс субботой, когда я в первую смену еду зимой в маршрутке. Какой ужас. Нет.
4: Лучше бы мы в субботу учились бы больше, как будто бы. Потому что у нас бы 7 уроков было бы в субботу, но зато у вас бы в остальные дни было бы меньше.
6: Почему?
4: Ну, потому что в субботу... У тебя как будто сил больше. Я не знаю, как это работает.
5: Слава богу, у нас школа отказалась от субботы.
4: А у нас нет. Ну,
6: Лиза,
4: ну это хорошо, то, что не отказалась.
2: Меня ничего не устраивает. Ой, это не
5: знаю. В принципе.
6: Что тебя не устраивает больше всего?
4: А еще то, что у нас это всего лишь 2 литературы.
6: А надо сколько?
4: Я считаю, что 3 или 4.
6: Вместо чего?
4: Ну, например, у нас 3 физры, но 2 литературы в неделю.
2: Меня все устраивает.
4: Это как будто...
2: Только вот, ну, можно окружающую немножко поменьше сделать.
4: У тебя будет в пятом классе вместо окружающего три урока. История, география, биология.
5: И физика еще добавится, это тоже
4: это потом.
2: Ну ладно, тогда мне окружающий тоже нравится.
6: Хорошо, а питание в столовой вам нравится?
4: Я не ем в столовой.
5: Мы не едим в столовой.
2: Мне нравится. Еще плюс, что у меня есть... Что мне плюс, меня устраивает, что у нас есть буфет, пицца, сосиски в тесте.
6: А вы почему не едите, друзья?
5: А нас не кормят. Старшаков не кормят.
6: Вы с собой берете еду?
5: Да, мы первоклассников отбираем.
4: Я только в первом классе еду ел, а потом даже когда давали всегда, я не ел все равно. Мама мне ничего с собой не дает тоже.
6: А ты голодный?
4: После уроков заходишь домой, ешь.
5: Да, прям ты наешься.
4: Да, наемся двумя палками.
6: Какими палками?
4: Ну, две палочки твиксу таких вот больших.
6: Серьезно, это весь твой обед?
4: Ну, это нет, это не только обед, но в общем...
6: Это еще и ужин. Мне кажется, у родителей сейчас отберут ребенка.
4: Нет, это не обед. Если не обед... Просто пару раз такое было, то что мама куда-то уходит, а я себя сам разогревать не могу.
5: В смысле?
4: Я не умею, у меня кривые руки.
2: Я умею.
5: Я макароны отварил. Сам.
6: Поздравляю.
2: А я умею готовить яичницу, омлет.
6: Вот к Лизе в гости приходите, она вас накормит.
4: У меня нет на нее ехать дольше, чем самому научиться.
6: Микроволновка у тебя есть?
4: Да.
6: Ну, на кнопочку нажал, потом дверку открыла, все тепленькое.
4: Я когда паломником черпаю, у меня обычно все мимо тарелки летит. Я потом убираю стол.
6: А когда ешь, ложка тоже мимо рта?
5: А у тебя брат такой же, скажи?
4: Нет, нормально.
6: Ложка тоже мимо рта, когда ешь?
4: Нет, я вот так вот это ем.
6: Пьешь, что ли?
4: Ну, суп, да, иногда могу.
6: Ты пьешь суп из чашки?
4: Не из чашки, из тарелки.
6: Какая у вас интересная семья.
5: Тихо, да ты крюкаешь, когда кушаешь.
6: Попробуй из кастрюли пить.
4: Нет. Когда я ложкой ем, тогда я так ем. Ну что в этом плохого? Так быстрее.
6: И посуду меньше мыть маме.
4: Да.
6: Действительно. Предлагают в школах ввести вместо звонков песни. Слышали такую инициативу?
4: Это плохо.
6: Почему?
5: Это нормально, но у нас такого не ведут никогда.
4: Может быть, ведут, то это будет плохо.
6: Почему?
4: Звонки громкие. Ты понимаешь, что это не какой-нибудь твой тупой одноклассник взял с собой в школу колонку?
6: Да представляете, шаман вам будет встанем на линейку.
4: Нет, просто называют. У нас пару раз были либо на классике, либо со школы просто какие-нибудь, которые брали с собой в школу колонку и на всю громкость, на весь этаж включали музыку. Мы тогда не поймем, что из этого звонок, а что из этого что.
6: А им было что-то за это?
4: Вроде да. Или их не поймали. Но это такое пару раз было.
2: Это не круто.
6: Не круто? А песни знаете, какие хотят ставить там? Дважды два четыре, знаете такую песню?
2: Тогда точно.
6: А еще знаете какая? Учат в школе.
5: Нет, звонок.
6: Тихон, ты бы какую поставил, если бы выбор был? Все, меняем на мелодии, дети выбирают какую. Вот какую ты поставил?
2: На какую-нибудь
4: спокойную. Гимн Лиги Чемпионов.
6: Так, а ты, Лиза? Аида Гарифуллина.
2: Аида Гарифуллина сюда не подойдет.
6: А кто подойдет?
5: Это обычный звонок. Все уже к нему привыкли.
2: Ну да.
6: А еще вводят, вот как вам такая инициатива? Больше уроков истории и меньше уроков иностранного языка.
4: Да.
5: Нет.
2: Да.
4: Вроде да, вроде нет. У нас столько же уроков истории и английского, это хорошо.
6: А теперь будет больше истории и меньше английского.
4: Ну... Лучше бы наоборот.
6: Предлагают ввести оценки за поведение.
5: Как... Да, мы слышали, нам уже сказали.
6: Да? Да? Как вы на это смотрите?
4: С какой-то стороны это плохо, а с какой-то хорошо. То, что у тебя не будет каких-нибудь дурачков по классу, которые будут тебе, например, приставать.
6: Как бы вы оценили свое поведение за прошлый учебный год?
2: Ну, у нас были оценки за поведение?
4: 4.5.
6: Лиза же отвечает.
2: Наверное, если все баллы вычесть, но у меня были иногда четверки.
6: А, у вас уже были оценки?
2: Оценки.
5: В вашей школе это есть.
2: Были.
4: А у вас нет.
2: Потому что у нас мальчики.
6: Что, и какая у тебя? А девочки молодцы.
2: Ну, да. Так всегда обычно.
5: И у нас тоже
4: у нас нет, было, у нас нет.
6: Дайте Лиза оценку-то себе поставить.
2: Ну, где-то в общем, одна тройка была один раз, четверки иногда были, в общем, 5.
6: Хорошая у тебя арифметика, Лиза.
4: Ряд, у меня...
2: Ну, нет, потому что у меня больше всего 5 было.
6: Ну, понятно.
4: Нас иногда, в начальной школе нас иногда ставили в угол, ну, потому что прям они себя ужасно вели.
6: А тебя нет, конечно.
4: Меня нет.
5: Ой, я помню.
4: Меня один раз прям сильно наругали. за то, что я из листочка по английскому, который нам надо было сделать, я все сделал, и я его смял в бумажный самолетик.
6: Марк, а у тебя-то какая оценка мы выяснили по поведению?
5: 4 с минусом, где-то так.
6: Да. Ну ты отстающий, смотри, тут 5, 4 с плюсом, а у тебя 4 с минусом.
4: Нет, объективно, у меня не 4, у меня примерно вроде пятерка, вроде четверка.
6: Где школьникам и учителям брать вдохновение на целый учебный год?
2: Ну,
4: его, наверное, не хватит.
5: Ну, кстати, да.
2: Ну, наверное, да, с нашим классом, наверное, не хватит. На зиму и осень хватит, а дальше нет.
6: А дальше как спасаться?
2: Ну, на каникулах.
4: Ну, все, ну,
6: тихо.
2: На каникулах можно подзарядиться. Ну, на выходных 50 на 50.
6: Творческие номера подготовили?
2: Мне лень потрудиться, мне лень поучиться. А с неба пятерка не может свалиться? То двойка, то тройка, то тройка, то двойка. И мама вздыхает, в тетради помойка. Я вроде стараюсь, чуть-чуть отвлекаюсь. Потом результатов в тетради пугаюсь. Все это ученье, сплошное мученье. Когда же наступит уже воскресенье?
8: Был я на физкультуру, развивать мускулатуру, но зашел в столовую, кашу съел перловую. Суп, салат, две булки с сыром, чай с конфеткой и зефиром. Из столовой шел зевал, тяжела дорога в зал. В зале быстро бегал кто-то, делал сальто-акробат. Я сказал, так спать охота, где тот самый мягкий мат?
5: Мы тоже на матах спали.
6: Да?
4: Мы не спали, но лежали.
5: Не, мы прям спали. Рома развернул тетрадь. Что ж, сказал, начну писать. Сочинение такое. Я у бабушки в гостях. Напишу одной ногою. Для меня оно пустяк. Отдыхай, моя тетрадка, от ошибок в этот раз. Я писать намерен кратко, избегая лишних фраз. И красиво вывел Рома. Я пришел, ее нет дома.
6: Отлично. Пожелаете школьникам в новом учебном году?
5: Сил.
4: Терпения, сил, хороших отметок, в принципе. Режим. Хорошего поведения.
5: Режим
4: учителя.
5: Обратно.
2: Ну, чтобы было поменьше домашки.
4: Этого не избежать.
2: Учителя хорошего.
5: Удачи.
2: Удачи в бою.
6: А учителям?
4: А учителям сил, тоже терпения.
2: Ну да, все такое. И хороших оценок.
4: Удачи, да, хороших учителям. Учеников учителям.
2: Учителям хороших учеников.
6: Вы будете хорошими учениками?
5: Да.
4: Да,
5: мы будем любить своих учителей.
4: Да, учителей мы так любим. Но просто хорошими учениками мы, скорее всего, будем.
6: И пусть эта осень будет для всех...
5: Незабываемой.
4: Хорошей.
2: Отличной.

0: «Город глазами людей». Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Руководитель Орловского турагентства Евгений Гуров.
1: В жизни каждого человека есть место, которое в его жизни сыграло очень важную роль. В моей жизни огромную роль сыграл Иоанно-Крестительский храм и, ну как бы это ни странно звучало, Иоанно-Крестительское кладбище. Вот есть такая песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», где есть такие слова: «Та проходная, что в люди вывела меня». Меня в люди вывел именно Крестительский храм. Казалось бы, обычный кладбищенский храм в городе. Храмов в нашем городе сейчас очень много, и кладбищенских немало. Но не все знают, что в 90-е, в начале 2000-х Крестительский храм был одним из духовных центров вообще Орловской области. Потому что в советские годы он был одним из 3-4 храмов, который никогда не закрывался. И, соответственно, вся церковная, православная жизнь советского Орла и ранней России, она проходила именно в этом храме. Я оказался в этом храме в 2000 году, когда поступил в воскресную школу при этом храме, а затем стал пономарем и далее алтарником этого храма. И вот в начале 2000-х мне повезло, что я встретил людей еще из той советской эпохи. Советских священников, советских вот этих бабушек, советских людей, которые с советских лет работали в этом храме. Наверное, первые 7-8 лет 21 века в этом храме для меня были, наверное, самыми значимыми, потому что я имел счастье общаться с людьми уходящей и уже ушедшей эпохи. Это священники, священники потомственные в 3-4 поколении. Отец Иоанн Троицкий, отец Мефодий Борисенок, отец Борис Горькун, ну, это более молодой священник, но относительно. Отец Александр Ордин, отец Григорий Смирнов. Это целый плеяда священников. Во-первых, они потомственные священники. Повторюсь, в 3-4 поколении в их родах были и монахи, и епископы. Эти священники, вот, они прошли испытания гонениями, притеснения в советские годы, когда церковь унижали, притесняли, всячески вставляли им палки в колеса. Вот эти священники и вот эти люди, работающие в этом храме, бабушки, женщины, они все это прошли и вынесли веру, сохранили веру и сохранили храм. Во-вторых, в начале 2000-х Крестительский храм был духовным училищем Орловской епархии, Орловской области, потому что все новые священники, которые рукополагались или хотели рукоположиться, они проходили практику до рукоположения и после рукоположения именно в Крестительском храме. И это как раз период 90-е, ну, я попал там в начале 2000-х. И вот за эти там 7-8 лет, в том числе через общение со мной, прошло десятки священников, которые сейчас являются настоятелями, уже такими маститыми священниками, а я их помню еще обычными светскими людьми, мужчинами, которые приходили, только делали первые шаги, как и я, в церкви, в вере. Это, конечно, удивительно. Еще удивительно, что Иоанно-Крестительский храм в 90-е и в 2000-е был источником восстановления других храмов. Благодаря настоятелю этого храма, отцу Иоанну Троицкому, выдающемуся церковному деятелю 90-х и 2000-х, он был секретарем Орловской епархии, восстанавливалось очень много храмов. Иверский, Никольский, мужской монастырь, женский монастырь, много районных храмов. Помимо того, что отец Иоанн, который был настоятелем храма, курировал все эти восстановления, как секретарь епархии, он взаимодействовал со строителями, с настоятелями, с общинами. Еще и подчас Иоанно-Крестительский храм выделял деньги на какие-то первоочередные или оперативные работы вот в этих новых храмах. В частности, Иверский храм, Никольский храм частично был восстановлен благодаря, в том числе, финансированию со стороны Иоанно-Крестительского храма. Молодым мальчиком, которому было там 11-12 лет, все это видел, все это проходило перед моими глазами. Вот это действительно было прикосновение к уходящей эпохе. Она уже ушла безвозвратно. Ее уже нет, к

0: организации. Но это все было еще очень призрачно, непонятно. Вот сейчас, слава богу, это свершилось. Опять-таки, мне посчастливилось встречаться с людьми, которые знали Афанасия Андреевича. 2-3 человека, вот Александра Митрофановна Неделина, которая девочка еще общалась, и молодой девушка общалась с Афанасием Андреевичем, и который он... Афанасий Андреевич предсказал всю ее жизнь. Более того, мне посчастливилось подросткам принимать участие в создании книги про Афанасия Андреевича. Я на свой любительский фотоаппарат фотографировал личные вещи Афанасия Андреевича. Это, конечно, тоже на мне оставило огромный след в моей памяти, потому что это прикосновение к эпохе, это прикосновение к великому.
1: Город первого салюта. Город воинской славы. Город-крепость на слиянии Оки и Орлика. Защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
2: Реклама. МЧС информирует.
3: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
2: Реклама.
4: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Сахарные заводы Орловской области приступили к переработке сахарной свеклы. В Болхове в пятый раз отметили собор орловских святых. А в Орле в эти выходные пройдет праздник урожая – Септемберфест. Подробности далее. Сахарные заводы Орловской области приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая. Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. Приемку и переработку по-прежнему осуществляют 4 завода. Сахарные комбинаты Колпнянский и Отрадинский, Ливный сахар и Залегощинский сахарный завод. По состоянию на 8 сентября заготовлено 100 тысяч тонн сахарной свеклы, переработано чуть более 60 тысяч тонн, выработано сахара немногим более 5 тысяч тонн. Напомним, Орловская область по объему производства сахара по итогам прошлого года заняла 7-е место в нашей стране. Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков позволяет пополнить бюджет Свердловского района и привлечь новые инвестиции. Об этом на заседании правительства Орловской области рассказал глава муниципального образования Николай Рожков.
2: За период с 2022 года по настоящее время в оборот на территории Свердловского района введено 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения, за счет чего посевные площади района увеличились на 1700 гектар, что позволило увеличить ежегодный сбор зерновых на 11 тысяч тонн. Кроме того, благодаря введению в оборот вышеуказанных площадей в бюджет Свердловского района дополнительно за указанный период поступило от аренды, продажи и уплаты налогов более 26 миллионов рублей. В 2025-2026 году проведено 209 профилактических мероприятий. Обследовано 107 земельных участков, находящихся в государственной частной собственности и аренде. По результатам проведенных мероприятий 5 участков поставлены на государственный кадастровый учет. 24 земельных участка внесены в сервис «Земля для фермеров».
1: Работы ведутся в рамках региональной программы «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». В Болхове вспоминали духовных покровителей Орловской земли. В пятый раз здесь отметили собор орловских святых. Торжественное богослужение в Спасо-Преображенском соборе возглавил митрополит Орловский Болховский Тихон. Тему продолжит Юлия Апанасюк.
3: Ежегодно 8 сентября сотни верующих не только из нашего региона, но и других городов страны приезжают в храм, чтобы в единой молитве помолиться Господу. Дата, учрежденная Священным Синодом в 21-м, выбрана не случайно. Это день памяти священноисповедника Георгия Косова, который свои духовные

0: Подвиги совершал на Болховской земле, спас Чекрике. Именно туда в XIX веке за духовным утешением приходили тысячи верующих. В 21-м тропа народная не заросла. Теперь уже перед мощами святого, который покоится в соборе, прихожане просят о мире и заступничестве страны. Священномученики Серафим Остроумов, Иоанн Карабанов, Иоанн Панков и его сыновья, мученики Николай и Петр, Кукша-Печерский, преподобный Макарий Алтайский, преподобный исповедник Сергий Сребрянский, священный исповедник Георгий Кос. На сегодня список святых, которые входят в собор. Однако в ближайшее время он будет расширен на финишной прямой работа по канонизации юродивого Афанасия Сайко.
1: Для того, чтобы мы молились за нашу великую Родину, за то, чтобы мы все были едины, граждане нашего Отечества земного, вне зависимости от государственных и религиозных границ. И здесь вот эта явная поддержка, она ощутима.
2: Орловщина – исторически героическая земля. Ну и вот эта святость, наверное, через многое проходит. И то, что в этом году произошло обретение еще мощей, это говорит о том, что эта работа идет.
0: На Орловской земле просияли и пример их благочестивой жизни, наказ поколениям, духовная основа, к которой должен стремиться человек, несмотря на испытания и искушения современного мира.
3: Это праздник для души, это праздник для всех, особенно в наше такое сложное время. Я желаю всем мира, всем в душе покоя, всем счастья, здоровья и веры в Бога, чтобы было это вера у каждого в душе.
0: По традиции в праздничный день орловцы, которые трудятся и помогают храмам Орловской епархии, были награждены грамотами, а завершилось празднование совместной трапезой.
4: В Орле состоится межрегиональный фестиваль «Ярмарка книги. Орловская пристань» с 11 по 13 сентября. Для посетителей готовят насыщенную программу – встречи с писателями, поэтические перформансы, открытые микрофоны, ярмарка книг и другое. На открытии выступят творческие коллективы Орловщины, ансамбль «Барабанщиц Триумф», театр-студия «Театр детства», фольклорный ансамбль «Вербена». Начнется все 11 сентября в 11 утра. С 11 по 13 сентября в Орле также пройдет праздник урожая «Септемберфест». Гостей ждут в сквере семьи. Организаторы обещают не пародию на европейский праздник, а собственную историю со своим характером, визуальным языком и атмосферой. В этом году орловцев ждут увеличенная гастрозона с участием орловских и приглашенных пивоварен и ресторанов, обширная развлекательная программа, вдохновленная народными играми, выступления музыкальных групп из Москвы и Санкт-Петербурга, а также тематический интеллектуальный градус, турнир по бирпонгу, дартс, конкурс костюмов и множество призов. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединится к забегу по берегу. Глава региона пробежит 5 километров 600 метров. Своими планами он поделился во время прямого эфира в социальных сетях. Андрей Клычков также рассказал, что готовится к сдаче нормативов на золотой значок ГТО. Напомним, 5-й благотворительный забег по берегу состоится 19 сентября. Участникам предлагаются несколько дистанций. 100 метров для участников СОВЗ, 1 километр для детей и 5,6 километра и 11,4 километра для взрослых. Ливинские теннисисты сыграли в Ельце. Там состоялся открытый кубок города по настольному теннису. По информации ресурса «Провинция Ливны Спорт», за медали боролись 65 сильнейших игроков из 5 регионов страны – Липецкой, Тамбовской, Тульской, Орловской и Воронежской областей. Лучшим из ливинских спортсменов стал Павел Корнилов. Он остановился на 12-й строчке. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области облачно, днем до 26 градусов, ветер южного направления 2,6 метра в секунду, атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Реклама.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске задержан агент СБУ из охраны посольства Великобритании в Москве. В Минобороны рассказали о новых ударах по Украине. И Владимир Путин обсудит с Кабмином использование системы «Честный знак». Все подробности далее. Задержан сотрудник охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах для подготовки диверсионно-террористических актов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, разоблачен агент Службы безопасности Украины, россиянин, сотрудник организации, охранявший посольство Великобритании в столице. Мужчина по заданию СБУ собирал сведения о сотрудниках посольства, в том числе установочные данные и фото, информацию об адресах проживания, автомобилях, встречах и поездках, а также о системе безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, Киев планировал использовать эти сведения для реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов, чтобы потом обвинить Россию в их совершении. Конечными целями были втягивание Великобритании в вооруженный конфликт с Россией, обеспечение дополнительных поставок Лондоном вооружений и военной техники Киеву, а также усиление санкционного давления на Россию. Задержанный действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий». Тот, в свою очередь, собирал информацию о дипработниках в интересах СБУ. В отношении охранника посольства возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Николаеве склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения военного груза, поставляемого иностранными государствами. Кроме того, в морском подходе к порту Одесса поражены два сухогрузных судна, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший данные суда. Российская армия полностью обеспечена за счет контрактников и добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о возможной осенней мобилизации лживой провокацией киевских властей, которые, по его словам, сами испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов. Как подчеркнул зампред Совбеза, на службу идут истинные патриоты страны. Медведев напомнил, что эту тему ранее уже комментировал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, который не оставил места для подобных спекуляций. Владимир Путин сегодня проведет заседание в формате видеоконференции с членами правительства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики. С докладами выступят вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Напомню, система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года. Система охватывает более 50 товарных групп, включая лекарства, напитки, автомобильные шины и велосипеды. К ней подключены свыше миллиона компаний, а в мобильном приложении пользуются 38 миллионов человек. Турпоток между Россией и Вьетнамом в этом году может достигнуть 1,5 миллиона поездок. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Там отметили, что Вьетнам станет 12-й страной, гражданам которой будет доступен безвизовый въезд в Россию. Как напомнили в министерстве, сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году такую меру продлили до 2028 года. По мнению главы ведомства Максея Решетникова, введение безвизового въезда в Россию для граждан Вьетнама может увеличить встречный туристический поток, создать новые рабочие места в экономике, предложения, а также дополнительные возможности для развития деловых контактов и туристической инфраструктуры в России. Я напомню, накануне президент Владимир Путин заявил, что в Москве работают над введением в ближайшее время безвизового режима для граждан Вьетнама. Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муфавак-Салти в Иордании. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, около 8 истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик был уничтожен, лишившись крыла. О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают. В Москве сегодня по-летнему теплый день, а воздух прогреется до плюс 23-26 градусов, что соответствует показателям июля. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как подчеркнул синоптик, такая аномально жаркая для сентября погода случается в среднем раз в 20 лет.
2: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, ну и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
1: В пятницу могут пройти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1/4 она проиграла американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Экс-футболист «Локомотива» Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов за «Галатасарай». Матч группового этапа со «Спортингом» он провел в стартовом составе, вышел на 64 минуты, сделал острую передачу, отбор, два перехвата и заработал на себе фол на желтую карточку. Также вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов совершил 3 сейва во встрече с братиславским «Слованом». Его команда победила 6-1. И далее о нашем футболе. Защитник Родриго Бекао перешел из Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с бразильцем рассчитано до конца текущего сезона. Ранее легионер уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА в 2018 и 2019 годах. Защищая цвета армейцев, он брал Суперкубок России. Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Савков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, Савкову диагностировали сотрясение мозга, рассказал гендиректор клуба Игорь Кочерян. О том, сколько спортсменам предстоит восстанавливаться, станет известно чуть позднее. НБА в первом матче регулярного сезона Единой Лиги примет ЦСКА. Встреча состоится 27 сентября. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
4: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 26-28, в Севастополе плюс 21-23 градуса, в Нальчике плюс 21-23, в Ставрополе плюс 20-22 градуса без осадков, в Сочи плюс 24-26, в Краснодаре плюс 25-27 градусов, а в Волгограде плюс 20-22, в Ростове-на-Дону плюс 25-27 градусов, в Туле и Воронеже плюс 24-26, в Санкт-Петербурге временами дождь, плюс 14-16, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 11, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 30 секунд. Точное московское, четверг на календаре, уже 10 сентября, а завтра пятница, это хорошие новости. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
11: Здравствуйте, продолжаем знакомить вас с самым важным в России и мире, и вот ближайшие несколько минут обратим внимание на политические новости, потому что их приходит достаточное количество, как, впрочем, и всегда. И вот самые важные мы решили обсудить. Приходят сообщения от главы РФПИ, спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, самое свежее. Он назвал чувствительным канцлера Германии Фридриха Мерца, который решил перенести свой разговор с президентом США Дональдом Трампом. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на официального представителя правительства Германии сообщили, что Берлин перенес на неопределенный срок запланированный телефонный разговор между Мерцем и Трампом по случаю годовщины терактов 11 сентября. При этом издание «Берлинер Цайтунг» предположило, что это связано с комментарием главы Белого дома об успехе партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах. Мы помним, что в минувшие выходные в земле Саксония-Ангальт «Альтернатива» показала всем большую фигу, потому что заручилась поддержкой большинства избирателей. В общем, довольно неожиданный успех «Альтернативы для Германии» на земельных выборах.
10: Но, кстати, даже президент США Дональд Трамп не остался в стороне и прокомментировал эту победу и назвал «триумфальной ночь для популистской партии в Германии». По его словам, люди устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии серьезный ущерб. Что же касается предложения предложение Кирилла Дмитриева по поводу организации бизнес-форума между американцами, немцами и россиянами, да, поговорить, собраться в следующем году об экономическом сотрудничестве, то уже из Соединенных Штатов приходят ответы. Президент американской торговой палаты, правда, в России, назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием Соединенных Штатов и Германии в 2027 году. Собственно, они рассматривают это всерьез, и любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, вот это, мне кажется, ключевое,
11: да,
10: заслуживает внимания, заявил президент Американской торговой палаты.
11: Возможен ли этот саммит и в каких реалиях, и при каких вводных, да, вообще, в принципе, 27-й год, это уже практически скоро, действительно. Об этом и начнем нашу беседу с политологом, профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым. Марат Фаатович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Как по-вашему, необходим ли нам такой саммит и на каком уровне он может пройти, я имею в виду бизнес-форум в России?
12: Международный бизнес давно уже переплетен, нет таких, знаете, чисто национальных проектов, потому что многое производится в кооперации, многое производится в одной стране, продается в другой. И, соответственно, американцы, конечно, видя свет в конце панели, имеется в виду завершение военного конфликта на территории Европы, они хотят занять те сектора рынка, с которых ушли европейцы. Почему там называются немцы? А потому что часть бизнеса немецкого перебралась в Америку, и, соответственно, их филиалы в Германии, раньше было наоборот, головная компания в Германии, а какой-то филиал там где-то, да, например, в Соединенных Штатах. А сейчас уже головные компании переезжают в Соединенные Штаты. Но их филиалы в Германии могут работать хабом. То есть какие-то логистические вопросы, вопросы кооперации, финансовых расчетов. Поэтому такой форум, несомненно, будет проведен, но надо понимать, что именно американцы хотят занять те сектора, из которых, имеется в виду на рынках Российской Федерации, из которых европейцы по глупости ушли.
11: Но ушли, а возвращаться-то они будут уже на других условиях, потому что рынок никого не ждет, а догонять ушедшие возможности, ушедшие с ветерком возможности, всегда трудно и всегда накладно, не так ли?
12: Ну, безусловно, безусловно, очень много. Ну, мы же слышим вот эти все последние встречи в рамках ШОС, БРИКС, о том, что китайцы, индийцы, Вьетнам, вот вчера приезжал глава государства, встречался с нашим президентом, они все ведут в конечном итоге к тому, что свято место пусто не бывает. А то, что касается возвращения, ну, позиция наша однозначно, есть правительственная комиссия, которая будет принимать решение каждый раз относительно каждого субъекта, ну и, как говорят в народе, входной билет будет дорогой. Так что это не просто так ты взял, встал, ушел, а потом вернулся, и мы зааплодировали. Нет, конечно.
11: Действительно, сразу вспоминается заявление господина Мантурова, первый вице-премьер российского правительства, не раз высказывался о возможном возвращении иностранных брендов. Как минимум, они должны присутствовать в Крыму, Донбассе и Новороссии. И многое другое, как вы говорите, входной билет. И это тоже в том числе.
12: Это тот самый уже не денежный, а такой моральный, политический входной билет. И это им придется признать. То есть, если хочешь торговать на территории России, субъекты Российской Федерации, в том числе и новые субъекты, равные со всех точек зрения, как и граждане. Поэтому хочешь торговать в Москве или в Новосибирске, будь добр, первый филиал, первые продажи в Крыму и на Донбассе.
10: Хорошие условия для возвращения. Тем не менее, что касается сотрудничества, знаете, наших глобальных компаний, у нас было очень много нефтегазовых совместных проектов и с Германией, и Соединенными Штатами. Понятное дело, что все они сейчас заморожены, северных потоков вообще больше не существует. Будут ли восстанавливать? Помните, медиа часто писали о том, что американцы хотели бы получить северные потоки, выкупить их, собственно, и стать оператором поставок российского газа в Европу. Вот насколько это реалистичный сценарий?
12: То, что касается нефтегазовых проектов с Германией, их никогда не было, только транспортные. Вы вот упомянули северные потоки. На транспортные, да. С точки зрения добычи, нет. Есть проект с французами, Новотек и Тоталь. Это там, где Сабета, Арктика, добыча газа, да. Но я думаю, что в конечном итоге американские компании выкупят, вы абсолютно правы, европейскую долю в северных потоках. Это безусловно. Думаю, что они выкупят долю французов у Тоталя. И вот эта кооперация между Россией и Соединенными Штатами в нефтегазовой сфере, она нам выгодна. Она нам выгодна, потому что есть как бы у них, в общем, технологии, у нас ресурсы. У нас есть, кстати сказать, определенные технологии работы в Арктике, которых нет у них. И вот эта кооперация, она позволяет доминировать на европейских рынках и на юго-восточных рынках.
10: Ох, как так сейчас это не нравится вот европейцам.
12: Ну, что сделаешь? Они сами, что называется, связали себе руки, а потом обрубили себе ноги. Ну, что тут сделаешь? Идиоты.
10: Спасибо, Марат Фатович. А Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами в эфире. Действительно, хотелось бы поговорить в том числе и о том, как мы сейчас с европейцами работаем, да, и как в Германии сейчас относятся к нашему предложению. Понятно, что АГД, она явно, как отметил Кирилл Дмитриев, да, язык разума понимает хотя бы, в отличие от многих других. И при этом... Кстати, тот же Кирилл Дмитриев сообщает, что сторонники жесткой политики в Евросоюзе и Великобритании обеспокоены развитием того же российско-американского диалога по урегулированию украинского конфликта.
11: При всем при этом политические аналитики, иллюстрируя изменения в Германии, да, изменения электоратов, да, электората, потому что 44% голосов для альтернативы в Саксонии-Анхальт – это фурор. Это фурор, и это то, с чем придется считаться действующей правительством. Коалиции. С нами на связи обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия России» Тимофей Борисов. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
13: Да, доброе утро, рад вас слышать.
10: Доброе Взаимно. Утро. Ну что ж, что сейчас происходит в Германии в целом после выборов и после победы в одном из немецких регионов, важных регионов АДГ?
13: Ну, продолжается, естественно, конечно же, полная эйфория. Сейчас можно говорить о Зигмунтомании. Ульрих Зигмунт – это абсолютная звезда вообще в Германии, не только в АДГ. К нему приезжают получать автографы, причем со всей Германии, не только со стороны земли Северной Анхальт. Но, конечно же, я уверен, что сейчас быстренько вся эта эйфория закончится, и будем концентрироваться на других выборах, в том числе и мы будем, естественно, в России активно наблюдать, активно следить, потому что это действительно также очень важно. Мекленбург-Переднепомерание, Берлин, 20 сентября. Важнейшие выборы, не менее важнейшие, чем вот те, которые сейчас прошли. И там у альтернативы для Германии также есть неплохие перспективы, получить очень неплохие цифры, конечно, не такие, как в Саксонии-Анхальт, там до 43,8 не дотянет, но тем не менее, больше 30, ну, вполне возможно. И это, в общем-то, значительно, потому что, прежде всего, это играет, то есть льет воду на мельницу ухода и отставки канцлера. Ждем этих выборов очень-очень С большим нетерпением, потому что для нас уход канцлера, прежде всего Фридриха Мерца, как канцлера войны, как канцлера Украины, как его еще называют, это очень важно. Для, прежде всего, для нормализации наших двухсторонних отношений, или хотя бы выхода из такого крутого пике, в котором сейчас эти отношения пребывают. То есть сама вот эта вот победа и сами эти кампании, они для нас, для России, мы все-таки же в России, не в Германии, да, они ценны тем, что они вбивают клин в партию ХДС и, соответственно, клин в партию СДПГ, которая также является коалиционной партией в правительстве Мерца. И вот вчера пришла такая новость, очень неожиданная, что у основного кандидата на выборы в Берлине, которые пройдут 20 сентября, как я уже сказал, Штефана Краха, прошли обыски в его квартире в Ганновере, это земля Нидерзаксен.
11: И нашли, наверное, кружку «Армия России».
13: Нет, нет, нет, СДПГ я имею в виду. Кружка «Армия России» уже выставлена давно на eBay. Ну,
11: другую кружку найдут.
13: У зампредседателя.
11: Да.
13: Тильшнайдера, Томаса Тильшнайдера, это другая партия, это АДГ. А я говорю про СДПГ. У него прошли вчера обыски, якобы он продал или имеет отношение к продаже земли незаконной под бывшую клинику в Нидерзаксене, в Ганновере. И, конечно же, это очень, я думаю, сыграет крайне негативную роль именно в выборах в Берлине, где он принимает участие от социал-демократической партии, которая, повторюсь, входит в правительство Фридриха Мерца. И я думаю, что в Берлине СДПГ не доберет очень сильно свои проценты, свои голоса. В Мекленбурге, Передней Померании у ХДС Мерца ожидается вообще 9%, не 17,2%, как было вот сейчас в Саксонии-Анхальт, а 9%, а то и 8% даже. И, конечно же, все это может просто развалить коалицию, точнее повлиять как минимум на уход канцлера, то есть дворцовый переворот внутри ХДС, а то и развал коалиции. Я все-таки ставлю на развал коалиции. Мне так очень хотелось бы, чтобы это правительство ушло в отставку.
10: Да, но рост популярности альтернативы для Германии многие объясняют все-таки провалом команды Мерца, а восстановление национальной экономики, оказавшейся буквально в затяжной рецессии. Сейчас 70% опрошенных, это не взятые цифры из потолка исследования, оценивают работу канцлера скорее негативно, и только 26% считают, что он скорее хорошо справляется. Выборы только в 29-м году. За это время у Мерца еще есть шанс удержать как-то власть партии в своих руках?
13: С моей точки зрения, никаких. Для меня канцлер Мерц это уже политический труп. Он так или иначе уйдет, и здесь к нам незримо присоединяется Томас Рёпер, это автор такого известного портала «Антишпигель». Мы с ним недавно спорили и говорили о том, как закончит Мерц. Он утверждает, что это будет внутренний такой переворот внутри ХДС, там уже сложилась группа заговорщиков, которые ждут, не дождутся, когда пройдут выборы 20 сентября, и тогда они его сместят в результате вотума недоверия. Я же считаю, что будет, по крайней мере, надеюсь, что будет распад коалиции и новые перевыборы. Но как бы там ни было, все равно мы сходимся во мнении, что канцлер Германии Фридрих Мерц не доживет до своего конца своего легислатурного периода в 29-м году и уйдет уже в этом году. То есть мы увидим уже в этом году другого канцлера. Им будет Хенрик Вюст, это уже практически известно. Других там реальных кандидатов, на мой взгляд, нет. И тут мы также с Томасом Рёпером полностью солидарны. Поэтому я вот делаю такие вот предсказания. Ловите меня на слове.
11: Тимофей Леонидович, минуточка остается. А вот альтернатива для Германии. С кем она будет вступать в коалицию для того, чтобы укрепить свои позиции в Бундестаге? Это мы уже вперед туда, за 29-й год смотрим.
13: Ни с кем. Ответ очень короткий, потому что для всех остальных партий альтернатива для Германии это абсолютный пария, как называется это по-немецки, изгой. И сейчас, конечно же, обсуждаются там робкие попытки, что вроде бы как Сара Вагенкнехт, ее партия в Саксонии-Анхальт.
10: Остается еще много времени, будем следить за ситуацией. Благодарим вас, Тимофей. Тимофей Борисов, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия-Россия» был с нами в эфире. Обсуждали мы последние выборы и что будет происходить в наших отношениях.
9: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкалья.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
11: 8:31, 8 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. А сейчас новость с ленты информагентств.
10: Тоже международной,
11: международной степени, по сути, да. ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который, по версии службы, собирал и передавал Киеву сведения о дипломатах для подготовки диверсионно-террористических актов.
10: По данным ведомства, мужчина выполнял задание украинского блогера Карпенко, не знаю даже, кто это такой, но, тем не менее, Киев планировал использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью провокации. Будем следить за развитием событий, в следующих эфирах обязательно об этом расскажем.
11: Добавлю, что резиденция британского посла расположена в центре Москвы на Софийской набережной. Послом Лондона в Москве является Найджел Кейси. Я полагаю, что определенные реакции и заявления российского МИДа последуют, равно как и действия в отношении посла, которого, вероятно, вызовут на ковер для дачи объяснений.
9: Сигналы точного времени.
10: Ну, а теперь возвращаемся в Россию. В России создадут черный список подставных налогоплательщиков.
11: Вот это очень интересная новость, и мы мимо нее пройти, разумеется, не могли, потому что, ну, я понимаю, есть подставные, так сказать, директора, да, тот самый зиц-председатель Фукс, эпически воспетый нашими блестящими сатириками Ильфом и Петровым, да, Фукс сидел при царе, Фукс сидел при большевиках, помните, да, из книги и фильма, а тут, оказывается, подставные налогоплательщики, что это за явление, каков масштаб проблемы вовлеченности в экономику. Вот об этом как раз и будем разбираться. По крайней мере, Федеральной налоговой службе такое поручение дано от правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
10: Да, причем под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Арест необходим прежде всего для того, чтобы собирать информацию о нарушителях и предупреждать налоговые преступления, поскольку власти намерены усилить контроль по борьбе с ними. И мы видим, что сейчас налоговая очень тщательно проверяет бизнес, да, уйти от налогов бизнесу становится все сложнее. До 1 марта этого следующего года Федеральная налоговая служба разработает механизм аннулирования налоговых деклараций, которые были поданы от имени как раз-таки подставных лиц, и будет вырабатывать такой единый подход к выявлению признаков подделки счетов фактур и налоговых деклараций.
11: То есть, смотри, очень похоже на борьбу с дропперами, потому что, как по мне, да, есть дропперы, которые прогоняют деньги через свои счета, есть и те, кто уплачивает налоги через свои счета, такие люди-однодневщики, назовем это так.
10: Ну, вообще, это серьезный теневой сектор, такой реальный вызов, так как такие компании нигде и никем вообще никогда не учитываются, а чеки не выбивают, затрат не несут, а выручку кладут прямо к себе в карманы. И за счет такой неравной конкуренции добросовестные предприниматели действительно серьезно страдают. И данные МВД приводят, кстати, в январе-июне этого года в России выявили более 3000 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А максимальный прирост при этом за 12 лет.
11: Кто эти подставные лица? Чаще всего родственники, доверенные сотрудники и даже посторонние люди. Реальные бенефициары или руководители бизнеса остаются в тени, вне ответственности налоговой. Они же ведь пытаются искусственно занизить налоговую базу или же получить необоснованную налоговую выгоду. И все это регулируется рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
10: Ну, кстати, в Совете Федерации прокомментировали эту инициативу и сказали, что сначала нужно изучить результаты, которые принесли налоговые изменения, и понять, стоит ли толкать под карающий меч бизнес, особенно микропредприятия. Ясно, что многие предприниматели не от хорошей жизни пытаются действовать не впрямую. Для некоторых компаний, особенно небольших, это зачастую просто шанс выжить. Ну, такое интересное заявление, интересное.
11: Возможно, возможно. Но при этом мы знаем, что крупные чиновники региональные очень часто оформляют весь бизнес на своих жен, подчас
10: да,
11: бывших,
10: очень богатые родственники
11: у жен,
10: местных
11: да.
10: чиновников, да.
11: Фантастически богатые родственники.
10: А сами они при этом, ну, в лучшем случае, активы. Однушкой владеют на окраине.
11: Да, в конце концов. Ну и какой-нибудь там машинкой старенькой с гаражом утлым. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭО имени Плеханова Галина Семенова с нами на связи. Галина Николаевна, здравствуйте.
18: Всем доброе утро, здравствуйте.
10: Доброе утро. Ну, хотелось бы понять вообще масштаб проблемы, насколько это популярное преступление и чего ждать от результатов таких реестров.
18: Ну, я хочу прежде всего сказать, что долги – это действительно масштаб. А долги свыше, как на 1 января 2026 года, свыше 5 миллиардов рублей, это вы сами понимаете, какой масштаб.
11: Долги конечно, по налогам. Правильно?
18: Да, по налогам, сборам, да, долги по налогам и сборам. Ну, как вы сказали, действительно реестр нужен, потому что многие богатые, ну, не богатые предприниматели, недобросовестные, они оформляют действительно, открывают бизнес на подставных лиц, на своих родственников, да, свою прибыль вкладывают в имущество, тоже оформляют на своих родственников, особенно на льготных родственников, на пенсионеров, на инвалидов. То есть при наличии то, что у них долги, с них взыскать невозможно. Вы понимаете, что у них нет ни имущества, ничего. Транспортных средств тоже нет, оформляется. Льготы они получают. Ну, то есть их родственники получают. Но некоторые, вот я всегда иногда работаю в налоговой службе, я не понимала, как-то человек, например, покупая такую, ну, очень сильно дорогую имущество, например, машину, но не имеет прав. Ну, вы понимаете, значит, это кто-то на него оформил, получает льготу, платит налог меньше, а человек этот не имеет прав на машину, владеет ею, ну, по доверенности, наверное, оформляет все это, ну, и получается вот такие моменты. Также бизнес, открывается бизнес. Ну, понятно, сейчас специальный налоговый режим для малого бизнеса, упрощенка, микропредприятия, автоматизированная упрощенная система налогообложения. Там, конечно, есть ограничения по численности сотрудников и по доходам. И, соответственно, бизнес и доходы растут, и как, например, по упрощенной системе начинается дробление бизнеса. Свыше 450 миллионов и они уже должны перейти на общую установленную систему с НДСом, с прибылью там 22-25%. Поэтому они легче делят предприятия на две части, ну и, соответственно, остаются на льготном режиме. Ну, а второе предприятие открывает на своего родственника. Ну, мы с вами знаем, также открывается предприятие однодневки. через которые проводят НДС, а потом НДС возмещается, и найти их невозможно. Они ликвидируются, закрываются, НДС получили и побежали дальше.
10: Да, поэтому, вы знаете, конечно, сразу вспоминается эта громкая история, по-моему, весны, в апреле где-то рапортовали нам правоохранительные органы, что они накрыли крупнейшую площадку бумажного НДС, когда преступники создали сеть из почти 5000 фирм однодневок, которые помогали бизнесменам незаконно занижать налоги, но вот по этой схеме из-за этого государство потеряло более триллиона рублей, а самое смешное, как называли генерального директора. Я не понимаю, как вообще могли зарегистрировать такую компанию. А генеральный директор ФИО, да, на секундочку, его номинальный номинал Номиналович.
18: Да. Ну, соответственно, вот такие тоже моменты, конечно, надо пресекать, потому что действительно обидно добросовестному налогоплательщику, который платит налоги, соответственно, он все это добросовестно платит, а кто-то работает, имеет большие результаты, большую прибыль, но это все распространяется на своих родственников, дальних, ближних, знакомых и все остальное. Поэтому, когда начинаешь вот эти проверки и долги, с него взыскать нечего. Начинается никакого имущества, ничего нет, ни квартир, ничего, и долги остаются, налоги не поступают в бюджет. Как вы понимаете, это, конечно, не дело. Поэтому реестр нужен, я считаю, и надо, когда, я думаю, что когда регистрируют, надо смотреть все-таки возраст, на кого регистрируют. И иногда регистрируют на инвалидов, а иногда регистрируют даже на лиц, которые вообще не представляют у себя. Ну, то есть, иногда регистрируют
11: лица,
18: которые
11: отбывают наказание
18: которые выпивают очень свободы. Сильно.
11: Номиналыча. А вот еще, что важно, Галина Николаевна, реакция бизнеса. Вот смотрите, почитал заметки, реакцию отраслевых объединений. Они говорят, сетуют на то, что есть проблемы куда и поважнее, мол, этим не стоит заниматься. Есть проблема обеления бизнеса, значит, и проблемы работы предпринимателей и бизнеса, который вообще работает без официальной регистрации. Я понимаю, что это важно. Другое дело, что мы сейчас можем нивелировать ту инициативу, с которой вышли специалисты из МВД. Опять же, это очень серьезный, понимаете, заход на определенные дела уголовные, на обеление экономики. Что еще мы можем получить в данном контексте?
18: Ну, я хочу сказать, если бы у нас, например, были не такие маленькие штрафные санкции, а достаточно, допустим, большие, то есть, ну, по крайней мере, есть уголовная статья, что можно наказать и посадить за долги в особо крупных размерах. Как только начинаются, наверное, вот эти процедуры, сразу находятся почему-то деньги. И хотя бы начинают немного платить. Поэтому это должно, наверное, каким-то по-другому быть. Например, что он никогда не может, если этот человек, ну, в результате так попал, и попали его родственники вдруг в черные списки, то он никогда не сможет ничего здесь открыть. Это было бы хорошо. Раз. Во-вторых, что наказывать достаточно надо серьезно, такие, которые не платят налоги, которые, например, берут сотрудников и выплачивают минимальную зарплату, или вообще они нигде не зарегистрированы, и вообще в серых конвертах выдают зарплату. Ни налогов, ничего не платится. То есть их достаточно надо строго наказывать, ну, вплоть до уголовной статьи, которую, в общем-то, можно посадить. И, я думаю, никто не захочет сидеть где-то в каких-то местах. И, наверное,
10: вам сейчас возразят люди и скажут: слушайте, у нас бизнес и так непросто. Сейчас налоговую базу прибавили.
18: Нет.
10: Пытаются выжить, а вы сейчас опять о проверках. Бедный бизнес закошмарили.
18: Нет, я говорю, а в целом, я не считаю, что бизнес надо, если те, кто добросовестно работает, малый бизнес, их не надо так часто проверять. Я считаю, что надо проверять тех, кто всегда уклоняется от налогов. Надо выискивать этих людей и наказывать их более строго. Если бизнес нормально работает и добросовестно платятся налоги, и нет отклонения от среднего уровня регионального или там заработная плата, рентабельности, выручки и все остальное, то что его проверять? Ну, положено проверки раз в 3 года, пожалуйста. А каждый там месяц бегать и звонить и спрашивать чего-то, это я не считаю нужным. А я считаю тех, которые вот нарушают, которые берут людей и не регистрируют, которые выплачивают зарплату в конвертах или показывают минимально, а получают лишние деньги. Вот это надо выявлять. И люди должны помогать, которые вот приходят на эти предприятия, которым дают, их не оформляют по договорам, и налоги идут мимо казны. Вот этих надо предприятия проверять, и которые занимаются такими. А те, кто честно занимается, зачем их терроризировать каждый час? Я считаю, это неправильно. А реестр нужен действительно. Это те, которые, вот эти подставные лица, которые оформляют неизвестно на кого, неизвестно, даже некоторые люди не знают, что на них предприятие оформлено. То есть берут документы, вон, и оформляется это все дело. А потом оказывается, что человек потом еще и отвечает за это. Поэтому вот этих надо наказывать, которые занимаются. Я считаю, что это должно быть. Потому что налоги должны платиться, и они все должны платить налог, независимо от того, что подняли нам ставку, не подняли ставку. Ну, если необходимость такая возникла сейчас на сегодняшний
11: Без
18: день.
11: Без сомнения, да. Спасибо, Галина Николаевна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Галина Семенова была у нас на связи.
10: Ну, не только номиналы. Номиналы попадут под уголовную ответственность. Далее бизнес ждут проверки и санкции за использование вот таких нечестных компаний, за попытку уйти от налогов. По крайней мере, об этом говорят правоохранительные органы.
7: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
19: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
22: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
21: И каковы последствия?
22: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты

0: организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
0: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. «Простомак» является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые

0: действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомак совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомак?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомак. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомак подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомак. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомак?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомак может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомак рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомак. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. 22 сентября в конце. Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: МЧС России напоминает.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Киев планировал атаку на резиденцию британского посла в Москве. Армия России поразила логистический транспорт ВСУ в Киеве. И медведя заметили возле школы в Петропавловске-Камчатском. Все подробности далее. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в столице. Он дал признательные показания, рассказав, что действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий.
10: Являлся сотрудником безопасности, службы безопасности посольства Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве. В январе этого года я связался с Дмитрием Карпенко, который является блогером и журналистом Украины. Он проукраинский блогер. Я ему сказал, что я тружусь на посольстве посла Великобритании в Москве. Его очень заинтересовала эта информация, а непосредственно информация о после, о его заместителях, о других дипломатах, о сотрудниках посольства и резиденции Великобритании, их установочные данные, адреса, имена и фамилии, на каких автомобилях ездит, куда передвигается, какие рестораны посещают, в какие города ездит, время приезда и выезда всех сотрудников и дипломатов. Также его очень-очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется служба безопасности и охрана посольства и резиденции Британии в Москве. То есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности, в общем, вся информация по безопасности резиденции Британии и посольства Британии в городе Москве. На мой вопрос, зачем ему все это надо, он мне ответил, что власти Украины очень интересуют этой информацией, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве и посольства, а также резиденции Великобритании в городе Москве.
9: Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ призывают россиян отказаться каких-либо контактов с проукраинскими блогерами. Сообщение от Минобороны: нанесен удар по логистическому транспорту в Киеве. В результате цель была поражена. Ночью российские войска ударили по шедшим в порт Одесса двум сухогрузам, доставлявшим грузы для ВСУ и сопровождавшему их буксиру. По данным ведомства, ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области, объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения военного груза, поставляемого иностранными государствами. Силы ПВО за ночь сбили 448 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и акваториями Каспийского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов среды до 8 утра четверга над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем и акваториям Каспийского и Черного морей. Военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и ключевым объектам НАТО, так что от них не останется камня на камне, а лишь серая ядерная пыль. С таким заявлением в интервью «Ведомостям» выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом предупредил, что подобный сценарий для противоборствующих сторон. Подчеркнул, Москва полностью осознает свою ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, хотя терпение России не безгранично. Посольство России в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования россиян на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости представитель дипмиссии, сославшись на установленную практику. В посольстве добавили, что по периметру здания сотрудники полиции Латвии будут проверять документы у посетителей. Поэтому в день голосования рекомендуется иметь при себе помимо российского загранпаспорта также действующий латвийский документ, удостоверяющий личность. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в этом году будут проходить 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. В Петропавловске-Камчатском жители заметили бурого медведя, который вышел к школе на улице Пономарева. Об этом сообщили в администрации города. Информацию передали оперативным службам. На место выехали специалисты. Ранее в мэрии сообщали, что утром охотники-волонтеры вышли на поиски лесных хищников, которые были замечены в городе, однако их не нашли. Накануне на территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в городскую черту. К патрулированию улиц привлекли не только штатные дружины, но и охотников и добровольцев. Родителям рекомендовали провожать детей в школу и обратно, а также постоянно следить за их местонахождением. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Элиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катарины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6, 6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии по футболу на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его сокомандник Луис Энрике не получил приглашения от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. Российский футбольный союз снял трансферный бан с Ростова и Сочи. Об этом написал «Спортэкспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС. С 28 августа оба клуба не могли регистрировать новых футболистов. Ростов задерживал выплату зарплат игрокам, а Сочи нарушил требования при прохождении лицензирования. Далее о хоккее. Борис и Салават Юлаев в регулярке КХЛ провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. Три других матча дня завершились со счетом 2-1. Вот только Акбарс обыграл Трактор в основное время. Динамо было сильнее Адмирала по буллитам, а СКА горчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпеда 3-0. Хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
12: Реклама.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495 780 56 01.
9: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов. В Архангельске плюс 14-16 градусов дождь, в Петрозаводске плюс 18-20 дождь, в Вологде без осадков плюс 21-23. В Великом Новгороде дожди плюс 18-20 градусов, в Калининграде плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь, в Перми без осадков плюс 18-20, в Кирове плюс 17-19 облачно с прояснениями. В Оренбурге плюс 15-17 градусов дождь, в Самаре плюс 11-13 кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге временами дождь, плюс 14-16, в Москве без осадков, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 14, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: стал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Сергей Собянин.
11: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: Выборы в Государственную Думу 2026.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
14: Передаем сигналы.
15: Сигналы точного времени.
16: 9 часов 13 минут 32 секунды точное московское. Сигналы точного времени в прямом эфире. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
17: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите на наши каналы Радио России в Максе, в Телеграме. Ну а самые актуальные новости читайте на вести.ру.
16: Ну и ближайший эфирный час мы будем говорить на тему психологии. Несколько новостей сообразно времени года, сообразно дате календаря мы подобрали. И вот что касается первой половины сентября, разумеется, мы будем говорить о школе в том числе.
17: Так. Да, безусловно, уже вторая учебная неделя подходит к концу, да, и хочется, конечно, без стресса вернуть ребенку режим сна в школьные годы чудесные, потому что летние каникулы уже подошли к концу, школьники снова привыкают к ранним подъемам, испытывают стресс там, где плохо школьнику, плохо его маме и папе, бабушкам и дедушкам, потому что организовать ребенка и заставить его после веселого лета вновь сидеть со сосредоточенно за партой, при этом не страдать, а с увлечением постигать науки, это достаточно сложная задача.
16: Вот и в слове «заставить» сразу получается вопрос, да, может быть, все-таки мотивировать. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева с нами на связи. Мария, доброе утро.
18: Доброе утро.
17: Доброе утро. Мы тут про мотивацию и про давление на детей. Как все-таки дисциплинировать ребенка без стресса и вернуть ему школьный режим?
18: Ну, действительно, видите, мы говорим слово «адаптация». Это позитивный процесс, который требует определенного времени. Также вы говорите слово «стресс». Но стресс – это тоже не всегда плохо. Это мобилизация. И, собственно, с помощью этой мобилизации мы будем адаптироваться к новому такому ритму, или для первоклассников совсем новому, для всех немножко подзабытому за лето. И действительно нужно относиться к этому скорее как к процессу, который, естественно, возникает, когда меняется любая наша деятельность. Что первое время это сложно, но потом все встает на свои рельсы, и, в общем-то, уже каких-то сверхусилий не нужно будет прикладывать. И это, прежде всего, должно успокоить взрослых. Потому что вот эта паника взрослых транслируется детям, транслируется, причем на разных уровнях, что кошмар, ужас, началась школа. Да, и ребенок, естественно, тоже думает, что школа – это кошмар и ужас, и сейчас что-то будет, вот что-то такое ужасное. И вместо того, чтобы тратить силы на учебу, на социальное взаимодействие, начинается, да, какая-то немножечко сила тратится на то, чтобы себя успокоить. И это один такой момент. Второй момент, который могут транслировать взрослые, это вот, ну, или провоцировать, это вот так называемая выученная беспомощность, когда идет мега-гиперопека над школьником, что ему транслирует, опять же, извините за повторение, то, что ты слабый, ты не справишься, сейчас вот без взрослых все пропадет, и будет кошмар и ужас, опять же, какая-то беда случится. И, конечно, есть желание, ну, не желание, в такой обстановке происходит то, что ребенок тоже лапки, как сказать, поднимает и говорит, сдаюсь, я слабый, ничего не понимающий, что тогда, в общем-то, делайте все за меня. Поэтому, прежде всего, мы успокаиваемся, мы взрослые, понимаем, что все закончили школу, кстати, и все каким-то образом каждый год адаптировались, и предыдущий опыт с нашими уже детьми показывает, что постепенно все налаживается. И, в общем-то, детям об этом же и говорим, что да, сейчас действительно сложно, просто можно говорить об этом вот в таком же спокойном, искреннем ключе, что действительно сейчас такой период, было лето, ты расслабился, что, естественно, для этого оно и нужно, и нужны были каникулы, а сейчас надо будет мобилизоваться, и, да, первые недели, первые три недели, месяц, 1 сентября, действительно будет сложновато, потому что нужно перестроить очень много процессов, и физиологических, и психологических, и социальных, как вы заметили, мотивационных, то есть такие разные совершенно сферы задействуются, нужно расписание новое, вписаться в новое расписание, а точнее говоря, родителям создать это расписание, потому что обычно школа, кружки, где там с кем он обедает, с кем уроки делает. То есть это все установочные такие моменты, которые, на которые нужно, ну, какое-то время выделить и не думать, что все прям с 1 сентября должно идеально покатиться по идеальной какой-то, по такой плану идеальному. Да, и вот этот идеальный план, наверное, тоже стоит взрослым отложить. То есть они себе, может, представляли, особенно родители первоклассника, первенца первоклассника, что сейчас вот как-то все вот вау будет. Ну, какие-то моменты, естественно, происходят не по плану нашему идеальному, наверное, тоже нужно уметь к этому относиться с пониманием. И, опять же, какие у нас процессы? Конечно, физиологические очень важны. Это режим дня, это действительно ранний, более ранний подъем у многих. 8:30 занятия, до школы нужно дойти, до школы нужно доехать. И здесь, понятное дело, что заснуть по указке сложно, но лечь в кровать, конечно, ребенок по указке родителей может. Да? Может быть, будет ворочаться, может быть, пока там не сразу заснет. Хотя если каждый день вставать там в 7 раньше, то, в общем-то, к вечеру любой школьник уже волей-неволей спать захочет. И здесь важно, что с выходными. Вот потому что какая есть соблазн, что в школе мы там как-то держимся по режиму, а на выходных совсем пытаемся, ну, не пытаемся, а совсем ломаем этот режим. И, конечно, к сожалению, в выходные сильно менять режим дня не стоит. То есть, опять же, все-таки спать, может быть, вставать не нужно по будильнику, но ложиться, ну, не позднее, чем на час от рабочей недели, как принято. То есть, если мы ложимся там в 9, то, ну, в 10 там ребенок лег, ну, не позже 11, потому что, конечно, для организма вот эти качели не очень хорошая история. Второе, конечно, ну, физиологический процесс питания. Завтракает, не завтракает, а что он в школе там покушал, какой перекус. И, кстати, вот с этими перекусами может быть очень неплохая, как вы вот сказали, мотивационная история. Потому что сейчас красивые продаются ланчбоксы, можно что-то такое интересное, вкусненькое с вечера приготовить, то, что ребенок, если ему не нравится там школьное питание, что, ну, обыкновенная история с любой точки мира, не самая интересная там, да, история. Но что-то полезное, красивое, это, опять же, способ коммуникации внутри уже школы, посидеть там, покушать там в своей же столовой, и подготовка. То есть вот, если мы говорим про мотивацию, то какие-то вот такие, знаете, совершенно вроде бы неважные вещи иногда, как сказать, способствуют тому, что ребенок школу любит. Вот он туда пошел, как взрослый, с коробочкой там, что-то там в какой-то перемене покушал, пообщался, а что у тебя сегодня, что у меня. Есть, кстати, такая интересная история про индийские школы, когда там учительница вот эти распаковки, скажем так, вот завтраков индийских ребятишек показывает. Ну вот, вы знаете, как-то люди смотрят, потому что вот что-то в этом есть такое, да? Это как на вечеринку там пригласили, вот, а что у тебя там, а что у тебя? Вот, поэтому с питанием, ну, надо настроиться, что, ну, да, как бы, наверное, ему не всем понравится на школьный завтрак, при том, что там он сбалансирован, и все понятно, но в семье, может быть, свои традиции, поэтому у ребенка свои вкусы, поэтому вот тоже об этом подумать, конечно же, с вечера. И мы понимаем, что топливо для мозга нужно. Мы не можем на голодную, там, на сухую усваивать математику там, или какие-то другие предметы. Здесь, конечно, тоже надо позаботиться, чтобы ребенок не был голодным. Дальше. Режим дня такой, что это обязательно смена деятельности. То есть у нас есть учеба, у нас есть, ну, назовем так, увлечения, кружки, секции, и у нас есть свободное время, у нас есть прогулка, у нас свободное время, когда вот, ну, что хочешь, то делай. Туда же, ну, мы в это во все включаем общение со сверстниками, общение со взрослыми. И, безусловно, воздух, то есть вот это время для себя, ну, должно быть. То есть не может ребенок, как робот, сначала учиться, потом делать уроки, потом идти на секцию, потом идти на кружок, а потом ложись спать без каких-то вот времени, как молодежь говорит, на потупить, когда ты, ну, ничего не делаешь, да, или, ну, делаешь то, что тебе нравится, и, возможно, это не самое, ну, как бы такое, то, что хотели бы родители. Ну, я имею в виду, какая-то игра компьютерная, просто поболтать, какой-то там снять кружочек, отправить подружке или другу там, ну, в общем-то, время для себя, для своего какого-то такого отдыха, не, скажем так, созидательного, с точки зрения часто взрослых, но очень нужного для ребенка. Иначе как бы радостей таких вот спонтанных, детских, ну, не остается. Опять же, свежий воздух, да, то есть прогулка, что мы от школы, можно ли дойти пешком, можно ли... Потому что иногда, если гулять не с кем, ребенка ты и не выгонишь. Ну, вот если во дворе, ну, нет вот такой, как вот там в прошлом веке все во дворе собирались, да, какие-то компании, то есть и нету, то как гулять? Значит, конечно, младшие школьники еще с помощью родителей, может быть, то есть родители могут объединиться как-то, чтобы ребята организованно на улице все-таки какое-то время проводили. Но я имею в виду, что родители одноклассников могут договориться, а давайте пойдем там, ну, или вы, я пойду погуляю там, да, с какой-то компанией, чтобы не скучно было. Конечно, что-то это и подвижное, там история на улице, конечно, всегда, и воздух, и солнечный свет, все нужно, тем более, чтобы не было контраста, если ребенок там где-то у бабушки был на даче, в деревне, в пионерском лагере, ну, в лагере спортивном каком-то, то, конечно, там было очень много активности на свежем воздухе. Поэтому не забываем, и даже если погода плохая, в общем-то, на улицу выводим. И вот такие маленькие ритуалы, вот сейчас мы проговорили, я говорю про улицу, вот идем в школу там или из школы, особенно, ну понятно, если мы научим младших школьников, то это останется и уже у старших, и во взрослом состоянии, обращать внимание на то, что происходит вокруг. Вот эта дорога в школу, чтобы она не была, и там мама тащит ребенка как на поводке, там за руку, сонного, чтобы сдать, а все-таки посмотреть вокруг. На природу – это огромный ресурс, который помогает нам справляться со сложностями в какие-то моменты, когда не так все просто. То есть что происходит вокруг? Посмотри, какая сейчас красота, какие цветы цветут, какие деревья. Сейчас через месяц все станет золотое. А посмотри, помнишь, здесь были вот эти цветочки? Или помнишь, какое здесь было дерево? Смотри, как оно изменилось. И это добавляет, разбавляет вот эту, знаете, опять же, монотонность, расширяет представление ребенка о мире, что есть не только дом, школа, да, мир огромный, а что у природы нет плохой погоды, что все меняется, что вот сейчас наступила зима, а потом будет весна, а потом будет опять лето. И когда, например, получишь двойку, идешь домой, можно под это любимое дерево, на которое мама обращала внимание, какое оно красиво, сесть, подумать, и оно будет уже как ресурс. То есть увидеть красоту вокруг, там, или, может, даже, ну, кто-то больше урбанистические какие-то, может быть, там, архитектурные истории, или что здесь строится, давай смотреть. Вот видишь, ничего не было, дом построили, там, или детскую площадку модернизировали. То есть, конечно, нужно смотреть по сторонам. И это разбавит, скажем, вот эту концентрацию и какую-то такую, знаете, супер-мега-серьезность вокруг школы. Потому что, конечно, у детей есть ощущение, что школа – это что-то прям, знаете, что хочется стать взрослым, чтобы не ходить в школу, потому что какое-то, ну, давление действительно оказывается именно вот в этом, в этой сфере. Ну, а дальше, конечно, разговоры. Разговоры после школы и вопрос, какие оценки или как-то там, какие успехи или неуспехи, он, конечно, правильный, но важно понимать, опять же, что в школе происходит не только обучение, там происходит общение, поэтому там происходят какие-то интересные истории, какие-то наблюдения, какая-то справедливость или несправедливость, не связанная, может быть, прямо напрямую с учебным процессом, а, опять же, с социальным взаимодействием. И, конечно же, вот, особенно на начальных этапах, просто со старшими школьниками, если не говорили до этого, будет сложно вдруг начинать такие вопросы задавать, но все равно нужно. Потому что у любого человека есть потребность разделить свои переживания с другим. Не всегда есть опыт, но потребность есть. Поэтому спрашиваем не только про оценки, а то и хвалим не только за пятерки, радуемся и четверкам, если двойка, относимся к этому как к опыту.
16: Конечно.
17: Быть не контролером, а другом своему ребенку во время его учебного процесса. Вот это, мне кажется, действительно важно. Благодарим вас, Мария. Не прощаемся с вами. Увидимся буквально через минуту. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами на связи. Ну и особенно внимательно, конечно, стоит отнестись к детям, которые в этом году будут проходить экзамены и ОГЭ, и ЕГЭ. Они и так испытывают стресс, поэтому требуют дополнительной поддержки со стороны самых родных и близких.
16: 8-925-222-99-92. Напишите нам, как у вас стартовал учебный год в семье. Будем читать ваши сообщения.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
0: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
8: Это какое-то волшебство или только технологии?
17: Это волшебство технологий.
0: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
19: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
20: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
19: Каждый гость студии – настоящая находка.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
22: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
15: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
17: Сигналы точного времени в эфире 9 часов 31 минута и 10 секунд, точное московское. Продолжаем по традиции каждый четверг обсуждать наши психологические проблемы, трудности, сложности, как чувствовать себя хорошо и комфортно в этой жизни. И сейчас хотим поговорить о новом тренде. Ну как, относительно новый тренд, лукс-максинг называется. Не только девушки у нас гонятся за красотой, теперь на очереди мужчины. Что же это значит? Это такое движение, которое стремится максимально улучшить внешность мужчин, довести до некого идеала недостижимого. Причем и мужчины повально начали пытаться себя улучшить, как это делали в свое время женщины. Ну и делают сейчас, да, там губы, глаза, в общем, мужчины тоже подвластны, значит, этому тренду, но у них свой термин – лукс-максинг. Он делится вообще на два подхода. В одном не вижу ничего ужасного, наоборот, даже хорошо. Это мыться каждый день, например. А софт-максинг – есть такое явление. Это здоровый образ жизни, занятия спортом, гигиена, уход за кожей и волосами, стильная одежда. Вот это как раз-таки, знаете, больше напоминает ЗОЖ, следить за собой. Ухоженность, это называется по-русски. А другое – хард-максинг. Максинг. Это вот еще одно течение этого лукс-максинга, если вы еще не запутались. Продолжим. Это жесткие диеты, это прием гормонов, других добавок, это пластическая хирургия. Причем самое жуткое, что многие мужчины колют пептиды с серого рынка, с маркетплейсов. Другие делают операции на костях ног ради нескольких сантиметров роста. Это, как называется-то, аппарат Елизарова, который создан для другого, но, тем не менее, люди действительно ломают себе кости, 2 года не ходят в надежде, что вырастут на 2 сантиметра. А другие экспериментируют с препаратами для похудения, которые не прошли клинические испытания. Ну и есть совсем жуткое, Кирилл, ты, я знаю, хочешь об этом рассказать?
16: Да вот, знаешь, наткнулся, да, на bone smashing. Это когда... ни в коем случае не призываю и не пропагандирую, пытаюсь разобраться и диагностировать, это когда молодые люди бьют себя кулаками, чем-то еще потяжелее и всем другим не очень понятным, по скулам, подбородку и челюсти, по своим скулам и челюстям, в попытках вылепить более мужественный профиль. Мне кажется, здесь давным-давно...
17: Сделайте себя Джорджа Клуни.
16: Да, все, давно всем сказано, просто жрать надо меньше, или наоборот, не жрать, да?
17: Мне в этом плане нравится софт-максинг, это да. Здоровый образ жизни. Сходи в спортзал, займись спортом, ухаживай за кожей, за волосами, и все. В принципе, ты уже прекрасный парень.
16: А тут, знаешь, вот этот бон-смешинг, это попытка считерить, я считаю, так, да, срезать углы и сразу же, ага, я уже более мужественный.
17: Ну, просто это приводит к серьезным травмам и челюстным, и даже сотрясению мозга.
16: Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева по-прежнему с нами на связи. Мария, как вам подобное?
17: И зачем мужчины это делают? Что же ими движет на самом деле?
18: Ну, вот если мы говорим о последнем явлении, которое действительно можно назвать болезненным, и, в общем-то, это такое самоповреждающее поведение, еще раз мы опишем, что происходит, это все-таки дробление костей скул, либо подбородка, с тем, чтобы, когда пройдет заживление, они были более выделялись, то есть был такой более мужественный образ, да, потому что люди слушают и не понимают, а в чем прикол-то, ну, побил ты себе кости, для того, чтобы выглядеть более мужественно. И чтобы лицо такое было, знаете, неандертальское немножечко, что типа настоящий мужик. И, ну, слава богу, все-таки, давайте признаемся, что это не повальное увлечение. Есть определенные, наверное, товарищи, которые этим занимаются. Но с точки зрения там психологии, конечно, это самоповреждающее поведение. Это как кто-то там режет, шрамирует себя. Ну, давайте скажем, что такое шрамирование, там одно дело, когда малозаметное, там, а есть же, которые действительно шрамируют, чтобы... мужчины, чтобы выглядеть тоже более мужественно, потому что шрам украшают. И здесь несколько причин. Ну, безусловно, скажу, что это болезненное состояние, выходящее за нормотипическое такое поведение. И, опять же, это чаще молодые люди, которые, безусловно, чувствуют, ну, такую внутреннюю неуверенность, не могут, наверное, по-другому как-то свою мужественность проявить, и, ну, опять же, подвержены каким-то вот влияниям соцсетей, субкультур, где прославляется вот такой образ, который хочется быть похожим. Мы понимаем, что в молодом возрасте, подростковом, юношеском, идентичность, то есть самоощущение, самомнение, самопрезентация формируется. То есть это уязвимое время для как раз разных вот таких экспериментов над собой. И когда ты не знаешь, каким ты хочешь быть, или ты знаешь, кем ты хочешь быть, но не хочешь прикладывать реальных усилий в спортзале, в том же, то, конечно же, возникает соблазн вот такой быстрый, ну, опасный для здоровья, конечно же, способ использовать. То есть есть такая какая-то, наверное, иллюзия, что вот можно быстрым путем стать другим человеком. И так как внутреннее менять намного сложнее, это уже, наверное, ко всей вот вашей тематике, вот это, да, как выглядит looking, да, то есть это внешнее, да, абсолютно впечатление. То есть внешнее, конечно, поменять проще, чем внутреннее. Потому что быть настоящим мужиком, это, ну, а так как они, видите, для них все-таки настоящий мужик, это такой с большим подбородком волевым, да, с такими контрастными скулами. Ну, то есть для кого-то быть мужиком может быть таким утонченным метросексуалом, да, то есть, ну, для этих это мужик в таком, в классическом понимании. Да, потому что внешность, естественно, она должна как-то описывать этот внутренний мир. А вот, но силёнок-то не хватает, это что такое настоящий мужик? Это ответственность, это способность защитить слабого, это сила, не только как бы, да, и моральная, и физическая. Но эти, над этим нужно работать, безусловно. Да, и над характером, и над силой воли, и над умением взять ответственность, иметь смелость защитить, иметь смелость вступиться в какой-то момент, может, там какая-то, ну, классические подростковые какие-то, ну, драки, мы тоже их не поддерживаем, но это часть взросления. Ну, а что, можно вот так вот пойти себе просто наколотить вот эти все скулы, как бы, как будто ты уже такой вот, понимаете, бывалый. Бывалый уже везде и защитил, уже из-за слабого вступился и подвиг совершил. Ну а по факту это, конечно, бутафория. Это с одной стороны, и с другой стороны, мы не забываем, что есть тоже характерно для подростков в разной степени дисморфофобия, то есть чрезмерная такая обеспокоенность реальными, но чаще всего воображаемыми или навязанными, опять же, соцсетями, недостатками своей внешности. Действительно, соглашусь, раньше этим больше страдали девушки, как бы, да, мы все знаем, что там, ой, у меня тут полсантиметра лишних, ой, у меня здесь вот что-то там такое не то.
17: Лишний килограмм, вот, как говорят девушки.
18: Ну, ладно, килограмм, понимаете, иногда там и килограмма-то лишнего нет, потому что это нереальное, да, недовольство нереальными какими-то вещами. Если лишний килограмм, как уже было сказано, не ешь и бегай, как говорится, его не будет. А здесь уже и не ест, и не бегай, да, потому что это все-таки дисморфофобия, это уже болезненное состояние. То есть, повторюсь, оно есть у всех подростков, ну, там, в каком-то проценте. Но когда идет самоповреждающее поведение, опасное для здоровья поведение, конечно, это уже дисморфофобия. Ну, простите меня, в таком ближе к психиатрической, да, истории, потому что человек реально наносит себе увечья, которые могут, ну, иногда и угрожать жизни. Можно же себе проломить там череп, да, как бы, как, простите, это уже совсем не очень. То есть такая аутоагрессия, то есть, ну, серьезное состояние, я бы не стала как бы к какой-то такой игре к этому относиться, если ваши близкие вдруг решили таким заняться, а все-таки показать специалисту, потому что иногда это бывает и начальным проявлением каких-то более серьезных расстройств, в том числе, кстати, депрессивных расстройств. Ну вот не нравлюсь я себе, да, то есть, ну, это же больно, понимаете, да, бить себя молотком по лицу, ну, просто представьте.
16: Да, зато когда это делает больно, умудренный миллионами подписчиков блогер, тогда это становится хайповым. А мы же разбираемся в этом и понимаем, что это совсем, совсем не тот путь, чтобы стать мужественным и сексуально привлекательным. Спасибо. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами в прямом эфире. Что такое бонсмешинг? Мне кажется, это попытка чуть-чуть улучшить себя дешевыми и непонятными средствами. Мне кажется, именно в этом ключ.
17: Ну, внешность становится проектом всей жизни, и это, мне кажется, уже психологическая цена лукс-максинга, нежели чем физическая. И знаешь, очень часто говорят, что, во-первых, у тех, кто слишком заморочен на своей внешности, есть еще и синдром самозванца, потому что всегда кажется, что ты не настолько красив, насколько тебе говорят об этом. Ну, а второе – это проблема одиночества.
16: Спасибо вам за внимание. На этом прощаемся. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Этим утром были вместе с вами.
17: Всем хорошего дня. Берегите себя, любите себя такими, какие вы есть. Ну и, может быть, немножко улучшайте себя, украшайте себя улыбкой.
1: Совет дня. Глубоко копаем.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова.
3: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине, но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые. Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Новый антибиотик должен преодолеть эту защиту, найти жизненно важную мишень и при этом не повредить клетки человека. Но научная сложность – только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Курс лечения обычно короткий. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал, размножается и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важные преимущества. Они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких. Сегодня исследователи работают не только с фагами, но и с антителами, новыми молекулами и технологиями, которые вмешиваются в работу бактериальных систем устойчивости. Проблема новых антибиотиков в том, что здесь медицина воюет с живой системой, которая постоянно меняется.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Совет дня.
4: Радио России.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
24: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
23: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
24: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии «Self-Dox-Vision». Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
23: О каких именно преимуществах идет речь?
24: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но

0: Проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. Звоните 8 800 777 60 60. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
0: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатно.

0: Бесплатной горячей линии. Узнавайте подробности о Вижене по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. 24 сентября. Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. При обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
7: Реклама.
8: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с первым замглавы МВД. Операторы «Герани» Вооруженных сил России поразили в Киеве перевозившую военные грузы фуру. И мошенники начали взламывать аккаунты россиян под видом перерасчета за ЖКУ. Все подробности далее. В Россию каждый год с разными целями въезжают около 9 миллионов иностранцев. Сейчас на территории страны находится от 6 до 6,5 миллионов иностранных граждан. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным. Президент предложил обсудить госполитику в сфере миграции.
10: Поговорим о реализации государственной политики в сфере миграции. Да? Мы представили доклад, я так понимаю, за полтора года, которые прошли.
11: В прошлом году вами принята концепция государственной миграционной политики. Вы четко определили задачи, значит, для миграционной службы. Нами проработаны, исходя из поставленных задач, вопросы. И свой доклад я хотел бы начать с миграционной ситуации, коротко. По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек, иностранных граждан, с разными целями. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 миллионов человек. Из чего это состоит, характеристика? Порядка 3 миллионов – это трудовая миграция, 1,7 миллионов – это члены семей, 1 миллион – это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки. И еще такой показатель, как 800 тысяч – это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, значит, заносим в реестр контролируемых лиц, и в отношении них происходят разыскные мероприятия.
9: Как отметил Путин, количество принудительных выдворений нелегалов после реформы регулирования сферы миграции выросло в 2,6 раза, то есть на 85%. Глава государства провел встречу с Кикотем в Кремле накануне, в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции МВД, который ежегодно отмечают в России 11 сентября. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ведомству удалось задержать бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. Он дал признательные показания. Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Российские операторы дронов «Герань-4» «Сикер» нанесли удар по логистическому транспорту ВСУ в Киеве. Целью стал грузовой автомобиль, перевозивший грузы для ВСУ в районе Киева. Он уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны. Российские военные ночью нанесли удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир, который их сопровождал. В Николаеве поражен склад беспилотников для украинской армии. В порту Черноморска Одесской области под удары попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Цели были поражены ударными беспилотниками. В Минобороны добавили, что силы ПВО за ночь уничтожили 448 украинских БПЛА над 14 российскими регионами и акваториями двух морей. Дроны были сбиты и подавлены с 20 часов среды до 8 утра четверга над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Каспийским и Черным морями. Злоумышленники начали использовать тему перерасчета коммунальных платежей для взлома аккаунтов российских пользователей мессенджеров. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД. По данным ведомства, мошенники создают закрытые группы и выдают себя за сотрудников энергосбытовой компании. Они информируют участников о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить личные данные, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения. После завершения проверки аферисты предлагают перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код, необходимый для авторизации в мессенджере. Данная атака нацелена на конкретных пользователей, а среди членов группы могут находиться боты, имитирующие действия настоящих людей, создавая иллюзию живого общения. В Москве голосовой помощник на основе искусственного интеллекта стал доступен всем участковым врачам взрослых городских поликлиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, нейросеть фиксирует сведения о жалобах, диагнозах, рекомендациях и другую информацию, озвученную на приеме.
7: Врачу больше не надо смотреть в компьютер, судорожно что-то печатать на клавиатуре. Весь прием он может смотреть в глаза пациенту, проводить обследование и вести вот эту живую беседу, формировать доверие и заниматься пациентом.
9: Сервисом обеспечили всех столичных участковых врачей, а это более 3000 медиков. Первые результаты показали, что время, которое уделяют пациенту, увеличилось вдвое. Президент США Дональд Трамп отказывается спать. Об этом на съезде республиканской партии в Далласе, штат Техас, рассказал глава американского Минфина Скотт Бессент. «Мы сменили президента, который не мог бодрствовать, Джо Байдена, на президента, который отказывается спать», приводит слова Бессента РИА Новости. Ранее американский вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что Трамп, несмотря на солидный возраст, 80 лет, может не спать по 20 часов в сутки, а во время длительных поездок глава Белого дома не спит вовсе. В Москве к концу рабочей недели дожди понизят температуру. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. Если сегодня в столице плюс 25, то в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 18. Однако синоптик успокоил. В предстоящие выходные в центральную Россию вернется солнечная и сухая погода. Правда, температурный режим останется в рамках типичного сентябрьского климата. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Алиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6-6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его сокомандник Луис Энрике не получил приглашение от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. Российский футбольный союз снял трансферный бан с Ростова и Сочи. Об этом написал «Спортэкспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС. С 28 августа оба клуба не могли регистрировать новых футболистов. Ростов задерживал выплату зарплат игрокам, а Сочи нарушил требования при прохождении лицензирования. Далее о хоккее. Борис и Салават Юлаев в регулярке КХЛ провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. Три других матча дня закончились с минимальным перевесом 2-1. Вот только Акбарс обыграл трактор в основное время, Динамо было сильнее Адмирала по булитам, а СКА горчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпедо 3-0. Хоккеист Washington Capitals Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
13: Погода.
9: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, облачно с прояснениями. В Пензе плюс 18-20 градусов без осадков. В Ярославле плюс 23-25, во Владимире плюс 21-23. В Туле и Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 25-27, малооблачно. В Волгограде плюс 20-22 градуса. В Краснодаре плюс 25-27. В Сочи плюс 24-26. В Ставрополе плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов. градусов, временами дождь. В Москве без осадков, плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 19, ясно. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
13: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она хотела быть как все. Работать кассиром в универмаге, по выходным варить борщ для большой семьи, а вечером под абажуром, под перезвон гитары петь песни советских композиторов. Ничего не вышло. Когда твои родители Александр Броневицкий, а мама Эдита Пьеха, природа все равно возьмет свое. Я от всей души приветствую в нашей студии певицу, шоу-вумен, предпринимателя, роскошную Илону Броневицкую.
2: Спасибо большое. Ну, во-первых, не в универмаге, а в гастрономе.
1: Все-таки в гастрономе, да?
2: В продуктовом магазине.
1: Я вот почему-то чувствовала, что ты хотела именно там работать.
2: Да я очень будоражила процесс взвешивания фарша, например. Да, потому что все свое детство я провела с бабушкой в очередях. Советское время было, ну, как бы под знаком
1: дефицита.
2: Послушай,
1: мы все воспитали.
2: Поэтому ребенок, который жил с бабушкой, а бабушка готовила еду и, соответственно, ходил в магазин. Все это время я находилась в очередях, и меня просто очень привлекал процесс.
1: Илоночка, прежде чем мы начнем наш душевный разговор,
2: да,
1: несколько уточняющих вопросов.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста, это правда, что в молодости одно время ты зарабатывала деньги вязанием?
2: Вязанием, мытьем стекол.
1: Мытьем стекол? Это что-то новое?
2: Да, я вас умоляю. Ну, кто-то вагоны разгружал. Я вязала, да.
1: А что ты вязала?
2: У меня появились знакомые дамы, которые, ну, в советское время вообще оно порождало в людях много креатива, да? Вот как говорила Эдита, гольно, выдумки хитро.
1: О, да-да-да.
2: Но она это говорила, ну, можно сказать, просто так. А многие-то люди, они действительно были хитры, они были изобретательны, и я волею, как бы, провидения познакомилась с двумя сестрами, которые досконально освоили вязальные машины. И они делали, как это изделие, которое производилось ими, было абсолютно неотличимо от промышленного.
1: Так.
2: А поскольку этого не было, ну, просто вот мы сейчас говорим, а люди не понимают, что ты приходишь в магазин, и там нет ничего.
1: Ничего.
2: Да. Они вязали вот эти «Летучую мышь», например, да? Журнал «Бурда Моден», который называли «Бурда», он рекомендовал себе шить самим там и вязать. И вот в моде «Летучая мышь». В продаже ее нет. Значит, она вяжется.
1: Это такой балахончик. Типа,
2: ну, это треугольник, да. Да. Дельтаплан такой. Ага. Женщины носили на себе дельтапланы. Короче, они это вяжут. Все заделочки такие, как у фирменного изделия. Фирменный край. То есть край вот не как на машине вязаны, а такими петельками. И я так этим увлеклась, что, ну, я всегда что-то умела руками делать. И мне показали все заделки. Там кительный, тамбурный, культурный край. Я взяла на прокат машину «Нева». Она вязала, надо сказать, одну вот только такой петлей.
1: Да,
2: вот,
1: да, вот сейчас
2: как
1: тоже.
2: Это ремарка показывает лицевые. Так. Вот, соответственно, для того, чтобы была резинка, изнаночные надо было рукой поднимать. Все вязала, поднимала культурный край, нитку выдергивала, сшивала.
1: Слушай, подожди,
2: далее, стоп, далее самое интересное. Шла к Эдите в шкаф. Аккуратно срезала бирку с какого-нибудь импортного,
1: как тебе не стыдно,
2: костюма, пришивала к этому. Далее брала чуть-чуть, немножко каких-нибудь бисеринок или пайеточек, там же, примерно в этом же месте, расшивала и далее продавала.
1: Так ты была цеховик.
2: Я была такой, да, такой небольшое у меня было цеховое производство. Далее я действовала уже как фарцовщица. Это сбывалось все под эгидой. И, надо сказать, приносило очень приличный доход. Извините, я же не воровала ничего,
1: кроме
2: бирки.
1: Вот у все. Мамы. Это правда, что в детстве твоего сына Стаса Пьеху, ну, в детском садике дразнили Геркулесом?
2: Ну, правильно, у меня был муж, с которым мы, собственно, воссоединились в законном браке, правда, ненадолго.
1: А ты его любила.
2: Я его любила, а почему я, как бы, а что, нормально,
1: да,
2: любила. Вот, так и красивый был, очень талантливый литовский режиссер, который, фамилия у него Герулис, Петро Герулис. Если бы я взяла его фамилию в браке, я была бы Герулине. Я была бы Илона Герулине. А Стасик был Петро Герулис.
1: А вот так даже?
2: Ну, типа того.
1: А вот. Стасику поменяли фамилию, нет? Или он
2: Стасику
1: так...
2: поменяли фамилию. Опять же, вот давайте развеивать всякие мифы.
1: Вот я про это говорю.
2: Все говорят, вот она ему типа фамилию
1: подогнала.
2: Да. Нет, ему было тогда лет 6, наверное, или 7, и никто вообще не знал, кем он будет. Просто мы были уже в разводе, дразнили Геркулесом. Как бы было предложение, типа, а давай сделаем Пьеха. А мне-то все равно. Ну, пьеха так пьеха. Я подписала как бы какую-то бумажку, и ему поменяли фамилию. Потому что у Эдиты было такое желание. У нее рано умер папа. Да. Эдита как-то вот она говорила, я так хочу, чтобы еще один Станислав Пьеха. У нее есть некий такой добрый сказочный миф касательно ее папы, который очень рано покинул этот мир. Она говорит, меня обижали мальчишки, и я прибегала к нему, он меня жалел. Он выращивал розы в нашем садике. В общем, я потом... Ну, есть фотографии чуть-чуть его. Он какой-то был очень интеллигентный, красивый человек, даром, что был шахтером. Наверное, он был артистом в душе. Вот. И вот она хотела, чтобы был Станислав Пьеха. И, в общем, он в ЗАГСе, в одном из ЗАГСов Ленинграда, он был явлен миру.
1: Скажи мне, пожалуйста, ну, это правда, что твоя пенсия 14 тысяч рублей?
2: Да. Слушайте, я, возможно, что-то там не додала
1: родине, да?
2: Нет, не додала точно, потому что работала, в общем, в фрилансе уже последнее время.
1: Если честно, вот если бы я был автором романа «Портрет Дориана Грея», я бы сделал героя с женщиной и назвал бы ее Илоной.
2: Давайте Эдита ее для начала назовем. Это будет главный портрет, да, там посмотрим.
1: А там посмотрим. Ну что, начнем с детства. Скажи, пожалуйста, кого ждали, дочку или мальчика?
2: Куда я знаю? Не ждали никого, там торопились, работали. Слушайте, у людей, ну, настолько пошла стремительно наверх карьера. И, в общем, я понимаю, что принять...
1: Не вовремя ты, как говорится, подвернулась на этом жизненном пути.
2: Да, вот. Но, видите, подвернулась же, и слава богу. Кто-то перед вами все-таки сидит, стало быть, все сложилось. И надо сказать, что я понимаю сейчас прекрасно, что вот взять и остановиться, когда у тебя просто...
1: Прет
2: прямо. Они становились любимцами всей страны. И вот так взять и остановиться.
1: Но это была звезда просто первичная.
2: Да, они правда были самые любимые артисты. И все, выскочил комочек, ну, передали меня бабушке. И слава богу, и я могу сказать, что ну нормально, это нормальная практика. Сейчас артисты говорят, я типа отдала там много сил работе и много ребенку. Тогда была другая система. У них были гастрольные туры. Даже я застала, у меня рекорд 82 концерта за месяц. Это правда. И у них было примерно 60 в месяц стабильно. То есть они уезжали, и их никто не видел.

0: всей души. С Вадимом Тихомировым.
1: Кстати, когда ты стал блондинкой? Вот ты вначале носила косу в школе, потом ты была рыжая, как химоза у тебя
2: была. Я, знаете ли, стриглась у Сергея Зверева. Он был другой, он иначе выглядел и был гениальным парикмахером. Сейчас, во всей вероятности, он будет депутатом, и поэтому стричься у него нельзя. Хотя жалко, мы потеряли потрясающий талант. Я помню, что вот я так головой тряханула, а у меня щих само коре укладывалось. Я думаю, гений. И цвет у меня был ярко-рыжий. Мне так хотелось. Вот. А потом что-то не заладилось. В общем, вот как-то из рыжего покрасили в белый, и понравилось. Мне говорят, тебе идет, мне сказали. Ну и все.
1: А ты стала себя как блондинка, нет? Ведь ты же совершенно другая.
2: Я черная. Вот думаете, я об этом думаю? Человек говорит, ты блондинка, а я-то черная в голове. У нас все женщины очень темной масти.
1: Как ты вдруг вот в детстве такая была помпушка, а потом про резко...
2: Я не была никакой помпушкой.
1: Ну не помпушка, это такая, такая, такая крепенькая такая
2: да,
1: была.
2: Я 50 килограмм весил, какая
1: да
2: помпушка.
1: Ладно?
2: Я не была... Ну, был какой-то момент в институте, меня там что-то расколбасило. У меня очень широкое лицо. Как так сделать, чтобы оно поместилось в паспорт? Оно не лезло в паспорт.
1: Время смешить.
2: Широкое лицо, да. И все думали, что за широким лицом очень широкое тело. Но я не такая... Я же играла там в волейбол, там за сборную школу. Я такая спортивная была девочка.
1: Ты сейчас спортивная?
2: Стреляла. Сейчас, ну, сейчас как?
1: Да ладно, прекрати. В отличной форме.
2: Да, слушайте, я ничего не делаю, мне некогда. Ну, да, я вот, если можно идти пешком, стараюсь идти пешком. Я всегда всем говорю, что, друзья, ну, если нет возможности, давайте просто изыскивать ее для себя. Угу. Потому что можно пройтись пешком, лучше пешком. Фитнес, ну, нет времени им заниматься. А, хотя все говорят, это вранье, потому что если хочешь, всегда найдешь. Правда?
1: Скажи мне, о любви еще думаешь?
2: Ну, что-то все реже. 14 рублей просто. Нет, какая любовь? Ну, не знаю. Да я что о ней думать? А, ну, если она вдруг как бы... Ну, как да. Это, любовь тебя настигнет. Ежели настигнет, то настигнет. Но что-то я не знаю.
1: В твоей жизни был такой интересный человек Геннадий Иванович.
2: Геннадий Иванович, он был отчимом моим, да. Он был мужем мамы. Нелюбимым. Это был враг номер один, потому
1: да
2: что
1: ладно.
2: Пубертатная девочка вдруг теряет любимого абсолютно папу, от которого уходит мама, угу. Семья разваливается,
1: ну, в общем,
2: расползается земля под ногами, и появляется Геннадий Иванович. Ну, он же виноват во всем.
1: Ну, конечно, да.
2: Конечно, на самом деле такой, ну, неплохой мужик он был. И...
1: А вот кто первый пришел в театр БУФ? Ты?
2: Театр БУФ – это мой курс.
1: А как Геннадий Иванович стал директором этого театра?
2: Мы остались в этом театре. Директора взяли из каких-то ленконцертовских кадров, угу. И уже такой освобожденный от коллектива Эдиты Пьехи, разведенный с ней в браке Геннадий Иванович, каким-то вообще макаром чудодейственным стал нашим директором.
1: Да ладно?
2: Я думаю, господи, опять он. Вот. Но, тем не менее, я уже все ему простила, мы уже любили друг друга. Он был хороший парень, он там помогал мальчишек от армии, как-то
1: слушай,
2: отмазывать.
1: Скажи мне, да, а Игорю Корнелюку он тоже помог от армии?
2: Я думаю, что у Игоря Корнелюка такое плохое зрение, что ему помогать не надо.
1: Mm-hmm.
2: Но вопрос в том, что я уже ушла тогда. А-а-а. Потому что Игорь Корнелюк пришел музыкальным руководителем театра на место моего мужа Юры Быстрова. Мы отвалили в паре, угу. И работали год у Эдиты. А пришел выпускник консерватории,
1: да,
2: молодой, с вот с такими толстыми очками.
1: Ты знаешь, Лонечка, дело в том, что сейчас на связи у нас находится замечательный
2: Корнелюк?
1: Артист, композитор.
2: Мой милый.
1: Игорь, добрый день. Здравствуй, Игорь. Ну что, послушал про себя правду?
2: А что, правду кучу?
3: Я просто как окунулся в юность, потому что я слушаю эти разговоры про Геннадия Ивановича.
2: Геннадий Иванович, да.
3: Про Юру Быстрова, про это удивительное время, когда... Деревья были как-то выше.
2: И музыка лилась, сама собой.
3: И музыка лилась рекою сама
2: да,
3: собой.
2: Да.
1: А вы не встретились на сцене вместе с Илоной? Может быть, какой-то спектакль
2: начали? Да мы снимались.
3: Мы с Илоной снялись в программе большой.
2: Тогда. Она называлась «Куд-куд-куда» или «История», типа с чем-то, с поп-музыкой или конвалесценцией.
3: Илона, у тебя потрясающая память.
1: Феноменально,
2: да.
1: Я тоже все время думаю. Вот Игорь, она выпивает так же, как и мы, но все помнят. Нет?
2: Извините, уже давно.
3: И дело в том, что после этого фильма ко мне на всех концертах приходили записки с вопросом, правда ли, что я зять Эдиты Пьехи?
2: Мне аналогично все говорили, а вы С мужем Игорь сегодня здесь.
3: Да, вот
2: это...
1: Игорь, и все-таки я все время думаю, почему ты Илоне не подаришь какую-нибудь новую песню?
2: А потому что Илона работает ведущим.
1: Знаешь, что всегда хорошо, когда ведущий вдруг раз иногда и спела.
2: Нет, стойте, дайте я скажу Игорю в глаза, можно сказать. Я из Эдитиного репертуара очень выборочно люблю песни. Хотя они все гениальные, но есть любимая. Это любимая песня, это «Пусть будет вечер белым-белым». Это совершенно гениальная песня, которую Игорь подарил Эдите. И они пели как-то еще и вместе.
1: «Пусть
2: и
1: будет такая... вечер белым-белым».
2: Да, это какая-то свежая, нереально вот такая вот, вот волна красоты в ее творчестве. Поэтому спасибо тебе, Игорь. Ты талантливейший композитор нашего времени. Со своим словом.
3: Спасибо, Илоночка. Да. Спасибо.
1: Я ненавижу людей, которые поют в караоке. Но иногда, когда меня пробивает, я пою только одну песню.
2: «Город, которого нет». Так, я вам скажу вот что. Подождите. Петь в караоке Корнелюка сложно. Потому что он пишет песни, рассчитанные на его вокальные возможности, которые практически приближены к вокальным возможностям Фредди Меркьюри. Поэтому хрен ты споешь песню Корнелюка в караоке.
1: Ну, аплодисменты срываю.
2: Пойте, знаете ли, Добрынина. Там проще партия вокальная.
1: Игорь, спасибо большое, что были с нами на связи.
3: Илоночка, целую тебя.
2: Обнимаю.
1: Пока.
2: Обнимаю.
1: Игорь Корнелюк, замечательный композитор, исполнитель.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Почему мы злопамятны? Почему мы все время помним плохое, нехорошее?
2: Неправда, мы помним все. Мне кажется, что наоборот, человеческая память имеет такое свойство вытирать плохое и как бы потом при воспоминаниях возвращаться к тому, что как-то больше радует. И, может быть, тот, кто злопамятен, тот, может быть, немножечко уже с диагнозом. Потому
1: да,
2: что, мне кажется, вспоминать больное, это как, знаете, на прыщик вот нажимать, а нафига на него нажимать? Поэтому мне кажется, что в этом нет резону.
1: Я просто, знаешь, почему спрашиваю тебя? Ведь у тебя были с мамой непростые отношения.
2: Да нормальные у меня отношения.
1: Нет, даже были. Один раз она подняла на тебя руку, а она потом извинилась.
2: Подождите, она... Стоп! Смотрите, даже один раз она...
1: Как это был не один раз?
2: Есть дети, которых бьют ремнем каждую неделю. Один раз там Эдита меня треснула. Ну, слушайте, ну, издержки как бы... Дети сложные бывают. Я там... Конечно, у меня все были на гастролях. Конечно, я отбилась от рук. Конечно, мы там бухали этот портвейн, и меня потом треснули, Эдита там треснула, а я хамила. Один раз Эдита, у меня не было с ней никогда сложных отношений. Можно сказать иначе, у нас с ней было мало отношений, потому что мы все-таки виделись, ну в 100 раз меньше, чем обычно дочка видится с мамой.
1: Ну, несколько коротких вопросов.
2: А, отвечать да нет?
1: Да нет, почему?
2: Ваш любимый цвет, да. Да, все.
1: Твоя самая большая потеря в жизни?
2: Слушайте, да... Нет, я не знаю. Я скажу больше. Наверное, еще не было. Вот когда я умру, умирая, я скажу, я расстаюсь с жизнью, и это моя самая большая потеря.
1: А тогда твой самый большой успех в жизни?
2: Ой, каждый раз. Я же достигатор. Вся моя жизнь делится на достижение каких-то маленьких и больших целей, и каждый раз это самый большой в жизни успех. Ты его возымел, и вперед дальше. Вершин много.
1: Скажи мне, если бы вот ты шла по улице, и вдруг при входе в парк на лавочке ты встретила бы Господа Бога, что бы ты у него спросила?
2: Как бы я поняла, что это он? Знаете, вот это как раз, опять же, вот философия такова, что мы его, наверное, встречаем постоянно, потому что что такое? Вот Господь Бог – это что? Это все. И каждый день, наверное, мы можем у него что-то спросить. Иногда делаем, иногда не делаем. Поэтому, наверное, надо стремиться к тому, чтобы его узнать для начала.
1: И еще, знаешь, я тебе скажу, ты мне всегда казалась такой стальной, железной леди. Но... И вдруг я понял, что в этой стальной, железной леди бьется маленькое девчачье сердце.
2: О-ля-ля. Ну, спасибо. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, спасибо.
1: Стучи дальше.
2: Пошли стучать дальше.
1: Да. Спасибо тебе большое за этот откровенный разговор, который был от всей души.
2: Спасибо. От всей.
1: Илона Броневицкая была у нас в гостях.

Я знаю Илону почти 30 лет. Она очень закрытая, иногда жесткая, нетерпимая. Но в жизни свой парень. С удивительным чувством юмора и надежным дружеским плечом. Я очень рад, что мы встретились и поговорили с ней от всей души. С женщиной, которая сделала себя сама, которая верит в торжество справедливости и которая смотрит в будущее.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Уважаемые друзья, это программа о коллекционерах, и я, ее ведущий Николай Мамулашвили, сердечно вас приветствую. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам Анастасия Некрасова. Она этнограф, искусствовед, и, как Анастасия порой сама говорит о себе, бытоноситель и бытописатель России дореволюционной, и, конечно же, она коллекционер. Анастасия, рад вас видеть снова рядом со мной у микрофона.
2: Николай, очень рада продолжить нашу беседу.
1: У вас большая коллекция, вы коллекционируете собираете много чего интересного. Во всяком случае, у вашей обширной коллекции нет определенной тематической направленности, но, тем не менее, вас, прежде всего, позиционируют как коллекционера старинной русской игрушки. Впрочем, вы собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом и историей разных народов мира. Вы долгое время жили в Средней Азии, и это я вспомнил не случайно. Я просто хочу вас подвести к истории почти детективной о ваших приобретениях в Узбекистане, кажется. И, конечно же, как вы все это богатство везли?
2: Николай, да, эта история детективная. Сейчас мне уже не страшно об этом говорить, хотя, в общем-то, каждый раз вспоминаю, каждый раз тоже бегут мурашки. Это правда, я прожила в Средней Азии больше 4 лет, жила я в славном городе Алматы, в Казахстане, и, в общем-то, оказавшись волею судеб, это был не мой личный выбор, но когда я приехала в Казахстан, я поняла, что настало время заняться изучением местных промыслов. Я коллекционировала игрушку, я научилась ткать ковры, жила в одной семье замечательной на юге Казахстана. Я играла на кобызе, это такой казахский вариант скрипки. Я собирала традиционные промыслы, и, конечно же, я увлеклась, в общем-то, таким традиционным серебром Средней Азии, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане все было собирать достаточно просто, но когда я в первый раз поехала в Узбекистан, поехала не просто увидеть эту невероятную страну, эту удивительную архитектуру, наесться вдоволь плова, лепешек, да. Простят наши слушатели, что мы их тут соблазняем такими вкусами. Да. Да. Ну и, конечно, я мечтала приобрести не просто якобы что из украшений. Больше всего я хотела купить комплект, традиционный свадебный комплект украшений узбекской невесты. Это так называемый тилякош. Это ювелирное украшение, которое надевали на... могли надеть на платок, могли надеть на тюбетейку. В переводе это значит «золотые брови». И нагрудное украшение, которое называется зюби-гардан. И височные украшения, которые называются гаджаки, которые повторяют форму самого уха. Мечта-то, конечно, хорошо, но как это, в общем-то, воплотить в реальность, я поняла, что главная рекомендация не лететь самолетом, а ехать поездом. Поэтому билет обратно у меня был взят что-то, по-моему, около суток. Я ехала в сидячем вагоне 3-го класса, чтобы не привлекать лишнего внимания. И, в общем-то, эти предметы мне удалось купить. Был куплен и телякош, был куплен и зюби-гардан, но спасибо большое антикварам Ташкента, Бухары и Самарканда, которые предупредили меня, что, скорее всего, меня развернут на границе, в лучшем случае выпишут штраф и лишат вещей, а в общем-то, могу и присесть. Но я подумала, что не бросать же мне эту красоту здесь, и, в общем-то, иду на риск. В чемодан свой я не положила ничего. Я купила с собой в дорогу лепешек, зелени, помидорок, и в этот пакет с зеленью, дошираком и лепешками положила телякош и зюби-гардан с надеждой, что вот этот пакет точно внимание не привлечет. Повесила его на крючок рядом с собой. В этот момент у меня была куплена и взята с собой книга по истории Бухары. Ела лепешку, пила кофе 3 в 1, закусывала укропом и нервно посматривала на пакет. Таможня. Чемодан был перевернут с ног на голову, потому что вид меня, надо было одеться скромнее, мой вид с книжкой про историю Бухары в вагоне 3-го класса вызывал какие-то сомнения, поэтому меня проверили, что под одеждой, проверили и чемодан, но на вопрос, а что в пакете, я взяла себя в руки, это был верх самообладания, сказала лепешки, доширак и зелень. Пакет трогать не стали, я села и поняла, что меня парализовало, я не могла не только читать, я не могла шевелиться, часов 6 я ехала, не дыша, ожидая, когда уже таможенники точно не пройдут. потом пошла в туалет, надела, мне кажется, на себя этот телякош и дебигардан, понимая, что меня уже не лишат этой красоты, и я, признаться вам, не рассказывала об этом ни друзьям, ни близким, ни родным, что я так рискую, в общем-то, могу не вернуться обратно, потому что решила поставить на кон буквально свою жизнь, но не привезти эти предметы я просто не могла, потому что, опять же, желание поделиться, рассказать об этой красоте, и для меня самое важное на лекциях, там, при работе с детьми и взрослыми, дать возможность посмотреть, потрогать это вживую и даже примерить на себя. Собственно, после возвращения из Казахстана и Узбекистана у меня был год работы в Музее Востока. Это такой был неожиданный виток биографии, где я как раз делилась нажитым опытом, показывала и позволяла себе так даже, в общем-то, в музей принаряжаться. Но история, правда, детективная, слава богу, она позади. С игрушкой таких рисков, сразу скажу вам, нет. Это все-таки вывоз ювелирных украшений.
1: Вы сейчас сказали игрушки, но помимо игрушек есть очень много интереснейших экспонатов. Я имею в виду портрет Екатерины Великой, если не ошибаюсь, написанный в жанре примитивизма. Вы даже провели целое расследование. Если мы успеем по времени, то я хотел бы, чтобы вы пару слов сказали и о замечательных церковных книгах в окладах.
2: Да, это две разных истории. Портрет Екатерины, выполненный такой в духе народного примитива, это работа невероятного художника Бабайкина. Какое-то время жил в Ярославской области, основную часть жизни жил недалеко от Вологды. Эта работа, и вообще впервые об этом художнике я узнала 18 лет назад, произошло это в том же Ростове Великом, я уже, в общем-то, в предыдущих беседах с вами упоминала этот город, в местной лавочке я увидела три наивных иконы и три лубка на военные светские темы. Обратившись к продавцу, что же это такое, чьи это работы, я была просто восхищена, она мне сказала, что она не знает, что они попали в магазин случайно, просто принесли местные жители, вопросов никто никому не задавал. По какому-то невероятному чутью я поняла, что передо мной гениальные произведения. Помню, что звонила, собирала деньги, купила эти работы, привезла их домой. В безвестности прожила с этими работами долгие годы. И только, наверное, это было года 4 назад, я увидела у одной девушки, у замечательной художницы Маруси Соловьёвой, что она оказалась в Вологде в маленькой антикварной лавочке и убедила продавца пустить ее не только, скажем так, в основное помещение, но и на склад. На задворках этого магазина она увидела работы этого художника. И спасибо большое владельцу этого антикварного магазина. Он знал, что это за художник, что это художник Бабайкин, что жил такой, в общем-то, во второй половине 20 века. То есть он был достаточно, ну, в общем-то, близок к нашим с вами современникам. Был удивительным человеком с очень непростой судьбой. Можно сказать, что он был таким блаженным второй половины 20 века. Писал буквально за кусок хлеба, за обед. В какой-то момент его творчеством увлекся местный богатей, скажем так. Это тоже для меня не менее поразительная история, что местный богатый предприниматель, владелец там продуктовых магазинов, увлекается творчеством Бабайкина. И начинает скупать работы того, в общем-то, не столько за деньги. Он дарит Бабайкину краски, холсты, дает возможность писать. Здесь я узнаю про этого художника и понимаю, что вот так судьба свела нас с ним и представила друг другу спустя 10 лет после приобретения этих картин. Что касается церковных книг, то да, это тоже удивительная история. Это история такая находок и работы над собой коллекционеру, что нужно не лениться, и правда, каждое свободное время, если оно у тебя есть, заходить в те или иные лавки, на те или иные сайты. И вот эти книги были найдены в Московском доме книги, в букинистическом отделе. Зашла, честно сказать, посмотреть совсем другие вещи. У меня была еще небольшая коллекция русско-французских словарей рубежа веков, когда я глубоко занималась языком. Зашла посмотреть, появились ли какие-то новые старые словари, и вижу эти церковные книги. Замирает дух, я спрашиваю, чья это коллекция. К сожалению, имени коллекционера они не знали, потому что книги сдавал его правнук, сказал, что держит на русском севере, всю свою жизнь посвятил тому, что собирал, коллекционировал церковные книги, переписывал их вручную и потом оформлял старинными окладами, тесьмой, всевозможными бусинами, золотным шитьем. И вот так все свое время, все свои силы и все деньги тратил на то, чтобы оформить главные для него в жизни церковные книги. Вот, собственно, три книги тогда и были мною приобретены. Придя на следующий день в магазин с надеждой купить остаток коллекции, обнаружила, что другой такой же фанат, к сожалению, уже купил все остальное. Но эти три книги — это история со мной, напоминание о том, что коллекционер дремать не должен. Поэтому, в общем-то, всегда нужно держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит и появляется, в общем-то, вокруг тебя.
1: Вы настоящий коллекционер. Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории разных народов мира. Анастасия, не прощаюсь надолго с вами. Ждем вас снова в нашу студию.
2: Николай, спасибо большое, с огромным удовольствием.
1: Уважаемые друзья, мы завершаем программу. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями и до новых встреч.
0: Коллекционер. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здрава Лайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостьей Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
7: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
6: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
7: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
6: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
7: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. 12. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
6: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
7: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
6: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
7: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от

0: Естественно, пищевое масло сосны полезно абсолютно всем, и особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день, как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим, и помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
1: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
0: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
1: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
0: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот. Слабые места сдаются патологическому процессу первыми. Но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы. То есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
1: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
0: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
1: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
0: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
1: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
0: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
1: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
0: Да, давайте, друзья. Мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшать.

0: улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
1: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
0: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
1: целом.
0: Ну да,
1: то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
0: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
1: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановск. Реклама.
3: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама.
2: Московское время 11 часов. Радио России.
8: Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поручил МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни в России. До 28 увеличилось число пострадавших при атаке безэкипажного катера в Сочи. И россиян начнут уведомлять о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Все подробности далее. Страны, из которых приезжают мигранты, заинтересованы в их подготовке к жизни в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с первым замглавы МВД, начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андреем Кикотем. Президент поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России.
10: С коллегами в разговоре, когда, особенно, прежде всего, конечно, из стран, откуда к нам приезжают трудовые мигранты, они заинтересованы, чтобы мы вместе готовили тех людей, которые хотят приехать на работу в Россию, готовили к этой работе и жизни в России, чтобы русский язык там изучали. Они хотят это делать, чтобы больше было преподавателей русского языка, чтобы дети могли получить эти знания необходимые и так далее. Без этого нам трудно организовать нормальный процесс. Конечно, это дело не вашей службы, не только вашей службы, но всего правительства. Но я попросил бы вас тоже это инициировать в правительстве Российской Федерации.
9: Глава государства накануне вечером встретился с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Встреча прошла в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, который отмечается 11 сентября. Российские операторы дронов «Герань-4 Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цель поражена, отмечается в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее в ведомстве информировали, что российские военные нанесли ночные удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, а также буксир сопровождения. В Николаеве под удары попал склад беспилотников для украинской армии, а в порту Черноморска Одесской области целями стали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. По данным министерства, цели поражены ударными беспилотниками. Число пострадавших из-за атак безэкипажных катеров на набережной в Сочи увеличилось до 28 человек. В их числе двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщалось, что накануне в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров на Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Для приема жалоб и оказания правовой помощи действует горячая линия. Номера телефонов указывают сетевые ресурсы надзорного ведомства. Число обращений за регистрацией в Роспатент только растет в последнее время, заявил Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Премьер отметил необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности.
11: Роспатент в целом защищает интересы граждан и бизнеса, регистрируя права на созданные ими решения. За последнее время таких обращений от российских заявителей по товарным знакам, изобретениям, по промышленным образцам и по программному обеспечению становится все больше. Мы это видим. Президент особо подчеркивает необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности. В ходе стратсессии мы обсуждали, что еще нужно сделать для поддержки инноваций, передовых идей. По ее итогам был ряд поручений дан, в том числе о расширении возможности получать кредитное финансирование под залог результатов интеллектуальной деятельности, что особенно востребовано для малого и среднего бизнеса. Также начат эксперимент по совершенствованию механизма управления правами на разработки в медицине и здравоохранении в целом, чтобы оперативно готовить оценку и патентов и ускорять передачу прав производителям.
9: По данным Роспатента, за последние 5 лет россияне подали на регистрацию порядка 140 тысяч заявок. 1 октября 2027 года банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, к нему на приемы приходят люди, которые узнают об оформленных на них кредитах только после прихода судебных приставов. Согласно принятым законам, с указанной даты кредитные организации обязаны в течение часа после подписания договора отправлять уведомления в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, сумма и условия кредита. Если человек не брал кредит, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора, добавил депутат. Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен начальник управления театров Департамента культуры мэрии Москвы Александр Фокин. Об этом объявила министр культуры России Ольга Любимова. Фокину 38 лет. В 2010 году он окончил продюсерский факультет ГИТИСа. В 2013 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. С 2021 года работает деканом продюсерского факультета школы-студии МХАТ. С 2022 по 2023 являлся директором Центра драматургии и режиссуры. Вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. А в таких условиях купание будет крайне некомфортным. Недели ранее синоптик рассказала, что температура в подмосковных водоемах составляла плюс 13-19 градусов. Спорт.
12: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева остались без нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев объявил, что дуэт больше не соответствует требованиям для участия в соревнованиях. С той же формулировкой в апелляции отказано Александре Степановой и Ивану Букину. Их тренер планирует направить иск в спортивный арбитражный суд. Продолжим о футболе. Вратарь «Зенита» Александр Дегтев на правах аренды пополнил состав Оренбурга. Соглашение между сторонами рассчитано на сезон 26-27. Кроме того, полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков перешел в крылья «Советов». Речь также об аренде. Договор рассчитан до лета. Перед уходом игрок продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. В футбольной первой лиге тоже завершается трансферная кампания. СКА «Хабаровск» подписал защитника Александра Жирова и нападающего Максимова. Они перешли в дальневосточную команду в качестве свободных агентов. Коллектив из Приморского края набрал 3 очка после 9 игр и идет на последнем месте в таблице первой лиги. Бывший спортивный директор баскетбольного «Локомотива Кубань» будет работать в «Зените». Как стало известно изданию «Спортэкспресс», некогда руководитель «Спартака», «Красного октября» и «Руны» Станислав Мамот войдет в структуру петербургского клуба. Он будет отвечать за селекцию в молодежном составе и команде первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Президент хоккейного клуба «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет еще один рекорд Уэйна Грецки. Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане считает, что забросить 11 шайб для нападающего не проблема. По его словам, главное получать удовольствие от хоккея и обходиться без травм. У меня на этом все. До новых встреч.
13: Реклама.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
15: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
17: Погода.
9: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов малооблачно, в Симферополе плюс 26-28 градусов, в Севастополе плюс 21-23, в Ставрополе плюс 20-22, в Сочи плюс 24-26 градусов, в Краснодаре плюс 25-27, в Волгограде плюс 20-22 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, в Туле и Воронеже плюс 24-26, во Владимире плюс 21-23 градуса, в Санкт-Петербурге плюс 14-16 и временами дождь, в Москве без осадков плюс 21-25. Сейчас в столице плюс 21 градус без осадков. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Вопросы образования, ремонта дорог и ЖКХ. Подведены итоги прямой линии губернатора. В эти выходные в советском районе Орла временно запретят стоянку и движение транспорта в районе сквера Семьи. А в Залегаще спортивно-туристический слет собрал почти 400 участников. Далее расскажем подробности. Подведены итоги прямой линии главы региона, которая состоялась 8 сентября. На нее поступило свыше 800 обращений от жителей области. Андрей Клычков отвечал на вопросы орловцев в течение почти 2 часов. Сбор вопросов и обращений проводился более недели через социальные сети, мессенджер Макс, электронную почту, платформу обратной связи на портале госуслуги и по телефону горячей линии. В числе основных тем обращений – строительство школ, ремонта дорог, вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, реализации инвестиционных проектов и трудоустройства граждан. Также в центре внимания были вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей, работы Орловского тыла по оказанию помощи нашим военнослужащим. Все вопросы, на которые глава региона не успел ответить в ходе прямой линии, уже переданы в работу, чтобы каждый обратившийся получил ответ в самые короткие сроки, отметили в пресс-службе губернатора. Запись трансляции доступна в официальном паблике правительства Орловской области в соцсети ВКонтакте. И о происшествиях. Минувшей ночью над Орловской областью уничтожено 13 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 13 раз. 8 выездов на ликвидацию возгораний и 5 на помощь населению. В Орловском округе при пожаре, к сожалению, погиб мужчина. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова расскажет подробности.
2: В 10:54 на телефон 101 поступило сообщение о том, что в поселке Стрелецкий Орловского округа на улице Школьной в многоквартирном 5-этажном жилом доме в квартире на 4-м этаже произошел пожар. По прибытию пожарные из-за сильного задымления в подъезде сформировали звенья газодымозащитников и эвакуировали 15 жильцов из ближайших квартир. В горящей квартире был обнаружен погибший мужчина. В результате пожара в комнате выгорели предметы быта и интерьера на 4 квадратных метрах. На месте работало 9 сотрудников МЧС на 3 единицах спецтехники. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
1: Дважды пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение стерни в Малоархангельский и Ливинский районы. Напомним, на всей территории Орловской области зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности. В советском районе Орла временно запретят стоянку и движение транспорта на нескольких участках в связи с проведением ярмарки «Септемберфест». Запрет будет действовать с 12 часов 11 сентября до 23 часов 13. Нельзя будет проехать по улице 7 ноября на участке от Тургеневского моста до улицы Левый берег реки Орлик, по улице Левый берег реки Орлик от Тургеневского моста до переулка Почтового и по переулку Почтовому от улицы Левый берег реки Орлик до улицы Ленина. Жители просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок. В Залегаще прошел спортивно-туристический слет. Проверяли себя на прочность и соревновались в смекалке почти 400 человек. Как проходила борьба и кто забрал первое место, расскажет Елена Степовая.
3: Собирается здесь уже 8-й год. Программа каждый раз меняется. В этот раз добавили состязания на логику и конкурс биоваков. Надо было обустроить полевой лагерь и удивить жюри. Готовились долго и тщательно, хоть и не 1-й год в списке участников, все-таки это необычный сбор в поход.
4: Вещей целый багажник, целая машина, все как обычно. Палатки, еда, матрасы, спальники, ну и так далее. Собраться, ну, не очень легко, но это всегда приятный опыт.
3: Пользу от этого получают не только участники, но и парк, в котором они располагаются. За каждой командой закреплен участок.
5: Каждая команда вокруг своей территории наводит порядок, а также это костры, без них никак, и уничтожается также и сушняк, и поэтому чистится наш парк.
3: песни под гитару тоже оцениваются. И лучшей по итогу всех состязаний оказалась команда Орловского муниципального округа. На второй строчке – Верховский район. И замкнули тройку спортсмены из Орла.
1: О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юных орловцев проверят на их спортивные возможности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на прямой линии. Программа рассчитана на ребят в возрасте от 6 до 12 лет. По словам главы региона, родители смогут привести своих детей на бесплатное тестирование. На специальном оборудовании специалисты в течение часа будут оценивать уровень физической подготовки и спортивные перспективы. Позже родителям выдадут карту возможностей ребенка, в которой укажут, какой вид спорта для него предпочтительнее. Орловцев приглашают пробежаться по берегу. Юбилейный 5-й благотворительный забег состоится 19 сентября на улицах города. Маршрут будет идентичен прошлогоднему. Дистанции также прежние. От 100 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья до 11 километров 400 метров. Для участия необходима медицинская справка. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе преимущественно ясная погода. Днем воздух местами прогреется до 27 градусов. Ветер южного направления 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном ясно, плюс 23 градуса, ощущается как плюс 21, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. И на этом наш выпуск завершен. Я, Татьяна Курбатова, прощаюсь с вами до 13 часов 45 минут, ну а далее в нашем эфире Юрий Левин.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Выборы 2026.
7: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
8: Программа победы КПРФ. Ограничение роста цен.
7: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
8: Программа победы КПРФ. Социальные льготы детям войны.
6: Выборы 2026.
9: Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
10: Приветствую всех наших уважаемых радиослушателей. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Татьяна Минакова. Как обычно, уже по сложившейся многолетней доброй традиции, в июле-августе 2026 года в Орле в информационно-выставочном центре Орловской области состоялась ежегодная отчетная выставка «Товарищество орловских художников». Сегодня в программе «Тема дня» представители этого творческого союза, а именно председатель ТОХ Геннадий Юрьевич Бабакин. Здравствуйте, Геннадий Юрьевич.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели.
10: Заслуженный работник культуры России, художник, педагог Николай Петрович Комов. Здравствуйте, Николай Петрович.
12: Доброе утро.
10: Рады вас видеть в нашей программе. И член Товарищества орловских художников, хотел сказать, недавний, но не такой уж и недавний, да, уже года 4.
13: Да, около 4 лет.
10: Светлана Юрьевна Васина.
13: Здравствуйте всем.
10: Напоминаю нашим слушателям, что нам можно присылать на эфир сообщение. Номер плюс 7 920 80 84 00. И телефон прямого эфира прежний 43 51 87. В этом году выставка прошла, как всегда, успешно. На вернисаже, как всегда, наградили заслуженных людей. И, как всегда, по нашей традиции, мы начнем разговор о выставке с рассказа о товариществе. Просто для того, чтобы напомнить, с какой целью, когда оно возникло в нашем городе и так уже успешно развивается. Мы вот медленно, но верно, Геннадий Юрьевич, движемся к 40-летию со дня основания уже. Так я понимаю, да? Итак, о главной выставке года и о товариществе нам начнет рассказывать Геннадий Юрьевич Бабакин.
11: 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, народных промыслов, художественные фотографии и профессиональные росписи по ткани в стиле батик мы представили на нашей областной выставке «Товарищество русских художников». Экспозицию нашей выставки традиционно открывают персональные выставки наших товарищей, которые в этом году отмечают свои юбилеи. Иванов Игорь Васильевич, один из основателей Товарищества орловских художников, в 1988 году член правления, представил свои живописные работы маслом. Игорь Васильевич со дня основания вел фотолетопись и благодаря его активной работе мы на сегодняшний день имеем ролики, которые с 1988 года мы, в общем-то, храним и выкладываем в интернете, где можно с ними познакомиться и посмотреть, как развивалось наше товарищество. За многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие изобразительного искусства и в связи с 70-летием Иванов Игорь Васильевич награждается почетной грамотой губернатора Орловской области Клочкова Андрея Евгеньевича. А за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры и искусства Орловской области награжден почетной грамотой областного совета народных депутатов. Далее экспозицию нашей выставки представляет наш юбиляр Руднева Нина Геннадьевна, которая в прошлом году самостоятельно организовала и провела патриотическую акцию для членов СВО. Она называлась «Ангел-хранитель для своих». В ней приняли участие все желающие, которые пришли на открытие нашей областной выставки, и вот эти произведения, ангелочки с посланиями, пожеланиями, мы собрали и отправили на фронт для наших
10: воинов,
11: да, которые на сегодняшний день находятся на специальной военной операции. Соболева Наталья Васильевна и Ланин Алексей Дмитриевич также представили свои живописные полотна. Уникальные высокопрофессиональные произведения «Роспись по шелку в стиле батик» выставила Шенгелия Терия Викторовна, и Молоков Владимир Кельсевич представил свои уникальные профессиональные художественные фотографии. В большой экспозиционной витрине народный мастер Гаврилова Васильева Татьяна Петровна представила игрушки из ваты, посвященные военно-исторической теме. Здесь мы видели царя Ивана Васильевича Грозного, императрицу Екатерину Великую, великого полководца Кутузова и академика Ломоносова и много других известных исторических людей нашей России.
10: Опять же, я видел, даже участник СВО тоже представлен,
11: да,
10: там был.
11: Да, да, да. И отдельная тема Татьяна Петровна посвятила для участников СВО. Татьяна Петровна непосредственно, в общем-то, СВО коснулось ее семьи, у нее погиб зять на СВО, и она непосредственно как бы отреагировала на это событие, и вот непосредственно в памяти своего зятя она сделала ряд произведений, которые выставила на нашей выставке. Экспозицию большого зала начинается с произведений, посвященных теме специальной военной операции, которая сейчас проходит на Украине. Автором является художник-сюрреалист Васина Светлана Юрьевна, которая выставила ряд своих произведений, написанных маслом в стиле сюрреализм. Светлана Юрьевна находится сегодня у нас с нами здесь в редакции. Она о своих произведениях еще расскажет более подробно. Далее продолжила экспозицию нашей выставки известный популярный художник Оленина Оксана Викторовна. Свои сочные, яркие, пастозные полотна она посвятила нашему любимому городу Орлу. Оксана Викторовна активно участвует и помогает нашему товариществу орловских художников в сдаче многочисленной отчетной документации. И за многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в развитие искусства изобразительного Орловской области, Оленина Оксана Викторовна награждена почетной грамотой губернатора Орловской области Клочкова Андрея Евгеньевича. Следующий зал открывается с произведений наших членов товарищества орловских художников. Это Федоринова Письменская Елена Александровна и Белоножка Людмила Викторовна. Они представили свои пленерные работы, которые они в этом году сделали в Калужской области. где в прошлом году стали лауреатами всероссийского конкурса пленэра «Калужская палитра» и стали, получили дипломы первой и третьей степени. Свои новые творческие достижения мы видим на полотнах Кандауровой Екатерины Михайловны и Слободчикова Сергея Анатольевича. Также в этом зале представили свои произведения Тюлин Александр Егорович, выставил пейзажи родного края и портреты своих родных людей. В этом году активно приняли участие кандидаты на вступление в товарищество орловских художников Егоров, Хардин, Виктор Яглевич, Реген Цыганова, Родичев. Приняли участие в нашей выставке и с целью вступить в товарищество наших орловских художников. А Екатерину Николаевну Филину и Игнатова Евгения Степановича мы поздравили с вступлением в наш творческий союз и вручили наши творческие билеты нашего творческого союза. Также на основании Федерального закона России от 19 мая 1995 года об общественных объединениях, статья 25, организация вправе вводить почетные звания, медали, знаки отличия и другие формы поощрения за личные, а также и за коллективные заслуги, было присвоено звание нашим членам товарищества орловских художников Комову Николаю Петровичу, Захарову Сергею Николаевичу, Иванову Игорю Васильевичу почетное звание «Почетный деятель товарищества орловских художников». Это вновь утвержденная форма поощрения нашего товарищества орловских художников, которую мы ввели в благодарность за тот активный труд, который наши товарищи сделали для нас. В целом хочу отметить, что выставка в этом году была активно посещалась, о чем свидетельствовали и отзывы наших зрителей. К счастью, у нас уже очень много есть поклонников, которые посещают нашу выставку. Ну и в дальнейшем, я думаю, мы будем поддерживать наши активные традиции, которые уже мы сохраняем и реализуем на протяжении многих лет.
10: Ну, замечательно, что выставка эта действительно в ряду других не менее интересной оказалась. И вот вы перечисляли имена, и я вспоминал, что многие, если не большинство из вами названных художников, были здесь у нас на радио «Россия Орел» в прямом эфире, рассказывали о своем творчестве, о своем участии в выставке, и мы эту традицию уже продолжаем и продолжаем много лет. И слава Богу, сегодня в этом году тоже не исключение. И с нами в студии замечательные художники, с которыми мы поближе сегодня познакомимся. Ну, Николай Петрович, конечно, далеко не в первый раз в нашей студии. Во-первых, поздравляем вас уже и с новым званием,
12: которое вы получили.
10: И, конечно же, вот я сразу же хотел начать разговор в целом о товариществе, поскольку вы олицетворяете, ну, можно сказать, историю, заслуги, вот этот вот сложный многолетний путь товарищества еще с 80-х годов. Вы состоите его членом, можно сказать, один из первых членов, основателей товарищества. И вот сейчас Геннадий Юрьевич называл разных художников, разных авторов, направления разные, там реализм, сюрреализм, декоративно-прикладное искусство. Что их объединяет, на ваш взгляд, Николай Петрович, всех этих людей, несмотря на то, что все они работают в разных стилях, в разных техниках?
12: Вы знаете, я очень ждал этой выставки. Вот. И почему? А потому что там собираются люди, которые близки друг к другу по духу, по настроению. Никаких претензий друг к другу нет. И они выставляют те работы, которые они считают нужными выставить. Потому что выставком у нас как такового нет. Каждый решает, каждый является сам собой выставком. Они выставляют свои работы. И вы знаете, многим людям это очень нравится. Вот, нравится их работа, нравится их отношение к этой к работе. Ожидая эту выставку, вот когда я пришел на выставку, мне понравилась работа, необыкновенная работа. Вот, и вы знаете, у меня родились стихи. И я стихи только сегодня их дописал. И начал писать с того времени, как я видел эту выставку. Начал писать, и вот сегодня ночью мне пришли последние две строчки, которые вот никак не приходили. Вот. Так что, если хотите, я могу их зачитать.
10: Да, давайте все целиком тогда уже.
12: Хорошо, спасибо. Картина не рождается ниоткуда. Из дерева не снять ее, как плод. Рождение картины – это чудо. Рукой художника руководит Господь. Картина пишется душой и сердцем. А краски, холст – лишь инструмент. Художник тихо открывает дверцу, запечатлеть старается момент. Танцует кисть, разбрызгивая краски, кружится в вальсе, а кругом цветы. То волшебство, а может, это сказка, и в ней звучит мелодия любви. Рождается картина непременно в муках, у ней бывает очень трудный путь. И в будущем, где предстоит разлука, она шепнет мне тихо очень: меня, художник, не забудь. Картина для художника – их дети. Волнуются о них они всегда. В народ уходят дети эти и не вернутся никогда.
10: Вот эти две самые последние строчки.
12: Да, они никак меня не шли.
10: Ну, они не случайно, потому что вы же все-таки всем известны прекрасно не, как не только как художник, вот, не только как человек творческий, пишущий стихи, но и как педагог. И как, на ваш взгляд, вот сейчас передается видение опытных мастеров, художников, которым есть что сказать молодым людям, и вообще, что происходит в этом моменте передачи опыта предшествующих поколений молодежи? Есть какие-то мысли по этому поводу?
12: Вы знаете, у нас товарищи орловских художников, в основном большинство педагогов, mm-hmm. которые вот эту красоту, которую они возносят в своих работах, они снесут детям, они им преподают, они показывают, они их рассказывают о красоте нашей природы, нашей российской природы. Вот. Дети учатся, поступают дальше, идут в высшее учебное, в среднее, высшее учебное заведение, и получается, что у нас вот такая вот как бы преемственность от преподавателя, художника к детям, и потом это все опять возвращается на курс своя. Дети становятся художниками, вот, ученики, вот, и могут возвращаться опять к преподаванию, опять передавать свою красоту. Невозможно не смотреть на выставку, не любуясь этими картинами. Причем работы такие разнообразные, что каждый найдет в этих работах, на этой выставке, свою работу. А работа нравится та, которая тебе нравится. Поэтому она, если берет тебе задачу, значит, это твоя работа. Значит, ты ее, тебе она нравится. Вот в этом плане.
10: Вы открыли в себе не только дар художника, но и поэтический дар. Это сравнительно недавно произошло.
12: Вы знаете, это было, в принципе, еще со школьной скамы. Я пытался писать стихи. У меня эти ритмы бежали, особенно вечерами, ночами, вот просыпаясь, когда меня толпами шли. Я писал, напишу несколько, преподавателям принесу, учителям. Посмотрю, да, тут ошибка, вот я ошибка. Ну и так на этом осталось, что как бы никто не поддержал. Я забросил надолго, на всю жизнь забросил эту работу. А вот как-то вот несколько лет назад, вот, дай-ка попробую вспомнить, как это пишется, что-то. И потихонечку, пусть мои стихи не профессиональны, я не требую ничего, никаких отношений. Вот, может быть, они не так складываются. Но вот сейчас пошел заниматься, скажем так, в кружок литературный, чтобы посмотреть, как же правильно пишутся стихи. Вот почему? Потому что сидеть на месте нельзя. Я еще парочку стихов
10: принял. Да, с удовольствием послушаем.
12: Давайте о России нашей, потому что у нас сейчас очень тяжелое время. Вот, наша страна сейчас воюет на СВО, и поэтому очень много сейчас происходит в нашей стране. Вот, и я смотрю за новостями, вот тоже пришли эти стихи, вот эти. Называется «О России моей». «Сияют маковки церквей, возносятся молитвы к Богу, и люди слезно просит в ней защиты, веры и подмогу. Она страной синева, повсюду кружево берез, зимой белые снега, весною возрождение грез. Здесь люди доброй душой, и греет той любви объятья. Мир так прекрасен и большой, в семье мы все друзья и братья. И бережет страну Господь в любые годы и невзгоды, а мы его от плоти плоть. Даруй, Господь, России счастье.
10: Спасибо. Ну и стихотворение же о художественном творчестве у вас тоже есть?
12: Есть, да. Вы знаете, художественное творчество, это представляете, что у нас, как бы скажем, единое – это живопись, это музыка, это литература и поэзия, потому что это четыре музы, которые вот превозносят прекрасно. Они могут и страдать, и учить, и направлять. И вот у меня есть про две эти музы, это живопись и музыка, потому что они очень близки друг к другу. У них есть и ритмы, и нюансы, и все, что в живописи у них-то. Если можно, я прочитаю.
10: Конечно.
12: Семь нот у композитора, и музыка звучит. Цветов семь у художника, он на холсте творит. И могут передать они журчание ручья, и дуновение ветра, и песню соловья. Восхода солнца жаркое, закат и ночь, луна, глядит в реку яркая, блестит в волнах она. Покой и равновесие, космическую даль, любовь, позор, волнение, пороховую гарь, сражение, страдание, все что не передать. Война, благословение, бойцам благословение благословила мать, победа, слезы радости, салют и крик ура. И в музыке, и в красках картина создана. Всего семь нот и семь цветов. Набор довольно скромный. Но человек создать готов. Шедевр, как мир огромный.
10: Заслуженный работник культуры России, педагог, художник Николай Петрович Комов. С нами в эфире радио «Россия Орел» и другие члены товарищества орловских художников. Мы говорим по итогам выставки, которая прошла в областном выставочном центре. Встречаемся в эфире по традиции уже, наверное, чуть ли не 10 лет. И этот разговор, наверное, может быть бесконечным. Напоминаю в очередной раз нашим слушателям, что с нами можно связаться по телефону студии прямого эфира 43-51-87. К сожалению, вот пытался реанимировать наш телефон, связи по СМС с нами нет сегодня временно, но телефон студии открыт. И продолжаем наш эфир. С нами еще один участник выставки – художник, который умеет удивлять, художник, у которого сегодня день рождения, и мы ее от всех участников нашей передачи и от всех слушателей поздравляем, Светлана Юрьевна Васина.
14: Членом товарищества орловских художников я являюсь, ну, года 4, как я вступила туда, благодаря знакомству с художником Маслеем Олегом. Это он пригласил меня, это у нас с ним была случайная встреча на такой небольшой выставке, и Олег решил, что я нужна нашему товариществу художников, что что-то я могу туда свое, может быть, привнести, и я согласилась. И ничуть не пожалела, потому что я и до этого рисовала долго, практически всю свою сознательную жизнь, но ни в каком обществе не состояла никогда и как бы сама двигалась в своем творческом процессе. Но, вступив в товарищество, я оценила такие огромные плюсы. Во-первых, это, конечно, очень большая возможность выставиться, какой художник не может иметь работы один. А во-вторых, это очень интересное общение с людьми твоего кругозора, твоих интересов, которые прям ты это чувствуешь, что тебя поддерживают, тебя как-то прям сопереживают, ценят твою работу. Ну, мне вот за эти 4 года было очень-очень интересно общаться, выставляться, получать какую-то эмоциональную отдачу после выставок и от своих коллег-художников, и от посетителей выставок, и прям появляется прям такое ощущение, что не зря ты работаешь, что это кому-то нужно. Прям это чувствуешь, вот эту вот отдачу. И поэтому, конечно, стараешься рисовать все лучше. После выставок как-то со стороны видишь прям свои какие-то недоработки, свои недочеты и понимаешь, что есть куда стремиться, есть что исправить. Так что очень-очень на пользу пошло мне вступление в наше товарищество. Вот.
10: Я думаю, многим запомнилась выставка в Академическом театре имени Тургенева, которая была как раз вместе с работами Олега Маслея, да. Висели ваши работы. Был цикл, посвященный СВО.
14: Да.
10: Воинам СВО.
14: Ну, у нас с Олегом, почему мы вот такую совместную выставку сделали, что у нас некоторые темы перекликаются. Вот.
10: Ну, его проект «Путь воина».
14: Да, то есть у нас так получилось,
10: и
14: что…
10: И ваши защитники.
14: У меня это была тема…
10: В одном ряду оказались.
14: Правильно, то есть это мои были как бы более картины на современную тематику, а Олега больше он любит брать вот такую историческую какую-то тему прошлого тоже. Вот, каких-то даже былин, легенд, но мы с ним очень неплохо друг друга дополнили на этой выставке, как-то хорошо сложилось совместное сотрудничество.
10: Ну, мне кажется, и сотрудничество с ТОХ тоже сложилось, потому что
14: конечно,
10: вы как-то стали очень известны после того, как на всех выставках представили свои работы, вот уже 4 года вы выставляетесь,
14: правда,
10: и на них обращают внимание, да, Геннадий Юрьевич?
11: Да. Работы Светланы Юрьевны сразу же обратили на себя внимание. Они неоднозначные, они интересные. Стиль сюрреализм, в общем-то, который использует Светлана Юрьевна, он привлекает к себе непосредственно вот на нашей областной выставке очень много отзывов, которые люди оставили о произведениях Светланы. Вот. И непосредственно я наблюдал такие вещи, когда зрители стояли и завороженно смотрели на те произведения, посвященные СВО. Тема такая была у Светланы Юрьевны. Вот, и, в общем-то, со слезами на глазах. Вот,
10: это, ну, спасибо, такая, да, что вы привели на эфир Светлану Юрьевну. Да еще такой день.
11: Да, оценка, в общем-то, когда действительно какие-то эмоции, реальные эмоции вызывают произведения искусства, это говорит о высоком профессионализме. И Светлана Юрьевна – востребованный художник, это профессиональный художник, несмотря на то, что, может быть, у нее нет профессионального образования, но Господь ей дал талант, и она его использует в полном объеме. Она, в общем-то, профессионал, только можно даже с доказательством считать то, что ее произведения востребованы, они покупаются хорошо, покупаются не только в России, но и за рубежом. И, в общем-то, у Светланы Юрьевны многие художники говорят, вот нет заказов, там еще что-то нету. Да, может быть, просто неинтересны как бы на рынке зрителям и так далее, то, что вы предлагаете. Светлана Юрьевна у нас востребованный художник, она, в общем-то, пишет и портреты, занимается, продолжает в стиле сюрреализма писать свои произведения, которые, в общем-то, активно покупаются. И в этом я хочу ей пожелать дальнейших творческих успехов, спасибо, новых работ удачных, ну и дальше как бы находиться и активно участвовать в жизни нашего товарищества, вот, показывать свои произведения. И будем надеяться, что у нас и в дальнейшем сложатся очень интересные творческие отношения.
14: Я вот и хотела рассказать, как я пришла именно к выбору такого стиля, такого жанра, вообще, как это все получилось. Да, я художник, в принципе, самоучка. Я родилась и живу в Орле все время. И с детства, конечно, я любила рисовать. Это прям было видно, это было видно моим родителям. И я поступила в детскую художественную школу. Но, наверное, это… Как-то в детстве, наверное, я была не склонна впитывать информацию и учиться. Что-то я не нашла себя в то время там. Ну, я была еще и маленькая, мне было там лет 7. Там, вот. Поэтому на тот момент я и талантами там не блистала, и не была вовсе не лучшей ученицей. И, в общем, Я подумала, что, наверное, это не мое. И поэтому потом я поступила учиться и закончила свое образование как технолог пищевых производств, потому что у меня к этому тоже прям очень большая любовь и склонность к работе с продуктами, тоже творческий подход, я их прям чувствую, очень люблю и готовить, и всякие там придумывать блюда. Ну и вот я получила такое образование. Но лет, наверное, с 20 все-таки живопись победила все. Я прям устойчиво поняла, что я хочу рисовать и ничто другое. И, собственно, начала сама развиваться. Раньше интернета, конечно, не было, сейчас возможностей больше. Вот. И начинала я свое самообучение с копирования произведений известных художников.
10: И вдруг поняли, что у вас получается увидеть...

0: понимаете?
1: Ну, в вашей биографии можно написать «училась у великих мастеров».
0: Ну, практически. Вот сейчас я учиться очень-очень люблю. Я думаю, что это самое интересное, что в жизни есть, это учиться. И сейчас бы я, наверное, оценила бы и художественную школу или художественное училище. Вот сейчас я понимаю, что мне не хватает техники, каких-то навыков, каких-то советов, но я их стараюсь получить теми или иными способами. Вот.
1: Почему вам не хватило, скажем так, реальности окружающей? Почему вдруг ваши работы стали сюрреалистическими? Мы же выяснили, что вы от реализма шли, да?
0: Да, да. Я до сих пор и рисую в разных, вообще я до сих пор рисую и пейзажи, и портреты, и в разных техниках, и акварелью, и карандашом, и маслом, потому что мне все интересно абсолютно. Но почему сюрреализм? Потому что он дает, наверное, какие-то больше возможности показать не только объект, натуру, которую ты рисуешь, но еще и какие-то ее внутренние свойства, переживания, ее, может быть, прошлое, будущее. То есть я как-то это чувствую, какие-то события, людей. И сюрреализм дает возможность это все показать. То есть это, допустим, не просто портрет солдата, а с каким-то его там... Люди видят историю его, что вот было, что он, допустим, ранен. Сейчас он сидит, думает там о своих сослуживцах, которые там идут дальше на операцию. А в картинах такого классического жанра это я вряд ли смогла бы показать. Вот, поэтому и как-то я так пришла к сюрреализму. Ну и, конечно, очень увлекалась в молодости Сальвадором Дали, и вот он тоже, наверное, его творчество так отпечаток какой-то наложило на моем сознании.
1: Ну то, что видят зрители на ваших работах, это скорее реальность, чем какой-то фантастический мир, да? Это про внутренний мир, так получается?
0: Ну, картины про СВО, конечно, да, они вообще поближе к реальности. Так, у меня были выставки с моими картинами сюрреализма, которые больше жанра, может быть, фэнтези, может быть, мистики, но во всех моих картинах есть абсолютно точно выражены мои философские взгляды, мое мировоззрение. Они на картинах, в принципе, то, что я на эти моменты переживаю, мои эмоции, мои какие-то страдания, я это в эти картины вкладываю.
1: Николай Петрович вспомнил о связи музыки и живописи. А у вас был проект, связанный с группой «Король и Шут».
0: Да.
1: Было бы интересно узнать об этом, я думаю, многим из тех, кто нас и слышит.
0: Да, расскажу. Это на самом деле вообще... Я и сама от музыки, не совсем далека. Я на гитаре играю немножко, на аккордеоне. Вообще, на самом деле, в жизни нет ничего недостижимого, и если есть такое желание, то можно добиться какого-то сотрудничества со своими какими-то кумирами, с тем, что ты хочешь. То есть это надо просто очень постараться и грамотно к этому подойти. И как это получилось, это было уже достаточно давно. Мой старший сын любил группу «Король и Шут», их слушал. А я в то время рисовала сюрреализм как раз прям в стиле мистики. И мы как-то решили, что я очень на одной волне с музыкантами. Вот у нас произведение какого-то одной направленности. И я попробовала, что они предложить ли музыкантам мне сотрудничество мое. И, собственно, это очень было несложно. Я нашла в интернете телефон их генерального продюсера, продюсера, да. Позвонила ему в Петербург и объяснила ситуацию, сказала, что хотела бы посотрудничать. Он сказал, что бери картины, приезжай, общайся, разговаривай с ребятами, и как они оценят твое творчество, все. Из этого пошло наше такое... оно не столь плотное было сотрудничество, потому что они находятся в Питере, а я в Орле, а в Питер я переехать не могла по семейным обстоятельствам, и у нас так... Время от времени какие-то их заказы рисовала. Потом были заказы от многих других рок-музыкантов, потому что были общие совместные концерты, на которые тоже приезжала рок-концерты. И я, соответственно, перезнакомилась с очень многими рок-музыкантами, которым понравились мои картины. И какие-то произведения я прям рисовала.

0: рисовала по заказу вот музыкантов, что, то есть просили типа вот, а нарисуй меня вот в таком вот виде, что я вот там то-то, то-то и такая-то эмоция. И вот такое было интересное общение. Оно длилось где-то лет 5 в моей жизни.
1: И мы вот в Орле про это ничего не знали. Если бы не ТОХ, не
0: Ну
1: Товарищество орловских
0: да.
1: художников, высветило для нас такого интересного автора, может быть, мы бы не узнали, вы бы работали там с Москвой, с Питером, ваши картины бы где-нибудь в Америке там продавались, как и сейчас все это
0: Да.
1: происходит, и все, да. Нет такого художника. Вот у нас теперь есть такой автор замечательный,
0: Ну
1: вернее,
0: вот
1: он всегда был, но мы о нем узнали.
0: автор был не публичный очень и с такой.
1: И спасибо, что вы пришли в нашу передачу, нашли время прийти и в свой день рождения. Еще раз вас поздравляем. Вот
0: Спасибо.
1: такой интересный разговор, только, можно сказать, завязался, а нам нужно его как-то уже завершать. И я думаю, что пришло время какой-то итог подвести, Геннадий Юрьевич,
2: У нас с
1: нашей
2: вами
1: беседе,
2: сегодня в
1: нашей
2: студии была
1: встрече.
2: очень интересная, живое такое общение. Мы познакомились с уникальными людьми, с Комом Николаем Петровичем, с Светланой Юрьевной Васиной, которая наша землячка, орловчанка, всю жизнь работала. И вот мы рады тому, что Товарищество орловских художников помогло выйти ее как бы творчество, и чтобы она, что она сейчас может более полно донести свое творчество до зрителей. Хочу поблагодарить вас, Юрий Алексеевич, и весь коллектив Орловской государственной телерадиокомпании за ту огромную помощь в освещении и пропаганде нашего изобразительного искусства, нашей Орловщины, за то, что вы всегда по-доброму и очень хорошо нам помогаете. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо за эту встречу. Ждем вас в нашем эфире. До свидания.
0: До
3: До
0: свидания.
3: свидания.
0: Спасибо.
4: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
5: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Мигрантов России обяжут платить налог за неработающих членов семьи. После семьи. После атак ВСУ на гражданские объекты в Сочи завели дело о теракте. И Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. Все подробности далее. Закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого находящегося на территории России неработающего члена семьи вступит в силу с будущего года. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикать рассказал Владимиру Путину во время встречи в Кремле.
2: По нашей инициативе принят закон федеральный, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.
1: По словам Кикатя, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей мигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. Группировка «Север» взяла под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки Харьковской области блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки три безэкипажных катера ВСУ. Потери армии Украины за сутки составили около 1430 военнослужащих. Служащих в зоне СВО. Киев целенаправленно атаковал курортную зону Сочи, заявили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на курортную зону города. По данным оперштаба, в результате атаки в Сочи 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщалось, что накануне в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров на Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки. В Европе находится до 5 600 000 украинцев. Наибольшее число потенциальных призывников для ВСУ проживают в Германии, Польше и Чехии, сообщает служба внешней разведки России. По данным пресс-службы бюро Еврокомиссии, ориентировало правительство стран ЕС на выработку механизмов изгнания на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев. Также Евросоюз требует от Украины начать женскую мобилизацию, по примеру Израиля. Отмечается, что Брюссель требует от представителей украинской стороны принять политическое решение о начале женской мобилизации незамедлительно. Женщинам Украины остается надеяться, что армия России сорвет планы Киева по их мобилизации раньше, чем Зеленский подпишет приговор генофонду страны, добавили в СВР. Самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотника на территории Молдавии. В момент тревоги борт находился в аэропорту Кишинева, а воздушное пространство страны было закрыто. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитро Чорич. Напомню, Зеленский направлялся из Кишинева в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. Накануне норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что во вторник борт едва не был задет дроном при взлете в Молдавии. По словам Чорича, воздушное пространство республики действительно закрывалось во второй половине дня 8 сентября из-за БПЛА, проникшего со стороны Украины. Молдавские военные отслеживали дрон до пересечения с границы с Румынией. Украинские источники также назвали утверждения об угрозе самолету Зеленского преувеличенными. Михаил Мишустин поручил Роспатенту работать над защитой от контрафакта на маркетплейсах. В этом заинтересованы и производители, и покупатели. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым.
3: Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены.
1: Глава Роспатента, в свою очередь, отметил, что ряд размещенных на маркетплейсах товаров имеют сложную прослеживаемость части прав интеллектуальной собственности. По этой причине ведомство ставит перед собой задачу интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы выявлять путь получения и последующих продаж прав интеллектуальной собственности. Единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней появятся в российских школах, и они будут отвечать современным достижениям науки и техники. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей физики. По его словам, над созданием учебника министерство работает совместно с Российской академией наук и МФТИ. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям. А также Кравцов добавил, что в этом году предметные кабинеты по физике будут оснащены более чем в 22 тысячах школ, что расширит возможности проведения опытов и проектной деятельности. Первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями каждый год фиксируется к концу второй-третьей недель сентября. Причем зимой и осенью регистрируется от 82 до 90% всех случаев ОРВИ в году. Об этом рассказала ТАСС сотрудник Института материнства и детства Пироговского университета Мария Малюхина. По ее словам, возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости. Именно дети традиционно остаются главным резервуаром и двигателем этой статистики. Лехина добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа составляет от 2 до 5 дней, а к середине месяца педиатрические участки медучреждения заполняются первыми пациентами. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Напомню, что в августе ICU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако отозвал его в сентябре. Позднее спортсмены приняли решение оспорить это решение. Кроме того, Международный союз конькобежцев отклонил и апелляцию российских фигуристов Александра Степанова и Ивана Букина на отказ выдачи нейтрального статуса. На сайте организации опубликовано следующее заявление. После индивидуальной оценки соответствия требованиям ICU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Еще о фигурном катании. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала расписание контрольных прокатов сборной России. Они пройдут два дня, 19 и 20 сентября, в Москве на ЦСКА-арене. В первый день все участники покажут короткие программы, ну а танцоры ритм-танец, ну а во второй день настанет черед произвольных программ. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Лучшим Мусаева единогласно признали эксперты РПЛ. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в восьмом туре РПЛ, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. По Монтуану есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей, сказал Сергей Симак. Ну и полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: 11 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 22-24 без осадков, в Магадане плюс 7-9, в Хабаровске плюс 18 градусов, дождь, а во Владивостоке плюс 20-22, малооблачно. В Екатеринбурге плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь, а в Челябинске плюс 19-21 и также дождливо. В Тюмени плюс 24-26 без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 22-24 градуса, в Санкт-Петербурге плюс 14-16 и местами дожди. В Москве кратковременный дождь и плюс 17-19 днем. Сейчас столица плюс 23 градуса, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
4: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем.
3: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Бахчисарая, Дербента, Владикавказа, Тамбова, Рыбинска, Иваново, Краснодара, Липецка, Энгельса, Чебоксара и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Ольга Гололобова. И во втором информационном часе продолжим говорить с вами о том, что происходит в нашей стране. Общаемся, конечно же, с экспертами. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. Итак, какие темы обсудим во втором часе? Процесс установки зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов хотят упростить. Тестовое задание при приеме на работу предложили оплачивать. И в Москве проходит международная конференция «Умные и устойчивые города». На эти темы общаемся со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
3: Всероссийский конкурс по профилактике буллинга и других деструктивных явлений в молодежной среде «Надо поговорить», так называется этот конкурс, запустят в России в текущем 26-м году. Говорится о том, что этот конкурс появится в ноябре, и, конечно, представители самых разных профессий, но прежде всего учителя и представители и активистов, и молодежных советов при региональных уполномоченных, и органы власти, и общественные организации, профильные объединения. Ну, самое главное, чтобы был толк от этого общения, и самое главное, чтобы вот этого самого буллинга стало меньше. Как этого добиться, давайте попробуем выяснить. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский с нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Особенно, конечно, выделяю наших родителей, которые сейчас слушают нас и будут делать какие-то для себя выводы. И, конечно, спасибо большое программе, которая действительно самая социально ориентированная, наверное.
3: Юрий Владимирович, а что нужно делать? Вот смотрите, да, действительно, проекты, всероссийский конкурс, надо поговорить. Но вот мы недавно с коллегами эту тему обсуждали, вспоминали наше школьное детство, да, советское такое, постсоветское. И получается, что мы же в школе общались, а потом приходили домой, и все, у нас не было никаких контактов. Мы делали уроки, ну, шли на улицу, гуляли там во дворе. Это были другие люди, другая компания, другие друзья, ну, иногда, конечно, одноклассники. А сейчас же эти, ну, в кавычках, бедные дети, они же все время онлайн, и все время они там на связи. И поэтому отключиться от внешнего мира и влияния очень сложно. Как тогда с этим быть? Как избежать этого буллинга?
4: Вы знаете, вы, как всегда, поднимаете очень серьезную повестку, и очень важно понимать, в какой социальной среде мы сейчас живем. Вы подняли вопрос, вот, когда в нашем прошлом, когда еще, скажем, было то поколение преподавательского состава, было немного попроще, потому что все-таки буквально еще 10, 15, 20 лет назад был, мое личное мнение, был, конечно, более серьезный, компетентный преподавательский и воспитательный состав, который, и самое главное, дети и общество было еще как-то менее погружено, как вы правильно заметили, вот в эту онлайн-среду интернета, сети, тиктоков и прочих и развлечений, в том числе информационных, и погружения на эти платформы игровые, где они не только какие-то знания и навыки отрабатывают, но и, к сожалению, знакомятся с негативной, деструктивной, скажем так, средой, и там напитываются всякими негативными помыслами.
3: Юрий Владимирович, потом, ну, смотрите,
4: приходит, я прошу, реализует их в школе.
3: Значит, я прошу прощения, что перебиваю, но времени просто очень мало, но мы против технического прогресса никак не пойдем, и ничего мы с этим сделать
4: никак
3: не сможем.
4: Не пойдем,
3: да? Вот это,
4: верно,
3: вот эти,
4: да,
3: школьники, которых сейчас уже называют там поколение альфа, даже зумеры, уж пусть меня простят, что я их так называю, удивляются вообще тому, как эти поколения альфа, то есть дети, рожденные после 2010 года, как они себя ведут, как как они в соцсетях общаются. То есть это люди и дети, которые, ну, в кавычках, скажем так, родились уже со смартфонами в руке, в буквальном смысле слова. И, конечно, они
4: Вы не ошибаетесь. 2 лет сейчас мне уже как клиническому психологу и родители по родительскому комитету докладывают. Уже с 2 лет, с 1,5 лет уже... с телефоном спокойно.
3: Значит, но это проблема, Юрий Владимирович, это проблема, и ее признают и во многих странах, и у нас признают. Но что делать? Как эту проблему решать? Как не допускать этого буллинга?
4: Вот как раз уполномоченные будут проводить практически тактические учения для того, чтобы наработать методологический какой-то опыт, понимаете, да, чтобы методички сделать такие, чтобы можно было и родителям, и преподавателям, и воспитателям объяснять, каким образом транслировать вот эту подготовку сначала нового преподавателя, а потом транслировать уже и детям, каким образом от буллинга уходить. Буллинг сейчас это очень серьезная проблема, к сожалению, в многих регионах замалчивают это в школах. И вот сейчас я буквально прочитал информацию, руководитель одного из регионов пришлось уволить директора школы и заведующего, именно потому, что он замалчивал буллинг, и правильно это сделал руководитель региона, потому что нельзя ни в коем случае замалчивать, с этим нужно работать. И то, что сейчас в ноябре будут проходить вот именно методологические практические учения, это очень здорово. Надеюсь, в том числе Институт уполномоченного по правам ребенка, наработает методологии, которые помогут нам. От этого избавиться на 100%, сразу скажу, невозможно. Но, по крайней мере, минимизировать потери мы научимся.
3: Спасибо большое, Юрий Владимирович, спасибо, что включились к нам в эфир. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, был с нами на связи. Берегите, пожалуйста, себя, своих детей, обязательно с ними общайтесь. Не просто так, это конкурсный проект, носит название «Надо поговорить». Надо поговорить с ребенком, но не в назидательной такой форме все-таки, а в доверительной. И это во многом может спасти ребенка от как раз тех самых деструктивных действий, о которых мы говорили выше. Далее у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву и вернемся к разговору с экспертами.
5: Здравствуйте. Золото остается идеальным активом для замещения личных сбережений россиян в иностранной валюте, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, в начале 2022 года большое количество премиальных клиентов банков просто перекладывали наличную валюту в большие золотые слитки. И сейчас спрос на слитки этого драгоценного металла остается высоким, так что даже в некоторых регионах может не быть определенного номинала. Но обычно в течение 1-2 месяцев предложение догоняет спрос, и ситуация выравнивается. Так что дефицита золота в слитках в Минфине не наблюдает, говорит замминистра. Тем временем золото дешевеет на фоне ситуации на Ближнем Востоке и опасений по поводу инфляции. А нефть, соответственно, растет в цене. И пока западные аналитики гадают, как будет развиваться конфликт США и Ирана дальше, отечественные аналитики прикидывают, как будет двигать ключевую ставку наш Центробанк. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ максимум на 0,25% в эту пятницу. По его словам, основанием для этого может стать снижение инфляционного давления. Но большинство аналитиков считает, что с большой долей вероятности регулятор возьмет паузу в смягчении денежных кредитной политики и сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Герман Греф ожидает, что к концу года ставка ЦБ будет на уровне 13 или 13,5%, а в следующем году опустится до 11 или 11,5%. Греф при этом отметил снижение инвестиций из-за высоких ставок и риск переохладить экономику. Но все же, несмотря на высокий инфляционный фон, по его мнению, регулятору есть куда двигаться, так чтобы кредиты стали доступнее. Тем более, что условия получения кредитов в банке все строже, и тем, кто гасит слишком много кредитов, не получить. А брать в долг у родных или друзей – это скорее не для бизнеса, а для повседневных трат. Хотя и тут не все гладко. По опросу одного из банков, каждый россиянин хотя бы раз одалживал деньги своим близким. И менее половины россиян, точнее только 45%, всегда получали свои деньги обратно. При этом исследование показало, что больше всего денег одалживают и не возвращают жители Северо-Кавказского округа. Ну и естественно, что у каждого второго, кому не вернули долг, испортились отношения с близкими, которые его не вернули. Причем, учитывая, что чаще всего не возвращают суммы до 5000, то получается, что люди портят отношения буквально из-за нескольких тысяч рублей. Кроме того, результаты показывают, что больше половины россиян больше не дадут в долг, если один раз им деньги не вернули. Наиболее осторожны в этом отношении жители Сибирского округа, где двое из трех респондентов заявили, что больше не одолжат деньги после первого невозврата. Однако в Северокавказском округе каждый пятый из запрошенных готов снова дать в долг даже после негативного опыта. Теперь понятно, почему там чаще всего и не возвращают деньги.
3: Про электромобили довольно много сейчас говорят, и про электрозарядные станции. Ну вот давайте мы вот с какого угла зайдем. В России предлагают упростить установку электрозарядных станций на парковках многоквартирных домов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Инициатива, озвученная участниками рынка в аналитическом центре при правительстве, позволит монтировать оборудование без получения согласия всех собственников жилья. Разработка упрощенного порядка обусловлена быстрым ростом парка электромобилей и гибридов в стране, и это требует оперативного расширения зарядной инфраструктуры. Но тут вопрос, как это будет работать на практике. Не получится ли так, что в платежку в коммунальную добавится еще один платеж, хотя, например, у меня электромобиля нет. Не должен ли я тогда платить еще за вот эту самую электрозарядную станцию? Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер с нами на связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Вы к такой инициативе как относитесь? Надо вот прям, не спросив, электрозарядную станцию ставить во дворе?
6: Откровенно говоря, вы все озвучили, я тоже отношусь двояко. С одной стороны, надо, это необходимость, но кто должен за это заплатить? Во-первых, начнем сначала. Есть ли для этого мощности? Это должно быть определено. Это, соответственно, мы ресурсоснабжающую организацию запрашиваем. И она дает соответствующее разрешение. Ну вот нельзя же просто так подставить под станцию, да? Сколько, какое количество документации нужно оформить? И здесь возникает вопрос, если эта зарядка будет извлекать прибыль, да, потому что электричество не будет же продаваться по себестоимости, да, или, например, там по цене квартирного электричества, значит, эту прибыль кто-то будет получать. И, на мой взгляд, правильнее было бы, во-первых, да, устанавливать тот, кто извлекает прибыль, это раз. Два, с разрешения ресурсоснабжающей организации, а, возможно, эти места будут как раз заполнены именно этой ресурсоснабжающей организацией. Ну, если это Москва, например, условно, Мосэнерго. Вот. Дальше согласование с жильцами. Мы смотрим, чей двор. Муниципальная одна история, а частная, извините, здесь должны принять решение все жильцы, согласны они с этим или нет. Здесь закон обойти нельзя. И при всей необходимости зарядных станций, острой необходимости, потому что это замкнутый круг. Если мы не развиваем инфраструктуру, то мы, собственно говоря, и не продаем автомобили, и вот эти условно экологичные автомобили не начинают ездить по нашим городам. Поэтому да и нет, кто должен за это заплатить. И, на мой взгляд, все-таки, ну, жильцы не должны к этому относиться отрицательно. Хотя, даже когда ты проводишь собрание товарищей собственников жилья, да, кворум собрать настолько сложно, и решения принимаются очень долго, и люди, которым не интересен этот электромобиль, а их, к сожалению, большинство, могут просто там не поставить галочку над этим вопросом, не прийти на собрание, и решение будет приниматься там не один сезон, как говорится. А электрозарядка действительно нужна. Поэтому я и отношусь к этому двояко. С одной стороны, я за упрощенную форму, с другой стороны, что не жильцы за это должны заплатить, а должны заплатить те, кто будет извлекать прибыль.
3: Ну, смотрите, если это не настолько требует вопросов согласования по безопасности, как, например, установить АЗС, да, то, может быть, просто их ставить рядом с дворами или где-то просто искать такие небольшие места, где могут их не во дворах, да, и тогда, пожалуйста, не надо согласовывать это все с жильцами, такие сложные процедуры проводить, там, ждать несколько сезонов, как вы говорите. То есть, может быть, просто пойти другим путем немножко?
6: Ну, понимаете, что преследуют, собственно говоря, те, кто хотят поставить эти зарядки именно во дворе? Это когда кто-то из жильцов в течение длительного периода времени может поставить свою машину и заряжаться. Понятно, что там, ну, 2, 3, 4 места появятся, и, может быть, этого не будет востребовано. Двор же не для всех, не для въезда всех подряд. Если мы ставим это с вами на муниципальную часть дороги, тоже вариант поставить больше таких заправок. Но в любом случае тоже машина не оставляется на всю ночь. Значит, человек там приехал вечером, подзарядился, дальше отсоединился, должен встать, там, проснуться, подойти, убрать автомобиль, переехать к себе во двор и так далее. Хотя, еще раз повторюсь, если заправок будет больше на стоянках, на улице, и проблемы, ну, вот такой острый, как сейчас, а она будет острее на самом деле, не будет возникать, то и мы с вами не будем это так прям сильно обсуждать. Дело в том, что нам, у кого нет, например, электрического автомобиля, кажется, да вот, здесь заправили, здесь заправили, здесь, пожалуйста. Но как только вы его приобретете, или хотя бы вы сядете рядом с тем, кто вводит электрический автомобиль внутрь него, и вам понадобится заправиться вместе с его владельцем, вы поймете, что в нужное время и в нужной, как говорится, в нужном месте эта заправка будет отсутствовать. И вы будете ее долго искать, открывать карты, в ближайшем месте ее не окажется, и это, от этого возникает много сложностей. Поэтому сегодня в первую очередь электрические машины более-менее свободно могут приобрести те, кто живет за городом, имеет собственный дом и, соответственно, есть возможность самостоятельно заправляться. Те, кто живет в городе и ездит, не так уж и мало, да, понятно, что им владеть автомобилем не просто электрическим. И я бы не хотел, чтобы наш город, наши дома стали напоминать, знаете, дом как елка такая, да?
3: Электрозарядную
6: гирлянды,
3: станцию, да.
6: Гирлянды, да. Не зарядные станции, а вот гирлянды
3: из с проводами,
6: сейчас
3: да.
6: Я уже вижу. Да, проводами, которые могут
3: Спасибо могут нагрузки большое. Ян Эрнстович, вынужден завершать. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам обязательно перейдем.
2: «Осеннее настроение» в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
7: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
2: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Слушаем.
3: Требование времени или прихоть работодателя? Вот давайте поговорим сейчас о приеме на работу. Тестовое задание при приеме на работу, которое требует нескольких часов, следует оплачивать, считают специалисты. Но если задание 30-40 минут у вас занимает, то может оставаться бесплатным этапом отбора. Но где эта тонкая грань между 40 минутами и часом или несколькими часами? Да, кто-то может справиться, в принципе, и за 40 минут, а кто-то скажет, не, подождите, мне на это 3 часа нужно, и тогда я хочу, чтобы мне это все, за это все платили. В общем, давайте более подробно, что сейчас происходит на рынке труда, как меняются требования к соискателям. Директор по академическому и карьерному развитию студентов президентской академии Анна Хрипченко с нами на связи. Анна Александровна, здравствуйте.
8: Андрей, добрый день.
3: Ну, собственно, это ваш комментарий был по поводу тестового задания при приеме на работу. Ну, а как это сейчас происходит? Как это на практике-то сейчас происходит? Каким образом и как выяснить, что тут нужно 40 минут, а где-то нужно 2 часа?
8: Спасибо за вопрос и за тему, потому что, на самом деле, тестовое задание – это нормальный инструмент оценки. Он и раньше был. Просто сейчас, в связи с тем, что искусственный интеллект наступает на пятки на совершенно разных направлениях и функциях, это становится более требовательно со стороны работодателей. И здесь в том числе, сколько займет задание у кандидата, тоже оценка его способностей и его навыков. Потому что в среднем это 1-2 часа, куда вы вполне можете все свои силы, ресурсы направить и показать, на что вы способны, и можете ли вы критически мыслить в первую очередь, а во-вторых, самостоятельно работать. Потому что тестовые задания настроены на то, что вы сами это делаете и решаете без помощи искусственного интеллекта.
3: Угу. Эти требования к соискателям, они изменились в последнее время, да? Вот вы говорите, там, кто-то тестовое задание может выполнять 30-40 минут, кто-то несколько часов. Но вообще тестовое задание – это обязательное условие для, от большинства работодателей сегодня?
8: Скорее, те профессии, где дальше мы будем вынуждены сталкиваться с творческой, с креативной деятельностью, с тем, чтобы что-то новое придумывать, внедрять, конечно, требуют тестовых заданий, и это нормально, потому что брать просто человека с рынка сейчас очень сложно. Любые искусственные тесты, любое тестирование можно легко пройти. А вот сделать какую-то концепцию, нарисовать что-то красивое для дизайнера или разработать код уже сложнее. И, повторюсь, здесь очень важно, чтобы человек проявлял именно свои знания и свой опыт транслировал в эти задания. Поэтому, конечно, изменилось. Стараются давать более сложные задания для того, чтобы не за 20 минут нарисовать эту картинку, а чтобы какую-то часть своего креатива туда внести. Ну и в большей степени, наверное, работодатель ищет еще и людей, которые готовы брать ответственность. Потому что если ты отказываешься от тестового задания, то значит впоследствии, они так предполагают, что ты будешь отказываться от любых других задач, которые возникнут на работе. Поэтому вот здесь вот я лично рекомендую согласиться, а уже дальше посмотреть, мы говорили про оплату. Если она действительно глубокая и подразумевает большую аналитику, сбор данных и ваше погружение на несколько дней, то, конечно, это уже полноценная работа, а не просто тест.
3: Ну, я вот не совсем понимаю, как это на практике вообще должно работать, Анна Александровна. Ну, то есть, смотрите, приходит соискатель там и говорит на какую-то работу, где требуются аналитические данные, креативность, ну, все, о чем вы говорили, да, то есть человек интеллектуального труда. Ему дают задание, он тратит на него там полдня, а потом говорит, так, значит, мне, пожалуйста, вот в таком-то размере оплату. Или он изначально должен заключать договор там, или как это все может работать?
8: Конечно, изначально, потому что после того, как вы выполните, поверьте, вы уже не будете настолько интересны для того, чтобы вам оплатили. Конечно, на этапе собеседования вы сразу обсуждаете, сколько работодатель закладывает на решение такого задания. И если это решение в течение одного дня и более, то совершенно спокойно можно предложить оплату, даже хотя бы минимально, для того, чтобы вы понимали и были застимулированы на то, чтобы...
3: Слушайте, как изменились хорошо времена, да? Вот сейчас, например, мои ровесники старше слушают люди, и вот я вспоминаю себя, когда я начинал работать в профессии, я, наверное, год вообще бесплатно работал, прям бесплатно, потому что мне было безумно интересно работать в масс-медиа, и я вообще даже не заикался по поводу того, чтобы кто-то что-то платил. Я работал рядом с профессионалами. Сейчас, вы говорите, за несколько часов работы надо там договор и так далее. А вообще знают об этом соискатели? Или кого-то это совершенно не волнует? Главное, попасть туда, куда душа желает.
8: Вы знаете, мы с вами похожи. Я тоже работала за еду, как говорится, да. И очень этому рада, потому что те люди, с которыми я работала, дали еще больше, чем эти деньги. Но сейчас действительно соискатели проявляют в этом инициативу только потому, что уже об этом известно. Плюс, если мы говорим про молодых специалистов, то они стремятся именно на стажировки и все меньше и меньше смотрят на то, чтобы работать бесплатно. Поэтому, конечно, рынок вынужден перестраиваться под эти запросы. Ну, а мы с нашей стороны готовим максимально кандидата на то, чтобы они качественно это задание выполняли. И если уж компания дальше использует результаты таких тестовых заданий в своей работе, то действительно они готовы были оплатить эту работу.
3: Спасибо большое, Анна Александровна. Ну, постарались немножечко раскрыть эту тему. Директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко была с нами на связи.
1: Слушаем.
3: Мы уже неоднократно говорили о такой борьбе с борщевиком, уже знаем, что есть и определенные штрафы, если на участке борщевик не убирают и так далее и тому подобное. Но, в общем, есть инициативы от ученых, борщевик предлагают вытеснить с помощью елок. Ну и вот пока, как говорят специалисты, человечество пугает восстанием машин, планету захватывает борщевик. И это не фигура речи. Вот если вы поедете в некоторые регионы, вот севернее от Москвы, в некоторых областях, проезжая по дороге, и это дороги могут быть такого межрегионального значения, вы увидите борщевик высотой 2, а то и выше метров. И на самом деле это пугающее явление, действительно с ним нужно бороться. Но помогут ли здесь елки? Вот это вопрос. Агроэколог Антон Гладилин с нами на связи. Антон Андреевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Как вы к такой инициативе ученых относитесь?
9: Знаете, да, инициатива может быть использована, это может быть экзотический немножко метод борьбы. Действительно, провели эксперимент, причем Надежда Озерова, Марина Кривошеина вместе с другими коллегами, как раз она участвует тоже и в нашем проекте, что борщевик активно. Значит, что они рассказали, да, получается критическое значение, да, это высота саженца. То есть она должна быть где-то около 50 сантиметров. То есть, условно, у нас, допустим, луг, который зарос борщевиком, вот, если туда посадить, соответственно, елочки, да, вот такого размера, то, соответственно, что будет происходить? Они будут медленно, постепенно расти, конечно, они будут затеняться борщевиком, но, тем не менее, рост будет продолжаться. И на определенном этапе обгонят борщевик и начнут затенять уже его. То есть, в чем суть, да? Борщевик у нас растение, все-таки, которому нужен свет, то есть, любому растению нужен свет, но борщевику ему нужно много, и он не заходит глубоко в леса. То есть он там, соответственно, ну, заходит, но не цветет, да, и, соответственно, нам через какое-то время может даже погибнуть, то есть, вот. И вот на этом основана технология, да, затенить борщевик. Собственно, даже называется эксперимент, там, украдем солнце.
3: Да, краденое солнце.
9: Так. Угу. Краденое солнце, точнее, вот так вот. Ну, и, собственно говоря, если взять маленькие, да, саженцы слишком маленькие, то, соответственно, их скорость роста будет слишком невелика, да, и все-таки борщевик их подавляет и светом, и, возможно, там, корневыми выделениями какими-то. Вот, это не так эффективно. Вот если достаточно саженец взять, то можно. Но что важно, в общем-то, подчеркивает как раз автор исследования, что, конечно, это не отменяет других методов борьбы. То есть, там, где они тестировали, они, конечно, делали обрезку зонтиков, да, чтобы семена не распространялись дальше. Вот, то есть, конечно, это как один, может быть, вспомогательных методов, да, и многие отмечают, что, допустим, кулисные посадки деревьев и кустарников, да, они просто не дают борщевику распространяться дальше, поскольку семена распространяются ветром в основном, да, мы таким образом экранируем дальнейшее распространение. То есть, такой дополнительный, может быть, метод, вот, борьбы.
3: Ну, вот знаете, так. Я что, Антон Андреевич, хочу у вас спросить, ну, вот вы говорите, да, там не менее 51 сантиметра должны быть вот эти елочки, их там высаживают и так далее, но... Только через 5-6 лет молодые ели достигают высоты более 2 метров, и тогда это становится достаточно, чтобы борщевик начал чувствовать недостаточность солнечного света, то есть его вытеснить. А за эти 5-6 лет не получится ли так, что эта агломерация территории борщевика разрастется так, что поглотит вот эти самые молодые елочки?
9: Да. Ну, знаете как, проблема в том, что вообще борьба с борщевиком, она длительная. То есть, если он уже отцвел и есть семена, да, в почве, и, соответственно, там ювенильные экземпляры, то это уже превращается в борьба как раз вот те самые 5-6 лет в любом случае. Просто знаете, где можно применить? Особо хранение природной территории, да, там гербициды ограничены, например. Ну, сейчас уже можно по новым нормативам, но, тем не менее, нежелательно. Водоохранные там где-то зоны, да, допустим, где тоже нельзя химия. Опять же, там не везде загонишь технику. Вот как-то так можно. Но здесь просто интересный момент получился. Обратили внимание, что заросли борщевика, они останавливают сукцессию. То есть смену растительных сообществ, естественно. То есть вначале травы у нас на месте гари, потом маленькие деревья, они вырастают, и потом все это возвращается в тот лес, который был изначально. Да, мы, получается, как бы клин-клином, да, мы, получается, как бы опять возобновляем сукцессию, только как бы уже рукотворно. Как-то даже так это можно
3: как-то формулировать. В любом случае, разные методы борьбы с борщевиком, распространением этого растения нужны. И вот мы об одном из таких методов сейчас поговорили. Антон Гладилин, агроэколог, был с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
10: Кино по четвергам.
11: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
12: Драма.
11: Сегодня на экранах появится последний фильм режиссера и телепублициста Алексея Пиманова. Увы, в апреле он ушел из жизни. Фильм «Охота на императора» создан по мотивам реальных исторических событий. Еще работая на телевидении, Пиманов снял несколько программ, посвященных истории Московского Кремля. Так и родилась идея этой ленты. В основу сценария легли события осени 1812 года, когда отступающие французские войска получили приказ Наполеона сравнять Кремль с землей, взорвав его башни, дворцы и соборы. По легенде, помешать этому плану смогла лишь небольшая группа русских, волею судеб, оказавшаяся той ночью в Кремле. Главные роли сыграли Милана Бру, Станислав Бондаренко и Виктор Сухоруков.
1: Боевик.
11: Это самый дорогой фильм в истории корейского кино. Сегодня в России выходит фантастическая остросюжетная лента под названием «Надежда». Помимо звезд корейского кино, Чо Ин Сона и Чон Хо Йона, в фильме снимались Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Сыграли они супругов, каковыми в жизни являются. Начинается все с того, что в маленькой деревне на границе двух Корей, южной и северной, кто-то убивает корову. Казалось бы, событие непланетарного масштаба, но, как выяснилось, это сделал космический монстр, который в дальнейшем может погубить все человечество. Этот фильм, а его хронометраж почти 3 часа, произвел большое впечатление на жюри и гостей Каннского фестиваля. Интересно, что скажут наши зрители?
1: Драма.
11: Изречение «невозможно переиграть в кадре животных и детей» стало классикой в киносреде. Фильм «Мой пес Гохан», с 10 сентября его можно увидеть в наших кинотеатрах, как раз такой случай. Однажды тайский режиссер Чаеноб Бунпракоп нашел на одном из рынков Бангкока брошенного больного щенка, отвез к ветеринару, поселил у себя дома и назвал Гоханом. Так к режиссеру и пришла идея этого фильма с Гоханом в главной роли. Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев – инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.
1: Для детей.
11: Анимационная фэнтези с сибирским колоритом. С сегодняшнего дня в прокате лента «Край чудес». Главный герой фильма – Филипп, юный художник и фантазер, застенчивый мечтатель и неисправимый оптимист. Однажды он попадает в мир, о существовании которого даже не подозревал. Тайный волшебный край, скрытый в глубинах Сибири и населенный морами, миролюбивым лесным народцем и его удивительными животными. Приятного просмотра и счастливо!
10: По четвергам.
2: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
12: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
2: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
10: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем. На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
13: Ну а к чему может привести развитие артроза?
14: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
13: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
14: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
13: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
14: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
13: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
14: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Ну давайте...

0: и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то

0: обида приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали о новых ударах по Украине. Дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Сочи. И в России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах. Все подробности далее. Российские войска за сутки поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, а также места хранения БПЛА и комплектующих. Об этом сообщает Минобороны. Средства ПВО сбили 1030 украинских беспилотников, управляемую ракету большой дальности «Нептун», 6 авиабомб и 7 снарядов «Хаймерс». С помощью тяжелых беспилотников «Герань-4» «Секер» ударили по логистическому транспорту ВСУ в Киеве. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Подразделения российской группировки «Север» блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в Харьковской области. Кроме того, бойцы группировки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Потери армии Украины за сутки составили около 1430 военнослужащих в зоне СВО. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи Краснодарского края. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали курортную зону города.
8: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. Устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
7: По данным оперштаба Кубани, в результате атаки безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. В больнице остаются трое взрослых и ребенок. На Приморской набережной произошел пожар, частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок самой набережной. ФСБ распространила видеозапись с задержания бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, собиравшего для украинской разведки сведения о британских дипломатах. Из ролика следует, что мужчину задержали на улице и положили на землю. Его попросили назвать фамилию, имя и год рождения. На вопрос, понимает ли он, за что задержан, агент ответил отрицательно. Ранее в ФСБ сообщили о задержании охранника посольства Великобритании в Москве, который оказался агентом СБУ. Мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко с псевдонимом «Апостол Дмитрий». Спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Новая система целевого набора иностранцев для трудоустройства в России обеспечит законные права самих мигрантов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Он также отметил, что интересы россиян в решении вопросов с трудовыми мигрантами первостепенны. Как отметил Кикоть, работодатель по закону будет обязан обеспечить трудовых мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу.
9: Работодатель обращается в специализированный орган, в миграционную службу. Мы ставим задачу оператору рокнабора. Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству. Привозит, по сути, по своей самостоятельности сюда. Они проходят все административные процедуры по легализации и передаются работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их жильем специализированным, а также обеспечить трансфером на работу. То есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл. Дом, работа, дом. После окончания договора трудового он таким же способом возвращается к себе на родину.
10: Это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать.
9: Это цивилизованный способ.
10: Цивилизованный способ. И обеспечивает интересы местных граждан. Что для нас первостепенное значение имеет.
7: Кикоть добавил, что количество совершенных иностранцами преступлений за 6 месяцев этого года сократилось на 40%. В Центр избиркоме объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольными и другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг через личный кабинет. Другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве к концу рабочей недели дожди понизят температуру. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Если сегодня в столице плюс 25, то в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. Однако синоптик успокоил. В предстоящие выходные в центральную Россию вернется солнечная и сухая погода. Правда, температурный режим останется в рамках типичного сентябрьского климата. После полудня воздух будет прогреваться максимум до плюс 18-19 градусов. А тем временем вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Температура воды в Москве-реке у Звенигорода плюс 13, у Коломны плюс 16 градусов. В таких условиях купание будет крайне некомфортным. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Мусаева единогласно признали лучшим эксперта РПЛ. У комментаторов в голосовании победил Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо». А у болельщиков Дмитрий Гдесамов, возглавляющий ЦСКА. В случае победы трех разных кандидатов решающим является выбор экспертов РПЛ. Поэтому лучшим признан Мусаев. Напомню, что после 7 туров РПЛ «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. Новичок московского ЦСКА Иван Олейников примет участие в тренировке армейцев перед матчем 8-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Встреча пройдет в субботу. Игорь Акинфеев, Мойзес, Дмитрий Баринов и Милан Гаич пропускают тренировку армейцев. В то же время к занятиям в общей группе вернулся форвард Максим Воронов. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в 8-м туре РПЛ. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. По Монтуану есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей, сказал Сергей Симак. Напомню, что «Зенит» 12 сентября в Санкт-Петербурге сыграет против «Локомотива». Международный союз конькобежцев на официальном сайте объявил, что российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валеева больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Ранее стало известно, что ICU аннулировал нейтральный статус и российских фигуристов Камилы Валеева и Марка Кондратюка. Спортсмены оспорили это решение и ожидали окончательного вердикта ICU. После индивидуальной оценки соответствия требованием ICU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, говорится в сообщении ICU. И о спорте на этом пока все.
2: Погода.
7: Одиннадцатого сентября в Красноярске плюс 24-26 градусов, преимущественно ясная погода. В Иркутске плюс 18-20 градусов и дождь. В Омске и Новосибирске плюс 29-31, малооблачно. В Сургуте плюс 25-27 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 22-24. А в Челябинске плюс 19-21 и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов, местами дожди. В Москве кратковременный дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 25, ясно, и ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Малоземов.
2: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы решили поговорить не о партии, а о будущем наших детей. Сегодня школьники старших классов и студенты IT-колледжей могут бесплатно пройти курсы «Код будущего», где их обучат программированию. Диплом позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а с третьего курса программы ребята смогут поработать в компании своей мечты. Выборы важны, но будущее наших детей важнее.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Радио России. Наука.
3: Российский радио университет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы в рамках нашего проекта, нашей рубрики «Молодая наука Сибири» мы отправляемся в Красноярск. Мы будем говорить о биоэкономике, мы будем говорить об изменении климата, но самое главное, мы будем говорить о конкуренции деревьев в лесах, о том, как в условиях изменяющегося климата развиваются леса, как важно понимать их развитие, прогнозировать состояние наших лесов. И со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, инженеру-исследователю лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии Сибирского федерального университета, славный Красноярск, Анастасии Сергеевне Котеневой. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
5: Здравствуйте, очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии и поделиться тем, чем, в принципе, я занимаюсь.
4: Анастасия Сергеевна, то, чем вы занимаетесь, вот наши слушатели услышали изменение климата, поведение деревьев, конкуренция деревьев, вообще состояние лесов и прогнозирование их состояния. Почему это важно изучать? В чем суть вашего исследования?
5: Ну, разумеется, леса — это неотъемлемая часть нашей жизни не только потому, что в лесу классно гулять и собирать грибы, а потому что леса имеют огромное значение так и в вопросах глобального цикла углерода, так и, в общем-то, и в целом для очистки воздуха, хотя, может быть, тут планктон может и поспорить, потому что он тоже вносит значимый вклад, но лесами поступаться не нужно. Это также огромное ресурсное богатство нашей страны, да и не только нашей страны, леса есть не только в России. Важно следить за тем, чтобы они сохранялись, развивались и ни в коем случае не усыхали, потому что это не только отрада нашей души, но и наши относительно здоровые легкие и наша экономическая стабильность в какой-то степени.
4: России, они подвергаются не только изменению климата, это различные природные и антропогенные воздействия, возникают пожары, возникают климатические засухи. Мы хотим понимать, возможно, более лучшим образом, как управлять лесами с точки зрения получения древесины и так далее. Это очень важно, в том числе и для экологии, и климатологии, и экономики Красноярского края и других регионов страны России, изобильные лесами. В данном случае на что направлено ваше исследование? С точки зрения, вот это мне прозвучало очень интересное, предложенное вашим подтема «Конкуренция между деревьями». О чем это? Как это может быть?
5: Мое исследование направлено как раз на оценку влияния конкуренции на прирост деревьев на территории Центральной Сибири. То есть это исследование в первую очередь уникально тем, что мы работаем вдоль достаточно серьезного широтного градиента, то есть это более 700 километров протяженность, и смотрим, насколько сильно конкуренция влияет на изменение радиального прироста в тех или иных частях Красноярского края, то есть в тех или иных климатических поясах, чтобы у нас было комплексное понимание того, где конкуренция влияет сильнее, а где все-таки другие факторы выступают на первый план. И это имеет не только фундаментальное значение для науки, но и, разумеется, для лесного хозяйства, которое для Красноярска далеко не последняя отрасль промышленности. Потому что, как таковое изучение конкурентных взаимоотношений, оно сыграет на руку при планировании рубок ухода и иных лесохозяйственных мероприятий. Потому что если мы будем знать зоны давления, зоны влияния, условно говоря, деревьев друг на друга, мы можем понять, вот, где, собственно, лучше сделать эту рубку, а где лучше оставить все как есть. Потому что понятно, что лесов много, и надо понимать, как конкретно действовать, чтобы получить от этого наибольшее преимущество и при этом не оказывать сильно значимого воздействия на негативного воздействия на окружающую среду.
4: Все-таки леса — это не только деревья, это огромный, фактически живой организм в пространстве огромном, который вы изучаете, там 700 километров. Это и по широте, и по долготе, и это фактически то, что та ваша природная лаборатория, она имеет огромные размеры. То есть вы изучаете динамику не в точке статики, а в пространстве и во времени. В данном случае лишь для того, чтобы поставить такую задачу, для того, чтобы сформулировать гипотезу исследования, то, что вы хотите получить. Вот каким образом вы и ваши коллеги это формулировали задание, потому что, ну, отправимся в леса, будем измерять, как они растут в условиях меняющегося климата. Но все-таки это нужно зряче создать вот такое задание в пространстве и во времени оценить развитие лесов разных пород в различных условиях, в различных климатических условиях. Как это вы делали?
5: В общем, в целом, наша лаборатория, лаборатория комплексных исследований динамики лесов Евразии, уже не первый год занимается изучением состояния лесных экосистем. И, в принципе, большая часть наших исследований происходит как раз вдоль широтных или вдоль высотных градиентов. Потому что мы хотим не просто знать, как чувствуют себя деревья, а как чувствуют себя деревья в разных местах. Потому что изменение климата – это процесс глобальный, и логично предположить, что в каждой отдельно взятой точке реакция деревьев на этот самый процесс будет меняться. И чтобы у нас была более репрезентативная база данных, более такая надежная информация для дальнейшего прогнозирования, большая часть работ строится как раз по принципу вот этих вот трансектов – широтных, высотных, иногда долготных.
4: Это вот. Зависит еще и от все-таки количества, я могу ошибаться, я буду говорить как дилетант, все-таки сколько воды для роста деревьев, насколько засушливый микроклимат, ведь можно выбрать, условно говоря, какую-нибудь там долину, которая традиционно в ней больше осадков или наоборот меньше осадков, она различается в зависимости от того, если будем продвигаться на север, там уже ближе к тундре, леса тундра, то есть нужно определенные зоны все-таки выделить для того, чтобы это были, ну, так скажем, уже как части модели, которую можно будет потом уже сформировать и уже ее погонять там на компьютерах, посмотреть динамику этой работоспособности, этой модели. Как вы это делали? Все-таки огромная территория.
5: Ну, в общем-то, и в целом, то, что вы сказали вначале, это абсолютно правильно. Мы берем эти широтные разрезы для того, чтобы смотреть, как меняются факторы, которые сильнее всего влияют на прирост, то есть его ограничивают или стимулируют. И в рамках вот всех этих пробных площадей мы стараемся брать наиболее репрезентативные участки. То есть, условно, если мы приходим в лесотундру, видим там разреженные леса, мы не будем искать вот отдельно взятую, условно, лощинку рядом с каким-нибудь болотцем, потому что мы понимаем, что ну, это не самый репрезентативный участок вот для данного климатического пояса. И это же самое касается и других участков. И, разумеется, чем более такую репрезентативную, подходящую полянку, условно говоря, мы найдем, тем проще будет использовать полученные нами данные для моделирования.
4: С точки зрения дилетанта или обывателя, вот я, для меня это все-таки удивительно. Я предполагаю, зоопарк или ферма, когда животные там по-разному подходят к кормушке. Кто-то боится, кто-то отпрыгивает, кто-то занимает поляну. С точки зрения деревьев, вот то, что вы сказали, конкуренция между видами деревьев, может, кто-то там поздоровее, кто-то послабее. Как вообще вот происходит вот эта конкуренция между породами, внутри пород деревьев? Как вот это вы вообще ставите такое понятие, как конкуренция?
5: На самом деле, мне всегда очень нравилось, нравится до сих пор говорить, что деревья, они на самом деле похожи на людей больше, чем мы все с вами думаем, и у них такая достаточно интересная социальная жизнь, если можно так выразиться, в том плане, что конкурируют они, да, как и между видами, так и внутри вида. Конкретно я в рамках своего диссертационного исследования занимаюсь внутривидовой конкуренцией сосны обыкновенной, Pinus silvestris, скорее всего, все слышали про это дерево, потому что это одна из лесообразующих пород на территории России. И вот внутривидовая конкуренция, она, в общем-то, в целом похожа на межвидовую в том плане, что деревья конкурируют за свет, за воду, за питательные ресурсы из почвы, и, разумеется, кто-то забирает больше, а кто-то меньше. Если говорить более простым языком, когда мы приходим в лес, мы видим, что какие-то деревья такие прям большие, огромные, мы не сможем обнять их своими руками, даже если придем там вместе с друзьями, а какие-то совсем хиленькие и маленькие. И это зачастую связано не только с тем, что кто-то старше, а кто-то младше, но и с тем, что деревья подавляют друг друга в процессе роста. И то есть бывает вполне такое, что формируется несколько ярусов, и вот те деревья, которые нам кажутся, ну, со стороны более большими, здоровыми, красивыми и раскидистыми, это так называемые доминантные особи. А их соседи, которые такие более тощенькие, может быть, местами подсыхают и в целом обладают меньшими диаметрами, это уже подчиненные особи. Ну и как бы по высоте они, разумеется, тоже различаются. И особи, которые уже выбились вот в более нижний ярус и находятся в таком состоянии усыхания, разумеется, они получают и меньше света, и меньше воды, и меньше питательных веществ. И они уже просто не выдерживают конкуренцию. И для некоторых из таких конкуренция может даже оказаться летальной. То есть происходит естественное изреживание древостоя за счет того, условно говоря, что кому-то досталось больше пирога. Ну, пирог, разумеется, условно говорим.
4: Знаете, я в свое время в Оптиной пустыне видел ферму, замечательную ферму, где монахи возле каждой коровы вешают такую табличку, условно говоря, «Машка, отлично доится, хорошее настроение», или там какая-нибудь «Зойка» или там «Звездочка», характер строптивый, ест быстро, доится не очень, но тем не менее вкусное молоко. А как вы можете назвать, условно говоря, дерево Маша или дерево Зойка или дерево Звездочка, потому что все-таки деревья растут очень медленно. Как замерить вот то, как они борются за ресурсы? Потому что это же не то, что он, ну, это все-таки наука, она исчислима, она работает с данными, надо эти данные собирать, и они должны быть подтверждаемые и верифицируемые. Как это вы делаете?
5: Вы абсолютно правы, данные должны быть репрезентативны, и для всего этого у нас есть индексы конкуренции. Разумеется, когда ты приходишь в лес и видишь, что одно дерево большое, красивое, а другое прям уже устало от жизни, ты можешь это описать все субъективно своим красивым, подвешенным или не очень языком, но, к сожалению или к счастью, наука с такими данными не работает. Индексов конкуренции огромное множество. Их разработкой занимались как на территории Советского Союза, так и за рубежом. На данный момент существуют две таких большие категории именно индексов конкуренции. Это пространственные и непространственные. Собственно, первая группа, такая более часто используемая в данный момент времени, она учитывает расстояние между деревьями, а вторая не учитывает, то есть которая непространственная. Чаще всего эти самые индексы берут в расчет те или иные физические параметры деревьев, будь то диаметр, высота и расстояние друг между другом. И также в зависимости от индекса используются различные показатели окружающей среды. Это может быть температура, это может быть освещенность. Некоторые индексы также используют диаметр крон. Если же мы говорим про наиболее современные методы исследования, разумеется, это данные дистанционного зондирования, где с помощью спутников со способностью съемки высокого разрешения прямо фотографируют кроны, смотрят, как они перекрываются. Но эти исследования очень дорогостоящие и, в общем-то, в целом не всегда они показывают картину в полной мере, потому что если мы говорим про какие-то редколесья, там уже нужно смотреть, грубо говоря, не сверху, а снизу. И индекс, который сейчас используется чаще всего – это индекс, который называется индекс Хеги или индекс Хеджи, кому как больше нравится. И он базируется именно на расстоянии между деревьев, то есть смотрится расстояние между деревьев и их диаметры. И то есть, по сути, он оценивается на трех расстояниях. Это 5, 10 и 15 метров. То есть это такой разброс, чтобы понять. Вот у нас есть одно дерево, мы назовем его фокусное, и рядом с ним там сколько-то других деревьев, которые его соседи. И мы смотрим, как на диаметр вот этого самого фокусного дерева влияет изменение диаметров вот этих вот самых соседних деревьев. И в конечном итоге мы получаем некий индекс конкуренции, который на самом деле является процентом. То есть мы понимаем, какой процент вариабельности радиального прироста обусловлен конкуренцией. То есть, грубо говоря, насколько больше или меньше из-за конкуренции растут деревья на данной территории. Если вкратце, то так. И это получается уже абсолютно понятное процентное соотношение, с которыми можно работать и которые являются, по сути, своими репрезентативными данными.
4: Вы упомянули спутниковые данные, но ведь в наше время огромное значение получило распространение, получило, то есть коптеры, дроны, которые фактически во многом становятся карманными таким инструментом. В данном случае, если вот изучать какой-то участок, это, с одной стороны, можно бегать с рулеткой, да, и с инструментами, с другой стороны, можно создавать какие-то фотографии различного так степени разрешения и сверху смотреть участок леса. А как вы работаете в данном случае или планируете работать, использовать какую-то технику, прибористику для того, чтобы все-таки огромная площадь, огромная площадь исследования, скажем так?
5: Мы как раз те люди, которые бегают с рулеткой. Отбор проб уже на самом деле закончен, по крайней мере, для моей диссертации в рамках проекта. В этом году было еще два выезда, но, в общем-то, и в целом основную работу именно по отбору проб и по определению точек отбора мы уже сделали. И это выглядело максимально просто. То есть есть группа людей, условно 5 человек, которые вооружаются возрастными буравами. Это штука, которая по сути выглядит как огромный штопор, только она полая внутри, и у нее есть игла для изъятия образцов. На этот бурав крепится переходник, к которому присоединяется шуруповерт, и при помощи вот этой вот нехитрой приблуды берутся древесные керны. И в рамках каждой пробной площади, она у нас такая, как круговая, выделяется основная зона в радиусе 10 метров, и потом еще 5 метров от нее – это буферная зона. И внутри, получается, этих двух кружочков, первоначально они воображаемые, но мы приходим прямо с такой лентой, которая, знаете, как запрещающая красно-белая, то есть мы выделяем фокусное дерево, фокальное дерево, обматываем его этой лентой и строим два вот таких круга радиусом 10 и 20 метров, чтобы мы понимали, что это зона внутри, которую мы отбираем. И на самом деле это достаточно трудоемкий процесс, то есть это может быть полноценный рабочий день, если все пойдет хорошо, если нехорошо, то придется возвращаться и на следующий день, и на третий. Это может быть абсолютно разное количество образцов. Чаще всего это зависит от того, в какой мы широте сейчас находимся, потому что на северных участках леса более разреженные, и образцов там чуточку поменьше. Так, например, с одного из южных участков у нас 328 образцов, а вот получается с более северных в районе 120. И то есть это все отбирается, по сути дела, вручную. И то есть мы приходим, отбираем все эти керны, уходим, и дальше уже идет камеральная обработка результата. Разумеется, ленту мы за собой убираем, потому что она там больше никому не нужна, кроме нас.
4: Если вы делаете вот такие обмеры таких участков, ну, один участок может быть на ровной поверхности, другой рядом с болотом, третий на склоне, четвертый за какой-нибудь горной грядой, и этот участок защищает от какого-то, я не знаю, переноса ветров и влаги. То есть все-таки вы же должны не закопаться в слишком, так скажем, такой местной картине и, с другой стороны, не упустить какие-то важные тенденции, касающиеся изменения климата. В данном случае, как это делается? Вот все-таки сколько таких участков нужно сделать для определенной климатической зоны или подзоны для того, чтобы выстроить все-таки вот эту проверяемую работающую модель?
5: Но это все-таки зависит от исследовательских задач. Так или иначе, как я уже говорила, в процессе работы нашей лаборатории мы уже выбрали такие участки, которые отличаются достаточно хорошей степенью репрезентативности для той или иной климатической зоны. Но чаще всего у нас бывает так, что на один климатический пояс это один или два участка. То есть на территории Северной тайги у нас условно два, Средней тайги два, и вот лесостепной зоны тоже два. Это получается так, что они находятся недостаточно близко друг к другу, чтобы это было прямо одно и то же, но и недостаточно далеко, чтобы это были прямо уже принципиально разные климатические зоны. И мы, разумеется, смотрим, как деревья реагируют на основные климатические параметры, то есть это температура воздуха и сумма осадков на этих территориях. И видим, в принципе, схожий паттерн, то есть деревья реагируют одинаково. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, территории, которые мы выбрали, они хорошо отражают то, что происходит, в общем, в целом на данном климатическом поясе. И еще забыла сказать, что в рамках, получается, нашей работы, когда мы отбираем пробы, мы картируем каждое дерево. То есть у нас есть точные координаты каждого дерева. Это очень важно, потому что мы работаем именно с пространственными индексами. То есть мы смотрим, как влияют деревья друг на друга именно на определенных расстояниях. Это достаточно важно, потому что у этого больше практического применения в будущем. Мы сможем говорить про конкретные пространственные зоны влияния тех или иных деревьев и потом уже передавать эту информацию, возможно, там какие-то лесоохранные службы. Ну, то есть то, о чем я говорила первоначально. Вот.
4: Но возникает тогда вопрос. Вы фактически делаете фотографию, моментальную фотографию определенного участка. Я имею в виду вот этот срез, информационный цифровой срез этого участка. Как они расположены, какие деревья в данный момент находятся в этой точке, и видите, вот, а как они вот в этом году, как они себя чувствуют. Но вы же хотите отследить динамику, то есть вам, по сути дела, тогда нужно знать, либо как они чувствовали себя раньше. Ну, у нас нет машины времени, либо надо тогда закладываться на то, чтобы с какой-то периодичностью возвращаться к этим контрольным участкам и фактически отслеживать уже дальше динамику, как эти деревья в пространстве, во времени между собой конкурируют, развиваются, как эти участки в целом и по деревьям в частности, как они себя чувствуют. Я правильно понимаю этот момент?
5: Вы абсолютно правы в том моменте, что нужно отслеживать динамику. Но вот если касательно данного проекта, то здесь речи не идет о последовательном отборе проб через каждый там год, два, три, потому что как бы, грантовые проекты ограничены по сроку реализации, да и живем мы все не по 200 лет, к сожалению или к счастью. Вы абсолютно правы в том плане, что машины времени у нас нет, но у нас есть кое-что получше, у нас есть дендрохронология, и, в принципе, инструментальная база дендрохронологии, инструментальная методологическая, позволяет так или иначе реконструировать климатические условия прошлого и также оценить то, насколько хорошо или плохо деревьям было раньше. Разумеется, каждая дендрохронологическая работа, в принципе, начинается с построения сводной хронологии для территории. Есть базовый принцип. Чем дереву лучше живется, тем шире оно формирует годичное кольцо. И, разумеется, есть разные факторы на разных территориях, которые влияют на эту ширину годичного кольца, конкуренция в том числе. И вот мы делаем сводную хронологию, датируем ее с точностью до года, и мы понимаем, что, условно говоря, какой примерно ширины годичное кольцо сформировалось в тот или иной год, и выделяем некоторые тенденции. Условно говоря, у нас был 2010 год, когда все 300 деревьев сформировали вот такое вот огромное кольцо, и был там какой-нибудь 92 год, где все деревья сформировали узкое кольцо. Потом мы сопоставляем это с имеющимися климатическими данными, потому что на большинстве участков расположены метеостанции, вернее, как абсолютно все наши участки расположены относительно близко к метеостанциям, чтобы, опять же, можно было брать эти данные, считать их как репрезентативные для данной территории. И наблюдения там ведутся уже не первый год, разумеется. И как бы мы это сопоставляем также с различными описаниями местности, с различными информациями о катастрофических засухах или, наоборот, о выпадении чрезвычайно большого количества осадков. И, по сути, у нас появляется понимание того, а что было тогда. И благодаря этому мы также можем сделать реконструкцию диаметра. То есть, разумеется, когда мы отбираем пробу, мы у каждого дерева заменяем диаметр. И это уже простая арифметика. У нас есть диаметр ствола, у нас есть ширина каждого годичного кольца, и мы от диаметра в год отбора пробы отнимаем вот эту вот ширину годичного кольца, и мы получаем примерное значение диаметра, который был год, два, три назад. Мы в рамках данного проекта занимаемся реконструкцией диаметров только последние 30 лет, потому что дальше уже слишком достаточно низкая точность, потому что все мы понимаем, что дерево, оно же не идеально круглое, оно может расти там в разные стороны, иметь какие-то крени, и, в общем-то, и в целом ширина годичного кольца в разных точках отбора пробы может меняться. А рубить деревья мы не собираемся, потому что, это тоже не очень хорошо. Мы все-таки исследователи, а не варвары. И вот так, при помощи базовых инструментов дендрохронологии, мы занимаемся своего рода реконструкцией, и у нас появляется понимание того, что было раньше. И мы можем сравнить это с тем, что мы видим сейчас. Поэтому вот мы и смотрим в динамике, только динамика у нас такая ретроспективная.
4: Вы отбираете древесный керм, понимаете, сколько этому дереву лет, сколько соседним деревьям лет, либо они вот в принципе плюс-минус несколько лет вот одновременно начали расти, либо наоборот. И фактически на этом участке, если проходило какое-то изменение климата, такое значимое, то, так скажем, одинаково становились шире или уже вот эти кольца, и тогда можно понять, что это все происходило в один год или в одну такую, скажем, климатическую эпоху с точки зрения вот этого роста деревьев. И тогда, ну, плюс-минус вот эти возраст деревьев, он не так принципиален, как вот именно, что одновременно произошли вот эти изменения. Вы их как по отпечаткам можете понять. Я правильно это
5: Да, в целом вы правильно сказали, возраст деревьев не всегда имеет решающее значение. Это, опять же, зависит от исследовательских задач. Если говорить в рамках нашего проекта, в общем-то, не особо важно, сколько дереву лет. Важно, да, то, насколько синхронно они реагируют на те или иные изменения климата. И, в общем-то, и в целом, если хронология составлена правильно, то мы видим, что деревья реагируют плюс-минус одинаково. Самая большая трудность и самый большой вызов дендрохронологии, в принципе, в том, что все, что мы видим, когда мы изымаем, собственно, древесный керм, это просто годичные кольца разной ширины. Дерево нам не говорит, что типа, а вот тогда-то мне было холодно, а вот тогда-то мне было жарко, а вот тогда-то на меня просто испорожнилась собака, и поэтому я сформировала более широкое кольцо за счет того, что мне там это питательных элементов почву подкинули. Самый сложный момент — это именно сопоставление изменения ширины годичных колец с теми или иными событиями. потому что это нужно анализировать достаточно большой объем литературы, важно понимать хотя бы примерно, что ты ищешь, потому что ширина годичных колец, она может варьироваться, как я уже сказала, от миллиона просто факторов. Потому что, разумеется, есть такие события вроде падения там метеоритов или там крупных засух, или наоборот крупных, периодов выпадения катастрофически большого количества осадков, на это все деревья 100% будут реагировать. Но есть и то, есть какие-то маленькие факторы, которые влияют там на 2-3 дерева, на 4 дерева. И это тоже затрудняет изучение, потому что ты не понимаешь, что конкретно случилось. Это вот что-то случилось с этими 5 деревьями? Или ты неправильно сдатировал, в принципе, всю хронологию? Или где-то есть какие-то выпавшие кольца? Вот это наша главная дендрохронологическая боль.
4: Говоря об этой боли, мы же должны тогда говорить о том, что очень удобно ловить вот какие-то такие значимые, сильные события. Но климат меняется все-таки не катастрофически быстро. Для нас, живущих, мы как можем что-то помнить, что было в детстве, а сейчас вроде бы что-то поменялось. Но это все равно медленно. Деревья живут еще дольше. В данном случае, как вот это постепенное изменение климата влияет в целом на... Что вы можете пощупать, вот так скажем, отследить? Что говорят деревья в данном случае, эти сложные социальные организмы?
5: На самом деле, несмотря на то, что, может быть, мы пока что не наблюдаем каких-то слишком явных изменений климата, по крайней мере, на территории Красноярского края, да, деревья уже что-то договорят. И в зависимости от того, где мы находимся, мы видим те или иные проявления, в принципе, в лесных экосистемах. Это может быть на анатомическом уровне, то есть я лично не занимаюсь анатомией, но мои коллеги замечают изменения толщины клеточных стенок, изменения там других анатомических параметров, которые именно коррелируют с ростом температур, которые также наблюдаются. Я, со своей стороны, могу сказать, что в целом есть тенденция к формированию более широких годичных колец вне зависимости от возраста дерева. То есть мы знаем, что более старые деревья, в принципе, склонны формировать более узкие кольца, нежели молодые. И когда мы занимаемся построением хронологии, мы стараемся при помощи математической статистики убрать это влияние возраста, то есть детрендировать наши серии, чтобы у нас были более-менее равновесные значения, и мы все равно понимаем, что деревья сейчас формируют более широкие кольца, нежели они формировали ранее. Потому что мы замечаем рост среднегодовых температур, и среди этого также мы замечаем некоторое продление вегетационного периода, причем не только на территории Красноярского края. Это также замечалось и на Урале, и в целом на Дальнем Востоке. Ряд исследовательских групп отмечал, что да, в принципе, деревья сейчас растут еще и дольше по времени. И, разумеется, если у тебя есть больше времени для того, чтобы набрать, условно говоря, себе покушать питательных элементов из почвы, ты сформируешь более широкое кольцо. Вот. Если говорить про мои предыдущие исследования, один из очень важных факторов — это то, что граница леса смещается. То есть лес начинает продвигаться на север, усыхать на южных границах своих ареалов на некоторых территориях. Так, в рамках своих предыдущих исследований я смотрела динамику границы лесной растительности на территории Якутии и Чукотского автономного округа. И, собственно говоря, вот буквально за последние 20 лет, получается, на территории Чукотского автономного округа лес начал расти выше на склонах холмов и продвигаться чуть севернее. То есть, если, условно, там 20-30 лет назад на верхушке там 100-метрового холма еще никто не рос, то сейчас там уже активно идет лесовозобновление, деревья растут. К сожалению или к счастью, на территории Республики Саха мы не заметили такого значимого продвижения. То есть, вернее, как там было продвижение на север, но оно было достаточно давно. То есть первые, вернее, как самые старые образцы у нас были в районе там 400 лет, и тогда деревья уже росли вот на вершинах холмов, которые мы смотрели. Поэтому, да, сейчас уже можно заметить, что деревья реагируют, надо только посмотреть повнимательнее. Потому что, каких-то очевидных внешних признаков, которые можно заметить невооруженным взглядом и без какого-либо анализа, их нет.
4: Получается, что вы фактически своими исследованиями подтверждаете прогнозы климатологов. То есть они свои строят модели, изучают климат, вы со своей стороны имеете подтверждаемые данные, которые нужно очистить от этих всевозможных шумов. То есть микроклимата, состояние почвы, склонов, заболоченности и так далее, и так далее. Но это тоже то, что можно измерить. И если мы говорим о вот этих этих задачах вашего исследования? Если мы говорим о том, какие результаты вы ставите, ведь наш научный фонд, общероссийский научный фонд, он же не просто так деньги выделяет для вашей команды. Какие-то должны получиться результаты для управления лесами, управления хозяйством, понимания, как меняется климат. В данном случае, вот мы говорим, в целом поговорили о том, как собираются результаты, но теперь их нужно обрабатывать. И, соответственно, не подгонять под желаемые результаты или такую, скажем, под гипотезу, а реально сделать научный вывод. Да, это так. Да, происходит вот это, и мы вот этому научились. Как вы это делаете?
5: На данный момент я все-таки занимаюсь обработкой данных и могу говорить только о предварительных результатах.
4: Безусловно.
5: На самом деле все начинается с пробообработки, про что я вам уже говорила. Но давайте вот представим, что да, у нас уже есть готовая хронология, и, собственно, мы начинаем работать. Как я уже сказала, в своей работе диссертационной я также использую индекс Хеги, Хеджи, кому как нравится больше, который считает индекс конкуренции в зависимости от диаметров и расстояния между деревьями. Собственно, у нас есть пул информации, у нас есть, получается, координаты каждого дерева, его высота, диаметр и средняя температура вегетационного периода для каждой территории, а также сумма осадков вегетационного периода для каждой территории. И, собственно, высчитывание этого индекса происходит при помощи своего рода программирования, как это назвать правильно. То есть есть информационная, вернее, как среда программирования R и язык программирования, и при помощи скрипта в данной программе, собственно, мы и рассчитываем эти самые индексы конкуренции. Они рассчитываются через получение, в первую очередь, базального прироста площади. Ну, в русском языке чаще слышится термин радиальный прирост. В иностранном языке это basal area increment by. И вот этот самый радиальный прирост мы рассчитываем, и потом также при помощи этого скрипта считаем, как эти диаметры меняются, как эти изменения сопряжены друг с другом, и как эти изменения диаметров коррелируют с и изменениями основных климатических параметров, то есть с изменением температуры воздуха и изменением суммы осадков.
4: Давайте, Анастасия Сергеевна, вот на самом интересном месте мы поставим маленькую запятую или многоточие, как кому нравится, и о том, как же изучается нашими замечательными учеными социальная жизнь деревьев, как они реагируют на изменение климата, как они конкурируют между собой и ведут такую насыщенную социальную жизнь, и для чего это нужно, для прогнозирования правильного обращения с нашими лесами в будущем. Об этом мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: И время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.
0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. В Орле открылась выставка, приуроченная ко дню выборов. Все учреждения Покровского района получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. И в Орле строят новый зал для единоборств на территории стадиона Ленина. Ну а подробности далее. В Орле открылась выставка, приуроченная ко дню выборов. «Твоя страна, твой выбор, твое будущее». Экспозиция рассказывает об истории российского парламентаризма, современных политических технологиях и особенностях предстоящего голосования в регионе. Выставка будет работать в библиотеке Бунина до 22 сентября. На ней представлены научные труды российских ученых, общественных и государственных деятелей, в которых анализируется роль первых парламентариев, становление парламентаризма и современные тенденции в развитии представительной власти. Также на выставке можно найти книгу «Первая Российская Государственная Дума». Это литературно-художественное издание, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1906 году. Современную российскую правовую и электоральную культуру анализируют авторы материалов в российской газете, политических исследованиях, законе и праве, социальных и гуманитарных знаниях, возрастная категория 12+. Орловским кадетам-спасателям бросили спасательный круг знаний. Акцию для воспитанников кадетских отрядов детских садов городов Орла и Болхова организовали и провели сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. Подробности у начальника пресс-службы чрезвычайного ведомства Натальи Акуловой.
2: Начался учебный год не только в школах, но и в детских садах, и после длительного отдыха очень важно напомнить ребятам о правилах безопасного поведения. Акция не случайно прошла именно в детских садах номер 2 города Болхова и 47 и 79 города Орла. Там на данный момент уже несколько лет функционируют кадетские отряды. В Болхове – помогаторы, а в Орле – орлята и спасарики. В них занимаются дошколята, неравнодушные к теме безопасности, ну и которые в течение посещения детского сада узнают о правилах безопасности поведения больше, чем другие дети. Встречи начались с разговора на важные темы, напомнили телефоны экстренных служб, как не допустить пожара, как эвакуироваться из задымленного помещения, каким образом можно спасать людей из воды. Кроме этого, был проведен мастер-класс по использованию первичных средств спасения, а уж приезд пожарного автомобиля – это, конечно, всегда событие, особенно для малышей. Сотрудники пожарно-спасательных частей рассказали и показали детям их автомобили, чем они оснащены. Многие ребята даже примерили элементы боевой одежды пожарного, задали вопросы, интересующие их, ну и, конечно, по традиции посидели в кабине за рулем пожарной машины и загадали заветное желание.
1: Подобные встречи будут продолжаться в течение всего года, отметили в МЧС. Правительство Орловской области информирует жителей о реформе обслуживания и ремонта лифтов с 1 сентября 2027. Изначально ее планировалось запустить с 1 сентября этого года. Управляющие организации и товарищества собственников жилья должны были заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. Также предполагалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердит типовую форму договора на техобслуживание лифтов и методические указания по расчету платы за эти работы. В итоге дату начала действия правил отложили на год, чтобы как раз и подготовить типовой договор и методику расчетов. Все учреждения Покровского района получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил глава муниципалитета Андрей Решетников. На подготовку Покровского района к зиме направлено 1 600 000 рублей. Всего подготовлено 43 объекта социальной сферы, 42 котельные и 46 многоквартирных домов, которые находятся на индивидуальном отоплении. В учреждениях социальной сферы проведены поверки приборов учета, заменены 2 котла в детском саду «Теремок» и 1 в Березовской общеобразовательной школе. Проведены гидравлические испытания насосного и газового оборудования. Осуществлен косметический ремонт помещений котельных. Организовано обучение операторов. В многоквартирных домах выполнены работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, по проверке дымоходов и вентиляционных каналов. Все социальные объекты снабжены генераторами, имеется техника и емкость для подвоза воды на случай необходимости. В скверах Орла уже убирают опавшие листья. Осень постепенно вступает в свои права, и в это время городские территории требуют особого внимания. Накануне бригада уборщиков спецавтобазы начала приводить в порядок скверы Советского района. Первым от упавшей листвы убрали сквер артиллеристов. Особое внимание листьям каштанов, пораженных тлей. Их необходимо своевременно убрать, чтобы личинки вредителя не смогли перезимовать в остатках, сообщили в мэрии Орла. Ну а наш выпуск продолжит новости

территории стадиона Ленина. Оно началось весной, сейчас готов металлический каркас здания. Объект возводится в рамках областной госпрограммы развития физической культуры и спорта с привлечением федеральных средств. Общая сумма инвестиций в строительство превышает 130 миллионов рублей. В ближайшее время планируется завершить работы и открыть зал для занятий спортом. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно и ожидается небольшой дождь. Ночью плюс 17, а днем воздух прогреется до 20 тепла. Ветер западный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся в вечернем эфире.
2: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
2: Выборы 2026.
4: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
5: Мы добились увеличения финансирования льготных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
6: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
7: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
6: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
5: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
6: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
8: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
6: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
9: Музыкальная пауза.

0: И лишь за совестью никто.
1: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Белый дом опроверг назначение главы ЦРУ главным переговорщиком по Украине. Подросток в Кемерове оказался в реанимации с тотальным поражением легких из-за курения вейпа. И теперь подробнее. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. Ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» в Харьковской области за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка. Нанесено поражение подразделением ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье и Бузово. Все попытки прорыва из окружения пресечены, говорится в сообщении. 7 сентября Минобороны России сообщила, что в Харьковской области в окружении находится около 1700 военнослужащих ВСУ. Не прошло и суток после того телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, как Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу, а спецпосланники Уиткоф и Кушнер якобы отойдут на второй план, утверждало издание. Вашингтон подчеркнул, что материал Financial Times – это фейковые новости от низкоуровневых анонимных источников. Сам же президент США Трамп позитивно оценил визит своих представителей в Москву и не исключил новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
2: Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и было бы очень хорошо, если бы и Зеленский хотел его заключить.
3: Попытаетесь ли вы организовать трехстороннюю встречу?
2: Она может пройти. У нас состоялся хороший разговор. Это возможно.
1: Рэдклифф посетил Москву 25 августа. В Кремле отметили, что контакты по линии спецслужб носят регулярный характер. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин с главой ЦРУ не встречался. В России есть хорошие дроны, причем продукцию дальневосточных разработчиков можно будет использовать не только в зоне СВО, но и для защиты объектов внутри страны. Об этом сообщил вице-премьер полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия-24», говоря об успехах предприятий макрорегиона в производстве беспилотников-перехватчиков.
4: Дроны у нас тоже есть, хорошие такие. Например, дроны-перехватчики, которые мы сейчас вытащим на испытания, посмотрим, но пока отзывы о них очень хорошие. И мы будем использовать их не только для боевых действий, но и для того, чтобы защищать объекты, для того, чтобы защищать нашу страну. Есть еще некоторые, скажем так, технологические наработки. Но я, наверное, воздержусь от рассказов обо всем. Лучше мы это сделаем, а они увидят.
1: Более 200 тысяч человек приняли участие в проверке работоспособности системы дистанционного электронного голосования, которая проходит 9-10 сентября. Ожидается, что до конца дня число участников тестирования вырастет на 250-300 тысяч. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК, сопредседатель Совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Он уточнил, что участники тестирования получают специальные бюллетени, которые нельзя использовать при реальном голосовании. Их количество соответствует количеству уровней выборов, запланированных в регионе тестировщика. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно избирателям в 33 регионах. 32 субъекта будут использовать федеральную платформу ДЭК, Москва – собственную систему электронного голосования. Диагноз ВИП, ассоциированное заболевание легких, впервые поставили в Кемерове подростку, который попал в больницу с тотальным поражением органов дыхания после 2 лет курения электронных сигарет, сообщает Минздрав региона. По данным министерства, в первый раз 16-летний пациент поступил в областную детскую клиническую больницу с пневмонией. Врачи купировали синдром дыхательной недостаточности и интоксикацию организма. Однако через месяц после выписки подросток снова оказался в больнице но уже в отделении реанимации. В министерстве уточнили, что уровень насыщения крови кислородом у него составлял 65%, при норме 95-100%. Специалисты заподозрили, что пациент курит электронные сигареты, но он отрицал. Мальчику сделали томографию. В результате выявили тотальное двустороннее поражение легких. А пациент, наконец, признался, что уже 2 года курит электронные сигареты, сообщили в Минздраве. Лечение ребенка продолжается. Сегодня в Москве ожидается по-летнему теплый день. Днем воздух прогреется до 23-26 градусов, что соответствует показателям июля, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Такая аномально теплая погода случается в среднем всего 1 раз в 20 лет, добавил синоптик.
5: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего 1 раз в 20 лет, но и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составит 743 миллиметра ртутного столба.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские фигуристы, которым отказали в получении нейтрального статуса, оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг ICU постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России, наши фигуристы несправедливо лишены права выступать на международных соревнованиях под эгидой ICU, в ближайшее время подадут к ICU иск в КАС. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты, приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта Российской Федерации. Как стало известно Спортэкспрессу, футбольный клуб «Спартак» и защитник Данил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон. Хлусевич выступает за «Спартак» зимы 22 года. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей, отдал 12 голевых передач. Серия буллитов может проводиться в матчах континентальной хоккейной лиги не в случае ничьи в основное время и в овертайме, а до стартового вбрасывания. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков, не опаздывать на матчи, не приезжать на концовку. Кто-то может вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее не знает, что получит дополнительное очко, сказал Морозов. И первый турнир бессмертного полка по самбо пройдет в Тюмени в октябре. В дальнейшем подобные турниры планируется проводить в каждом регионе страны. И о спорте на этом пока все.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
11: Погода.
1: Одиннадцатого сентября в Петропавловске и Камчатском ожидается 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске 22-24 без осадков. В Магадане от 7 до 9 градусов тепла, дождя не ожидается. В Хабаровске дождь, 18-20 тепла. В Владивостоке плюс 20, плюс 22 градуса без осадков. В Екатеринбурге 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Челябинске 19-21, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь. Температура ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 25.
11: Театральная мастерская. Сон всю ночь. По мотивам комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
12: У всех влюбленных, как у сумасшедших, кипят мозги, и их воображение всегда сильнее холодного рассудка. Безумные любовники, поэты, все из фантазий созданы одних.
13: Это что было?
12: Шекспир.
14: Ну что, поехали, Марина Александровна.
12: Константин, еще минут 10.
14: Ну, я тогда в машине.
12: Времени очень мало. У нас осталось всего 4 дня. В этом году майские выпали на выходные, так что выезжаем уже в пятницу. Пансионат все подтвердил. Условия отличные. Там есть даже бассейн и конюшня с настоящими лошадями.
13: О, бассейн очень способствует тимбилдингу.
15: Не говоря уже о настоящих лошадях.
16: У меня аллергия на настоящих лошадей.
15: А на настоящих мужчин?
17: А у меня вот нет аллергии ни на что настоящего.
13: А вот только почему Шекспира решили? Люди-то едут отдохнуть, расслабиться, выпить, наконец.
17: Ну да, впереди длинные майские. У всех дачи, правда, Дим?
15: Лен, у тебя нет дачи.
17: У тебя зато есть.
16: А вот мы на свадьбу в этом году раньше июля не поедем. Надо же все как-то к свадьбе подготовить.
13: Марго, не беги впереди паровоза.
12: Так, завтра прилетают представители завода-производителя. Они тоже едут на корпоратив. Им будет приятно, если Шекспир.
13: Ну, а вы думаете, они читали?
15: Да они его в школе проходят, как мы Пушкина.
17: А ты Пушкина читал?
15: В школе читал.
17: А потом?
13: Классика, она то и классика, чтобы ее только в школе читать.
16: А, то есть мы должны поставить на корпоративе Ромео и Джульетту. Круто, романтика, Игорек.
12: Почему Ромео и Джульетту?
16: Ну, вы же сказали, Шекспир.
12: Не мы, а начальство. У Шекспира есть и другие пьесы. Одна вам точно понравится. Ну, хотя бы просто из-за названия. «Сон в летнюю ночь».
13: Серьезно, что ли?
15: Походу, мы Шекспиру еще авторские должны будем.
12: Так, в общем, там надо будет подсократить кое-что, конечно. Больше сделать акцент на сне. Текст посмотреть у Шекспира, да. Есть, если есть, где про кровать или матрас.
13: Нет, про матрасы только в Ромео и Джульетте.
17: Да, всем известна сцена на матрасе.
15: Ортопедическом.
14: Ну что, поехали, Марина Александровна.
12: Скоро уже, Константин. Раз уж вы поднялись, принесите мне, пожалуйста, бутыли для кулера.
14: Я что, кручу, что ли?
12: Так, короче, отрепетируем и в воскресенье перед отъездом прямо под открытым небом около бассейна сыграем отрывки из пьесы для всех сотрудников.
16: Ну а что, 1 мая уже и бассейн будет работать?
12: Да, там с подогревом. Я сейчас всем на почту скину роли, чтобы все успели выучить.
15: А давайте типа современную версию. Все будут по айфонам читать. И концептуальный, и текст учить не надо.
12: Ты вот так концептуально матрасы наши продвигал.
13: А может, лучше комедию какую-нибудь? Все же повеселиться едут.
12: Это и есть комедия.
17: Да? Ой. Просто вы когда читали, как-то не очень смешно было.
12: Просто я плохо читаю, наверное. У меня нет этой выразительности или, может, заразительности.
16: Давайте лучше я. Так. Ведь я твоя собака. Бей сильнее. Я буду лишь ласкать тебя сильнее. Ну, поступай со мною, как с собакой. Пинай ногой, бей, гони меня. Могу ли я просить о худшем месте, чем место, подобающее псу?
13: Место.
14: Куда ставить-то?
15: Больше похоже на 50 оттенков.
16: Дима, уровень твоей начитанности просто зашкаливает.
12: Короче, ваша коллективная ирония немного запоздала.
14: Марина Александровна,
12: Константин, не уходите. Сейчас поедем. Напоминаю всем про курс доллара и ситуацию на рынке. Англичанам у нас должно понравиться. Понравится настолько, чтобы они дали дополнительную скидку и отсрочку платежа. Так что будем дружно смеяться над Шекспиром. С народом я договорюсь. Теперь про роли. Так, Игорь, ты Лизандр.
13: Кто?
16: Да уж, в этом он мастер. Лизандр.
12: Марго, ты Гермия, его возлюбленная.
15: Молодец, Шекспир, все как в жизни.
16: О, мой Лизандр, мой будущий супруг.
13: Марго, ты угомонишься?
12: Лена, ты, Елена, безнадежно влюблена в Диметрия.
17: Прям совсем безнадежно?
12: Дима, ты Диметрий.
15: А безнадежно влюблен в Елену?
12: Нет, в Гермию.
15: То есть в Марго?
12: Да.
15: Вот, блин.
13: О, здесь все как в жизни.
16: А, я в кого влюблена?
12: В Лизандра.
16: То есть в Игорька?
12: Да.
13: Вот, блин.
12: Так, вот там потом все перепутается, всем попадет.
18: попадет в глаза волшебный сок, и Лизандр влюбится в Елену.
17: О, круто!
18: Диметрий тоже влюбится в Елену.
17: Мега круто!
18: А царица всех эльфов и фей вообще переспит со слом.
17: Что, прям переспит? Что, прямо со слом?
13: Вот уж комедия, так комедия.
19: Это очень хорошая пьеса, вообще-то.
17: Да,
19: и очень она смешная.
18: Константин, поехали.
19: Нет, вы простите меня, что я вмешиваюсь. Это вообще не мое дело. Просто, когда я в театральной студии занимался, мы ее ставили. Вот именно эту вот пьесу.
18: Надо же, и кого же вы играли?
19: Основу.
13: Основу основ?
19: Нет, ткача. Ткача основу, который потом превращается в осла. И он так смешно я там делал.
16: Так это который с царицей эльфов переспит.
17: А кто у нас с царицей эльфов будет?
18: У нас ее не будет.
15: И правильно, скотоложество – это статья.
18: Все, я поехала.
13: Марго, ты меня задолбала с этой свадьбой. Мы еще ничего не решили, а я уже ничего не хочу.
15: Эх, Марго, спугнешь мужика.
16: Дим, тебе что, больше всех надо, что ли?
15: Марго, ты знаешь, что мне надо. Было надо.
17: Вот и хорошо, что было.
20: Марина Александровна, если что, Марина Александровна, я могу какую-нибудь роль сыграть тоже. Ну, если кто-то там откажется. Там.
21: Никто не откажется.
20: А что, я даже текст помню. Ну, причем, там не только основу, там еще пак такой. Ну, помните, то ли эльф, то ли дух, который всем в глаза этот вот самый вот волшебный сок вливает. И я весь его текст тоже выучил. Мне этот персонаж очень близок, там слова такие.
21: У нас пака не будет, Константин.
20: Не, ну вы просто имейте в виду, если что. Ну, там я даже женщину могу. У Шекспира же мужчины, они же женщин играли.
21: Я надеюсь, у нас до этого не дойдет.
20: Ну, я что хочу сказать, Мария Александровна, я тоже сотрудник компании, я могу как...
21: Поехали.
18: Ну что, все выучили? Времени мало, так что я предлагаю начать репетировать прямо здесь.
13: А у меня на айфоне стекло треснуло, половину текста не видно.
16: А я вообще-то поспать планировала.
17: А меня укачивают, если в машине читать.
18: Поэтому надо было выучить.
20: Марина Александровна, а давайте за нее это порепетирую, а?
18: Константин, мы с вами уже вроде все обсудили.
15: А кто там предлагал современную версию? Константин в роли Герми. Англичанам понравится.
18: Начнем со сцены, когда Лизандру и Диметрию уже влили в глаза волшебный сок, и они оба влюбились в Елену.
16: Это что же за сок такой волшебный, интересно?
15: Сейчас такой тоже есть.
16: Да ладно?
15: Конечно. Только его не в глаза вливают, а в рот. После 300 капель влюбляешься в кого угодно.
17: Сколько надо выпить, чтобы со слом?
13: А я смотрю, тебя эта тема со слом крепко зацепила.
16: Лен, да что ты так серьезно к этому относишься? Это все сказки.
20: О, наш ролик запустили.
22: Спонсор музыкального часа – компания «Сон всю ночь». «Сон всю ночь» – британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам «Thank you».
23: Москва стоит. Многокилометровые пробки практически полностью парализовали движение мегаполиса. Грядущие майские праздники не оставили шанса дачникам доехать до...
18: Похоже, времени у нас предостаточно. Поехали.
17: Нет, подождите. У меня вопрос про мою сцену с Диметрием. Она очень неправдоподобная. Не может уважающая себя девушка так виснуть на парня.
15: Так может, она не очень уважающая себя?
17: Вот, он ей говорит. Да разве я любезничал с тобой? Я завлекал тебя. Сказал я прямо, я не люблю и не хочу тебя. Да если бы мне такое сказали, я бы убил сразу. Ладно, еще не люблю, но не хочу. Это уже оскорбление.
15: Да хочет он ее. Сейчас, смотри. А если побежишь за мною, тебе в лесу я причиню обиду. Какую такую обиду он ей причинит ночью в лесу?
17: Ну, если хочет, чего ж тогда от нее убегает?
16: Да, это как-то не по-мужски хотеть и убегать.
13: Да, скорее как-то по-женски.
18: По-моему, это не про хочет или не хочет, а про любовь. Диметрий любит Гермию, поэтому не хочет быть с Еленой, даже если сам ее и хочет. Давайте, все. Сцена, где Лизандр из-за сока влюбился в Елену, и она ему не верит. Поехали.
17: Все изощреннее твоя издевка. Бесовски праведна мольба твоя. Все, короче, меня укачал, я ж говорила. Константин, мне надо подышать, остановите.
19: Алло, девушка, вы на МКАДе. Как я вам остановлюсь? Откройте он окно и дышите.
15: Да уж, самое лучшее место, чтобы подышать.
13: Так, вот эту сцену уже я не понимаю совсем. Если Елена в меня влюблена, что же она за дура такая, что не ловит момент? а бегает по лесу вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией.
16: Ну, ты же хочешь ее того самого.
13: Ну, и вот именно, значит, люблю.
16: Совсем не значит. Я никогда не понимала, как мужчина может спать с тем, кого не любит.
13: Женщина тоже может.
15: Да все могут.
16: Не все. Не все, то-то и оно, что ты ее хочешь того самого. Ей это нужно совсем другое. Ей любовь его нужна.
13: Что, в принципе, одно и то же.
16: Дурак ты. В принципе.
0: Теперь краткая ситуация на дорогах. В настоящий момент пробки в Москве оцениваются в 9 баллов. Далее в наших...
2: Ну да, я Робин, добрый малый, веселый дух, ночной бродяга шалый, весь шар земной готов я облететь за полчаса.
3: Менее 3 часов придется простоять на пересечении МКАД и Ленинградки, потоки дачников хлынули из столицы, драматически осложнив ситуацию на...
2: Стрелой татарской быстрой лечу я, стрелой из лука резвее звука.
4: La Cubana.
24: Let me introduce to you our initiative group, so to say. These 4 guys are going to play some extracts from Shakespeare's Midsummer Night's Dream tomorrow in the evening.
25: Nice to meet you guys.
26: Nice to meet you.
27: Nice to meet you.
28: Наш следующий конкурс – статуя любви. Мне нужно 2 добровольца.
29: Я!
30: I'm sorry, guys.
25: Shakespeare, that's awesome.
26: The last time I read Shakespeare was at college.
28: А теперь самый любимый конкурс всех времен и народов. Щупалки! Мне нужно 2 девушки.
24: I hope you will enjoy your stay here. Did you already see the horse in the...
16: Блин, как, конечно.
24: Whorehouse.
25: What? Horse? What do you mean?
24: You know horse, igogo, igogo? They have real horse here.
25: I guess she means horses. Real horses.
26: I hope so.
25: No, you don't.
28: А теперь все вместе играем в лошадки! Поскакали!
24: Ой, Игорек! А что здесь в гордом одиночестве, а? Лошадок кормишь, да? А я вот решил покататься под луной.
13: Да бесит меня этот ведущий с его конкурсами. Шаловливые ручки, дикий пляж. А Марго напилась и раздевается там перед всеми.
24: О, а тебе не нравится, когда она раздевается? Вы же, небось, до свадьбы ни-ни, да? Yeah. Ой, ладно, шучу. Ладно, не обижайся. Ой, я такая несчастная. Люблю Димку своего и никак не могу забыть. Слушай, хочешь выпить? Я ж бутылку Хеннесси из бара отжала.
13: Давай. Твое?
24: Угу. Ой, да я тоже. Глоточек. Один. Ой, Игорёк. Такой ты классный, а? Такой мужской.
13: Ух, Лен, друг, да, убери совсем, что с ума.
24: Ну ладно. Ну что ты, мы ж... Ну мы ж по пьяни. Ну по пьяни можно.
13: По пьяни это когда оба по пьяни. Я трезвый почти.
24: А что ж меня не хочешь?
13: Нет.
24: Совсем?
13: Совсем.
24: А уж ты еще выпьешь?
13: Лена, кончай с этим.
24: Ой. Знаешь, у меня к Димке это ж на всю жизнь. Я вот точно знаю. Настоящая любовь. Знаешь, у нас с ним один раз такое было. 1 часа ночи, значит, лежу я в кровати, прошу его, принеси мне что-нибудь поесть. И он приносит мне. Приносит столовую ложку нутеллы.
13: Лена.
24: Представляешь? Нутеллы.
13: Лена, руку убери, я сказал.
24: Ну ладно, ну что ты, мультик.
31: London is the capital of Great Britain. Let's swim in the swimming pool!
25: Oh no, not in the pool.
31: Let's bull, come on!
25: Looks like she really did mean horse. Real horse. Oh my goodness.
13: Марго, ты с ума сошла?
15: Производителя совращаешь.
31: Come on, Дима, don't be jealous.
15: Почему ты, когда напьешься, вечно по-английски начинаешь, а?
31: Это условный рефлекс. С Египта пошло со все включено. Там арабы, знаешь, как пристают, ого-го. Они для этого все включено придумали. А прыгай ко мне.
15: Давай я тебя в номер отведу, а? И спать уложу. От греха подальше. Хочешь вот Хеннесси, чтобы не замерзнуть?
31: Так ты решил меня напоить и в номер затащить, коварный?
15: Дура ты, Марго. Я тебе полотенце принес.
1: Какой смысл в этих корпоративах? Напьются, все перетрахаются, потом друг другу глаза смотреть не могут. Укрепляют коллектив, блин.
5: Шаровский Владимир Иванович, мастерской работать уже 5 лет.
6: Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Бензи нашего Шекспира?
1: Вот именно!

0: Плачет в высоте, она в слезах. Цветы полны тоской, о девственности сорванной насильно.
1: О девственности сорванной насильно? Трое спят. Мне нужна самочка еще одна. Вот идет зла, грустна. Ах, Амур, ты чума, сводишь девушек с ума.
0: Связав ему уста, идите тихо. Присядь сюда в цветы, а я твою головушку лоснистую родную украшу розами и потреплю. И ушки длинные.
2: Серп обцелую.
1: Спи, усни, отдохни. А теперь займемся им. Лунным соком окропим.
0: Я обовью тебя, как повитель. Вот так Лиана, гибкая плюща, корявые кольцо, пальцы, вяза.
2: Люблю тебя. Боготворю тебя.

0: сынок. Хочешь, я принесу тебе ложечку нутеллы? Большую ложечку нутеллы.
1: Нет, Игорек. Нутелла у меня была только с Димкой.
0: А со мной что это было? Что, тупо секс по пьяни?
1: Ты же Марго любишь. У вас свадьба через 2 месяца.
0: Какая свадьба? О чем ты? Если бы я ее любил, она бы сейчас там не играла в дикий пляж со всеми подряд. В смысле, наоборот, если бы она меня любила. Иди ко мне, дай мне руку. Вот так, я только тебя люблю. Я всегда тебя любил. Я как только ты к нам в отдел пришла.
1: Издеваешься, да?
0: Нет, я даже помню, какое у тебя было платье в первый день на работе.
1: Ну, все, перестань.
0: Да, у тебя было бирюзовое платье короткое и пиджак.
1: Ну, хватит, все.
0: Да.
1: Прекрати. У меня Димка.
0: Твой Димка распрекрасный, влюблен в мою Марго. И ты можешь рассчитывать только на френд-зону, сама знаешь.
2: О, Ленка, так и знал, что ты здесь с лошадками. Нашла себе скакуна, наконец.
0: Так, Димас, у тебя уникальная возможность тоже, наконец, стать скакуном. Марго пьяна, не одета и в бассейне.
2: Я не хочу Марго, я хочу мою Ленку. Я люблю тебя, слышишь? Помнишь, как в институте было?
0: Эл.
2: Давай оседлаем этих гнедых скакунов и помчимся по утренней росе. Только ты и я. Навстречу багряному рассвету.
0: Багряный закат.
1: Дим, ты тоже напился, что ли? Стой, руки убери.
0: Так, Диметрий, друг, сегодня эту даму танцую я. А вот Марго полностью свободна. Давай, не упускай свой шанс.
2: Иди ты сам к своей Марго и танцуй ее.
0: Втяну ее в жопу.
3: Игорек, а я тебя везде ищу. А вы здесь что, репетируете?
0: Марго, а чё ты сюда припёрлась? У тебя аллергия на лошадей.
3: Нет, только на перхоть. Я тебя искала, соскучилась.
0: А ты думаешь, в конюшне нет лошадиной перхоти? Давай, вали отсюда. А потом, ты когда в щупалки с англичанами играла, не очень-то по мне скучала.
3: Ого-го-го, ты что, меня ревнуешь?
0: Да очень ты мне нужна со своей ревностью. Я вон Ленку люблю. Она не ревнивая.
1: О, нет, нет, это нет. Одно дело секс по пьяни, другое дело любовь.
3: Какой секс, Игорек?
0: Какой, какой? По пьяни.
3: Игорек, ты что, с ней? С ней?
0: Марго, Марго, ты что это? Ну-ка, давай на воздух. Это где таблетки? Где твои? Быстро. Надо сумочку ее из номера. Че стоите? Марго, Марго. Марго, блин. Марго, прости меня. Прости меня. Нет, это все не по-настоящему. Это не то все. Ты мне веришь? Веришь?
4: La Cubana.
3: Значит, так, да, отдаем листочки. Листочки отдаем. Я махну и пошел. Все.
5: Я первый. Айфон, подожди.
3: С какой стороны выход? Я все слышу.
5: Я пошел заряжаться.
3: Если что, я вам тихо подскажу.
5: Хорошо.
0: Зачем во мне подозревать глумление? Ты видишь слезы на моих глазах, а нет правдивее клятвы и моления, чем в горестных рожденные слезах. Где ж тут насмешка, где же шутовство в нелживых клятвах сердца моего?
1: Все изощреннее твоя издевка, бесовски праведна мольба твоя.
6: Oh, dude, it was a really hard night. No more vodka ever again.
7: Oh, I know. It wasn't a joke about the horse.
6: What? Really? Did you?
7: Do you think they should get the discount and payment delay?
6: No, I don't.
2: Очами и устами несравненно. Снега высокогорной белизны пред белизной твоей руки черны. О, дай коснуться, дай поцеловать эту блаженство белую печать.
1: О, бесы, углумливые паяцы, как надо мной вы рады насмехаться. Я сознаю, что я противна вам, но для чего творить этот срам?
0: Да ты жесток, Диметрий, не до смеху нам. Любишь Гермию, ну и люби. Все на любовь ее права мои передаю тебе, взамен беру.
4: умру себе и Лену.
7: I'm exhausted. Just can't listen to it anymore.
6: Shakespeare in Russian. He won't believe me at home.
3: Но как ты мог, Лизандр, меня оставить?
4: Моя любовь смогла меня заставить.
3: Любовь прочь от любимой прогнала.
4: Да, пылкая любовь меня вела. Любовь, чье имя светлое Елена, сияет ярче звезд очей вселенной, всех этих горних золотых огней. Зачем пришла, ведь ясного ясней, что ты мне опостыла?
3: Быть не может, опомнись. Скотина ты, Игорь. Какая же ты скотина.
6: Марго. Марго, подожди, не надо.
4: Мама!
1: Ну что, Димитрий, поплывешь спасать ее ты, Гермию любимую свою?
8: Не поплыву, о нет, ну, нафиг, тебя люблю, как раньше я любил, как в институте, прыгнем вместе.
1: Давай. Быстро включайте новый ролик. Новый ролик, давайте, блин!
9: Сон всю ночь. Британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам спасибо.
10: А сейчас для самой красивой девушки около этого бассейна, для вас, Марина Александровна, звучит песня в исполнении вашего любимого...
3: Да, с ума сошли! Прекратите немедленно!
10: Хорошо, хорошо. Прекращу навсегда! Бомбочка! Марго!
3: Марина
10: Александровна!
3: Костя, какой же дурак!
10: Как в институте!
3: Навсегда!
10: Самая красивая девушка!
3: Скотина!
9: Вы слушали радиоспектакль «Сон всю ночь» по мотивам комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Автор сценария и режиссер Егор Перегудов. В спектакле заняты артисты Александра Розовская, Мария Рыщенкова, Нелли Уварова, Александр Гришин, Игорь Лизингевич, Михаил Шкловский. Руководитель проекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.
11: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
12: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре «Свинью» и хотела бросить кино. Инна Чурикова. «Ткачиха» и «Баронесса». Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикову на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
9: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла?» Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы «что так долго?» она через силу ответила: «Я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила». Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт: «Родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать?» Он пишет: «Назови ее Ирина». Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина, и не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
12: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
13: уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне.
9: Из интервью Инны Чуриковой. Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральный. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба — идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать и спеть. Я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса: «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
12: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То бабу-ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату в 75 рублей.
9: Из интервью Инны Чуриковой. Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было: «Свинья Чурикова». Я пошла к режиссеру и говорю: «Пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо». И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит: «Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты». И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах.
12: В кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
14: «Тепло ли тебе, девица?»
15: «Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха». «Да приданого! Да побольше!»
12: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в «Морозко», пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные: «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители», но вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
9: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду о той невероятной Жанне. Но c'est la vie».
16: «Итак, ты оправдываешь человека?»
15: «Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом, неизвестно почему, он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает. Спокойно. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь».
12: Сценарий в Госкино не одобрили. Мол, почему Жанна д'Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Советский Союз? Тогда Панфилов и Чурикова решили снять картину на современную тему, где актрису любительского театра из провинциального городка Речинска, ткачиху Пашу Строганову, вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
16: «Вы читали о Жанне д'Арк?»
15: «А как же?
13: Она кто? Француженка?
17: Народная героиня.
13: Конечно, читала. А что?
17: Будем делать кинопробы.
13: Угу. Что будем делать?
17: Кинопробы.
13: Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна без кинопроб.
12: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая Венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
18: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
19: Да, он может жениться.
18: Да, но ему нельзя жениться. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
19: Почему?
18: Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
12: Прасковья Алексеевна Кроликова. Тетя, она же мама Кроликова Шниперсона в фильме «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.
20: И ты, Кешенька, прости, если можешь. Виноватая я перед вами. Ой, как я виноватая.
12: Мама Ивана в фильме «Курьер» Карена Шахназарова.
21: Из

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое, но души в нем нет. Но это не наше кино, не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начала угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. и это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапии, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей

0: 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос. Часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.

0: Радио России. Кино для Табакова. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: МЧС России напоминает.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. В Харьковской области взяты под контроль России 2 населенных пункта. Российские ученые разработали препараты для лечения рака печени и острого лейкоза. Потребление алкоголя в России снизилось на 15%. И теперь подробнее. Владимир Путин обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым темы социально-экономического развития региона. Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор президенту и поблагодарил главу государства за помощь в решении проблемы госдолга региона.
7: Слушаю, Михайлович.
8: Владимир Владимирович, разрешите коротко доложить о состоянии дел Псковской области. Благодаря вашей поддержке, возможностям национальных проектов, решениям правительства, слаженной работе нашей региональной команды на месте, вовлеченности жителей за последние годы удалось решить ряд системных проблемных вопросов и значительно изменить ситуацию. Но прежде всего речь, конечно, идет о бюджете. В 2017 году он составлял 27 миллиардов рублей, а государственный долг был почти 102%. И спасибо огромное, благодаря вашим решениям дорогие коммерческие кредиты были заменены льготными бюджетными. Ну и для нас очень важно, что часть кредитов вообще просто была списана. Поэтому на сегодняшний день госдолг составляет 42,8%, а бюджет мы разогнали до 79 миллиардов рублей в текущем году.
6: Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, деловом форуме объединений и встрече в формате БРИКС плюс, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Минобороны показала кадры боев за населенный пункт Гоптовка в Харьковской области, на взятии которого группировкой войск «Север» военное ведомство сообщило сегодня. На опубликованных кадрах работ российских артиллерийских установок и беспилотников показано получение солдатам ВСУ посылки путем сброса с октокоптера. Процесс передачи зафиксировал российский разведывательный дрон, после чего по позиции противника был нанесен удар. Как сказали Минобороны, выдавив неприятеля за пределы отдела населенного пункта, северная группировка приступила к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории. Российские военные также взяли под контроль Зарубинку в Харьковской области. В районе Ольховатки на Харьковщине блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили ведомстве, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Два человека погибли, включая ребенка. Еще 18 получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки на гражданскую машину в поселке Михайловка погибла 15-летняя девочка. Ранения получили 6-летний ребенок, а также женщины. Еще один мужчина погиб около села Орловка в результате атаки на гражданский грузовик. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Двое мужчин ранены в Белгородской области в результате удара ВСУ по грузовику, сообщили в оперштабе региона. Воздушная тревога в пятый раз с начала суток объявлена в столице Украины, Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красной зоне также находятся 7 областей страны. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
6: Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море неприемлемы и нереальны. Российские ученые разработали препарат для лечения рака печени, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Лекарства создали в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава. Это радиофармацевтический препарат, который также эффективен при лечении метастазов рака печени. Также создан препарат для лечения острого лейкоза, заявил Зубов.
10: Хочу отметить лишь некоторые из них. В первую очередь, разработку ученых из Национального медицинского исследовательского центра радиологии России, которые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Этот препарат может также использоваться и при лечении метастазов рака печени. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге тоже создали очень интересную разработку. Разработку биотехнологического препарата для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Этот препарат позволяет выявить в организме раковые клетки и уничтожить их. Эти и многие другие разработки уже активно используются в сфере здравоохранения.
6: Ранее в этом году Минздрав дал разрешение на использование первой отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы на поздних стадиях. В России потребление алкоголя за последние 5-6 лет снизилось на 15%. Среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,5 литров спирта на душу населения в год, сообщил замминистра здравоохранения Олег Сологай. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что потребление алкоголя и курение в России снижаются. Об этом свидетельствуют статистические данные, основанные на объемах продаж. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
11: Спорт.
12: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев о несоответствии нейтральному статусу четверых российских фигуристов. Ранее ICU постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Мы рекомендуем вам обратиться в ICU, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. Стартовала продажа билетов на товарищеский матч футбольных сборных России и Ирана, который пройдет в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Самый дешевый билет стоит 500 рублей, самый дорогой – 3000 рублей. Встреча пройдет 29 сентября. Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с правым защитником Данилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в клуб с берегов Дона на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня расторг контракт по взаимному согласию. Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в футбольный клуб «Крылья Советов», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. Оренбург объявил о подписании защитника Антона Лукашова. Новичок команды РПЛ взял себе 6-й игровой номер. Предыдущей командой 21-летнего белоруса была «Славия Мозер». Возглавляющий Краснодар Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля-августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Мусаева единогласно признали лучшим эксперты российской премьер-лиги. И на этом о спорте пока все. С новостями вас знакомила Виктория Колсова.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: 11 сентября в Екатеринбурге ожидается 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Челябинске 19-21, кратковременный дождь. В Тюмени плюс 24, плюс 26, без осадков. В Ханты-Мансийске от 22 до 24 тепла. В Сургуте 25-27 градусов выше нуля, без осадков. В Омске, Новосибирске 29-31 будет сухо. В Иркутске дождь, 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 25 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: Здравствуйте. Сегодня мы снова в эфире нашей программы. И все это музыка. Сегодня у нас интереснейшая встреча. Я хочу вам представить человека, которого вы очень многие знаете, потому что вы смотрели его огромное количество фильмов. Судьба мне подарила возможность вместе работать и дружить с режиссером, кинорежиссером, телевизионным режиссером Валерием Спириным. Валерочка,
1: привет,
0: дорогой,
1: добрый день, привет. Всем спасибо огромное за такие слова.
0: Это искренние слова. Мы поговорим про разные темы. И, наверное, многие видели потрясающий сериал «Сокровища Кремля».
1: «Сокровища Московского Кремля». Да.
0: «Сокровища Московского Кремля». Я даже не знаю даже жанр, как определить. С одной стороны, документальный, с другой стороны, они художественно-документальные. Там заняты артисты, и там ожившие картины, истории.
1: Ну, вроде бы есть определение документально-постановочное.
0: Но это удивительные фильмы. И я думаю, что для студентов, для школьников, для людей, которые вообще интересуются историей, это просто огромная замена для многих, кто что-то не читал даже. Посмотрев такой фильм, можно увидеть великую историю нашей страны.

0: этапы этой истории, а серии там посвящены нашим русским царям.
1: Предметам, которыми они пользовались.
0: Да.
1: Потому что это же коллекция музеев Московского Кремля и оружейной палаты.
0: Расскажи, пожалуйста, это очень же тяжелый проект вообще в Кремле снимать.
1: Да, проект очень тяжелый, проект длился 3 года. Это 8-серийный проект, каждая серия 48 минут. Идея пришла Елене Юрьевне Гагариной, руководителю музеев Московского Кремля и оружейной палаты, и нашему руководителю телеканала «Культура» Сергею Шумакову.
2: Оружейная палата музеев Московского Кремля является хранилищем высочайших ценностей российского государства. Ядром этой коллекции являются государственные регалии, которые участвовали во всех церемониях венчания на царство великих князей, а затем в церемониях коронации царей и императоров. Мы расскажем вам о военных победах, об удивительных личностях, которые связаны с историей российского государства, и о тех драгоценных предметах, которые являются гордостью нашего музея.
1: Сергей Леонидович меня позвал и сказал, что вот есть такой проект. В этот момент у меня в голове взорвалась бомба, потому что лучше ничего представить себе, наверное, невозможно. Я снимал пару раз в Кремле, в оружейной палате. Это совершенно невероятное место, таинственное, сакральное. Снимать там очень трудно, там стараются тебя никуда не пустить, что понятно, потому что хранятся невероятные реликвии. Нам дали возможность на все это посмотреть, нам дали возможность это, ну, не то чтобы потрогать, но приблизиться к этому. А самое главное, конечно, узнать детали, нюансы, истории.
3: Уже очень давно исследователи обратили внимание на тот факт, что сохранившийся до наших дней остов короны Екатерины I по своей форме очень напоминает ту корону, которая изображалась на гербе Священной Римской империи.
4: Неясным до последнего времени оставался вопрос о том, что же за корона изображалась в этом гербе, потому что такой короны до наших дней не сохранилось. И совсем недавно в архиве нам удалось обнаружить ряд документов, проливающих на это свет. Эти документы представляют из себя переводы описаний коронации императриц Священной Римской империи. Так вот, во время этих коронаций императоры Священной Римской империи Леопольд I и Карл VI появились в короне, как написано в документах, той, которая изображается в гербе, алмазами и крупным жемчугом украшены. Но в этом же документе написано, что это были за короны. Они назывались в переводе на русский язык «домашняя цесарская и дворцовая корона». То есть, таким образом, корона императрицы Екатерины I копировала домашнюю или дворцовую корону императоров Священной Римской империи конца 17-го, начала 18 века.
1: Там совершенно невероятные хранители, потрясающие люди, которые посвятили этому всю жизнь, знают про эти предметы абсолютно все. Ну и рассказывают, конечно, невероятные истории. Это можно без конца слушать, записывать, снимать эти чудесные предметы, потому что сделаны они великими мастерами, ювелирами, резчиками, скульпторами, художниками. Там совершенно потрясающие произведения искусства. Многие из них очень древние, и по 400, и по 500, и по 600 лет есть памятники.
0: И за каждым этим предметом судьба и мастера, и судьба заказчика.
1: Конечно, и судьба заказчика.

У нас 8 фильмов, 8 тем, 8 периодов истории, скажем так, 8 исторических личностей и круг предметов, которыми этот человек либо пользовался, либо которые появились в тот момент, когда он был у власти и имели какое-то политическое, международное, дипломатическое значение. Эти предметы мы подробнейшим образом снимали, используя специальную технику. Мы разработали новый способ съемок, купили несколько макрообъективов специально для съемок этого проекта, потому что, конечно, там самые главные детали. Все, кто был в этом музее в Оружейной палате, видели что-то, включая там даже большую императорскую корону. Но, конечно, рассмотреть ее в деталях практически невозможно. Ее не достают из-под бронированного стекла. Она всегда там, а когда ее выносят к тебе, и у тебя есть возможность макрообъективом снимать, как закреплены бриллианты, жемчуг, как все это сплетено, в какой основе, это отдельная история.

у реставраторов, которые занимаются этими предметами, свои истории и свои рассказы о том, как они спасали, как они восстанавливали эти предметы, как они были почти утрачены. Либо совершенно детективные истории такого типа, как, к примеру, там всем известная шапка Мономаха, которая в основе своей имеет такую очень красивую, причудливую, ну, короной не назвать, но основу, оказывается, эта основа была сделана из пояса, который был когда-то подарен одному из царей, кем-то из персидских шахов Востока. Этот пояс был весь в драгоценных камнях, был невероятно красивый. Они, наверное, его приняли как подарок, а дальше, как это водилось, тут же изготовили из него новый предмет – шапку. И когда они стали разбирать, я имею в виду реставраторов, ее для очередной реставрации, а это происходило вот в новейшей истории, до этого были реставрации, но не такого уровня, не разбирали полностью на части. Вот они стали разбирать и увидели, что это пояс. И что у него есть застежки. А самое смешное, что для скрепления частей пояса использовались дамские булавки. Этого не видно, этого никто не знает, но реставраторы, когда разбирают такую вещь, они видят и эти вещи определяют. Ну вот масса таких вот вещей, которые вскрывались.

0: Я смотрел все серии в восторге от этого. Там потрясающие человеческие истории в этом фильме.
1: Да, вот следом за предметами человеческие истории людей, которые ими пользовались. Начинаем мы с Софии Палеолог, это первая героиня. И заканчиваем мы последним нашим царем Николаем II. Истории самые разные, истории необычные. Пересказывать, наверное, их нет смысла, надо смотреть кино. Но в этих историях, конечно, появились новые подробности, связанные с этими предметами или с обстоятельствами пользования этими предметами и жизни вокруг них. Эти обстоятельства и были рассказаны хранителями. У нас километры записи. Вообще, я очень хотел, чтобы это было не скучно.
2: Все основания считаться императором или считать Россию империей уже были задолго до, собственно, победы в Северной войне. Петр просто по-новому оформляет новый статус-кво в Европе.
3: Для него сама идея коронации его жены как императрица приобретала особенное значение, потому что сам Петр, по сути, не короновался, он просто был, собственно, сделан императором с криками «Виват императору», но церемонии не было.
1: Очень часто бывает, что документальное кино сделано так, что это невероятно интересно, но скучно смотреть. Собственно, наверное, это диктуется серьезностью предмета, может быть. Вот хранители, например, они вообще не очень хорошо относились к тому, что мы каким-то образом хотим облегчить историю, какую-то беллетристику в это внести. Конечно, в их понимании это должно было быть больше похоже на научный доклад, в котором нет никаких допусков, условностей, где все точно. В этом смысле нам было непросто, потому что мы боролись все время. Моя-то задача показать это зрителю так, чтобы зритель был захвачен происходящим. Я не могу только рассказывать сухие факты истории. Это, безусловно, интересно само по себе, но обязательно, с моей точки зрения, драматургия, которая будет держать зрителя...
0: Но там еще факты истории, фактов малоизвестных.
1: Да, там масса вещей, которые
0: нет,
1: можно
0: шаблонов.
1: Считать открытием. Да, это правда.
0: Там еще потрясающий сценарий, который Марина Денисевич сделала.
1: Да, невероятный совершенно автор сценария Марина Денисевич. Сценарист, с которой я работаю много-много лет. Мы с ней лет 25, мне кажется, что ли, вместе. Первый наш документальный фильм мы сделали в 98-м году, 25 лет.
0: Это оперные театры мира?
1: Нет, оперные театры мира были после нулевых. Это уже с телеканалом «Культура». Тогда это был фильм про Екатерининскую эпоху, про Монферрана, про Исаакиевский собор и историю его строительства.

0: Заказчиком была Ленинградская студия документальных фильмов. Вот это наша первая работа. После этого было много разных других работ. Марина Денисевич – невероятный сценарист, потрясающий, тонкий, с невероятным чувством текста. А самое главное – драматургии и смысла. Вот Марина пишет сценарии, которые утягивают тебя, и оторваться невозможно до самого конца. Она драматургией блестяще владеет. Она не только рассказывает факты, но создает чувственные образы, создает увлекательнейшие совершенно цепи обстоятельств, которые тебя держат до конца, ты обязательно испытаешь тот самый катарсис. Это непременная вещь. И будет тебе и развитие, и финал, и будешь ты в восхищении в конце. В общем, короче, это материал, с которым очень интересно работать.
1: В своем описании первой встречи с женихом невеста уделила внимание кому угодно, только не ему.
2: Императрица Елизавета вышла из своей уборной, чрезвычайно разодетая. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами. Мне же было предписано быть в костюме цветов ордена Святой Екатерины.
3: Изображение, которое удалось найти, это... рисунок, изображающий специально платье ордена Святой Екатерины в придворном календаре на 1779 год. И, глядя на это изображение, мы поняли, что в музеях Московского Кремля хранится платье, только одето это платье на куклу. Если говорить о цвете этого платья, то мы видим сочетание серебряного, а серебряный здесь производное от белого, и зеленого. Со времен рыцарства серебряный или белый цвет символизировал непорочность и чистоту, а зеленый цвет в орденский костюм европейский добавился уже в 18 столетии, и он символизировал галантность, любовь и честь.

0: И последняя серия, кстати говоря, одна из моих любимых, называется «Ювелир Его Императорского Величества». Это серия про предметы, созданные Фаберже, которые делались как подарки для Александры Федоровны. Их заказывал Николай. И к юбилеям и датам в государстве, и к ее дням рождения, и к Пасхе, и к самым разным случаям.
1: Фаберже умел думать, как Николай Александрович. Чувствовал, как он, словно стал его тенью. Он понимал, что восхищает заказчика, и делал именно то, что тот ждал, для того, чтобы зашифровать чувства императора в посланиях его несравненной Алекс. Ники своим подарком как бы говорил ей: «Я нашел свое счастье с тобой». Как будто счастье было цветком вроде одуванчика, и любой порыв ветра мог навсегда разнести по миру его красоту.
2: Как поставщик высочайшего двора, Фаберже имел право являться к императору, императрице для переговоров о заказах и подарках. Николай II через министерство императорского двора посылал Карлу Фаберже свои вопросы, касающиеся того или иного произведения, и свои взгляды на ту или иную вещь. И Фаберже сумел показать те события, которые, безусловно, были важны для царской семьи.
3: Александра Федоровна очень доверяла его вкусу, и точно так же его вкусу доверяли и все придворные.
2: Звание оценщика кабинета его императорского величества давало ему право беспрепятственного прохода во дворцы. Все это рождало бесконечные истории о сокровищах Карла Фаберже.
0: Предметы Фаберже хранятся в музеях Московского Кремля, хотя, конечно, очень много было вывезено, часть в Америке, часть в Петербурге в музее Фаберже, там тоже богатая коллекция. Ну, компанией или фирмой Фаберже, как тогда говорили, было сделано так много, что, мне кажется, хватит на десятка музеев. Но главные предметы, как мне кажется, главные, хранятся все-таки в Кремле, и мои любимые. Стаканчик нефритовый, совершеннейшее произведение искусства. Яйцо Кремль. У нас с десяток предметов, самых разных. Часть из них есть в этом фильме. Мне кажется, что лучшая часть, вот знаменитый одуванчик, например, где использован настоящий пух одуванчика. Они заказывали экспертизу, думали, что пух изготовлен. Нет, оказалось, это настоящий пух. И в этом пуху закреплены на специальных ножках платиновых бриллиантовые тычинки. Мы все это рассматриваем очень подробно. Я там делал даже компьютерную реконструкцию устройства этого одуванчика для того, чтобы показать, как он сложно сделан.

0: дорогие друзья, я хочу поблагодарить Валерия Спирина, нашего героя сегодня, замечательного режиссера, талантливейшего человека, замечательного друга, за то, что он сегодня был с нами. Валерий, спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе.
0: И до новых встреч.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, врач-психиатр.
4: И тоже отец.
3: Тоже отец. Тема программы «Дети и деньги». Я просто за что зацепился. В Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю за то, что они ходят на все уроки.
4: То есть наши школьники сейчас должны вздрогнуть.
3: Да.
4: И захотеть в Детройт все.
3: Я бы, наверное, захотел. Что ж такое, я тоже посидел бы на уроках сейчас. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Переведем на нашу действительность, потому что у нас вопрос встает так: платить ли за уроки детям или не платить, потому что каждый третий платит.
4: Это печально. Я, может быть, немножечко обгоняя события, скажу, что на самом деле это тупик. Здесь ведь речь идет о чем? О том, что любые формы возмездных отношений, они не предполагают режимы и регламенты. То есть, иными словами, если мне нужны деньги, ну, как вот у меня подростки иногда говорят, мам, я вот там посуду помыл, стол протер, типа вот ручку позолоти, вот. А для мамы это неожиданность, она говорит, ну да, вообще-то типа я не заказывала, ну вот такой ненавязчивый сервис, ты не заказывала, а вот мы это сделали, и если тебе мало, значит, я еще могу кинуть там какие-то шмотки, значит, в стиралку, ну тогда это еще плюс 500, например. Вот, в чем здесь тупик, почему это не сработает? Не имеет значения, это за какие-то домашние дела, это за какие-то оценки, это за любые выполнения каких-то любых действий, вот эти возмездные отношения, они предполагают регламент снизу. Живой пример. Вот самый, что ни на есть настоящий. А мама говорит, ну, а чего же вот сегодня-то не разгрузили посудомоечную, значит, машину? А ребенок так отрывается от монитора и говорит, а мне сегодня деньги не нужны.
3: Да.
4: Вот. И у мамы нет никаких вариантов. Она стала заложником этой своей странной идеи, что вот я уже накопил, поэтому недельку могу прогулять. И таким образом родитель лишается любой возможности этим процессом управлять. И печаль даже не столько в этом, сколько в том, что потом придется повышать ставки. Ну, то есть ребенок скажет, ну, я готов вот прямо сейчас, да, вот все. Это не мои фантазии, это то, что я слышу у себя на приеме, потому что детки, они такие довольно ушлые в этой части, они продвинутые, вот. И тогда говорят, ну, вот если хочешь, чтобы я вот прямо сейчас, да, все бросил, да, и пошел, ну, давай тогда не 500, а 700. И тогда это тяжким бременем ложится на плечи родителей, которые вынуждены теперь считаться вот именно с этим. Был такой большой экономический пример после Второй мировой, когда Соединенные Штаты, по-моему, в Японию по каким-то репарациям, уж не знаю, там каким образом, поставляли рис бесплатно. Да. Но японское правительство решило, что мы свой тоже будем выращивать. Ну, тот, который они поставляли бесплатно, не бесплатно правительство раздавало неимущим, а все остальные, кто был способен к труду, они все равно на плантациях трудились. И когда Соединенные Штаты вдруг решили, а мы вам больше не будем поставлять, ну, те сказали, ну, хорошо, не поставляйте, мы и так, типа, без вас проживем. Беда в том, что мы не учитываем уроки истории, как-то мы их обходим стороной и не берем все лучшее из того, что уже было отработано. Поэтому самое главное во взаимодействии вот в детско-родительских отношениях, вообще в функциональных семьях, если так говорить языком правильным, да, семейной психотерапии, вот там обязательно должны быть определенные правила, непреложные правила. Что такое правило? Это некий регламент, который выполняют все, без исключений. Естественно, там же возникает понятие границ, которые сейчас психологи экстраполировали, в принципе, на все. То есть у него сейчас везде границы, везде выгорание. Вот. В чем проблема? В том, что это ведет к утрате дефиниции. Мы теряем понятийное поле. Поэтому границы, это натурально. Ну, то есть не как вот нам в недалекие пресловутые дни и годы, да, говорили о дистанции, да, вот социальной.
3: Если мы говорим об одинаковых правилах, то и мама такого ребенка тоже может ему сказать: ну, я-то сегодня тебе...
4: Это правда.
3: Я сегодня погладила, постирала так, что с тебя тоже 700, и в итоге ноль.
4: Алексей, ну вот вы наивный человек. Вы не представляете себе, насколько дети в этой части продвинуты. Они говорят: да, хорошо, хорошо, дам. Я сейчас, вот, мам, ты вот так вот сказала. Вот я там где-то в интернете мне написали, что если родители ко мне ненадлежащим образом относятся, то есть некая организация, куда я могу обратиться. Устно, письменно, там, как угодно еще, мам. И тогда тебе придется держать ответ уже не в наших таких вот простых, домашних, доброжелательных отношениях, да? А там придут люди совсем другие, которые умеют задавать вопросы, и вот тебе, мам, тогда придется иметь бледный вид. В этот момент родители теряются, хотя на самом деле, я им пытаюсь объяснить, что ничего страшного в этом нет, потому что это же вот классика, щит и меч, они плавно перетекают. И когда ребенок говорит: ну вот я обращусь, надо куда? Вот в этот момент родителю нужно сжать зубья или там что у них еще сжимается, и ребенку четко сказать: ладно, хорошо. Да, хорошо. Как ты думаешь, дружок или подруга, что за этим последует? Меня будут ограничивать в движениях, но это же совсем не означает, что ты сможешь распоясаться в этот момент, потому что я в эту же самую организацию могу сообщить о том, что я, к несчастью, не справляюсь с тобой. Вот, и тогда эта же самая организация включится в этот процесс, и тебя пригласят на собеседование, может быть, поставят на внутришкольный учет, а может быть, на другое в комнату вот, по делам несовершеннолетних, комиссию, да, вот, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот игра, она на самом деле может зайти довольно далеко, ну, то есть в зависимости от возраста ребенка можно использовать те или иные механизмы. Самое главное, вот чего категорически нельзя делать в этот момент, это сдаваться.
3: Ну, и, а вначале лучше тогда просто не играть.
4: Однозначно, совершенно, но вот мы же все
3: если вдруг, да,
4: прекрасно понимаем, что пожар правильно предотвращать, чем потом его тушить. Это классика, и профилактика в этой части, конечно, наиболее важна. Именно этим и занимается интернет. Да, то есть еще ничего нет, а ребенку уже рассказывают, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем все эти разговоры носят исключительно разрушительный характер. Исключительно. Потому что из этого противостояния, к несчастью, ничего хорошего не выйдет. Если кому-то из наших слушателей сейчас покажется, что вот я такой боевой генерал, мне бы шашку до коня, да на линию огня, вот совсем нет. Совсем нет, и это всякий раз большая печаль, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями. Но вариантов нет. Так или иначе, из этой темы выходить надо. Возможно, это станет каким-то предметом к нашей дальнейшей теме обсуждения. Вот, насколько можно или нужно регламентировать интернет и вот тестировать то, чем там ребенок занимается. Там я вам скажу, друзья мои, это кошмар. Я это знаю по своим детям и по рассказам тех, кто ко мне приходит. Вот этот момент нужно в обязательном порядке вот просматривать. И не тогда, знаете, как вот ребенку 15 или 16, вдруг родители вспомнили, что вообще-то это ребенок, и надо вот сейчас заняться воспитанием. Нет, нет и нет. Воспитанием нужно заниматься с нуля. Если кто-то думает, что это можно сделать позже, есть там разные присказки про то, что вот до 3 лет там господин, потом с 3 там до 7 раб, это все бредни. Это все бредни, потому что ничего из этого не сработает.
3: Потому что вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Ну, то есть, ну в этом смысле нужно постоянно заниматься ребенком.
4: Конечно, а не вдруг по случаю. Конечно.
3: Тогда вы просто не забросите. Ну, слушайте, за карманные деньги я скажу да. Ну,
4: это другое.
3: Да, это другое. Это ты не платишь за какие-то обычные вещи, которые выполняем мы все по дому.
4: Конечно, конечно. Карманные деньги – это большая тема, и тоже отдельная, да. И она тоже должна просматриваться и регламентироваться. Причем желательно, чтобы это регламентировалось в рамках школы, а не индивидуальное восприятие родителя. Да? Потому что вот мой ребенок идет в школу пешком, а вот другого ребенка привезли на Рос-Ройсе, да, и, так сказать, вот он идет в сопровождении двух здоровенных амбалов и деньги в принципе не считает. Вот, поэтому, ну, сейчас изноваться-то что, обещают нам с 1 сентября запрет очередной раз, да, попробовать внести на использование телефонов школьниками. Не знаю, может быть, посмотрим, но
3: Мы ну, во многих школах он работает и так сам по себе. Ну, в общем, я просто тоже сейчас, вот я вспомнил, что-то сейчас везде в мире что-то за что-то доплачивают. Там кому-то на ВАЗе доплачивают, чтобы выходили просто на улицу, просто подростки, чтобы знакомились друг с другом. Думаешь, господи.
4: Да. Вот это порочная практика. Это порочная практика, которая стремится перевести весь социум вот в эти самые возмездные отношения. И мы, люди взрослые в этой части, становимся заложниками. Понимаете, потому что вот...
3: Вот как... потому что о последствиях мы сейчас рассказали с Александром Федоровичем, поэтому это врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, а поэтому постерегитесь, не играйте в это, не заиграйтесь в эту игру с детьми в деньги.
4: В любом случае выбираться будет сильно сложнее.
3: Спасибо большое.
2: Отцы и дети.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: У меня хорошее зрение, я все вижу. Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
8: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
9: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
8: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
9: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20%

0: Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
3: Каждый день на Орловщине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните.

0: Звоните с мобильного 101 или 112.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: МЧС информирует.
3: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске губернатор Псковской области доложил президенту о реализации реабилитации ветеранов СВО. В Харьковской области взяты под контроль России 2 населенных пункта. Планы Киева по терактам должны тревожить Европу, считают в Кремле. И теперь подробнее. Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о социально-экономическом развитии региона. В том числе губернатор рассказал о поддержке участников СВО. По словам главы региона, первый центр духовной реабилитации ветеранов СВО был открыт именно в Псковской области.
6: Уделяем внимание и участникам специальной военной операции, и их семьям. У нас 47 мер поддержки реализуется в регионе. Всего за все время у нас поступило больше 90 тысяч заявок. 99,9% из них положительно решены. Первыми в России открыли центр духовной реабилитации, еще Владыка Тихон эту работу начинал, для ветеранов своих семей, он тоже в Печорах находится, большой популярностью пользуется.
5: Михаил Ведерников также рассказал президенту об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО. Владимир Путин завтра в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. После двусторонних переговоров Путин и Моди посетят выставку «Иннопром». На ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях.
7: Президент России и премьер-министр вместе посетят выставку «Иннопром». Я бы сказал, такая масштабная выставка, она организована Минпромторгами России и Индии. И на ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях. Это важное, действительно важное совместное мероприятие, которое, несомненно, придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран. Но в этой связи можно отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов.
5: Помощник президента также рассказал, что после посещения выставки лидеры примут участие в деловом форуме БРИКС. Ушаков напомнил, что главы России и Индии уже встречались совсем недавно на саммите ШОС в Бишкеке, где провели очень полезную и содержательную беседу. Все попытки прорыва подразделений ВСУ из окружения в котле в Харьковской области были пресечены, сообщили в Минобороны. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла, отметили в российских силовых структурах. Там уточнили, что на Великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Боевики Азова, организация признана террористической, запрещена в России, и военнослужащие отдельной президентской бригады ВСУ оказались в числе заблокированных депортированных в Волчанском котле, рассказали ТАСС силовики. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка Харьковской области. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по логистическому транспорту в Киеве с помощью дронов «Геран-4 Сикер». Также таким же беспилотником была поражена табачная фабрика в Киеве. Президент ежедневно обсуждает вопросы с военными, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге. В Кремле назвали эфемерной угрозу для летевшего в Молдавию самолета Зеленского.
8: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве. И так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
5: Британский МИД, поясню, изучает слова Пескова. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о разоблачении планов Киева устроить теракты против британского посла и других дипломатов в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Foreign Office. Напомню, в ФСБ сегодня объявили о задержании агента СБУ, россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве, по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий». Он собирал сведения о сотрудниках диппредставительства, системе безопасности здания и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. Михаил Мишустин назвал интеллектуальные права креативным капиталом России и заявил, что нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются. Об этом говорилось на встрече председателя правительства России с руководителем Роспатента Юрием Зубовым.
9: Просил бы вас по каждому из направлений тщательно собирать обратную связь. Интеллектуальные права – это, конечно, наш креативный капитал, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров, вопросов, с которыми они обращаются.
5: Ранее в июне на встрече глав правительств стран СНГ Мишустин предложил совместно защищать авторские права творческой сферы. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
10: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь играет с Амуром. Здесь пока по нулям. Федерация фигурного катания на коньках России продолжит оказывать любую поддержку спортсменам, которым отказали в получении нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее Международный союз конькобежцев постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил так, что атлеты оспорят отказ выдачи нейтрального статуса в спортивном арбитражном суде. Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации. Благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам. Вместе с тем, Федерация считает невозможным в дальнейшем комментировать данную ситуацию без согласия спортсменов и их адвокатов, чтобы не нанести ущерб стратегии защиты, говорится в сообщении. Челябинск одержал победу над «Динамо» Барнаул в матче четвертого тура раунда пути регионов Кубка России по футболу 2-0. На следующей стадии турнира Челябинск встретится с костромским «Спартаком», который прошел в Рязань. 22-летний полузащитник сборной Чили Максимилиан Гутьеррес стал игроком футбольного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. Ростов, в свою очередь, объявил о подписании контракта с правым защитником Данилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в клуб с берегов Дона на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня же и расторг контракт по взаимному согласию. И о спорте на этом пока все.
2: Погода.
5: В пятницу 11 сентября в Омске и Новосибирске ожидается 29-31 градус без осадков. В Иркутске дождь, от 18 до 20 тепла. В Красноярске 24-26 градусов выше нуля. Будет сухо. В Мурманске без существенных осадков 11-13 градусов. В Архангельске плюс 18, плюс 20 временами дождь. В Петрозаводске и Вологде 15-17 градусов. Дождь местами сильный. В Санкт-Петербурге небольшие дожди днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: ждал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Сергей Лавров.
3: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
2: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна, разное время.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Мы рады вас приветствовать. И действительно, все, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России, в ближайшие два часа услышат программу «Разное время», в которой будет много всякого интересного, новостей, событий. Вы можете принять участие в нашей программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. Также не забывайте, что нас можно не только видеть, то есть слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио России», в ВКонтакте идет трансляция, и на Максе, конечно же. Плюс к этому не забывайте про
10: платформу Вести.ру, да, где Вести. Собраны последние новости, так что, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы, конечно же, с новостей из Воронежской области. Атака беспилотников. Все подробности у корреспондента Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», у нас на связи. С подробностями. Антон, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Антон.
12: Добрый день, Мария. Здравствуйте, Борис. В ночь на четверг в Воронежской области от атаки БПЛА, к сожалению, погибла женщина. Mm-hmm. Еще два человека пострадали. Это произошло в Борисоглебске, втором по величине городе региона. Сбитый украинский дрон упал на частный дом. Подробности расскажет Людмила Харякина, заместитель руководителя управления пресс-службы правительства Воронежской области.
11: Слушаем.
13: Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 83-го года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте. Всего дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.
11: Да, да, понятно, что...
12: Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Там же, в Борисоглебске, взрывной волной выбило окна в учебном корпусе техникума и во входной группе Дворца культуры. Угу. Повреждены две линии электропередач и опоры ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль. В другом муниципалитете выбило окна в двух домах, частном и многоквартирном. Осколки взорвавшегося БПЛА посекли крышу гаража и еще шесть автомобилей. Воздушную тревогу объявили в 21:29 среды. Угу. Сперва в двух районах на юге региона, затем еще в четырех в центре. Их жителям порекомендовали уйти с улиц и не подходить к окнам. Последнее условие самое важное при налете, поскольку подавляющее большинство травм гражданскому населению причиняют осколки выбитых взрывами стекол. Угу. И лучше, поэтому лучше переждать опасность в помещении без окон, в ванной, кладовой, в коридоре или даже, может быть, в погребе. А если тревога застала на улице, надо зайти в подъезд или за угол здания. На худой конец подойдет любая стена или забор, все, что может защитить от осколков. Угу. Если вы увидели летящий дрон, то не стоит тут же лезть за фотоаппаратом, чтобы за телефоном, чтобы его запечатлеть. Во-первых, жизнь важнее эффектных кадров, и прежде всего надо сделать так, чтобы дрон не увидел вас. Угу. То есть, опять же, нужно скрыться за какой-то преградой из поля его зрения и поражения, кстати. Во-вторых, публикация кадров с атаками БПЛА и их последствиями просто запрещена законом.
11: Да.
12: За это грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Дело в том, что украинские спецслужбы очень внимательно следят за активностью в российских соцсетях, а опубликованные жителями кадры с результатами ударов они используют как отчет о проделанной работе.
11: Да, тем более, что всегда, ну вот на тех официальных кадрах там что-то замазано бывает, чтобы не было понятно где, а в данном случае вот просто картинку выдают.
10: Да и в целом надо сказать, да, что не стоит помогать врагу, потому что любое сообщение в соцсетях сейчас, особенно в открытых источниках и в открытых чатах, мониторится, и мы все прекрасно понимаем.
12: Кроме того, опасно приближаться и к местам падения БПЛА, прикасаться к их обломкам, это просто смертельно опасно. Поскольку украинская армия оснащает свои дроны мощными боевыми частями, и далеко не всегда они взрываются при падении, и хитроумными ловушками. Поэтому пусть обезвреживают...
11: Конечно, надо вызвать специальные службы, чтобы они с этим разбирались. Антон Валагин был у нас на связи, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», рассказал нам о том, что произошло в Воронежской области, и напомнил нам, опять же, вот те самые необходимые меры безопасности, о которых мы рассказываем каждый день.
6: Большая страна, разное время.
11: Ну вот буквально вчера мы рассказывали о ситуации пожарной в Оренбургской области.
10: Напряженная ситуация
11: Да. И подобная ситуация на юге Челябинской области. Там начались природные пожары. Александр Ермолин у нас на связи. Здравствуйте, Александр. Слушаем, что происходит.
10: Здравствуйте.
0: Да, Мария Борисовна, здравствуйте. Действительно, вот всего за 3 дня в Челябинской области из-за жаркой и сухой погоды зарегистрировано 126 природных пожаров общей площадью более 3300 гектаров. Но хотелось бы рассказать вот всю историю возгорания поподробнее. Один из первых крупных пожаров вообще вспыхнул возле поселка Вишневый в Карталинском округе. И ландшафтный пожар быстро перерос в лесной, то есть огонь остановили, но на следующий день он вспыхнул еще с большей силой из-за порывистого ветра. В Кизельском округе Челябинской области огонь пришел со стороны Оренбургской области, перекинувшись через степи к поселку Новоершовский. Масштабное распространение огня началось в понедельник, вот буквально в начале недели. Природный пожар между поселками Вишневый и Красный Яр охватил около 100 гектаров. Ну, это сначала это еще маленькая цифра. Еще 2 крупных пожара произошли в соседних округах. К вечеру установился 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности, были открыты пункты временного размещения для жителей. Пик напряженности настал 8 сентября, когда из-за пожаров до 700 гектаров пожары уже выросли, когда из-за таких массовых пожаров в Карталинском, Кизельском и Варнинском округах Челябинской области был введен режим и вовсе чрезвычайной ситуации. Где-то из поселков эвакуировали больных и пожилых жителей, перекрывали дороги, а из-за задымлений на трассах регистрировали даже ДТП. То есть настолько все горело, что не было ничего видно. Все эти дни ситуация была под контролем губернатора, правительства области. Поэтому, ну, мы, можно сказать, обошлись малой кровью. Дело в том, что помимо сухой, жаркой погоды, вот у нас, как все говорят, бабье лето ранее началось, ветер достигал скорости 25-30 метров в секунду, что, ну, несомненно, усложняло работу.
11: Ну, конечно.
0: Оно прям раздувало. 598 человек и 187 единиц техники буквально отстаивали населенный пункт. Там прям есть фотографии в сети, как, знаете, прям вот горит лес, стоят дома, и вот в ряд рабочие выстроены. И буквально вчера все пожары были локализованы. Мы связались с заместителем начальника главного управления лесами, и он рассказал следующую информацию. Давайте его послушаем.
14: мы его дотушиваем, он уже, скажем так, открытого горения на Красном Яре нету, но где-то есть дымы, тем не менее, что если поднимется ветер и раздует, мы его должны, есть такое понятие, ну, холодной кромки, то есть где уже нету задымления, нету температуры, особенно это в хвойниках, здесь уже ликвидировать его в полном его понимании, чтобы он не мог возобновить. То есть там, где есть дымы, проливаем, заливаем и, конечно же, опахиваем еще, создаем кромку минерализованными полосами, чтобы не разгорелся вновь.
11: Вот, Александр, нам вчера корреспондент как раз из Оренбурга рассказывал, как вот этот огонь переносится через дороги, через реки даже, вот, да, ветром, и вот происходит вот такое возгорание.
0: Ну, видите, да, действительно, ну, просто скорость ветра, ну, она прям чрезвычайно страшная, можно сказать, ураган, и вот, к счастью, мы сумели справиться с пожаром, и уже сегодня утром мы получили актуальную информацию силами МЧС, управления лесами, Министерства чрезвычайных ситуаций и добровольцами из муниципалитета. Все пожары устранены, то есть не только локализован, они уже все, даже дыма нет.
11: Ну, слава
0: и получается так, что да, три дня и крупного пожара, ну, 3300 гектаров, как не бывало. И вот хотелось бы тут похвастаться, что это не случайность, а результат, ну, сразу нескольких факторов, которые сложились за годы опыта Челябинской области. Как вы помните, регион, ну, реально извлек уроки из прошлых трагедий, когда вот в 2021 году огонь прошел по 30 тысячам гектаров леса. Мы тогда как раз с вами обсуждали тему, что у нас горел Джабык и Запасная.
10: Да.
0: И с тех пор у нас разработаны тактики, вот вы сказали о том, что огонь перебрасывается, и у нас вот разработано все от выявления до полного устранения возгораний, то есть это опашка, люди знают, как идет огонь, знают, куда идет огонь. У нас в первые минуты очаги возгорания фиксируются с помощью камер искусственного интеллекта. У нас прям действительно сидят операторы,
11: и у них во всеоружие, да, что называется,
0: да, встретили. Камера видит малейшее задымление, туда сразу же, можно сказать, летит дрон, беспилотник, который смотрит, стоит ли вообще туда отправлять спасателей, стоит ли отправлять сразу какую-то пожарную бригаду или достаточно отправить инспектора, что он увидел, что это люди развели костер. То есть у нас, знаете, когда у нас край озер, край нацпарков, у нас очень тщательно за этим следят, потому что у нас не то что, ну, знаете, как говорят, сейчас опасный сезон, нельзя разводить огонь в лесах. У нас в целом не надо и нельзя его разводить.
11: То есть людей, людей находят и наказывают, я так понимаю, за это.
0: Ну, естественно. Это логично. Вот проблему составляют немного ландшафтные пожары, потому что понятное дело, что вот виновников сейчас проблематично будет найти, из-за кого вообще такое сильное возгорание произошло, так как это сейчас будут отсматриваться камеры, может, кто-нибудь из окна что-нибудь выкинул, может, где-то промасленная тряпка. Но чаще всего еще, знаете, сейчас у нас сезон сбора урожая, у нас на полях может ехать старый трактор какой-нибудь, ну, действительно,
11: ну,
0: рабочий.
11: Ну да, искру дал.
0: Да, да, искру дал, а у нас сухая, жаркая, ветреная погода, ну, то есть достаточно, знаете, как в дикой природе разводят леса.
11: Да. Да, именно так.
0: Искры.
11: Александр, спасибо большое. Александр Ермолин рассказал нам о том, что на юге Челябинской области ликвидировали природные пожары. Это действительно хорошая новость.
10: И результат слаженной работы.
11: Да, и особо обращает на себя внимание результат слаженной работы.
6: Большая страна, разное время.
10: Переносимся в Екатеринбург. Там ветеран специальной военной операции получил ключи от нового автомобиля. Все подробности у нашего корреспондента. Альберт Мусин уже у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Альберт.
15: Да, здравствуйте, коллеги.
11: Расскажите, пожалуйста, немного вообще о вот этой, скажем так, компании по предоставлению автомобилей. Много ли в Екатеринбурге и Свердловской области уже получили такие автомобили? Ну и конкретно про этого ветерана.
15: Я бы даже уточнил, что здесь речь идет не просто про выдачу автомобиля, а про автомобиль именно с ручным
11: управлением. Да-да-да, конечно же.
15: Да-да-да, то есть тут нужно именно понимать, что это особая категория все-таки ветеранов, особая категория людей, которым хочется сохранять активный образ жизни, но жизнь, к сожалению, так распорядилась, что где-то она их, ну, где-то не потеряли, но и здесь же они смогли компенсировать вот этот недостаток, возможно, передвижения, движения. Ну, вообще, да, речь про Богдана Хана, который ушел на СВО еще в 22-м году. Он участвовал, наверное, в самых тяжелых боях, в том числе за Авдеевку. Это вот самый, наверное, кровопролитный участок Донецкого направления. И когда выполнял боевую задачу в направлении Ласточкино, он получил тяжелое ранение грудного отдела позвоночника, из-за чего он оказался парализован. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. Он награжден медалью за спасение погибавших. И когда он вернулся домой, он сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», в Свердловский филиал. И ему специальные координаторы сразу же помогли оформить выплату, установить инвалидность. А недавно вот он получил «Москвич-3» с ручным управлением. Именно как техническое средство реабилитации. Ключи, да, ему вручили в Екатеринбурге. И причем вот эта история с Богданом, это далеко не первая, и да, я думаю, что не последняя история из череды тех, кому уже помогло Свердловское отделение фонда. Вообще, эта программа машин, выдачи машин с ручным управлением ведется еще с 24-го года. Право на такие средства имеют ветераны с инвалидностью, в первую очередь, спинальные больные. Вот как раз те, кто катается на колясках, и бойцы с парной ампутацией ног. Допустим, еще была история в прошлом году, Евгений Рякин получил тяжелые ранения и тоже передвигается сейчас на кресле коляски, и фонд также помог ему оформить документы не только на автомобиль с ручным управлением, но и на инвалидную спортивную и электрическую коляски. То есть это еще и он может заниматься спортом
11: спокойно. Он еще и активный, да, спортсмен, мы так понимаем, да?
15: Да, да, и ему оказали юридическое консультирование и записали на тренировки по адаптивным видам спорта. А в этом году еще была история ветерана Марата Мавлютина. Он направился на передовую еще в 23-м году. Тоже за его плечами там бои на Донецком направлении, участие в штурме Селидова, тоже очень тяжелые, да, кровопролитные бои. Он был награжден орденом мужества, и также он получил автомобиль с ручным управлением, который, конечно же, для таких людей, для таких ветеранов, это абсолютно не роскошь, не подарок, а необходимое средство передвижения. Именно поэтому это не просто автомобиль, а именно средство реабилитации.
11: Да, да, да,
15: потому что в любом случае для подобных ветеранов ранение позвоночника означает вообще не просто потерю возможности ходить, это вообще полная перестройка быта. То есть даже банальные пороги, лестницы, узкие дверные проемы, все, что для здорового человека совершенно нормально, незаметно, для них это препятствие. И поэтому вот эти технические средства реабилитации автомобилей с ручным управлением, они включаются в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида. Ну, конечно, тут очень длинная цепочка, экспертиза, оформление документов, поставка автомобиля до оборудования, но этим всем как раз и занимается фонд.
11: Да, и мы так думаем, что эта работа будет продолжена.
10: Конечно.
11: И еще много ветеранов получат свои автомобили с ручным управлением. Альберт Мусин был у нас на связи из Екатеринбурга.
10: После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Скоро вернемся.
16: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
10: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
17: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
10: Ну и своим чуть-чуть.
16: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
18: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
10: Потрясающе!
16: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
11: Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Напоминаю, вы можете принять участие в этой программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь это делать. Мы самое интересное обязательно прочитаем.
10: Да, мы же сейчас с вами переносимся к следующей теме. В городе Белой поисковики отряда «Бельский рубеж» подняли останки бойца, при котором сохранился солдатский медальон. Вообще, о деятельности поисковых отрядов мы рассказываем регулярно в наших программах, потому что это важное дело, и многие, кто до сих пор ищут своих родственников. У нас на связи наш корреспондент Андрей Собынин с подробностями. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Андрей.
19: Да, здравствуйте. Да, на самом деле, это большая редкость.
11: Да вот я и сказал, что это большая редкость, когда солдатский медальон сохранился, да.
19: Да, во-первых, у многих их не было медальонов, у многих были самодельные.
11: Некоторые не заполняли их, потому что это была дурная примета, считалось.
19: Да. И вот, например, вот с этим бойцом Егором Сергеевичем Худалеевым было понято еще более 100 красноармейцев. И что интересно, он пытается освободить город Белый вместе со своими однополчанами, погиб за 15 километров от родной деревни.
11: Вот как.
19: Вот. И никто не знал, конечно, где он погиб и как он погиб. Бои были там страшные. И это стало большой неожиданностью и очень приятным сюрпризом для его потомков. Сохранились его прямые потомки. Нашли внуков его, Валентина и Юрий, внуки Егора Сергеевича. И как раз они очень хотят, сейчас уже живут в другом регионе России, они очень хотят приехать, почтить память своего героического деда. Ну а потом, как вообще проходило, как мне удалось обнаружить бойца, давайте послушаем Александра Коптева, это как раз руководитель этого поискового отряда «Бельский рубеж».
11: Слушаем.
20: Мы подняли 105 бойцов в этом месте. А один медальон мы прочитали. Уроженец Смоленской области, Бельского района, деревня Красный Холм Новгородовского сельского совета, Худалеев Егор Семенович. В архиве мы нашли, люди переехали после войны в Курганскую область. И там мы с помощью участкового смогли найти и внука, и внучку. Вот этого бойца. Он будет захоронен вместе со своими однополчанами, с друзьями на Петропавловском кладбище города Белого. В этом году у нас захоронено 415 человек на кладбище. И вот в течение года различными отрядами поднимаются бойцы. 13 числа августа мы захораниваем. Такая у нас традиция.
11: Андрей, ну вот, насколько мы поняли, значит, у них в семье сохранилась фотография, да, деда еще?
19: Да, у них сохранились фотографии, да. Но, к сожалению, мы пока их не увидели, нам их не прислали, но фотографии есть. И я думаю, что, может быть, где-то и как раз, может быть, на каком-то монументе эта фотография может появиться. Потому что, как правило, бойцы-то безымянные.
11: Конечно.
19: Как раз больше 100 бойцов и только 2 медальона. Один не удалось пока распознать, его отдали на экспертизу. Может быть, получится распознать еще один медальон. Но, наверное, многим интересен вообще исторический контекст той эпохи. Не все знают, конечно, какие бои проходили рядом с городом Белый. Давайте послушаем рассказ Александра Коптева.
20: Немецко-фашистские войска подошли к Бельскому району 23 июля 1941 года. И Белые они смогли завоевать 4 октября. А потом у нас до освобождения города, которое было 10 марта 1943 года, шли бои. Операция «Марс» проходила у нас, операция «Зейдлиц». Если он погиб 22 февраля, по-моему, 1942 года, это операция «Зейдлиц».
11: Да, понятно, это серьезная была попытка, так сказать, контрнаступления, да, которая, к сожалению, не удалась.
19: Да, да, как раз в этот момент он и погиб. Но что интересно, очень много же ведется поисковых работ в этом округе. Там же и, соответственно, приезжают и поисковые отряды из Московской области, конечно, из Сибири, потому что у нас даже есть мемориальный комплекс воинам-сибирякам, что много воинов-сибиряков воевало в Великую Отечественную как раз в Губелы и соседних населенных пунктах. Так что там очень ценятся. Они, как правило, приезжают каждый год, кто может, и тоже проводят раскопки. То есть не один отряд «Бельский рубеж».
11: Мы это понимаем, работает. Да. Работа большая, ведется действительно.
10: Кропотливая, да.
11: И каждое имя восстановленное – это большое дело и для родственников, и для истории как таковой, потому что каждый солдат, не похороненный в результате войны, это говорит о том, что война еще не закончилась.
19: Да, и надо сказать о том, что Бельский рубеж как раз продолжает раскопки именно в том месте, где был обнаружен боец. И давайте послушаем об этом, как раз Александр Коптев расскажет.
20: У нас идет работа на круглый год. Правда, когда наступает зимний период, когда снега уже, мы немножко останавливаемся до той поры, когда солнышко пригреет и немножко земля появится. Фронт работ у нас огромнейший. Бои, Забельский район. Погибло очень большое количество людей.
1: А как же вы ищете, где копать?
20: А методом называется научного тыка. Вот у нас есть предположение какое-нибудь, что вот здесь вот должны быть бойцы. Провалы в земле, воронки, немножко видно, там траншея проходит. И мы начинаем в этих местах вести работы. У нас еще вот в этом месте, где мы подымали, есть еще вроде бы набитое место, где должны бы быть бойцы. Вот мы в субботу, в воскресенье собираемся еще ехать на это место и смотреть. Ну, процентов 50, наверное, что они там.
1: Да.
19: Да, то есть, возможно, что-то обнаружат уже вот в эти выходные, нам будет известно.
11: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Сабынин был у нас на связи. Поговорили мы опять о работе поисковиков, которые возвращают фамилии погибших ребят в Великую Отечественную войну. И главное, что их судьба становится известна, и родственники об этом узнают.
6: Большая страна, разное время.
10: Переносимся в Уфу. Там открылся центр подготовки водителей электротранспорта.
11: Вот так. Да, не все Москве, что называется.
10: Узнаем, как это функционирует. У нашего корреспондента Сергей Трифонов уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Сергей.
21: Приветствую вас, коллеги. Да, буквально на днях открылся этот центр. Он работает на базе троллейбусного депо Уфы. И уже с начала сентября первые курсанты приступили к занятиям. Всего набрали, ну вот на этот первый выпуск будет состоять из 18 человек. То есть 18 человек, это половина примерно из них обучается вождению трамвая, а другая половина вождению троллейбуса. То есть половина на половину, да? Обучение полностью бесплатно. Более того, курсанты получают стипендию, которая составляет, то есть ее размер 40 тысяч рублей в месяц.
11: Ну,
21: это очень хорошая вещь, что в Уфе на многих предприятиях такая зарплата у людей, да? А здесь вот стипендия 40 тысяч, но в управлении электротранспорта подчеркнули, что стипендия выплачиваться будет только в том случае, если курсант будет посещать все занятия, то есть не будет пропусков, ну, как в университетах, да, примерно так же. Я думаю, стимул будет, чтобы посещать без пропусков всех занятий. А вот стипендия, да, им будет выплачиваться обучение, будет длиться где-то 6 месяцев. То есть на протяжении полугода они будут получать стипендии, да, те, кто не из Уфы, потому что среди курсантов есть и приезжие из района в Башкирии, и их обеспечивают общежитием, то есть они без труда получают койку, ну, комнату, да, там вот где-то, и живут, то есть это тоже очень удобно, общежитие тоже бесплатное. Как вот я уже сказал, обучение будет идти где-то до февраля, и вот уже с середины ноября, то есть сейчас сентябрь, октябрь, первая половина ноября теория, а потом начнется практика. Практика, естественно, сначала будет в троллейбусном депо, чтобы где нет людей особо, да, а потом уже они выйдут в город, когда уже
11: привыкли с наставником, наверное.
21: Да, конечно, их будет обязательно куратор-наставник. Кстати, преподаватели вот в этом центре. Это сотрудники управления электротранспорта, те, кто уже десятилетиями водит или водил трамваи и троллейбусы, поэтому, ну, их стаж, их профессионализм, тут сомневаться мне не приходится, да. Вопрос возникает, а почему, то есть открыли центр, а где же раньше готовили водителей трамваев и троллейбусов в Уфе, да? Оказывается, вот как мне объяснили в управлении электротранспорта Уфы, этот вопрос был очень больной, очень острый, потому что было одно училище в Уфе, которое занималась этим, а потом прекратила это, и в течение 10 лет, представляете, то есть 10 лет вообще нигде не обучали.
11: Случайные люди, то есть, управляли транспортом, я так понимаю.
21: Да, да, те, кто уже учился давно, ну, давно, и уже, естественно, нужна была смена, и поэтому сейчас, вот как власти говорят, острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, то есть дефицит прям ужасный, можно сказать, да, и поэтому вот этот вот центр, вот эти вот первые 18 человек, которые выпустятся уже, ну, в феврале после Нового года, да, они, естественно, все сразу будут, найдут работу, то есть из них без работы никто не останется, это 100%. Вот давайте послушаем как раз начальника отдела обучения управления электричеством транспорта Уфы Татьяну Романову, которая вот об этом чуть подробнее расскажет.
2: Слушаем.
3: Вот раньше где водители готовили?
22: Там обучало какое-то училище, но что-то там все это заглохло. 10 лет не обучали водители трамваев и троллейбусов. Конечно, их теперь не хватает, и не хватает довольно-таки много.
3: Сложно было набрать или люди откликнулись?
22: Списки составлялись уже давно и много лет, и кто-то очень ждал, когда откроются эти курсы.
3: Потом они все могут быть трудоустроены?
22: Они обязательно будут трудоустроены. Более того, они должны будут отработать 3 года.
3: Безработица им точно не грозит.
11: Сергей, скажите, да. Уровень зарплат какой приблизительно у них?
21: Вот знаете, да, я, естественно, тоже задал этот вопрос, и мне сказали, что зарплата около 100 тысяч рублей, это средняя у водителей. Но часто бывает и больше, например, 125-135. Я сначала эту информацию увидел в интернете, а потом задал. То есть я подумал, что это, ну, как утка, да? Неужели такая высокая?
11: Но замануха такая, да?
21: Да, да. Нет, они подтвердили, что в интернете действительно вот эту вот правдивую информацию. Средняя у них около 100 тысяч. То есть, ну, это, естественно, если водитель все наработанные часы, по-моему, 168 часов в неделю должно у него быть, но многие же берут и больше, и так далее, да, и поэтому сначала я сказал, что, например, они сказали, ну, бывает, что 75, там, 85, я от 75 до 100 тысяч, так я спросил, можно сказать, они сказали, нет, около 100 тысяч, это вот средняя зарплата, не от 75, поэтому я думаю, что
11: Достойно. Это приличные деньги, да. Ну и работа, и работа, конечно, непростая, работа тяжелая.
21: Мы же знаем, что водитель электротранспорта — это не водитель автобуса, то есть там свое, он выходит, вот эти вот стрелки постоянно управляют.
10: Сергей, мы знаем, что вам удалось поговорить, так сказать, с будущими водителями.
21: Да, будущие водители, они все совершенно, тут и мужчины, и женщины, понятно, среди водителей электротранспорта много женщин, мы знаем, да, и они пришли с разным опытом, кто-то вообще из другой профессии, вот давайте, и они, кстати, послушаем. Сказали, что у них это мечта была.
23: Ну, это как мечта детства больше. Всегда нравился электротранспорт и давно хотела, на самом деле, освоить такую благородную профессию и попала в этот набор. Никаких сложностей. Все открыто, все рады нам помочь и отвечают на все вопросы, которые у нас есть. Не было такого, чтобы было разочарование. Наоборот, все больше и больше появляется интерес к этой профессии.
24: Я до этого работал в торговле много лет. Остался без работы и, не знаю, как-то вот мне так захотелось стать именно водителем троллейбуса. Мы все-таки первая группа такая, так что мы обязаны это сделать.
11: Ну да, самое интересное, что люди могут совершенно приходить из других профессий.
10: Переучиваться. И за полгода
11: из них сделают водителей таких профессиональных.
21: Из них водители, тем более в Уфе это, ну, развивается сеть. Понятно, что трамваи чуть стареют, с троллейбусами ситуация чуть лучше, но это все будут модернизировать, а главное, раз такие деньги, стипендии, обучение выделяется, то этот транспорт, ну, явно будет в приоритете. И хотелось бы, чтобы он был в приоритете.
11: Именно так.
21: Чем автобусы. Да. Может быть, на меня обидятся, но...
11: Сергей Трифонов был у нас на связи.
10: Спасибо большое.
11: Рассказал о том, что в Уфе открылся Центр подготовки водителей электротранспорта. Очень интересная информация.
10: Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают. 8-925-222-9992.
25: Те самые пластинки, те самые сказки.
26: Кто это?
27: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала — «Веселый Колобок».
28: Какой такой колобок?
25: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
28: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
29: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
25: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
30: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
31: На правах рекламы.
0: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
0: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
2: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
0: И какие цилиндры перестают работать первыми?
2: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
0: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
2: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
0: Получается, это еще и потеря уверенности?
2: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
0: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
2: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
0: Пожалуй, нет.
2: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
0: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
2: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
0: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
2: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
0: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
2: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
0: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
0: Три, а не один?
2: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
2: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
2: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
0: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
2: А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
0: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
2: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия

0: Временное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановск.
3: Реклама. МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас.

0: Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Абу-Даби может стать местом проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина. В Харьковской области взят под контроль два населенных пункта. Германия выслала из страны 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Владимир Путин поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области. И теперь подробнее. Абу-Даби будет рассматриваться как место проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мере их подготовки встречи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также представитель Кремля сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. Песков заявил, что Украина наносит удары по мирным объектам, объектам социальной инфраструктуры в России, и тем самым открыла ящик Пандоры. Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты.
4: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
3: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Сочи, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ночью вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи 9 сентября. В результате атаки пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. В СК добавили, что Киев целенаправленно атаковал курортную зону города. Владимир Путин завтра выступит на деловом форуме БРИКС в Индии и поделится инициативами по сотрудничеству. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
5: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня, 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения. И он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. И на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент. И он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, традиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
3: Ушаков сообщил также, что на завтра запланирована и двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кадры боевой работы по установлению контроля над населенными пунктами Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области опубликовал Минобороны. Во всех боях принимали участие военнослужащие группировки войск «Север». В ведомстве указали, что ее подразделения, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения, подчеркнули в Минобороны. Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области.
6: Вы упомянули о благоустройстве, важнейшее направление работы в этой связи. Что хотел бы обратить ваше внимание на то, что растет количество несанкционированных свалок.
7: Да, мы знаем эту проблему, Владимир Ильич. В основном она растет в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, ну, там, в том числе, я имею в виду дачников, увеличивается в 3 раза. Поэтому мы разбираем к осени. Зиму еще как-то держимся, летом эта проблема возникает. Значит, мы что в этой части сделали? Мы на примере города Пскова отработали, наши, кстати, местные ребята подготовили программное обеспечение, называется «Стоп-свалка», система, которая фиксирует и номера, и сканирует лица. Мы ее, в том числе и в контур безопасного города, завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема
6: есть. Хорошо, мы решим. Внимание этому уделите, пожалуйста.
7: Спасибо. Спасибо.
3: Владимир Путин также обсудил с главой Псковской области социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, лишив сотни тысяч граждан Германии, проживающих в ФРГ россиян, доступа к консульским услугам, сообщило посольство России в Германии. Об этом, комментируя реакцию властей ФРГ на инцидент с БПЛА в Лейпциге и ответное закрытие российскими властями Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и филиалов немецкого института Гёте и в Москве. В России. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, пишет РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.
8: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь играет с Амуром здесь по нулям, а «Авангард» выигрывает уже у Сочи 1-0. 22-летний полузащитник сборной Чили по футболу Массимилиано Гутьерре стал игроком «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. «Я очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с новыми партнерами по команде. Надеюсь, что нас ждет много побед. Я уже был на нашей базе в «Динамо», созданы отличные условия. Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, сказал футболист. И еще об усилении «Динамо». По данным «Спортэкспресса», в последний день трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить состав футболиста Массера и сборной Гаити Жозуа Казимиром. 24-летний правый полузащитник провел 3 матча на чемпионате мира. В начавшемся сезоне принял участие в 2 встречах в Лиге 1. «Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Эльзата Ахметова. В прошедшем сезоне он играл за Самарский футбольный клуб на правах аренды. Он провел 31 матч, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. Челябинск одержал победу над «Динамо» Барнаулом в матче 4-го тура раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу 2-0. Антон Сенцов и Кристина Ильина стали победителями соревнований по велоспорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри на спартакиаде народов России в Миассе, а Елизавета Жаткина стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 49 килограммов. И о спорте на этом пока все.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
12: Погода.
3: В пятницу 11 сентября в Сыктывкаре ожидается 17-19 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде дождь, от 15 до 17 тепла. В Калининграде 16-18 градусов. В Перми плюс 18, плюс 20. В Кирове от 17 до 19 тепла. В Уфе 20-22 градуса. В Оренбурге плюс 22, плюс 24. В Казани 18-20, выше нуля. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 25 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира.
10: Да, а мы, это Мария Тарабаева и Борис Петухов. Напоминаю, что вы тоже можете принять участие в нашей программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. В общем, присоединяйтесь. Действительно, самое интересное сообщение обязательно прочитаем.
9: Также нашу видеотрансляцию можно увидеть в телеграм-канале, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час будет не менее интересный, чем первый.
10: Да, и тема, с которой мы хотим начать, это действительно тема, о которой мы говорили не раз уже и задавали вопросы, почему этого не получается в целом по стране. Но, тем не менее, Северная Осетия, первая на юге России, ввела тотальный запрет на вейпы.
9: Вот такая новость. Все подробности у Маргариты Балаевой. Маргарита, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Маргарит.
11: Здравствуйте, коллеги. Я хочу начать с того, что Северная Осетия, Алания, первой становится уже не в первый раз. Угу. Еще в далеком 2007 году первой в России законодательно в нашей республике запретили игорный бизнес и игровые аппараты. Угу. Это потом уже на уровне всей страны началась реорганизация казино и других игорных заведений. Так что первыми и быть, и предпринимать непопулярные шаги руководство республики может. Ну и перейдем теперь к нашей сегодняшней теме. Вейпы. Они часто воспринимаются как современная и якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам. Угу. Но специалисты предупреждают, безопасных никотиновых изделий не существует. Электронные сигареты действительно могут выделять меньше некоторых токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако это не делает их безвредными, а отдаленные последствия от них только изучаются. О том, какие ожидания от данного закона и как он будет исполняться в республике, говорит председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, кандидат медицинских наук Лариса Аривазова. Пожалуйста, слушаем, давайте послушаем.
12: Интересно. Главная цель этого документа, безусловно, это защитить здоровье жителей республики и полностью оградить молодежь от никотиновой зависимости. При этом в связи с обновлением федерального законодательства парламент республики оперативно вносит в наш республиканский закон необходимые корректировки. Тот проект закона, о котором мы говорим, устанавливает полный запрет на розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним в Северной Осетии. И законодатели, и, безусловно, медицинское сообщество, я думаю, что все граждане республики здесь абсолютно единодушны. Испарители наносят колоссальный вред здоровью. Поэтому миф об их безвредности, я считаю, должен остаться в прошлом. И вот новый наш закон республиканский жестко ограничивает места продаж и полностью запрещает использование кальянов в любых электронных устройствах в общественных местах и помещениях. Конечно же, любой закон всегда требует корректировок. И, естественно, мы, депутаты парламента, будем не только вносить какие-то корректировки, улучшать его, но и также будем осуществлять парламентский контроль за его реализацией.
10: Маргарита, ну вообще хочется сказать и поздравить даже Северную Осетию, которая смогла преодолеть вот то самое лобби, которое есть.
13: Да, знаете, я вот хотела поделиться собственными наблюдениями. У меня есть коллега, который с обычных сигарет перешел на электронные. И вот эти, как их обозвать, не знаю, производители, они же предпринимают все для того, чтобы заманить свои ловушки, особенно молодежь.
10: Ну да, они красивые, она чаще такая всего красивая, разноцветные.
13: Такая,
10: да.
13: Она приятная в руке, такой аромат необыкновенный, что когда он ее курит, мне просто не хочется уходить из его кабинета. Собственных у меня никаких опыта нет, я никогда не курила ни простые сигареты, ни вейпы тем более.
10: Да,
13: И вот в ресторанах мне всегда тоже не нравится, когда прилюдно молодые девушки, особенно на Кавказе, и вот этими кальянами балуются. И еще одно наблюдение у меня в последнее время, мне кажется, что мужская часть молодежи, ребята молодые, они курят гораздо меньше.
10: Есть такое наблюдение, но тем...
13: даже у нас на Кавказе это вот прямо бросается в глаза. И очень обидно, потому что это будущие родители, и никотин вредит не только им самим,
10: но и будущим поколениям. Маргарит, не только никотин, там же еще и всякого рода вот эти смеси непонятные,
9: из чего сделаны. Вещества.
10: Глицерин там точно присутствует.
9: Которые, вот сегодня была как раз новость, к сожалению, не помню регион, что 16-летний мальчик, у него просто какое-то нереальное поражение легких, он признался потом уже, что 2 года он курит вейп, когда уже кислород упал до 65 при норме там почти под 100. Ну, то есть, это же просто какая-то кошмарная история.
10: Это называется, это уже диагноз, это попкорновая болезнь, так называемая. И действительно, все больше и больше людей становятся жертвами, потому что, опять же, контроля над этими смесями нету никакого.
9: Так над продажей нет. Они же эти флаконы продаются непонятно где и непонятно как. И как они попадают тоже на территорию нашей страны, из чего они сделаны, тоже никто не знает. Но параллельно с этим, мне кажется, что вот все-таки масштаб проблемы по стране, он, мне кажется, не до конца понят.
10: Да.
9: Потому что, это же какой-то ужас. У нас дети – будущее нации, а мы гробим здоровье, не обращаем на это внимания и разрешаем на этом еще и наживаться кому-то. Но это же просто форменное безобразие.
10: И борьба очень тяжелая идет.
13: Согласна.
10: Действительно.
13: Вот
10: ваш регион молодец в данном случае.
13: Молодец. Я согласна с вами. Надеюсь, что будут другие за нами следовать,
10: тоже принимать такие же законы.
13: На российском уровне в том числе.
10: Надо построже. И президент об этом говорил. Маргарита Балаева, мы поговорили о том, что Северная Осетия, первая на юге России, ввела тотальный запрет на вейпы, и мы всячески поддерживаем эту инициативу, потому что действительно с этим надо что-то делать, это уже невозможно.
5: Большая страна, разное время.
9: Движемся дальше. И
10: о здоровье.
9: Что греха таить, у нас скоро к нам придет этот самый сезон простуд, который к нам приходит каждый сезон, ни для кого это не секрет.
10: И у нас на работе вот сейчас вакцинация идет.
9: Да, кстати, у нас началась плановая вакцинация от гриппа, и, в общем-то, массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ стартовала на Дону. Вот такая вот новость. У нас на связи наш корреспондент Андрей Константинов, узнаем подробности. Андрей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей.
14: А Мария Борис, здравствуйте. Действительно, как хорошо, что и у вас уже начинается вакцинация, и у нас. стартовала она действительно в Донском регионе с 1 сентября. Она началась, и позаботилось правительство о том, чтобы она началась планово, как обычно. На закупку уже, в общем-то, были выделены дополнительные средства из регионального бюджета, и было приобретено уже более 300 тысяч доз препаратов. Что хочется отметить, прививочная кампания стартовала, точных данных, конечно же, на текущий момент пока мы не имеем, прошло всего несколько дней, но какая-то там буквально там 10 дней, до первой декады, еще трудно говорить о каких-то результатах, но если брать по тому, как все распространяется и как все происходит в плане информационного обеспечения, то здесь мы можем понимать, что примерно будет показатель такой же, как и в прошлом году, когда уже к концу сентября было вакцинировано порядка 500 000 человек, и там были и дети, и взрослые. Что интересно в этом году, что от гриппа предлагают прививки новые вакцины. И здесь важно подчеркнуть, что вариант свиного гриппа присутствует, H1N1, там вариант гонконгского гриппа, H3N2, ну и вирус гриппа B непосредственно. Опасность ведь любого штамма – это тяжелое течение заболевания с возможными осложнениями, о чем часто говорят врачи, и не все сразу понимают суть происходящего, потому что только потом уже, когда начинают пить лекарства, вызывают там скорые и все остальное, да, понимают тот кошмар, с которым приходится сталкиваться. То, что говорят ученые, те, кто исследуют и создают все эти вакцины, они четко фиксируют, что происходят вот все изменения, необходимые для того, чтобы вакцины были более эффективными, более точными. И забота-то ведь главная здесь в чем? На то, чтобы создать тот самый коллективный иммунитет.
9: Да.
14: За счет коллективного иммунитета мы можем более спокойно пройти вот эти вот периоды, когда начинает особенно нарастать вот этот вот гриппозный период. Ну, мы понимаем, что на Дону температура воздуха значительно отличается от московского региона, от столицы.
10: Но это как раз вот и создает такие причины для болезни, потому что у вас оттепель, там тепло, потом подморозит или еще что-то. И вот
14: те, кто поедут в столицу и еще выше, они имеют, ну, не вакцинировавшись, они имеют больше шансов
10: привести заболеть, что-то,
14: нежели. Тем более, что все четко говорят, период, да, когда начинает работать сама вакцина, он 2-3-4 недели занимает. Поэтому и началась эта кампания по вакцинации именно сейчас. О ней было сказано, мы информировали в конце августа, и то, что она должна стартовать, и как раз мы сейчас об этом рассказываем.
9: Да.
14: Другое дело, что не все понимают нужность. Вот это, к сожалению,
9: вот
14: тот момент, о котором нужно больше говорить, чаще говорить, чтобы у людей все-таки было больше желания пойти
10: осознанного,
14: и делать вакцину.
9: На самом деле, в чем опасность гриппа? Она ведь не в самом заболевании как таковом, а как раз в тех осложнениях, да, которые уже могут привести к тяжелым последствиям и даже в некоторых случаях к летальному исходу. И тут как раз нужно думать не о самом заболевании. Некоторые болеют совсем несколько дней, но последствия потом,
14: конечно,
9: они могут затянуться.
14: Конечно, и группы риска, ведь они тоже разные. Там дети, пожилые, там от 60
10: хронические
14: и дальше,
10: заболевания,
14: женщины.
10: Всякого
14: те, кто уже с хроническими заболеваниями, они имеют больше рисков. Ну и сами работники, медработники и педагоги, кто сталкивается постоянно с людьми, кто присутствует в скоплениях массовых, да, где людей больше всего, там аудитории те же, где лекции проходят, то это вот там, где нужно, необходимо позаботиться о том, чтобы все-таки понимание наступило, и люди сделали вакцинацию. Ничего сложного в этом нет. Как правило, процесс после вакцинации, ну, период вот этого 2-3 дня проходит достаточно спокойно зачастую у всех.
10: Но, тем не менее, я так понял, что вакцинация будет проводиться не только в поликлиниках, да, но и мобильные бригады будут выезжать в отдаленные районы.
14: Да, Да, это есть, это существует, приезжают на большие предприятия для большей простоты и эффективности. В столице, конечно, есть вот даже такие у метро.
10: Да, у нас стоит скорая помощь, да, и вот в ней как раз.
14: К сожалению, вот в Донской столице пока мы этого не наблюдаем, но, возможно, и этот опыт будет использован в дальнейшем, в последующем, потому что это очень удобно, чтобы даже никуда далеко не ездить. Ты где-то пришел, где вот остановка на центральной улице, на той же Большой Садовой или на Красноармейской, где, как правило, всегда много людей, люди присутствуют. И, пожалуйста, милости просим, что называется.
10: И особое внимание тут детям надо уделить, потому что мы каждую зиму рассказываем о том, что очередной класс закрылся, очередная школа закрылась.
9: Вот тут вот очень, на самом деле, сложный и тонкий момент. Вообще это обращение, мне кажется, больше к родителям чтобы конечно. Ни в коем случае они не отправляли заболевших детей в детский сад, школу, на какие-то там, не знаю, культурно-массовые мероприятия, елки и так далее. Ведь распространяется все крайне быстро. И ни для кого не секрет. И вот эта история, что ой, да мы поведем в сад, это просто там небольшая насморк, температура, да. Это просто насморк и так далее. Но, в общем-то, это недопустимая ситуация, потому что потом мы действительно об этом говорим в наших эфирах, когда целыми детскими садами уходят на карантин.
14: Да, все в пике уходит, все верно, коллеги.
9: И, в общем-то, в ответе каждый, что называется. Поэтому тут, помимо того, что нужно к здоровью относиться, и себя, и детей, очень кропотливо, но и к остальным тоже.
10: Поскольку дети сами не могут принимать таких решений, тут вся ответственность на родителях. Есть какие-то вот противники активные прививок каких-либо и вообще, ну, их, слава богу, немного, но о них очень много говорят, тем не менее.
14: Есть показатели, которые говорят о том, что снижается посредством вакцинации, снижается та или иная форма заболеваний, гриппа, того же коронавируса и прочее. Поэтому здесь просто важно вот этот момент учитывать.
9: Да. Ну, еще, кстати,
14: а наша задача об этом говорить чаще и больше.
10: Конечно.
9: Да, ну и, конечно же, мы понимаем, что кроме вакцинации нужно все-таки заниматься профилактикой. Это самые банальные правила, о которых некоторые забывают. Надо действительно мыть руки с мылом.
10: Да.
9: Особенно после улицы и общественного транспорта. И промывать нос, и вести здоровый образ жизни, в общем-то, и высыпаться, и регулярно выходить на пешие прогулки, потому что это все важно. И проветривать помещение тоже важно. Делать влажную уборку. В общем-то, это те базовые правила, которыми многие пренебрегают, а потом мы удивляемся, почему у нас такие последствия.
10: Да, я работал в одной компании частной, да, там директор сразу сказал, что всем, кто не сделал прививку, больничная оплачиваться не будет.
9: Ну, у тебя были прям драконовские
14: условия.
9: Это
14: прям жестко. Да,
9: ну, в общем, заставить, конечно, никто никого не может,
10: это понятно, но
9: к пониманию, стоит задуматься.
10: К пониманию этого прийти стоит, потому что действительно регион большой, тем более у вас на Дону все время, так скажем, новые какие-то люди появляются, вообще место на дороге, скажем так, и поэтому вот вращение разного рода людей из разных регионов, оно, конечно, неизбежно будет к этому приводить. Андрей Константинов был у нас на связи. Очень подробно мы поговорили про массовую вакцинацию от гриппа и ОРВИ, которая стартовала на Дону.
9: Да, друзья, поэтому призываем вас, пожалуйста, следите за своим здоровьем, узнавайте о вакцинации в вашем регионе и не пренебрегайте базовыми правилами, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих людей. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
15: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
16: А чего с ней?
17: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
15: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
18: Что такое?
19: Девка-то опять пропала.
18: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
15: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
20: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
18: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
15: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Большая страна, разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что вы можете принять участие в нашей программе. Мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере Макс, поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
10: Вот о чем мы хотели поговорить сегодня. Да. Во всем мире сейчас вот долгие годы была такая установка, что атомная станция и атомная электростанция — это что-то опасное, это что-то вредное, и в большинстве европейских стран их все закрыли как таковые. Теперь они столкнулись с такой большой проблемой, что у них не хватает электричества просто-напросто, потому что вот эти все ветряки и прочие экзотические виды...
9: Как будто бы варианты, но не совсем.
10: Да, да. Их нужно огромное количество составлять, и действительно они малоэффективны. И в нашей стране, слава богу, на это не клюнули. В нашей стране работают, строятся новые станции, восстанавливаются старые станции. И на самом деле это очень выручает и действительно таким образом составляет значительный, вот, скажем так, сектор нашей экономики, потому что атомные электростанции, мало того, что мы их у себя сохранили, мы их еще активно продаем по всему миру.
9: Да, и активно развиваем и строим, и, в общем-то, вот эта позиция европейская, ну, это позиция европейская, мы тут можем сказать.
10: Я как раз и говорю, потому что, вот, например, угольная электростанция, она гораздо вреднее просто-напросто, чем атомная. Здесь все-таки все закрыто, и даже вот, что называется, характерный пример Запорожской атомной станции, которую нещадно обстреливает украинская сторона, и тем не менее люди продолжают работать, и станция действительно работает. Вот какую историю мы бы хотели сегодня обсудить. В самом западном нашем регионе, в Калининграде, снова провели опрос об атомной электростанции.
9: Да, некоторое время назад такой опрос уже был проведен, а именно 13 лет назад. Угу, да? Угу. Вот, ну, в общем-то, выясняется, что эта идея еще до сих пор живет и, что называется, процветает в Янтарном крае. Поэтому, в общем-то, по данным опроса, 43% жителей Калининграда считают атомную энергетику безопасной. И строительство новых энергоблоков поддержали 53% участников опроса. Все подробности у нашего корреспондента Алексей Анкудинов уже у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Алексей. Мы уже немножко, так скажем, закинули некоторые мысли по поводу строительства этой атомной электростанции. Расскажите, пожалуйста, в каком она состоянии и что необходимо сделать?
16: Здравствуйте, коллеги. Вы знаете, я посещал площадку Неманской, да, вот это Неманский район, Балтийской атомной электростанции, несколько лет назад, когда мы закладывали первый камень гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов. Это тоже проект Росатома. Конечно же, тогда задавали вопрос Алексею Евгеньевичу Лихачеву, генеральному директору госкорпорации, вообще, что с этим проектом? Вы знаете, он не дал такого однозначного ответа, но это точно означало, что проект не приостановлен окончательно, это скорее заморозка. Да? Она у нас так и называется, замороженное строительство Балтийской атомной электростанции. Дело в том, что этот проект был достаточно амбициозный в свое время, и мы думали, что вот эта электроэнергия, которая будет генерироваться с помощью как раз атомного реактора, она будет, ну, наверное, идти еще плюс ко всему на экспорт, потому что у нас есть тепловая электростанция ТЭЦ-2, ее мощности вполне хватает на обеспечение электроэнергии Калининградской области. Калининградская область – небольшой регион. Кроме того, в целях укрепления энергетической безопасности по поручению президента у нас было построено несколько газовых электростанций, и был внедрен проект вот этого газового электрохранилища, чтобы в случае чего у нас были резервы. Там была еще угольная станция «Приморская ТЭС», так называемая, построена. И, конечно, мы сейчас полностью в автономном режиме. Как вы помните, мы вышли из Балтийского энергокольца, в который входили там страны Прибалтики, Беларусь в том числе, если я не ошибаюсь. Теперь мы существуем автономно в плане нашей энергетической системы. И вопросы энергетической безопасности Калининградской области, конечно, они для контроля, причем на самом высоком уровне. Mm-hmm. Я напомню, что вот когда у нас запускался проект этого газового хранилища, которое будет обеспечивать наши электростанции, приезжал президент, лично давал команду, и сжиженный природный газ как раз отгружался с газовоза, с маршала Василевского на специальный терминал, и потом поступал в газовое хранилище, чтобы уже потом, собственно говоря, это поступает на наши теплоэлектростанции. Если говорить о Балтийской атомной станции, то там пока просто площадка, там готова вся инфраструктура, и вот по заверениям атомщиков в любой момент это, собственно говоря, строительство может быть продолжено. Сейчас рядом со стройплощадкой атомной станции уже функционирует гигафабрика, так называемая, мы о ней не раз говорили, там производят ячейки для литий-ионных аккумуляторов, это проект РНЭРа, энергетической компании, поэтому, в принципе, внимание вот госкорпорации к нашему региону достаточно высокое. Я думаю, что в целом проект, конечно, может жить, потому что... Почему люди так реагируют, собственно? Потому что все хотят стабильной энергии.
10: Тем более в вашей ситуации, когда вы со всех сторон окружены врагами, здесь уже, конечно, разговор серьезный идет, потому что могут перекрыть какие-то поставки, какие-то еще что-то. Опять же, газ дорожает постоянно. А здесь, в данном случае, с одной стороны, гарантированный источник будет, но со второй стороны, я так понимаю, что пока нет острой необходимости в создании этой станции.
16: Нет, такой необходимости нет, об этом не раз говорили. Сейчас, опять же, я повторю, что мы обеспечены, и мы существуем в автономном режиме, в режиме энергоострова, такая вот формулировка также используется. Но Росатом, по-моему, если я не ошибаюсь, не так давно, вот несколько лет назад в Республике Беларусь построил станцию. Она так, если вот брать ближайшие страны, там Литву, Польшу, вот, наверное, это самое такое близкое к ним. Потому что все-таки, если такой проект реализован, вот мы должны понимать, куда излишки этой энергии, собственно, поставлять, как их использовать. Потому что, опять же, для нужд Калининградской области, тех вот мощностей, которые у нас вырабатывают, которые заложены с помощью наших теплоэлектростанций, газ, есть резервная уголь, как я уже говорил, и хватает. Кроме того, мне кажется, надо учиться использовать как раз эти излишки, может быть, как-то для нужд сельского хозяйства, для обогрева теплиц. Надо развиваться в этом направлении.
10: Бананы выращивать начинать. Да, конечно.
9: А почему бы и нет?
10: Алексей, спасибо большое.
16: Кстати, недавно мы это...
10: Алексей, спасибо. Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. Там провели опрос об атомной электростанции опять.
0: Большая страна, разное время.
9: И мы переносимся в Самару. Зоопарк самарский приглашает на лекцию «Животный мир нашего города». И приурочено это все ко дню города Самара. Очень любопытно, потому что действительно, мне кажется, житель любого города должен знать, кто же с ним соседствует. Да. И это очень любопытно. У нас на связи Александр Евгеньевич Кузовенко, заместитель директора по развитию научно-просветительской работы, кандидат наук. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
21: Здравствуйте.
10: Ну, да, во-первых, поздравляем с наступающим
9: днем города.
10: Во-вторых, вот расскажите нам, пожалуйста, кто же нас окружает, потому что мы живем не в лесу, мы живем в городе. Да.
9: Самара достаточно крупный город.
10: В квартире, да.
9: Кто же там может быть? Кто с нами соседствует?
21: Ну, тут вначале надо сказать, что совсем недавно городов-то не было, была просто одна природа такая, да?
10: Ну да, да.
21: И дальше человек начал эту природу осваивать.
10: Угу.
21: И наибольшая нагрузка легла как раз вот на эти городские территории. То есть это и промышленная жилая застройка, и загрязнение, и транспортная инфраструктура, и большая рекреационная нагрузка. Это создало особую среду обитания животных, и название у такой среды есть, оно звучит как урбоциноз.
1: Ага.
21: То есть та среда, которая
1: становилась городская.
21: В городе. Угу. Да. И мы здесь не одни, и вот почему мы хотим про это рассказать на нашей лекции, потому что люди в городе, они как бы находятся как в такой капсуле несколько, угу. Они отходят все дальше от природы, и даже вот к нам в зоопарк достаточно часто присылают фото, ну, к примеру, сойки, говорят, вот мы какую-то совершенно необычную птицу увидели. То есть, как бы, человек отдаляется от природы, и знания его ограничиваются, ну, серой вороной, голубем и еще совсем небольшим набором животных. Угу. А знать те, кто рядом с нами живет, очень важно для того, чтобы и эти животные не пострадали, и в некоторых случаях для того, чтобы
1: люди не пострадали. Действительно, да. потому что вот здесь, например, вот, ну, максимум, что приходит в голову, да, это на чердаках и крышах могут гнездиться, скажем так, летучие мыши.
9: Они могут и в квартиру залететь, да. Между прочим. И вот что тогда делать? Потому что вот гуляет ролик по интернету сейчас, что прям в городе залетела летучая мышь, и ее девушка начала и кормить, и гладить. В общем, как ей мышь цепилась в руку, это не передать словами, это что-то страшное. Они, видимо, прям кусают мертвой хваткой.
1: Естественно.
9: Александр Евгеньевич, как быть в таких экстремальных ситуациях? Ну, наверное, все-таки не стоит вмешиваться в дикую природу.
21: Не стоит вмешиваться в дикую природу, правильно. Если вы находитесь в дикой природе и видите, что животное рядом с вами не пострадало, к примеру, оно не переломано, да, и ему не нужна помощь. Конечно, для этого надо быть насколько-то компетентным. Но мы сейчас с вами обсуждаем городскую среду.
1: Да, именно.
21: Животное, попав в такую среду, оно, надо понять, это вот вид, который уже привык жить рядом с человеком, то есть той или иной мере это синантропный вид, или это вид, который, ну, к примеру, залетел сюда, как бывает с совами, или, вот как вы сказали, с летучей мышью. Если летучая мышь вот так попала в руки человеку, то, скорее всего, конечно, ей нужна помощь. К счастью, мы живем в такое время, когда развито интернет-сообщество волонтеров, у вас в Москве она очень развита.
1: Ну да, конечно.
21: И в Самаре в этом плане тоже повезло, у нас есть специалисты, в том числе и по летучим мышам. Набираем информацию в интернете, что делать, и указываем регион. И дальше сразу вылазит некий перечень мер, которые надо принять, чтобы обезопасить себя, и чтобы не пострадало животное. Как раз про это мы тоже будем достаточно много рассказывать на нашей лекции.
1: Есть адреса, куда ее можно, например, отвезти, да, в коробочке.
21: Вначале человек сориентирует, кто это, что делать с этим животным, а потом уже, да, происходит какая-то вот эта вот состыковка и передача животного, чтобы его в дальнейшем просто выпустить в природу, или чаще для того, чтобы оказать ему какую-то необходимую помощь.
1: А у вас в зоопарке есть какие-нибудь представители местной флоры, фауны, точнее?
21: Конечно, да. У нас в зоопарке содержится 240 видов животных, с которых более половины занесено в разного рода красные книги, региональную, или международную, красную книгу РФ. И самые вот такие яркие представители нашей самарской фауны, это, конечно, орлан-белохвост, это очень крупная птица, которая встречается на реке Волга. Ведь, когда мы говорим о Самаре, о Самарской области, то сразу представляем вот эту вот огромную реку, которая и формирует, наверное, всю фауну и флора нашего уникального региона.
1: Да, Александр Евгеньевич, извините, пожалуйста, время, к сожалению, заканчивается наше. Очень интересный был рассказ. Да, Александр Евгеньевич Кузовенко, заместитель директора по развитию научно-просветительской работе, кандидат наук.
9: Все на лекцию, да, в Самарский зоопарк.
1: Все на лекцию с нами в зоопарк.
2: Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
22: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
23: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Складывается впечатление, что мы не столько работаем в России, сколько отдыхаем.
9: Это очень обманчиво, но так или иначе, в конце двухчасового путешествия по работе, командировки, скажем так, по городам и весям нашей родины, мы, значит, в конце второго часа чуть-чуть отдохнем.
1: Находим уголки и даже не раз возвращаемся в них. Получается так, что идет везде развитие, везде изменения, новые объекты получаются. Мы про Рыбинск как-то давно рассказывали.
9: Ну, мне кажется, да, прям давно.
1: Давно, да, и то по другому поводу. Но, тем не менее, история этого города на самом деле настолько интересна, поскольку древний город, и события нашей страны, истории нашей страны проходили там в огромном количестве.
9: Но так или иначе, вот судя по новости, какие-то чудесные чудеса творятся в этом городе, и теперь, собственно говоря, историю Рыбинска можно узнать не только пройдя Медвежьей тропой, но и посидев на говорящей скамейке. Вот даже скамейки заговорили.
1: Вот так вот. Ольга Шалаева готова.
9: Что за чудеса?
1: Да, готова нас в этом путешествии сопровождать. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Да, чудесные и очень интересные и неравнодушные жители в Рыбинске у нас находятся, которые все время что-то придумывают, выискивают и завлекают к себе гостей всеми возможными способами. Конечно, у нас и, собственно, и в регионе много всего делается для того, чтобы можно было как можно легче и быстрее добраться до наших городов. Я... уж в двух словах скажу, что у нас можно до Рыбинска сейчас не просто не только на автомобиле или на автобусе доехать, но можно и по воде путешествовать, благо еще позволяет и погода, в общем-то, и сезон. Вот, менее чем за 2 часа из Ярославля можно доехать до Рыбинска на скоростном судне. И у нас еще с августа начали курсировать скоростные поезда из Москвы, то есть менее чем 4 часа вы можете очутиться вот в этом волжском городе. Поэтому, пожалуйста, приезжайте,
1: На выходные можно запросто.
7: На выходные легко, конечно. Вы можете с утра сесть там в поезд и уже... где-то часов в 11-12 уже оказаться у нас в Рыбинске. Можете остановиться в Ярославле, оттуда уже прийти по воде, скажем так. Но вообще Рыбинск, конечно, они молодцы. У них в этом году яркие события происходят. Прежде всего, в этом году Рыбинску исполнилось 955 лет. Ну, и вот они такие подарки делают и своим жителям, и тем, кто приезжает. Яркие, интересные. Появилась пешеходная зона в историческом центре для того, чтобы туристы и жители могли спокойно передвигаться по улицам, могли подходить к зданиям, смотреть, знакомиться, восхищаться архитектурой, потому что архитектура очень похожа на питерскую, особенно в центре в историческом. Ну и неравнодушные жители, историки, экскурсоводы, музейщики, они задумались о том, чтобы вот это вот... прогулки вот эти сделать еще более познавательными для тех, кто, в общем, по улицам путешествует. И вот они несколько таких ярких моментов предложили. И нужно сказать, что это еще не конец, у них это все в развитии, все эти проекты. Вот один из них проект вы назвали «Говорящие скамейки», другой... Да, первое, о чем мы услышали, были механические стереоскопы. Вот об этих двух моментах предлагаю сейчас послушать историка Оксану Гожелимову, а дальше я вам еще фишечку расскажу.
1: Хорошо.
24: Привлекает внимание стереоскоп на Красной площади. Когда мы смотрим в стереоскоп, мы видим на этом месте первый памятник. Памятник царю-освободителю Александру II. На Волжской набережной в створе улицы Стоялой мы видим, как устроен был перевоз в начале 20 века. И на бывшей театральной площади мы смотрим на здание Рыбинского театра, работы архитектора Виктора Шротера. Театр, к сожалению, сгорел в 1920 году, но мы сейчас его можем видеть. видеть в стереоскопе.
5: Говорящие скамейки у вас тоже
24: да,
5: есть.
24: Да, например, на Соборной площади скамейка вам расскажет о гражданах города Рыбинска. Памятник такой у нас тоже появился недавно. И вот о знаменитых купцах, меценатах. Здесь можно послушать. На Волжской набережной, конечно же, мы рассказываем о бурлаках и ключниках, как Рыбинск был внутренним портом России. Ну и на Бульварной улице рассказ о театре города Рыбинска.
1: Понятно. А вот что такое рыба Сабанеева? Расскажите нам, пожалуйста.
7: Я сейчас вам расскажу. Вот здесь вот, когда мы услышали про стереоскопы, можно я немножечко,
1: да? Конечно, конечно.
7: Вернусь назад.
9: Да, да, давайте.
7: Мне очень понравилась вот эта история. С одной стороны, то есть вы смотрите на Волгу, вы видите наш мост шикарный, который появился в 63-м году. Его недавно отреставрировали, отремонтировали, и там, в общем-то, движение современное идет. Но когда вы смотрите в стереоскоп, вот прямо здесь в режиме реального времени, ни в интернете, ни в каких-то там вот исторических старинных альбомах, вы видите, что в том месте ходил паром, плавали лодки, и ничего там не было. Это первое. Второе, на месте сквера, да, раньше был театр. Но больше всего мне нравится история как раз вот с этим памятником, потому что, когда вы смотрите на памятник Ленину, который стоит, да, вы видите в стереоскоп, что там совсем другое. Там Александр II, собственно.
1: Ага. Царь-освободитель,
7: да. Да, с чем боролся Ленин, в общем-то, то раньше здесь и было. Но, опять же, вы, когда приглядитесь к этим фотографиям, к этим изображениям, поймете, памятники поменялись, а постамент остался. Оказывается... Да, оказывается, в общем, вот эта вся история, она, вот эти фишечки, они изложены рядом. А, тоже со стереоскопом можно с этим познакомиться. Оказывается, купцы собирали деньги, но они же основательные были. И они, в общем-то, углубили вот это, вот этот постамент на 1.5 метра, вокруг все забетонировали, и когда пришла советская власть, памятник сняла изображение, а этот вот земля ковырять не смогла никак. Вот, и они стали изображать. Там был и бюст Ленина, и Ленин в классическом пиджаке был. Но они все были маленькие, постамент. Ну, он солидный, Александр Пекушин памятник делал. Вот. Ну и вот относительно недавно, собственно, появился у них Ленин. Большой, но Ленин тоже отличается от привычных нам фигур. Он у них в зимней шапке и в теплом пальто. Тоже интересно посмотреть. Такая колоритная история. Рыба Сабанеева. Это возможность узнать о природе, о водных богатствах нашей Волги и Рыбинского водохранилища. Вообще Леонид Сабанеев, это Ярославский, описал пресноводных рыб России. И вот рыбинцы выбрали 23 вида этих рыб, и они их изобразили на муралах. Но, как мне сказала Оксана, рыбы изображены практически все в натуральную величину. То есть там гигантских каких-то ершей, всю стену дома не будет. То есть их надо поискать. Это определенный квест. Карта этих рыб находится на Волжской набережной рядом с причалом, где швартуются туристические теплоходы. Поэтому можно прямо с корабля на бал, собственно, и отправиться рыб искать. Каждая рыба подписана, у каждой есть QR-код. Вы можете, ну, познакомиться, который вот дальше...

0: Ну, это вот каждому свое, собственно. Есть у них, поиграли они с электрощитами в центре города. Угу. Они там, мало того, что изображение Рыбинска появилось, ну, классические такие угу. изображения красивые, они там разместили воспоминания, какие-то строчки известных людей о Рыбинске, о тех, кто проезжал мимо, кто там жил, кто в гости приезжал. Ну, вот среди них были Чехов, Куприн, Аксаков, Салтыков-Щедрин. Пожалуйста,
1: весь свет,
0: пожалуйста, обращайтесь. И вот это не конечное. Мне сказали, еще будут пополняться, потому что, собственно, электросчетов в достаточном количестве в центре города находится.
1: И скамейки новые появятся, говорящие, действительно.
0: Да, ну и медвежьи тропы.
1: Да, о которых мы в свое время уже рассказывали. Действительно, это вот...
2: Ой, слушали, но лучше ехать, конечно. Тут без вариантов.
1: Спасибо большое. Ольга Шалаева была у нас на связи, побывали мы в Рыбинске.
2: Да.
1: Вас всех приглашаем.
2: Да, обязательно побывайте там, что называется, физически. Мария Тарабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго.
3: Фестиваль «Зодчество Россия».
4: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
3: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
8: 18 сентября.
3: Реклама.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: МЧС России напоминает.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки.
11: По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках

0: парках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы СВО. В Харьковской области взят под контроль России два населенных пункта. Губернатор Псковской области доложил президенту об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО. И теперь подробнее. На все вопросы, связанные со спецоперацией, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Атаки ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре связывают в Кремле с неспособностью Киева переломить ситуацию на фронте.
3: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи в ночь на 9 сентября, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
2: В оперштабе региона сообщили, что число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи выросло до 28, среди них двое детей. ВСУ потеряли за сутки в районе котла в Харьковской области до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, при попытке прорыва подразделений ВСУ из окружения были пресечены. Группировка «Севера» в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, также российские военные блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. За сутки потери противника в районе котла в Харьковской области составили до 40 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса, говорится в сводке. Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о социально-экономическом развитии региона. В том числе рассказал президенту России об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибшим в ходе СВО.
5: Безусловно, внимательно относимся к теме сохранения памяти вместе с мамами, женами наших погибших героев. Мы уже два мемориала сделали, там, где ребята наши похоронены. Непростые были вопросы, у каждой семьи были свои видения, свои предпочтения, но в итоге договорились. Я считаю, что хороший результат получили, и важно, что не только родственники теперь туда могут приезжать, туда на постоянной основе приезжают и школьники, ребята привозят на экскурсии, рассказывают на возложения, и патриотические организации, которым про СВО рассказывают, и про то, собственно, какие подвиги наши ребята, герои там совершали.
2: Также, по словам Ведерникова, в Псковской области действует 47 мер поддержки ветеранов СВО. Отдельной полноформатной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Нью-Дели не запланировано. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Однако, по его словам, общение может состояться в кулуарах саммита.
6: На саммите БРИКС в Нью-Дели двухстороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
2: Также Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому регулированию России, США, Украина могут продолжиться в Абу-Даби. Подтвержденных случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая в России не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее медики уточнили, что вирус может передаваться человеку через укус азиатского длиннорогого клеща. В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморского края, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Женщину госпитализировали в Пермском крае после нападения медведя. Она в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве. Ранее в местных СМИ и пабликах появилась информация, что на территории машиностроительного завода в Пермском Александровске на уборщицу напал медведь. Пермячка ухаживала за хищником, который был подарен предприятию в 2000 году и содержался в вольере. В Москве сегодня теплый по-июльски день и кульминация бабьего лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет. Ну и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать, и вечером составит 743 миллиметра ртутного столба.
2: В пятницу в столице могут пройти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19 градусов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из аргентинского «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал контракт до 31 года. Московский клуб, по данным СМИ, заплатил за футболиста около 7 миллионов евро. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, сообщает пресс-служба ростовчан. Перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. Сегодня в футбольном Кубке России три матча четвертого раунда в пути регионов. В первом из них Челябинск обыграл «Динамо Барнаул» со счетом 2-0. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Валиевой, Кондратюку, а также Степановой и Букину. Ранее ИСУ не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации. Благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В первом из них Сибирь дома обыграла Амур со счетом 2-0. В эти мгновения «Авангард» по ходу матча ведет у хоккейного клуба «Сочи» 2-0. И пока это все новости спорта.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
2: В пятницу 11 сентября в Казани и Самаре ожидается 18-20 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде от 17 до 19 тепла, преимущественно без осадков. В Пензе небольшой дождь, от 18 до 20 тепла. В Ярославле и Туле дождь, временами сильный, плюс 18, плюс 20. В Владимире 21-23 градуса дождь, в Воронеже 24-26 тепла, дождь, в Ростове-на-Дону и Волгограде без осадков, от 26 6 до 28 градусов выше нуля. В Краснодаре и Ставрополе 27-29 сухо. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 24.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: 18.10. Всем здравствуйте. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» начинает свое вещание на волнах главной станции страны. 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев у микрофона, Наталья Филиппова, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами четверг, 10 сентября. Новости с топливного рынка приходят. Федеральные и региональные власти должны принимать дополнительные меры для защиты топливно-энергетических объектов и сокращения сроков ремонта НПЗ, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он заявил об этом на заседании комиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В свою очередь, также Александр Новак, вице-премьер, напомнил, что правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и еще авиакеросина, а также на время разрешило производство и продажу бензина эко-класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Кроме того, сообщается, что вертикально интегрированные нефтяные компании смогут поставлять топливо на независимые АЗС в регионах, где нет своих заправок, через региональных операторов. Вот такие новости пришли с топливного рынка. Я со своей стороны могу добавить, что пока добирался к вам на эфир, никаких очередей на заправках не видел, так что ситуация стабильная, сохраняем спокойствие. Сегодня мы будем вдвоем проводить эфир. Через некоторое время к нам присоединится Анастасия Дорохова. Пока будут новости с Татьяной Курбатовой. Вернемся через 15 минут.

0: Вести Орел.
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Добрый вечер в этом выпуске. В Орел с рабочим визитом приехала министр культуры Ольга Любимова. Орловские автодорожные инспекторы усилили дежурство у школ. И солнце снова может вызвать помехи в телевизорах и радиоприемниках орловцев. Подробности прямо сейчас. В Орел с рабочим визитом приехала министр культуры Ольга Любимова. 10 сентября она провела ряд деловых встреч. Посетила Орловский военно-исторический музей и оценила его экспозиции. Побывала в музее-усадьбе Ивана Тургенева Спасско-Лутовиного, в мемориальном комплексе танкистам-первогвардейцам в Мценском районе. И это уже не первый визит министра культуры в Орловскую область. В 2022 году Ольга Любимова уже приезжала на Орловщину. Тогда в рамках встречи с губернатором обсуждались вопросы реализации на территории региона национального проекта «Культура», а также мероприятия по увековечиванию памяти о Судьбищенской битве 1555 года. В Орловскую область поступила дорожная техника, выделенная по поручению мэра Москвы. Сегодня в регион уже поступили 17 единиц спецтехники. В ближайшее время транспорт будет распределен по муниципальным образованиям Орловской области. Всего же на Орловщину приедут 20 единиц дорожной коммунальной техники, 2 снегоуборочные машины, 5 подметально-вакуумных машин и 13 коммунальных машин на базе КАМАЗ. Их главная задача – обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов в течение всего года. Техника востребована как в крупных административных центрах, так и в небольших населенных пунктах. В зимний период будет применяться для расчистки дорог, в теплое время года – для поддержания чистоты и порядка на улицах. В Свердловском районе продолжается ремонт моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 «Орел-Тамбов». В связи с этим для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение Упрдор Москва-Харьков и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. Орловские автодорожные инспекторы усилили дежурство у школ. За 3 летних месяца школьники, как правило, отвыкают от интенсивного городского движения. Чтобы перестроиться, требуется время. Антон Сорокин расскажет подробнее.
2: Этой традиции уже больше 20 лет. Сотрудник госинспекции начинает свое дежурство с 7 утра. В зоне внимания – школьники, спешащие на уроки.
3: Главная задача – сформировать у ребят привычку переходить дорогу правильно. И напоминаем родителям, что личный пример – лучший урок безопасности.
2: И это логично и естественно, ведь дети берут пример в первую очередь с тех, кто им ближе всего – с родителей.
4: Да, конечно. Я показываю пример своему ребенку. Не только правила дорожного движения, как нужно переходить дорогу, но и во всем остальном.
2: Но так делают не все. Все с начала учебного года и дежурств возле школ инспекторы сильно удивились поведению нет не детей, а взрослых. Одного ребенка за руку, грудной на руках, они переходят дорогу по старому правилу, где удобно. Единичный ли случай? Может, торопились? В полиции могут уверенно ответить на все эти вопросы. Видео и фото с пробежками по дороге вместе с детьми уже накопилось достаточно. А ведь осень только началась. Вместе с ней пришли в Орел и аварии с участием несовершеннолетних. Но не только полицейские, но и педагоги проводят с учениками уроки безопасности.
5: Как правильно выходить из машины. Каждый учебный день у нас заканчивается минутками безопасности, где классные руководители в очередной раз напоминают детям о том, как правильно переходить дорогу и как важно помнить эти простые правила.
2: За 3 месяца лета школьники отвыкают от интенсивного городского движения. Для того, чтобы перестроиться, требуется время. В этот момент на помощь и приходят полицейские.
1: В Орловской области начинается период солнечной интерференции. Это может вызвать кратковременные помехи на экранах телевизоров и в радиоприемниках с 16 сентября по 22 октября. Глушение сигнала возможно в период с 10.34 утра до 12.49. Помехи, как правило, длятся от нескольких секунд до 5 минут в сутки. Для борьбы с зависанием нужно перезагрузить телевизор, радиоприемник или приставку. А если не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. График возможных негативных солнечных проявлений в эфире публикуется на сайте rtrs.rf в разделе «Временное отключение телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид», сообщает Орловский областной радиотелевизионный передающий центр. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юных орловцев проверят на их спортивные возможности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на прямой линии. Программа рассчитана на ребят в возрасте от 6 до 12 лет. По словам главы региона, родители смогут привести своих детей на бесплатное тестирование. На специальном оборудовании специалисты в течение часа будут оценивать уровень физической подготовки и спортивные перспективы. Позже родителям выдадут карту возможностей ребенка, в которой укажут, какой вид спорта для него предпочтительнее. Орловцев приглашают пробежаться по берегу. Юбилейный 5-й благотворительный забег состоится 19 сентября на улицах города. Маршрут будет идентичен прошлогоднему. Дистанции также прежние. От 100 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья до 11 километров 400 метров. Для участия необходима медицинская справка. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 20 градусов. Ветер западный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Сергей Лавров.
8: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
9: Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы в Государственную Думу
11: 2026. Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
7: Евгений Поддубный.
12: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент, военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна – сила в правде и справедливости. За это и будем бороться все вместе. И, конечно, победим.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
11: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы в Государственную Думу
11: 2026. Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы 2026.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
13: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
14: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
15: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
16: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
17: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
7: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
18: Плюс один у нас Анастасия Дорохова присоединилась к нам в студии. Настя, добрый вечер.
19: Добрый вечер, Гриш. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Но если быть точным, у тебя не плюс один, а плюс три сразу.
18: Я про ведущих.
19: Хорошо, убедил.
18: У нас сегодня два гостя будут. Представь, пожалуйста, с кем мы сегодня встречаемся. Это люди, с которыми мы уже давно хотели провести эфир, насколько я понимаю. Наконец-то нам удалось их выцепить.
19: Да. Ну, они у нас люди летающие, что называется.
18: Поэтому буквально.
19: В буквальном смысле летающие. Они у нас в полете, поэтому их сложно выцепить. Но, наконец-то, они долетели до нас. Это Роман Викторович Мещерский, руководитель Орловского аэроклуба, и Сергей Петрович Евтух, начальник парашютно-десантной службы Орловского аэроклуба, судья соревнований по гонкам дронов, преподаватель курсов по боба-пла. У него много должностей, я думаю, чуть подробнее он сам о себе расскажет. Здравствуйте, уважаемые гости.
18: Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Ну что, начнем нашу беседу. У нас главная тема, как я понимаю, это возможность для молодых людей, для молодых девушек, всех, кто интересуется беспилотными летательными аппаратами в той или иной мере, возможность пройти курсы у нас в Орле.
19: Да, ну в целом поговорим о работе аэроклуба, чем сейчас занимаются, ну и да. Курсы ППЛА как одна из ветвей занятий.
18: Ну это первое, что меня зацепило просто в нашем сегодняшнем, как это называется, называется, списке вопросов.
19: Да, и мы будем опять развеивать стереотипы о вот этой вот аббревиатуре.
18: Да.
19: А, Роман Викторович, для начала расскажите вообще, чем сейчас аэроклуб занимается. Небо закрыто, к сожалению, прям летать в полной мере мы не можем, не принимать соревнования, не проводить соревнования, но аэроклуб продолжает свою работу. Что делаете?
20: Ну, на данный момент как бы небо закрыто, но мы не останавливаемся, не останавливаем работу свою. У нас сотрудники аэроклуба, они же члены сборной Орловской области по планерному спорту, практически весь сезон летают. Сейчас сборы будут в Владикавказе, туда собирается выезжать команда. Летом были соревнования, чемпионаты России, кубки в Новосибирской области, сейчас они проводятся, так как там еще небо открыто. Поэтому как бы команда готовилась, сотрудники готовились, технику готовили. То есть аэроклуб продолжает работать, продолжает обслуживать авиационную технику, которая у нас находится. У нас на данный момент 54 воздушных судна находятся в аэроклубе. Это самое большое количество техники, один из самых крупных аэроклубов России.
18: А что включает эти 54 единицы?
20: Это 9 самолетов-буксировщиков Вилка-35А, это самолет Ан-2 для выброски парашютистов. Это 2 самолета-буксировщика «Динамик» ВТ-9. Это, сейчас скажу, 9 учебных планеров «Бланик» для обучения курсантов летному делу. И спортивные планера «Янтарь», дуодискус, «Вентус», их там в районе 40 штук у нас.
18: Скажите, пожалуйста, Роман Викторович, примерно сейчас сколько ребят вот по количеству, я не прошу точное число, примерно ходит на занятия, кто интересуется воздушными суднами небольшими?
19: Дети-то есть или только вот взрослые, кто летал давно уже, скажем так?
20: На данный момент из-за того, что небо закрыто, с детьми занятия не проводятся, только парашютно-десантная подготовка. В этом направлении мы работаем с клубами, там «Патриот», «57», «Десантник», организовываем прыжки, но проводим их не на территории Орловской области, вывозим их в аэроклуба Московской области.
18: Да, то есть у вас такие партнерские отношения выстроены?
20: Да, мы здесь готовим их, готовим парашюты, укладываем, а там договариваемся, приезжаем, и там ребята прыгают. Ну, чтобы как бы вот эти патриотические клубы продолжали работу на территории Орловской области.
18: Ну, чтобы без дела не сидели.
20: Да, да, да.
19: Ну да, чтобы работа. А сколько в среднем ребят вот свой первый прыжок совершают ежегодно? Вот сколько вот, скажем так, выездов в год происходит, можете сказать?
20: Ну, в данный момент у нас мы выезжаем 2 раза в год. Это проводим прыжки с клубом «Десантника» и проводим прыжки с ребятами, которые обучаются по военно-учетным специальностям. Мы еще работаем с Министерством обороны, готовим ребят для службы в армии.
19: То есть у вас заказ такой, да, получается,
20: да,
19: от Минобра?
20: Да.
19: А какие специальности?
20: Там обычно у нас 2 специальности. Это ВУЗ-837Д, это водитель-парашютист, и ВУЗ-100Д, это стрелок-парашютист.
19: Сергей Петрович, я знаю, что вы у нас большой специалист по парашютам. Расскажите главную фишку укладывания парашюта.
21: Ну, тут фишки никакой нету. Тут просто надо в первую очередь научиться укладке, да? И самое главное, укладывать, чтобы правильно, потому что любая укладка ведет к какой-то последствиям, если что-то неправильно, правильно сделано. Поэтому здесь нужно досконально все это делать. Вот. Ну, у разных парашютов есть своя практика укладки. Если это мы касаемся обычных тренировочных десантных парашютов, то это, как бы сказать, обычная укладка, она везде, по всему, скажем так, аэроклубам и остальным. Вот. А если мы берем спортивный парашют, то там уже есть способы разной укладки.
19: Как долго курсанты учатся укладывать? Я знаю, что это, ой, как непростая задача.
21: Ну, возьмем, во-первых, для чего курсанты укладывать? Если мы готовим ВУЗ, то есть по военно-учетной специальности, то там определенно есть количество часов, которые мы даем им сначала теория, потом практика, потом они занимаются, укладываются, дают экзамены, и по этому экзамену мы уже видим, может ли человек самостоятельно уложить парашют и с ним же за плечами потом совершить этот первый прыжок. Вот. Если это первоначальная подготовка, как бы коммерция, то есть мальчик пришел, девочка попросила, там прошел теорию, прошел парашютный городок, вот, мы укладываем этот парашют сами, ни в коем случае мы это не доверяем человеку, который первый раз прыгает. Вот. Как мы ему даем, и он потом совершает прыжок.
19: А долго укладывается парашют?
21: Ну, это в зависимости, опять же, от опыта. Наши ребята, которые, если обычный взять десантный парашют, он укладывается в течение 20-30 минут.
19: А если вот так с первого раза? Когда вот, ну, курсант учится, и угу. Вот он первый раз, ему надо
21: он,
19: самому...
21: Он первый раз, ну, он не сможет сразу первый раз уложить себе парашют, конечно.
3: Нужно, чтобы рядом кто-то стоял,
21: конечно, обязательно, обязательно. Да,
19: педагог. А есть какой-нибудь, вот когда учатся, я не знаю, там вот есть там на скорость сборка-разборка автомата, нет, а у них на скорость...
21: Нет, такого нету, нет.
19: То есть смысла, наверное, нет, да?
21: Нет.
19: В этом? Роман Викторович, скажите, как вообще к нашему аэроклубу пришла, ну, я не знаю, идея, может быть, какое-то, опять же, задание от Минобра было? Как в нашем аэроклубе появились дроны?
20: Ну, у нас был сотрудник, он есть, Виктор Гриненко, он прыгал с парашютом в нашем аэроклубе и в определенный момент предложил, что существует перспективное направление, если мы будем заниматься обучением управления дронами. Вот. И так как базы у нас никакой не было, мы подали грант губернатору, один президентский, один губернаторский, для того, чтобы закупить оборудование. Выиграли эти гранты, на, как бы эти деньги закупили оборудование и начали обучение детей. По каждому гранту мы там по 50 человек должны были обучить. Вот как бы так это все началось, и сейчас у нас довольно мощная база материальная, нам есть на чем учить детей, юноши, которые к нам приходят заниматься.
19: А, то есть, если ребенок приходит, ему ничего покупать не надо. У вас все есть, вы дадите эти FPV-шки маленькие, вот эти вот маленькие DJI, которые крохнут, это если совсем маленькие. То есть это все.
20: Да, это у нас все есть. Люди приходят и занимаются.
3: Где сейчас проходят занятия в основном?
20: Занятия проходят у нас на территории аэроклуба на Комсомольской 48 в учебном классе.
3: То есть площади позволяют. В принципе.
20: Площади позволяют. Полеты мы осуществляем в региональном отделении. Там есть специальный зал у нас спортивный.
19: Ну, все начинается с теории.
21: Обязательно. Первое, что они делают, это знакомиться, во-первых, с историей, с развитием беспилотных авиации, что дает им приобретение этой профессии оператора БПЛА. Вот.
19: А вот что дает, давайте нашим радиослушателям сразу скажем.
21: Если бы я мог, я бы остановился немножко попозже, что дает. Да. Вот. Это я, что вообще в первую очередь, что приходит и что они делают, да. Потом, где используется, мы детям рассказываем деятельность вообще беспилотников, где используется, в какой сфере, гражданской и военной, там какой-то, вот. Дальше идет уже курс обучения. Если уже он заинтересуется, ребенок, или там заинтересуется гражданин нашей Российской Федерации, заинтересуется по этому обучению, мы уже идем курс обучения. То есть, он состоит из теоретического курса и практического. Вот. Теоретический курс – это изучение регламента, изучение конструкции дрона, изучение дается пайкой, сборка этого дрона. Вот, дальше идет у нас симулятор, потому что обязательно человек для того, чтобы реально полететь на дроне, он должен наработать моторику. Я имею в виду про FPV именно дрон, то это вид от первого лица. Не простой коммерческий дрон, как вот DJI, который просто вверх, вниз, вперед, назад, лево, право полетел. Там маленький курс, это чисто для детей. Ну, для взрослых тоже есть этот курс. Вот, но он более такой продвинутый, потому что это уже разведка, это уже мониторинг лесов, полей и так далее. Вот. Вот. А FPV – это вот симулятор, чтобы наработать моторику рук. То бишь, чем примерно отличается коммерческий дрон от FPV? Это как вот сравнить машину, пересесть на вертолет.
3: А, вот так.
21: Грубо вот так, да. Вот, примерно так. Вот. Далее, ребята... идут уже после симулятора, они уже идут на практику, летают уже у нас в спортзале, летают на дрончиках 75 мм небольших, потому что нужно понимать, что у нас «Орел», да, это в связи со специальной военной операцией, небо закрыто, на улице летать мы не можем на больших дронах, чтобы больше, более увеличить эту практику, поэтому даем 75 мм, там они летают по трассе, летают по... выполняют всякие там пилотажи, вот, и сдают экзамены, если все хорошо, они получают уже определенный сертификат, который позволяет уже в дальнейшем идти развиваться дальше.
19: А какие профессии позволяют
20: раскрыть себя,
19: да?
20: Как оператор БПЛА.
19: Да, вот он получил, куда он может двигаться. Мы все понимаем, что сейчас там сложная у нас ситуация, да, специальная военная операция. И, к сожалению, для многих наших радиослушателей вот эта вот аббревиатура БПЛА, да, она очень, да, страшная. Но, угу, расскажите, что она ведь не страшная.
21: Все сразу думают, что да, научился управлять дроном, меня сразу призовут в армию служить и пойду на передовую.
20: И их применение ограничивается, да, только военной сферой,
21: да, думаю. Нет, нет, ни в коем случае. Конечно, дорогие радиослушатели, это и сфера деятельности гражданская, это очень большая сфера деятельности, это киноиндустрия, это в первую очередь такие огромные деньги поручают ребята, если умеют, научились снимать видео, фото и в прекрасном, хорошем качестве. Вот. Дальше идет мониторинг. Мониторинг строительства, мониторинг лесов, пожароохрана, потом сельское хозяйство, то есть это опрыскивание полей и так далее. То есть безграничное, безграничное сейчас у нас развитие вот это, в этой сфере, и человек, это облегчит человеку просто работу. Вот. И работодатели, которые будут заинтересован в этих операторах, я говорю, в будущем это будет очень востребовано.
19: Да, мне кажется, даже сейчас уже те же спасатели используют, я знаю, и волонтеры, как поисковики, тоже используют. Так? Им всегда, как сказала наша руководительница Лиза Алерт, им всегда нужны люди.
21: Конечно, так точно. Человек потерялся где-нибудь в лесу, поднимает дрон с тепловизором, он квадрат обыскивает буквально за какие-то несколько там, ну, часов, он может найти человека, который там потерялся. Это же просто, чем вызывать волонтеров, кучу становить с цепью и
20: вертолеты.
21: И вертолеты, точно так.
20: Скажи, практически все, чем раньше занималась большая авиация, работы, которые она выполняла, это сейчас все на себя будут брать дроны, потому что это выгоднее, это не так затратно и более эффективно позволяет работать.
18: Скажите, пожалуйста, ребят в основном родители приводят?
19: Как вы, скажем так, хантите молодое поколение?
18: Как рекрутинг идет, да?
21: Ну, вот мы сейчас, вот мы уже второй год, мы стараемся ездить с мастер-классом со своими, со спортсменами, со своими дронами, по университетам, институтам, училищам, школам, по всей Орловской области. То есть показываем, рассказываем об этом, вот потом заинтересованы ребята, конечно, кто-то заинтересован, тот приходит, вот. Не все продолжают работать, сначала придут, смотрят, интересуются, а потом дальше вот. Ну, естественно, по знакомству бывает много. В основном такие уже взрослые граждане, они в основном по знакомству готовы. Слышали где-то что-то, вот подошли, спросили.
19: Да. Мне кажется, в нашем маленьком городе сарафанное радио – это очень хороший…
21: Реклама, да. К сожалению, мы сейчас рекламой не занимаемся, но нужно понимать, что аэроклуб у нас совсем маленький.
19: Роман Юрьевич, вы же сами планерист в прошлом, как,
20: да,
19: я знаю. Сами пробовали управлять дроном?
20: Да, пробовал.
19: И как? Сильно отличается от полета на планере?
20: Сильно отличается, и в PV-дроном сложно управлять.
19: А что?
20: Учиться надо.
19: А что самое сложное? Вы, казалось бы, человек опытный в плане полетов.
20: Ну, это же совсем разные вещи. В планере у меня налет уже приличный, поэтому как бы там как на велосипеде один раз научился, и навыки не теряются. Вот. А на дроне, если ты не полетал где-то там неделю-две, ты заходишь, подходишь к симулятору, и все начинается заново.
19: То есть даже так? То есть нужна постоянная практика?
20: Постоянная практика нужна.
19: А вот те опытные ребята, вот если, допустим, наши спортсмены-дроноводы, они постоянно практикуются на симуляторе или им уже не надо?
21: Они нет, уже... симулятор они практикуются, но уже не так часто. Mm-hmm. То есть, получается, перед соревнованиями садятся в симулятор уже определенный, потому что мы на одном учим, на ЦФО другой, в Федерации гонок дронов третий, и вот поэтому пытаемся вот так. А практика на реальных дронах, они 3 раза в неделю обязательно собираются.
3: Вот как, а я думал, что если симулятор прошел, все уже можно забыть про него. Оказывается, время от времени к нему надо возвращаться.
21: Но если ты хочешь стать спортсменом, если ты хочешь завоевывать какие-то места, получать разряды, которые вот у меня ребята, которые едут сейчас на ЦФО, вот, надо практиковаться постоянно.
20: Это мы сейчас говорим про FPV-дроны.
19: Да, FPV
20: – это… То есть FPV-дроны, ими реально сложно управлять.
21: Да. Если коммерчески, конечно, один раз научился, это как игрушка, просто нужно понимать, в какой сфере, где и как ты будешь работать на нем.
3: А что симулятор дает, что не дает живой, в кавычках, дрон?
20: В живом дроне его легко разбить, и он дорого стоит.
21: Это пир. Это первое, да.
19: И, наверное… Ну, это так, по опыту съемок, скажем так, опыту знакомства с нашими дроноводами, мне кажется, симулятор, возможно, очень, ну, так, дает толчок к развитию вестибулярки. Это я по собственному опыту, я на одних соревнованиях просто на 3 секунды надела очки, у меня уже голова заболела. Так что управлять дроном не с моей вестибуляркой, так что учтите, если это надо... подготовиться.
3: А меня триггернуло слово «пайка». Мы учим пайки. Я с электричеством вообще на «вы». Я в этом ничего... Я ничего в этой сфере не умею. Руки у меня не из того места растут. Но вы учите вещам, которые, ну, в общем-то, знает каждый дроновод, да, и ничего сложного.
19: Они, то есть, сами... Вы учите ремонтировать или они потом, если что, сами?
3: Или с какими-то знаниями электрика уже надо к этому подходить?
21: Ну, минимальные знания, конечно, да, им обязательно. Почему? Человек должен сам ремонтировать. Если он где-то летит, где-то выполняет какое-то задание, у него происходит катастрофа, скажем, бьется дрон, отлетает винт или там проводок отлетел от места, где нужно, у него уже с собой должен быть определенный НЗ, который сделает, запаяет проводочек на место, поставит винт, открутит или поменяет моторчик. То есть он должен сам. Естественно, к этому мы всех и ведем.
19: А самые частые поломки какие?
21: Ой, самые частые это...
19: И самая простая, скажем так, которую можно там починить.
21: Это самая простая, это дрон полетел, ударился...
20: Винты сломал,
21: провода
20: оторвались.
21: В основном, да, вот самый частый винт.
19: Да, и синяя изолента решает, как говорит один спортсмен ваш.
21: Ну, это смешно, да.
19: Ну, это такая, это такой мем.
21: Да,
19: вы сказали, что вы летаете, когда детей учите. А, начнем с этого. Со скольки лет можно детям начинать учиться этому?
21: Ну, с 10 лет мы приглашаем, уже обучаем детей. По моему опыту, вот, дети, чем меньше, они учатся быстрее, реакция у нас у них лучше, чем взрослый, скажем, другой гражданин. Реакция у них быстрее, мышление быстрее, и поэтому у них отклик на всякие винты, там, виражи и все у них быстрее получается.
19: А, то есть, чем, ну, вообще с 10, да?
21: А вообще мы с 10 учим и до бесконечности, грубо говоря.
19: Понятно. А что у нас сейчас с соревновательными? Летом проходили чемпионаты первенства области. Вот вы упомянули, ребята должны ехать на центральный федеральный округ, да?
21: Да.
19: Кто, сколько, на что рассчитываем?
21: Сложно сказать, на что мы рассчитываем. Мы надеемся на одного мальчика, да? Что он там что-то себе покажет. Конечно, ЦФО – это почти Россия, потому что на ЦФО участвуют такие, скажем, гуру, которые – это Белгород, Брянск, это москвичи, у которых действительно вкладываются огромнейшие деньги на спортивную команду, которые выполняют немыслимые вещи. Вот. Но мы надеемся, что ребята покажут себя достойно.
19: А вот чтобы для понимания, вот мы уже упомянули, какие навыки развивает дрон у ребенка? Что, вот если даже не касаясь спорта, не касаясь управления, чему он может помочь?
21: Ну, в первую очередь, это координация движения, работа в команде, потому что когда они выполняют, проходят скоростную трассу в команде, два человека, то бишь один должен лететь, другой должен контролировать, вовремя поменять ему батарейку, потому что батарейка там, она садится, потом срочно поменять дрон, второй садится, второй взлетает, и так до бесконечности, пока время не вышло, надо выполнить более чем большим кругов.
19: Вот, у ребят есть домашнее задание?
21: Ну, в основном домашнее задание для ребят, которые обучаются у нас, это симулятор, чтобы дома в свободное время намоторить. Но нужно понимать, что не у каждого человека есть дома компьютер, который потянет этот симулятор, грубо говоря, игровой. Да? Поэтому мы в свободное время, мы разрешаем, не обучаясь в свободное время, если приходит к нам класс, садятся и нарабатывают так же.
19: Насколько больше мальчишек, девчонок приходит? Девчонки есть?
21: Есть, девчонки есть. Ну, к сожалению, в соревнованиях мало, кто участвует из девочек. У нас только в Железногорске одна девочка приезжала, постоянно приезжает к нам вот, соревноваться. А так, в основном, мальчики. А обучаться, ну, обучались по гранту на обычных коммерческих дронах, там девочек было много.
18: До конца года какие у вас планы? Что еще собираетесь до конца провести?
21: До конца года мы просим ЦФО идем, собираемся провести Кубок председателя регионального отделения ДОСАФ России. Угу. Будет у нас открытый физкультурное мероприятие, открытое, откуда приедут к нам все. И Белгород, и Брянск будет, и будет Курск, и будет Железногорск. Будет много ребят, людей. И традиционно это кибервьюга.
19: Да, это хорошее, интересное соревнование. Но вернемся к курсам. Для детей курсы абсолютно бесплатные, правильно ли я понимаю? А дети то у нас, ну, если от 10 до 18 лет.
21: Да.
19: То есть я думаю, что многих может пугать дальнейшее, если, допустим, ребенок пройдет курс, заинтересуется, дальше там получит сертификат официально, захочет «мам, купи». Насколько вообще гонки дронов, если уходить в спорт, а это для тех, кто не знает, гонки дронов – это официально признанный Минспортом вид спорта, который на самом деле это очень зрелищный достаточно вид спорта, когда он на больших соревнованиях. Сколько в среднем?
21: Все время. В среднем, ну, сами понимаете, что спорт – это дорогой вид удовольствия, любой спорт, да, ну, грубо говоря, рассчитывать, чтобы купить пульт, батарейки, очки и сам дрон, грубо говоря, ну, рассчитывать где-то ну, 60, вот так вот, тысяч, примерно 60-70 тысяч надо вложиться.
18: И, ну, 60 вполне можно.
19: Ну, да. Мне кажется, да, потому что сейчас абсолютно бесплатных видов спорта, к сожалению, нет совсем. Не, если там не брать экипировку, там какие-то выезды на соревнования, это все-таки тоже затратная вещь. Мы заканчиваем.
18: Да, мы будем постепенно заканчивать. Спасибо вам большое. У нас в гостях были
19: Роман Викторович Мещерский, руководитель Орловского аэроклуба, и Сергей Петрович Евтух, начальник парашютно-десантной службы Орловского аэроклуба, главный судья соревнований, преподаватель курсов и вообще хороший человек.
21: Спасибо большое.
18: Напомню, что наш аэроклуб многими любимый находится на Комсомольской 48, правильно, или 48А? Как правильно?
21: 48. 48, больше
18: 48. Вот, все. Чем проще, тем лучше. Поэтому, пожалуйста, заходите. Есть сайт aeroclub.defisorel.ru. Можно узнать по истории клуба, о парашютном спорте, об обучении беспилотным летательным аппаратам. Все, что вас может заинтересовать, там есть. Григорий Николаев, Анастасия Дорохова были с вами. Услышимся завтра. Берегите себя. Пока.
19: Всего доброго.
4: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. В Орле открылась выставка, приуроченная ко дню выборов. Все учреждения Покровского района получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. И в Орле строят новый зал для единоборств на территории стадиона Ленина. Ну а подробности далее. В Орле открылась выставка, приуроченная ко дню выборов. «Твоя страна, твой выбор, твое будущее». Экспозиция рассказывает об истории российского парламентаризма, современных политических технологиях и особенностях предстоящего голосования в регионе. Выставка будет работать в библиотеке Бунина до 22 сентября. На ней представлены научные труды российских ученых, общественных и государственных деятелей, в которых анализируется роль первых парламентариев, становление парламентаризма и современные тенденции в развитии представительной власти. Также на выставке можно найти книгу «Первая Российская Государственная Дума». Это литературно-художественное издание, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1906 году. Современную российскую правовую и электоральную культуру анализируют авторы материалов в «Российской газете», «Политических исследованиях», «Законе и праве», «Социальных и гуманитарных знаниях». Возрастная категория 12+. Орловским кадетам-спасателям бросили спасательный круг знаний. Акцию для воспитанников кадетских отрядов детских садов городов Орла и Болхова организовали и провели сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. Подробности у начальника пресс-службы чрезвычайного ведомства Натальи Акуловой.
2: Начался учебный год не только в школах, но и в детских садах, и после длительного отдыха очень важно напомнить ребятам о правилах безопасного поведения. Акция не случайно прошла именно в детских садах номер 2 города Болхова и 47 и 79 города Орла. Там на данный момент уже несколько лет функционируют кадетские отряды. В Болхове – помогаторы, а в Орле – орлята и спасарики. В них занимаются дошколята, неравнодушные к теме безопасности, ну и которые в течение посещения детского сада узнают о правилах безопасности поведения больше, чем другие дети. Встречи начались с разговора на важные темы, напомнили телефоны экстренных служб, как не допустить пожары, как эвакуироваться из задымленного помещения, каким образом можно спасать людей из воды. Кроме этого, был проведен мастер-класс по использованию первичных средств спасения, а уж приезд пожарного автомобиля – это, конечно, всегда событие, особенно для малышей. Сотрудники пожарно-спасательных частей рассказали и показали детям их автомобили, чем они оснащены. Многие ребята даже примерили элементы боевой одежды пожарного, задали вопросы, интересующие их, ну и, конечно, по традиции посидели в кабине за рулем пожарной машины и загадали заветное желание.
1: Подобные встречи будут продолжаться в течение всего года, отметили в МЧС. Правительство Орловской области информирует жителей о реформе обслуживания и ремонта лифтов с 1 сентября 2027 года. Изначально ее планировалось

0: типовой договор и методику расчетов. Все учреждения Покровского района получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил глава муниципалитета Андрей Решетников. На подготовку Покровского района к зиме направлено 1 600 000 рублей. Всего подготовлено 43 объекта социальной сферы, 42 котельные и 46 многоквартирных домов, которые находятся на индивидуальном отоплении. В учреждениях социальной сферы проведены поверки приборов учета, заменены 2 котла в детском саду «Теремок» и 1 в Березовской общеобразовательной школе. Проведены гидравлические испытания насосного и газового оборудования. Осуществлен косметический ремонт помещений котельных. Организовано обучение операторов. В многоквартирных домах выполнены работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, по проверке дымоходов и вентиляционных каналов. Все социальные объекты снабжены генераторами, имеется техника и емкость для подвоза воды на случай необходимости. А в скверах Орла уже убирают опавшие листья. Осень постепенно вступает в свои права, и в это время городские территории требуют особого внимания. Накануне бригада уборщиков спецавтобазы начала приводить в порядок скверы Советского района. Первым от упавшей листвы убрали сквер артиллеристов. Особое внимание листьям каштанов, пораженных тлей. Их необходимо своевременно убрать, чтобы личинки вредителя не смогли перезимовать в остатках, сообщили в мэрии Орла. Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юные орловцы стали призерами инклюзивного фестиваля по роллер-спорту. Соревнования завершились в Воронеже. Первое место заняла Ульяна Сивер, третье место – Дмитрий Самойлов. Тренировки прошли благодаря проекту Орловского социального кластера «Растим детей сразу». В Орле строят новый зал для единоборств на территории стадиона Ленина. Оно началось весной, сейчас готов металлический каркас здания. Объект возводится в рамках областной госпрограммы развития физической культуры и спорта с привлечением федеральных средств. Общая сумма инвестиций в строительство превышает 130 миллионов рублей. В ближайшее время планируется завершить работы и открыть зал для занятий спортом. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
1: Радио России «Орел». Погода.
0: Завтра в нашем регионе облачно, небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 20 градусов. Ветер западный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
1: Радио России 102.3 FM в Орле. Реклама.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте.

0: В этом выпуске. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Сочи. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов ВСУ, заявили в Кремле. Страховщики назвали самым аварийным месяцем осени октябрь. И теперь подробнее. Нанесено поражение подразделением ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова. Все попытки прорыва и загружения пресечены, сообщили в Минобороны России. Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области взят под контроль Зарубинка и Гуптовка. Блокированные подразделения двух батальонов ВСУ численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, зона контроля на внешнем кольце расширяется.
1: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригада тирообороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области.
0: Как сообщили в Минобороны России, в результате действий группировок войск в зоне СВО потери ВСУ за сутки составили порядка 1430 военнослужащих. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Сочи, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ночью вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи. А уточню, это было ночью, в ночь на 9 сентября. В результате атаки пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. В СК добавили, что Киев целенаправленно атаковал курортную зону города. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц, причастных к террористической атаке. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Россия не была инициатором, вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов, и лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топливо для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы. Не прошло и суток после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, как Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу. А спецпосланники Уитков и Кушнер якобы отойдут на второй план. Вашингтон подчеркнул, что материал Financial Times – это фейковые новости от низкоуровневых анонимных источников. Сам же президент США Трамп позитивно оценил визит своей их представителей в Москву и не исключил новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
3: Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и было бы очень хорошо, если бы и Зеленский хотел его заключить.
4: А пытаетесь ли вы организовать трехстороннюю встречу?
3: Она может пройти. У нас состоялся хороший разговор, это возможно.
0: Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби будет рассматриваться как место проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мере подготовки встречи. Также представитель Кремля сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. Облачная погода, похолодание по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов ожидаются в пятницу. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, речь пока идет только об одном прохладном дне.
5: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
0: Между тем, страховщики самым аварийным месяцем осени назвали октябрь. По мнению специалистов, дорожная ситуация ухудшается с появлением на дорогах мокрой опавшей листвы, сокращением светового дня и наступлением первых заморозков.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет клуб как минимум до зимы, если ничего не изменится в последний момент трансферного окна в РПЛ, утверждает «Футмеркато». Сообщается, что Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб. Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предлагал «Монако» за Головина 19 миллионов евро. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Эксперты единогласно признали Мусаева лучшим. У комментаторов матч-премьер в голосовании победил наставник махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. У болельщиков наставник ЦСКА Дмитрий Игдесамов. В случае победы трех разных кандидатов выбор экспертов признается решающим. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков. Краснодар-Акрон Василий Казарцев, Спартак-Ростов Иван Абросимов, ЦСКА-Рубин и Налта-Нашев, Динамо-Москва-Оренбург Павел Кукуян. В футбольном Кубке России сегодня три матча четвертого раунда в пути регионов. Отмечу неожиданное поражение «Урала» от клуба «Луки Энергии» со счетом 0-2. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня 5 матчей. Сибирь победила «Амур» 2-0. «Авангард» был сильнее «Сочи» 4-1. Утвержден состав судейского экспертного комитета континентальной хоккейной лиги на текущий сезон. В новый состав судейского экспертного комитета под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хованов, Яков Деев и Константин Комиссаров. Завершили работу в комитете Евгений Артюхин, Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. И пока это все новости спорта.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
11: Погода.
0: В пятницу 11 сентября в Мурманске ожидается 11-13 градусов без существенных осадков. В Архангельске от 18 до 20 тепла, временами дождь. В Петрозаводске и Вологде дождь, местами сильный, плюс 15, плюс 17 градусов. В Сыктывкаре от 17 до 19 тепла, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 15-17 градусов дождь, в Калининграде без осадков, плюс 16, плюс 18. В Перми от 18 до 20 тепла, будет сухо, в Кирове дождя не ожидается, 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, температура днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 23 градуса, относительная влажность 49%.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
1: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Оставляйте ваши мнения и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении уже идет прямая трансляция нашего эфира. Под ней, кстати, уже 2 сердечка стоит. Это приятно. Поэтому заходите, смотрите на нас, оставляйте комментарии также под этой трансляцией. Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, напоминаю, «Радио России», мы там называемся. В ней всего много интересного, эфирные кусочки самые интересные, а также самые интересные новости мы туда публикуем. Поэтому заходите, наша группа ВКонтакте открыта, доступна всем желающим. Подписывайтесь. Про приложение традиционно напомню, в Рустор и Google Play оно доступно совершенно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а все самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Накануне вечером Сочи подвергся комбинированной атаке с моря и воздуха. В городе объявляли беспилотную опасность, угрозу атаки безэкипажных катеров. Именно эти катера ударили по набережной. Произошло это около 8:30 вечера. Тогда МЧС объявил беспилотную опасность. И уже в 9 вечера мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки безэкипажных катеров. Сначала была информация о том, что пострадали 8 человек, потом это число уточнилось, в результате атаки пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. Ну и, как сообщили в краевом оперштабе, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, и в больнице пока остаются 3 взрослых и 1 ребенок.
7: При атаке с моря частично повреждена пляжная инфраструктура и участок набережной, который, как сообщается, до сих пор закрыт. Там идет восстановление, об этом сообщает глава города. Сигнал тревоги был отменен только утром, и тогда же, в общем, подвели первые итоги. В частности, мероприятия развлекательные оперативно отменялись, и зрители зрителей отправляли в укрытие. Ну и нужно сказать, что по факту атаки на Сочи Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным следствия, вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне.
6: Но отреагировали, естественно, на этот удар. Вот, в частности, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, в результате атаки беспилотников пострадали мирные граждане, нанесен ущерб туристической инфраструктуре. Это лишний раз ставит под вопрос саму возможность ведения переговоров с теми, кто презирает людей и все гуманитарные нормы. Но действительно речь идет о террористической атаке. Действительно, терроризм — это теперь, собственно, видимо, способ, которым Украина пытается добиться своих целей, в частности, дестабилизации ситуации. Они даже этого, собственно, не скрывают. Дестабилизации ситуации в нашей стране.
7: Есть также реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что в Черном море открыт ящик Пандоры. Украина открыла ящик Пандоры атаками на мирные объекты. При этом продолжает, что Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море, а как раз-таки ящик Пандоры был открыт украинцами. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, говорит Песков, который сказал, что мы не наносили ударов. Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе к ситуации в Черном море. Мы вернемся сегодня во время нашего эфира, но чуть позднее.
1: Наше время.
6: Ну, а про то, что Украина ведет против нас террористическую войну, вот еще одна новость, подтверждение тому. Федеральная служба безопасности разоблачила агента службы безопасности Украины. Он, правда, гражданин России 81-го года рождения, являлся сотрудником охранной организации, которая охраняла посольство Великобритании в Москве. Россиянина, который работал охранником посольства в Великобритании в Москве, задержали в столице. Полгода он собирал данные о руководстве и сотрудниках дипмиссии. ФСБ даже выложила, ну, во всяком случае, появились в интернете кадры его переписки. Он достаточно подробно вел наблюдение за послом, за заместителем посла, во сколько вышел, во сколько зашел, уехал или ушел. То есть все подробно описывал он и сообщал своим кураторам.
7: Причем я немного не понял, посол-то был Британии в Москве, то есть да. Провокация должна была произойти против подданного Великобритании, который работает послом в Москве, ну и некоторых других дипломатов.
6: Мы сейчас это уточним с нашим экспертом, но, как мне видится, как бы все очень просто. Руками российского гражданина, да, ну, биодронами, их называют таких людей, биодроны. Руками этого человека должна была быть организована атака на представителя дип-ведомства Великобритании. На это Великобритания что бы сказала? Вот, россияне против нас организовали диверсию. Естественно же, никто бы не признал, что это Украина организовала.
7: Вот в чем провокация.
6: Конечно.
7: Угу,
6: то, понятно. Что это Украина организовала, никогда никто не признает. Это как в Лейпциге, да? Ага. Все очевидно, но нет, это все равно не Украина. Там, ну или как эти вот потоки, да, тоже. Ну, все же понятно, но мы не признаем. Ни в коем случае нельзя признать. И то же самое здесь бы было. И Великобритания сообщила бы, что совершена атака на ее государство. Территория посольства — это территория страны, который, собственно, в этом посольстве обитает. Ну вот.
7: С нами на связи подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, а вот наши измышления насчет этой провокации, они в целом верны? Это так должно, на ваш взгляд, было сработать?
8: Внесу небольшие коррективы, и тогда все совершенно встанет на свои места. Одно из самых тяжелых видов деятельности является работа, когда вашим противником является дилетант. Или уж тем более хуже дилетант, у которого совсем низко выражена когнитивная способность. Вы думаете, что некоторых вещей он не будет совершать, потому что они настолько очевидно читаются, и их последствия будут предсказуемыми, что вам просто в голову не придет, что он это решится. А он взял и решился. Вот именно это и произошло в случае с замечательно ювелирно реализованной оперативной информацией органов ФСБ. Операция была проведена точно, она проводилась очень долго, и за все это время противник не смог понять, что его читают, что за ним работают, за ним ходят. И более того, сейчас самый удобный момент для того, чтобы нанести англичанам тяжелейший удар. Что же произошло? Произошло следующее, друзья мои. В конце прошлого года, в начале этого, под эгидой британской разведки, странами НАТО, была разработана операция по смещению Зеленского с, я даже не могу это назвать должностью, он ведь не президент, ну, с должности атамана, давайте назовем его атаман.
6: Так, хорошо.
8: Вот, пан атаман был, должен был лишиться своего места по одной простой причине. Запад был вынужден констатировать на уровне специальных органов и финансово-распорядительных институтов, что война проигрывается, и если Зеленский и его окружение будут продолжать воровать в том же объеме, Украина проиграет и больше, во-первых, не сможет быть тараном против России, это во-первых. Во-вторых, Россия захватит Украину и таким образом избавит себя как угрозообразующего фактора, так и одновременно сможет перехватить повестку, которая до настоящего момента имеет главной задачей убедить весь мир, что Россия слабая. Mm-hmm. Собственно говоря, в мае месяце Зеленскому подсунули, опять-таки, британцы, это сделал МИ-6, ложные рейтинги, по которым Зеленский должен был выиграть выборы. Это имеет прямое отношение к этой провокации, сейчас я вам расскажу почему.
6: Так, так, так.
8: Зеленский в это уверовал, и в мае месяце, и в июне начал проводить консультации с депутатами Рады, даже с оппозиционными фракциями, потом вызвал в июне же месяце в Киев Залужного, и там же провел с ним и с террористом экстремистом Будановым предельно прямой разговор на предмет того, что оба должны отказаться от своего участия в выборах, либо должны в выборах Зеленского проиграть. А выборы Зеленский собирался назначить на ноябрь этого года. Угу. Потому что британцы, ну тут они искренне полагали, что к ноябрю наша страна развалится, потому что этим летом была предпринята целая каскадная операция, которая должна была обрушить нам экономику. Помните, собственно говоря, серия диверсий и терактов, которые объявил Зеленский, потом удары по НПЗ, потом удары по Wildberries и Озон, топливный кризис, и все это должно было завершиться провокациями в ходе предвыборной кампании в Госдуму, где, собственно говоря, насколько я могу понять, партия «Яблоко» и ряд других оппозиционных структур должны были, зарегистрировавшись как официальные участники, начать вести антивоенную пропаганду с требованием по образцу Брестского мира остановить войну, начать выплаты Украине и Европе. Естественно, как вы помните, «Яблоко» была увлечена в финансировании из-за рубежа, была снята. Наша экономика разваливаться не желает, и даже до англичан стало доходить, что что-то идет не так. Но Зеленский, он осознал, что его собираются в любом случае списать со счетов, потому что в июле и августе месяце в британской и немецкой прессе прошла целая серия публикаций, где прямо говорилось, что Зеленский должен уйти из власти любым доступным ему способом. То есть такие сигналы он не мог не понять. И тут Зеленский вспомнил, что выборы на самом деле расколют страну. Это его заявление от конца августа. Так вот, что же произошло дальше? На этом фоне, собственно говоря, очевидное руководство Украины дало своим спецслужбам указание сделать что-то, что переключит внимание Зеленского на Россию и заставит, например, ту же самую Британию начать снова, как не в себя, финансировать Киев, а заодно сохранить за Зеленским еще на какое-то время статус незаменимого главного компрадора на Украине. И вот эти, собственно, бибы и бобы додумались до того, а натаскивали на диверсии и теракты украинских разведчиков и контрразведчиков ни много ни мало американские и британские офицеры разведки. И получилось примерно следующее. Британцы неожиданным образом обнаружили, что свинья, которую они откармливали, теперь кусает их за руку. Что и произошло. Британцы в шоке, и если вы обратите внимание на информационный фон, он до сих пор пустой. Почему? Федеральная служба безопасности не просто задокументировала в рамках уголовного дела по всем канонам юридической науки противоправные деяния как, собственно, агента украинских спецслужб, охранника британского посольства, так и, собственно говоря, виноват украинских кураторов, то есть самих сотрудников спецслужб Украины, которые давали прямые указания о подготовке к покушению на английского посла. Почему эта затея, в принципе, не могла сработать вообще? Дело в том, что британский посол, по крайней мере в Москве, это уж точно, является прямо или косвенно, но в обязательном порядке, частью разведывательной резидентуры. И просто так нападать на английских послов в Британии никому не позволяет вообще. Mm-hmm. Вот это вот вы можете убедиться по скандалу, который последовал за терактом в Монако, что европейцы готовы прощать Зеленскому далеко не все. Вы можете вспомнить, что буквально за 2-3 суток те самые немецкие и французские спецслужбы, которые 2 года никак не могли выяснить, кто же подорвал «Северные потоки», они быстренько выяснили личность Березовской, агента-террориста. А вслед за этим выяснилось, что ей управляли Жикович и Реут. Кстати, Жикович и Реут – оба рецидивисты, которые, собственно говоря, уже при новом режиме, при Майдане, стали сотрудниками спецслужб. Это в значительной степени объясняет, почему украинские спецслужбы так легко идут на преступления, убийства, похищение людей, нанесение телесных повреждений. Это просто бандиты. Бандиты с удостоверениями сотрудников спецслужб. В кадровой работе спецслужб они, конечно, не имеют никакого отношения. Они дилетанты, просто у них руки по локоть в крови. И, собственно говоря, они считают, что раз они могут совершать убийства внесудебные, они тоже якобы спецслужбы. Ничего не подобного. Просто бандиты. Ну так вот, что же произошло бы на самом деле, если бы им действительно удалось убить английского посла? Безусловно, началось бы внимательное, очень серьезное расследование. Кто совершил убийство? Как? С кем эти люди связывались? И совершенно однозначно, что сразу же, на первом же этапе, британцы все равно пришли бы к выводу, что убийство совершили украинцы.
6: Хорошо. Украинцы.
8: А кто же им дал указание? Зеленский. Да.
6: Ну, в таком случае получается, что Украина преследовала две цели одновременно. С одной стороны, устранить представителя, да, Великобритании в России, а с другой стороны, перекинуть стрелки на Россию с тем, чтобы дискредитировать там отношения России и Великобритании. Или это я надумываю, или все гораздо проще?
8: Нет, все верно, вы именно правильно прочитали их замысел. Однако здесь вот в чем дело. Британия ни за что бы не позволила Зеленскому после этого сохранять должность атамана Украины, или кто он там вообще, собственно говоря, гетмана, самозванца, кого угодно. Британия и так уже прям приняла решение о том, что Зеленский должен покинуть власть. Поэтому его убедили, что в ноябре он должен провести выборы на Украине. Его должны были таким образом обмануть. Он должен был проиграть, потому что ему подсунули фальшивые рейтинги. Угу. Теперь Британия еще больше знает, что Зеленский не просто списанная фигура. Он стал опасен. И опасен настолько, а британский посол, это, извините, часть британской элиты. Это не просто так человек назначенный. Это очень серьезный человек. И британцы таких оскорблений не прощают вообще никому. Я больше чем уверен, что поскольку ФСБ передало всю фактуру, какая она есть, Британия поступит следующим образом. Формально, скорее всего, Британия будет некоторое время молчать, а потом заявит, что все это провокация ФСБ, все это неправда, и поддержка Украины нерушима. На самом же деле Британия, естественно, предпримет все возможные и невозможные действия для того, чтобы форсировать мероприятия по свержению Зеленского, если у них это выйдет. Это очень важное обстоятельство, потому что просто так свергнуть Зеленского Британия себе не может позволить. Если свержение произойдет по иному сценарию, кроме как задуманному, может получиться так, что у Украины развалится фронт, и Россия победит гораздо быстрее. А вот этого Британия позволить себе тоже не может. Поэтому сейчас британские спецслужбы, там как раз с весны этого года новый глава МИ-6, Блэйс Митривелли, внучка нацистского преступника, который убивал русских и евреев, и служил, исправно служил вермахту и вообще нацистским властям Германии. Вот сейчас эта вот замечательная дама будет расхлебывать то, к чему, собственно говоря, она и ее предшественник МУР привели украинские спецслужбы. Как так получилось, что украинцы не смотрят на англичан, как на сошедших с небес богов, а пытаются этих самых богов убивать ради достижения каких-то глупых и, на самом деле, нереальных идей?
6: Ужасно интересно все, что вы рассказываете, конечно. Но итог-то какой? Вот хорошо, все равно сейчас станет известно. Украина пыталась организовать покушение на британского посла. Британия же отреагирует, ведь так? Ну не может не отреагировать.
8: Британия знает, что все это неправда, это все провокация ФСБ, она в это не вот верит. Так. Это будет официальная реакция.
6: А неофициальная будет...
8: А неофициальная, это будет ускорение процесса.
6: Ускорение процесса.
8: Зеленского.
6: Да, понятно. Ну что ж, посмотрим, да.
7: Спасибо большое, Александр Леонидович. Все подробно так объяснили. И на самом деле вот складывается впечатление, что для нас, для рядовых жителей, это ну какая-то вот эпизодическая операция. Да? А на самом деле это вот чуть более сложная история, которая вон как глубоко корнями своими уходит как в Великобританию, так и на Украину. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев был с нами на связи.
9: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
10: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
11: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
12: А на небе одна всего звезда.
13: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
14: Вы готовы увидеть эти результаты?
15: Если бы я мог что-то изменить.
10: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
16: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
10: Категория 12+.
0: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. 8-925-222-99-92. Это наши мессенджеры. По этому номеру в любом мессенджере вы можете писать ваши сообщения, и мы их обязательно увидим.
7: Переходим к следующей теме. Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили ситуацию в акватории Черного моря и угрозы безопасности судоходства. Мы обещали к этой теме вернуться, и вот как раз возвращаемся. Значит, турецкой стороне вот на этих межмидовских переговорах предоставили российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине путем устранения его первопричин, а кроме того обсудили действия Киева в Черном море, которые, по оценке российского внешнеполитического ведомства, создают угрозы безопасности судоходства, в том числе и для Анкары. Заявление Дмитрия Пескова чуть позже появилось, спросили его журналисты, а удары вот по судам для по судам с вооружением для ВСУ в Черном море, они не скажутся негативно на отношениях России и Турции? Пресс-секретарь президента сказал, что не скажутся.
6: Ну, и сразу хочется напомнить, чтобы полностью картина была обрисована. Это Сергей Лавров, его заявление о том, что зерновая сделка 2.0 не выйдет, не получится.
7: С нами на связи политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствуем вас.
6: Здравствуйте, Фархад.
17: Добрый вечер. Вечер, коллеги, здравствуйте.
6: Ну, вот о чем говорят вот эти контакты России и Турции по вопросам безопасности Черного моря? И говорят ли они о чем-то?
17: Ну, конечно, говорят о том, что, в принципе, Москва и Анкара сверяют пульс, сверяют часы в контексте этого вопроса в том числе. Все-таки Россия и Турция связаны значительно больше вопросов, чем безопасность судоходства на Черном море. Это и вопросы безопасности в целом в Евразийском регионе. Это, конечно же, экономика. Наши взаимоотношения очень серьезно развиваются. Но то, что Анкара поднимает вопрос безопасности судоходства, я бы сказал так, что наверняка лучше бы Анкаре эти вопросы прежде всего задать Киеву, который ведет себя абсолютно нагло и по-хамски. И поэтому в таком случае все-таки надо понимать, что все-таки о зерновой сделке речи быть не может, и наш глава внешнеполитического ведомства Сергей Викторович довольно четко все по этому поводу разъяснил. У нас уже была 3 года назад сформирована зерновая сделка, которую вы совершенно справедливо упомянули. Эта зерновая сделка продолжалась примерно год, и мы видели с вами, как киевский режим, воспользовавшись гуманитарным коридором, перевозил через него вооружение, с помощью которого потом, значит, наносили удары там беспилотниками и прочими видами вооружений по нашей территории. Так что говорить о зерновой сделке, тем более сейчас, просто, я считаю, не имеет никакого смысла.
6: Ну, Турция же это понимает, но ведь умные же люди.
17: Безусловно, в Турции это все прекрасно понимают, но, тем не менее, закладывают такую мысль, а может быть, Россия пойдет на какую-то, там, допустим, уступку и так далее и тому подобное. Наверняка, может быть, в турецком МИДе считают, что в целом Россия будет договороспособной и по этому направлению, хотя мы все прекрасно понимаем, что сейчас говорить о каком-то договороспособности в контексте этого вопроса является бессмысленным. Киевский режим не идет на нормальный контакт, продолжается террористическую деятельность, и говорить о зерновой сделке не представляется возможным. Турки должны понимать.
7: Вот вы знаете, Фархад, у меня такое впечатление, что вот турки говорят о Киеву, Киев недоговороспособен, и им приходится идти к России. И вроде как это же не наша проблема в том, что мы там в зерновой сделке кого-то бросили, не соблюли условий, да? Но договариваться хотят с нами, потому что с нами можно договориться. А вот с Киевом не договориться нельзя, и все, мы лапки кверху, не можем с ними договориться. Ну а мы-то здесь при чем? Ну, разрешайте вопрос с ним. Вы им оружие поставляете, в конце концов, Турция. Перекройте канал поставок.
17: Совершенно справедливо это вы замечаете, Даниил, действительно, но мы сами знаем прекрасно, что Киев здесь не самостоятельный, режим Зеленского оборачивается постоянно на Европейскую партию войны, на такие страны, как Германию, Францию и, главным образом, Британию, которая, значит, покровительствует Зеленскому и всего его нацистскому режиму, и поэтому здесь надо, конечно, турецкой стороне не к Киеву напрямую обращаться, а именно к Лондону и тем, кто их продолжает финансировать и вооружать. Но, опять же, турки считают, что они сейчас имеют возможность вновь втянуть в себя в качестве основного переговорщика в рамках украинского вопроса. Поэтому они считают, что сейчас нужно прощупать почву на российской стороне поля, потом обратиться к украинской стороне, и тогда уже какой-то найти компромисс. Хотя, опять же, о каком компромиссе здесь может идти речь, когда идет разговор о неонацистском режиме Зеленского?
6: Ну, бесспорно, да. Но здесь же еще и такой момент, такой аспект, да, что вот мы в очередной раз обратились к России, и Россия в очередной раз сказала: нет, смотрите, Россия не хочет договариваться. Спасибо большое. Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов был с нами.
18: Наше время.
7: Американская торговая палата в России поддержала предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева провести в 2027 году трехсторонний бизнес-форум России, США и, неожиданно, Германии. Между этими тремя странами, в общем, есть бизнес-интерес, как я понимаю, со всех сторон, но со стороны Германии, правда, подтверждение было от депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, а не от каких-то официальных, скажем так, структур, связанных с правительством или с канцлером, да, но так или иначе. Хотим понять, как это все может быть организовано в текущих условиях. С нами на связи доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко. Станислав Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Станислав Леонидович.
19: Добрый день.
6: Ну, смотрите, такое предложение, прозвучало оно от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, да, трехсторонний бизнес-форум. Соединенные Штаты, они вроде бы как и сами говорят, что да, нам вот бизнес-каналы да, надо налаживать, восстанавливать, укреплять и так далее и тому подобное. А Германия-то вообще совсем не намерена никак взаимодействовать с Россией, но тем не менее именно Германия в трехстороннее общение хотят вовлечь.
7: Чем это объясняется, как? Да?
19: Ну, давайте я разделю ответ на две части. Российско-американские отношения исторически торговые были очень небольшими, но сейчас Соединенные Штаты, в общем, в отличие от других государств Запада, демонстрируют готовность с нами договариваться. Трамп говорит о сделках, и американский бизнес в глубине души надеется, что, может быть, он расширит связи с Россией и займет то место, которое в экономике России занимали европейские государства. В Америке очень активная американская торговая палата в Москве и в Петербурге. Американские компании, в общем, далеко не уходили из российской экономики. Да и, в принципе, представить себе, что кто-то в американском правительстве позвонит в американскую компанию и скажет: уходите из России, ну, просто невозможно. Если это произойдет, то вот компания подаст в суд, и правительство заплатит штраф. Другое дело, если это компании, торгующие там двойными технологиями или попадают под санкции долларовые, это вот другая песня. Но, в принципе, американский бизнес совсем не понимает, что происходит на Украине. Он думает, что его это не касается. И правильно, кстати, думают. И поэтому вот на нынешнюю ситуацию американский бизнес смотрит как на возможность занять место Европы. А вот в отношении Германии ситуация совсем другая. И я даже подозреваю, что Кирилл Дмитриев имеет в виду разыграть какую-то сложную дипломатическую игру, связанную с, может быть, даже с вмешательством внутренних дел Германии, но скорее нужно говорить с возможностью германскому бизнесу громче заявить о своих интересах и о том, что нынешние санкции, нынешние его призывы или запреты на правительство Германии на бизнес в России германский бизнес держит. Если посмотреть статистику, до 2022 года в России действовало 400 тысячи германских фирм, и только 10-15%, то есть статистика, то цифра от 500 до 700 немецких компаний, ушли с российской экономики. Остальные остались, они сидят тихо, они отказались от пиар и рекламных кампаний, но тем не менее они зарабатывают на российском рынке, и в принципе, если мы проведем такой форум, это даст германским компаниям возможность показать себя, заговорить в полный голос и сказать о том, что они думают по поводу с власти и социал-демократов и нынешних ФДР, которые вот заставляют присоединиться к санкциям.
6: То есть, Станислав Леонидович, вы считаете, что немецкий бизнес может приехать на этот форум без санкций и согласия правительства Германии? Просто сами бизнесмены возьмут и приедут, вот так?
19: Короткий ответ – да. Более того, состоявшийся в июне нынешнего года Петербургский международный экономический форум уже показал, что германские бизнесмены могут приехать в Россию и провести дискуссии. Там был деловой стол «Россия-Германия» или «Россия-Европа». Поэтому нас интересуют масштабы. Германия всегда была крупнейшим торговым партнером России. Только вот лет 10 назад я заменил Китай первое и второе. Нас, конечно, удивляло в 22-м году. Сейчас возмущает ситуация, когда страна Германия, с которой мы строили взаимозависимые связи, обменились активами, придумали какие-то инвестиционные планы, строили газопроводы, она все это разорвала в один момент. Мы считаем, что нужно с Германией спросить по этому поводу и думаем, что германский бизнес, который тоже потерял от этих самых санкций, может играть на нашей стороне. Вот я так думаю, что у Кирилла Дмитриева примерно такие мысли.
7: Скажите, пожалуйста, а в целом, вот если сейчас рассматривать то, что происходит в Германии, Станислав Леонидович, ведь они однозначно, в общем, от нас открещиваются, ну, на уровне официального правительства. Русский дом закрывают, да, там дипломатов высылают. Есть ли это некое такое противоречие, да, то, что вот бизнес едет, а в Германии, в общем, такой бизнес, наверное, будет, ну, не к месту, что ли?
6: Ну, вот так? Я так думаю, что это очень смелый был бы шаг немецких бизнесменов, да.
7: Да-да-да.
19: Ну, конечно. Противоречие кричащее, конечно. Германский бизнес, в общем, традиционно был уверен, что вот в рамках этой модели welfare state, да, когда бизнес, правительство и профсоюзы в диалоге решает все проблемы, и, в принципе, правительство служит для того, чтобы бизнесу и профсоюзам было хорошо. Вот эта вся модель просто выброшена была в 22-м году, и, по-моему, сами немцы не понимают, что они сделали. И когда сейчас они смотрят, с одной стороны, на безумно высокие цены на энергию, а с другой стороны смотрят, как рассыпается их тяжелая промышленность, машиностроение, вот самое время им задуматься. Нам, России, точно не нужно помогать спасать германскую экономику. У нас есть большой счет и германскому правительству, которое стоит за спиной Украины, вооружает ее оружием, которое убивает наших солдат и наших мирных. И с другой стороны, мы, конечно, хотели бы, чтобы в будущем у нас были спокойные, ровные отношения с тем германским бизнесом, который не лезет в политику и занимается просто взаимовыгодным сотрудничеством.
6: Это есть такая популярная мысль, я уж не знаю, насколько это верно, но достаточно часто я с ней сталкиваюсь, что самый страшный страх Европы и вообще такого собирательного Запада, если Россия и Германия станут союзниками, такими настоящими союзниками, да, если Россия и Германия объединятся. Но вот этого почему-то в Германии, мне всегда думалось, что там умные люди-то в правительстве сидят, но должны же понимать собственные выгоды. Вот вы сказали по поводу дипломатического вопроса, который, может быть, Кирилл Дмитриев тоже рассматривает, поддержал инициативу представитель той самой партии, которая неожиданно победила на недавних земельных выборах, да, АДГ. Нет ли в этом такого, знаете, взгляд в будущее, что скоро АДГ станет и на федеральном уровне руководить?
19: Ну, мы смотрим внимательно, конечно, на внутриполитическую борьбу в Германии и видим, что АДГ поднимается с риторикой, которая, в общем, соответствует нашим интересам. У нас есть немало скептиков, которые говорят, давайте посмотрим, как АДГ покажет себя, когда окажется у власти. Мы помним, как Мелони, фактически рвала на себе рубашку или что там у нее есть, говоря в 22-м году о том, что вот, нужно войну заканчивать и улучшать отношения с Россией. На следующий день после прихода она вдруг неожиданно стала атлантистской борьбой с Россией. Поэтому пока эти авансы, которые делает АДГ, они находятся в политико-электоральном поле и не переносятся на практическую политику. Но с другой стороны, все равно, поскольку все остальные политические партии, вот просто все, может быть, за исключением Сары Вагенкнехт, вот риторику проводят антироссийскую, русофобскую, нам, конечно, нужно каким-то образом поддержать АДГ. Я думаю, что одно из назначений вот этого заявление Кирилла Дмитрия, может быть, косвенно, но тем не менее, но явно игра льет воду на мельницу.
7: Станислав Леонидович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко был с нами на связи. У меня сейчас родилась такая мысль. Угу. Вот европейцы голосуют за партию, которая против военных действий и, например, за сотрудничество с Россией. Эти люди приходят во власть и меняется на противоположное все. А как сейчас найти партию, за которую проголосовать, и которая не откажется от своих слов в Европе?
6: Европейцы такие, да что ж такое?
7: Да, и опять, да, наступили в то же самое.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И продолжаем международный спектр тем. Да, помните такой город Ухань? Помните? Помните, чем он был знаменит и прекрасен?
3: Да, мы еще долго не забудем, чем был знаменит и прекрасен Ухань.
2: Да, ну вот что бы вы думали? Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи фиксируют, в том числе и в Ухане.
3: Уже 320 человек, по данным, правда, европейских журналистов, что тоже вызывает вопросики, 320 человек уже у них обнаружено заболевание. Вирус называется ALTNV, что бы это ни значило.
2: Пока не хочется учить наизусть, честно
3: говоря. Да, передается он через укусы клещей, вызывает высокую температуру, слабость, расстройство желудка, а также может снижать уровень тромбоцитов в крови, что опасно внутренними кровотечениями. Ну вот такой новый вирус обнаружили. Мне кажется, сейчас довольно часто новый вирус обнаруживают. Попробуем разобраться, действительно ли этот вирус имеет какой-то потенциал к такому же распространению, как COVID-19. С нами на связи врач-иммунолог Владимир Балибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Анатольевич. И при чем же здесь Ухань? Где, как известно, работает лаборатория, небезызвестная лаборатория, да.
4: Ну, Ухань в связи с этим новым вирусом упоминается только в том смысле, что сам город Ухань является столицей провинции, как она там называется-то, Хубэй, и он центр этой провинции, а в самой этой провинции как раз вот обнаружены вот эти клещи, зараженные этим вирусом. И случаи заражения были вот самой этой инфекцией. А так четыре, как сказать, области, четыре провинции Китая пока вот выявлено. Вот.
2: Ну, то есть пока плохо немножко... про эту лабораторию мы не думаем.
4: Нет, лаборатория там ни при чем, потому что обследования проводили вообще-то в Пекине, и именно из Пекина ученые вот эту публикацию сделали в европейском журнале. Ну, это достаточно такой известный журнал, который является таким основным, можно сказать, медицинским журналом для таких вот публикаций. Так что вот поэтому, наверное, и...
3: Владимир Анатольевич, мы просто объясняем. Что... Мы-то прочитали в желтой прессе английской. Ну, видимо, они взяли из того самого журнала. Поэтому мы им поверили, знаете, так не до конца. И решили, естественно, спросить у вас, как у специалиста. Оказывается, это все-таки медицинская история, которая в авторитетном журнале, которому, в общем, можно доверять, была опубликована. Правильно я вас понял?
4: Да-да, это было опубликовано в медицинском журнале вот недавно, 2 сентября. Ну, а дальше уже... соответственно, это пошло распространяться в средствах массовой информации.
2: А сам-то вирус распространяется? Ожидает ли нам возникновение новой эпидемии или, не дай бог, пандемии?
4: Вы знаете, ну вот это очень свежее открытие, поэтому с этим вирусом пока еще много неясного. Ясно только то, что он передается через укусы клещей, и здесь вот такая интересная особенность, что клещи могут сами себя заражать. То есть один клещ может заразить другого, клещ может отложить вот эти зараженные яйца, то есть передать этот вирус следующему поколению. И даже когда там вот происходит мутация, то есть яйцо, личинка, клещ, то вот через эти все стадии этот вирус тоже проходит. То есть, в принципе, кроме самого клеща, в природе для циркуляции этого вируса больше никто не нужен. Вот. А на человека-то он попадает только в том варианте, что человек там как бы идет к этому клещу, где он живет, да, ну и клещ его кусает.
2: Ну, то есть это не то, что боррелиоз, да, или энцефалит, который просто переносится клещами. Клещи, насколько я понимаю, не болеют.
4: Клещи не болеют, ну, здесь тоже клещи не болеют, они переносчиками являются. Но вот в отличие от энцефалита, что он вирус может просто внутри клещей циркулировать, вот, при этом никто другой из животных ему не нужен.
2: Хорошо, а означает ли это, что, ну, всякий раз, когда возникает какой-то новый вирус, первый вопрос, который у нас появляется, а откуда он взялся-то, этот вирус? Ну что, опять какая-то случайная мутация?
4: Вот на этот вопрос пока ответа нет, по той причине, что, может быть, этот вирус мутировал из какого-то другого там вируса, который в клещах размножается, а может быть, он вообще там 100-500 лет, что называется, живет, просто вот сейчас в связи с таким взрывным, очень интенсивным развитием вирусологии, особенно вот у наших соседей в Китае, у них очень активно развивается вирусология. Может быть, как раз это связано с тем, что вот они, развивая свои как бы вот исследования вирусологические, его обнаружили именно сейчас. Но вообще там история связана-то с другим вирусом, то есть был в 2009 году, еще до коронавируса, обнаружен там другой вирус у клещей, который вызывал гораздо более тяжелое заболевание, вот как раз вот лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, вот клещевая. Вот. И когда начали изучать, вот выяснилось, что там пациенты-то, которые клещи вот эти кусали, один и тот же вид кусал, вот, они болеют по-разному, и у части пациентов как бы вируса вот того самого тяжелого, его нет. И когда вирусологическое обследование их провели, выяснилось, что там еще один вирус, ну, как бы попутно циркулирует, вот так его нашли.
2: Понятно.
3: Скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, учитывая, что речь идет о клещах, клещи есть у нас на территории, может ли это к нам попасть?
4: Я думаю, что вот Роспотребнадзор сейчас очень как бы активно будет этот вопрос выяснять. Еще раз объясняю, то есть вирус, он только недавно открыт, и тут вопрос встает...
3: Не исключено, что наши клещи уже переносчики этого вируса.
4: Да, потому что, в частности, вот на Дальнем Востоке у нас вот этот клещ, который в Китае есть, и у нас на Дальнем Востоке этот клещ есть. Вот. Вполне может быть, что уже как бы этот клещ и переносчиком этого вируса является. Поэтому я думаю, что сейчас вот усилия будут направлены на то, чтобы выяснить, а кого он там переносит, клещ.
2: Сразу хочется призывать наших вирусологов срочно разрабатывать успешную вакцину быстрее, до того, как все разрослось. Мы не можем еще об одной вещи не спросить. Тоже вирус, он, правда, уже давно известен, тоже переносят его насекомые, но до последнего времени в нашей стране его, ну, во всяком случае, случаев не было. Были только завозные, а тут не завозные. В Липецкой области были зафиксированы несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Что это значит? Причем, ну, заражение местными комарами, то есть люди никуда не выезжали.
4: Ну, это значит, что образовался так называемый эндемичный очаг, то есть появились какие-то животные, ну, дикие, затечавшие, вот, или бродячие, там, например, там собаки, вот, или там еще какие-то животные, которые вот теперь уже образовался такой вот очаг, и комары кусают там вот одних животных, напиваясь от них крови, заражаясь этим вирусом.
2: Это понятно. Но просто этой болезни человека у нас не было. Означает ли это, что все, теперь она у нас на территории, и нам нужно как-то учиться с этим жить?
3: Минутка у нас осталась, Владимир Анатольевич.
4: Да, к сожалению, вот эти случаи говорят о том, что эта инфекция у нас теперь будет.
2: А есть ли вакцина от нее?
4: Насколько мне известно, да, вакцина разработана. Вот вопрос только, вот как ее применять.
2: То есть?
4: Ну,
2: обычным образом,
4: не
2: нет?
4: Не прививать или там каких-то отдельных групп, там, например, рыбаков, там, кто там по этим личкам
2: комаров кормит.
4: Тех, кто
2: чаще общается с комарами. Да все мы так или иначе, даже в городах, даже на высоких этажах.
3: Владимир Анатольевич, спасибо вам большое. Врач-иммунолог Владимир Балибок был с нами.

0: Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
6: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминаю, что это мост императора Николая II.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: МЧС России напоминает.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщает о поражении сухогруза Украины в порту Черноморска. Украина открыла ящик Пандоры ударами по гражданским объектам. России заявили в Кремле. Завтра президент Путин отправится в Индию на саммит БРИКС. И теперь подробнее. Минобороны России сообщило, что в четверг были продолжены групповые удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов по порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз». Под контроль России перешли села Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. О результатах в зоне группировки войск Запад

0: сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ковалевка, Высшая Соленая, Червоный Оскол, Осиново, Харьковской области, Крымки, Рубцы и Маяки, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АНТПК-50» производства США.
0: Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 1030 беспилотников ВСУ. Песков заявил, что Украина наносит удары по мирным объектам социальной инфраструктуры в России, тем самым открыла ящик Пандоры. По словам пресс-секретаря президента, глава государства ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ с помощью безэкипажных катеров в ночь на 9 сентября прибрежной курортной зоны Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В результате атаки на Сочи пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.
3: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная и содержательная беседа.
0: На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но они смогут пообщаться на ногах, полагает помощник российского лидера. Также Ушаков сегодня ранее допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию Россия, США, Украина могут продолжиться в Абу-Даби. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в 7-летнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ от нефти и газа из России. Об этом он сказал на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской группы. Премьер Венгрии подчеркнул, что десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить счета за электроэнергию или газ. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству. Действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны венгерским потребителям. А если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется нездравым смыслом. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергоресурсами, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Второй пик активности клещей продолжается в России. Они могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, сообщили в Роспотребнадзоре. Для профилактики укусов клещей в ведомстве рекомендовали соблюдать меры индивидуальной защиты. Выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и обрабатывать одежду. А в Сибири наблюдают осенние нашествия божьих коровок. Жители буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых в этот раз местные оказались не готовы. В Алтае и других регионах Южной Сибири божьи коровки массово скапливаются на стенах домов в солнечных местах. Причина – насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасности для жизни божьи коровки не несут, они могут больно покусать. Завтра в Москве ожидается похолодание, местами дождь. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На выходные потеплеет.
4: выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон. Поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать, отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Ночная температура будет в пределах 8-13 градусов, дневная температура 16-21. Температура воздуха будет где-то на пару градусов выше климатической нормы, так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня 3 матча 4-го раунда в пути регионов. Отмечу неожиданное поражение Урала. Екатеринбургский клуб проиграл команде из дивизиона Б второй лиги «Луки Энергия» 1-2. Сегодня последний день летнего трансферного окна в футбольной российской премьер-лиге. Нападающий Ахмата Максим Самородов в последние часы трансферного окна отправился на медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом сообщает чемпионат. Ранее стало известно о том, что «Спартак» предлагает за футболиста 600 миллионов рублей плюс бонусы. Ахмат хочет больше. Полузащитник Николай Титков вернулся из Балтики в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Кроме этого, ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанный до конца мая 2027 года. А московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из аргентинского «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Авангард» победил ХК «Сочи» 4-1. «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. А ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. И пока это все новости спорта.
6: Погода.
0: В пятницу 11 сентября в Перми ожидается 18-20 градусов без осадков. В Кирове тоже сухо, от 17 до 19 тепла. В Уфе 20-22 градуса выше нуля. Дождя не ожидается. В Оренбурге плюс 22, плюс 24 без осадков. В Казани и Самаре 18-20 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде от 17 до 19 тепла. В Пензе плюс 18, плюс 20. Небольшой дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди. Температура воздуха днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов. Днем 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 21 градус. Ветер восточный 0 метров в секунду.
7: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
8: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. 20 часов 10 минут в эфире Радио Россия Орел. Совместные агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Мы работаем в прямом эфире, и в нашу студию пришли Руслан Викторович Перелыгин о «Справедливой России», Иван Сергеевич Дынкович от КПРФ. Не пришли сегодня на дебаты Александр Петрович Бирюков, «Единая Россия», и Михаил Юрьевич Грачев, «Зеленые». Я хочу вначале поздороваться с моими гостями. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
8: Прошу участников политических дебатов соблюдать законы Российской Федерации и корректно себя вести в отношении к своим оппонентам. Каждому кандидату дается равное время на выступление. За 10 секунд до завершения временного отрезка начнется отсчет времени, и в конце прозвучит гонг. То есть, соответственно, нужно будет остановиться. Начнем мы с вступительного слова. Каждому из участников дается на это по 3 минуты. Можно рассказать о программе своей партии, о личных предложениях в рамках предвыборной агитации. Что же первым у нас выступит? Руслан Викторович Перелыгин от партии «Справедливая Россия».
6: Спасибо, Максим. Уважаемые радиослушатели, я вас приветствую. Меня зовут Перелыгин Руслан Викторович. Я депутат областного совета, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловской области. Представляю вашему вниманию манифест справедливости. Это предвыборная программа партии, в которой есть 10 целей партии. Но основная идея – это лозунг «С любовью к родине, с заботой о людях». Первая цель – защитить защитников. Вторая цель – передать культуру России будущим поколениям. Третья цель – остановить рост цен, и мы знаем, как это сделать. Четвертая цель – повысить заработную плату, сделать пенсию достойной. Мы считаем, что в Орловской области пенсия должна быть не менее 60 тысяч рублей. Цель номер 5 – защитить российские семьи. Россия вымирает, нужны меры действенные по повышению рождаемости. Цель номер 6 – доступное жилье, заморозка тарифов ЖКХ. Цель номер 7 – вернуть бесплатную и доступную медицину людям. Цель номер 8. Качественное и бесплатное современное образование. Это очень важно. ЕГЭ надо отменить. Цель номер 9. Миграцию под жесткий контроль. Или мы поддерживаем свои семьи, или нас заместят приезжие. Цель номер 10. Гарантировать цифровые права граждан. Вот я зачитал основные тезисы манифеста справедливости. В областной совет мы идем большой, сильной командой. В городе Орле я прошу поддержки, чтобы поддержали на округе номер 3 Усова Алексея Николаевича, который идет по Прокуровке, по Силикатному, по Артельному. Также я прошу поддержки на округе номер 7, 908, 909, Новая Ботаника. Поддержите, пожалуйста, фельдшера скорой медицинской помощи нашего депутата, сейчас он кандидат, Серегина Дмитрия Владимировича. За справедливую Россию, номер 6 в избирательном бюллетене.
8: Спасибо, Руслан Викторович. Я напоминаю, что сегодня вы выступаете как кандидат в депутаты Государственной Думы. Что же, следующим со вступительным словом в нашем эфире выступит Иван Сергеевич Дынкович от партии КПРФ.
10: Добрый вечер, уважаемые жители Орловской области. Орловщина – мой родной дом. Здесь я родился, вырос и живу всю свою жизнь. Мне близки и понятны заботы каждого из вас, от жителей областного центра до семей в самых отдаленных деревнях. Вместе с КПРФ и с губернатором коммунистов мы уже многое сделали для развития региона, но впереди еще более масштабные задачи. Мое выдвижение в Государственную Думу – это возможность защищать интересы Орловщины на федеральном уровне и реализовать программу победы КПРФ. Мы с вами живем, работаем и будем идти на выборы в непростое время, поэтому, чтобы вы сделали осознанный выбор, я немного расскажу о себе и о своей работе. Я родился в городе Орле, учился в школе номер 17, закончил два наших вуза с отличием – ОГУ и РАНХИКС. В рядах КПРФ с 2009 года, с начинал с активиста и дошел до первого руководителя в городе Орле. В 6 лет я работал депутатом Орловского городского совета народных депутатов, работал помощником депутата Государственной Думы. С 21 года являюсь заместителем председателя Орловского областного совета народных депутатов и руковожу фракцией КПРФ в областном совете. В целом, приоритеты нашей фракции в областном совете и приоритеты, которые будут партии КПРФ в Государственной Думе, это первое – здоровье и социальная защита. Мы боремся и выступаем за то, чтобы федеральный центр выделял больше денежных средств регионам, чтобы не было проблем с годными лекарствами и модернизацией центральных районных больниц. КПРФ выступает за сохранение центральных районных больниц в том виде, в котором они находились в советское время. Сегодня, безусловно, они не отвечают тем задачам, которые ставятся перед здравоохранением, и тем требованиям, которые требуют справедливо люди. В областном совете фракция КПРФ выступала за и добилась ограничения работы пивных наливаек во дворах. Это те обращения, которые поступали в фракцию КПРФ. В областном совете фракция КПРФ поддерживала инициативу о том, чтобы нужно вернуть пенсионный возраст, который был в советское время. Та грабительская пенсионная реформа, которая прошла в стране, она не дала населению ничего. Пенсии не выросли, уровень жизни упал, поэтому нужно все эти полномочия вернуть, пенсионный возраст вернуть обратно. Ну и, безусловно, мы выступаем за контроль над тарифами. В октябре тарифы повысятся более чем на 15%. Коммунисты выступают против этого повышения. Мы и в Государственной Думе, и в областном совете народных депутатов будем готовить заявление по этому вопросу. Поэтому прошу поддержать КПРФ.
8: Спасибо большое. Что ж, первый блок завершен. Наши гости представились.
7: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
8: А мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что это прямой эфир, и у нас в гостях представители партии «Справедливая Россия» и КПРФ, кандидаты в депутаты Государственной Думы. У нас первый вопрос в эфире, и он звучит так: «Помощь ветеранам специальной военной операции и поддержка их семей». Понятно, что многие возвращаются с передовой, им нужно как-то обустраиваться здесь на месте, и без помощи государства, без нашей помощи это сделать, наверное, довольно сложно. И порассуждать на эту тему я первым предлагаю Руслану Викторовичу Перелыгину из партии «Справедливая Россия».
6: Спасибо.
8: 6 минут.
6: Спасибо, Максим. Тема очень непростая, специальная военная операция. Мы сами не думали, не гадали, что у нас будет такое большое количество обращений именно по невыплатам, по тому, что ребята приходят там по ранению. Были вопросы по невыплатам, мы обращались в Министерство обороны. Большое количество, конечно, обращается к нам в Центр защиты прав граждан. У нас при партии есть Центр защиты прав граждан. Кстати, президент открытия этого центра поддержал, и они работают по всей России. И вот мы совместно, депутаты областного совета и Центр защиты прав граждан, там у нас профессиональные юристы работают. И вот к нам часто начали уже на протяжении 3 лет обращаться ветераны, их семьи, и где-то около 1,5 лет назад мы помогаем с поиском пропавших ребят. У нас есть...
8: Пропавшие без вести.
6: Да, пропавшие без вести, есть контакт, знаем, как искать. Вот есть специальный человек у нас выделенный под эту задачу, Людмила Анатольевна. Если слышит, привет. Ну и, конечно же, партия всегда поддерживала и поддерживает ребят. Вот сегодня попросил немного статистики, чтобы мне предоставили, сколько машин было отправлено у нас из Орловской области за последние 3 года. Угу. Общая сумма – 1211 машин.
8: За весь период?
6: Да. Ну, вот сначала 24-й 317 машин, 2025-й 446 машин, 26-й текущий, пока 448. В основном пленка, вода, еврокубы, поддоны, лента, доска, мешки, маски, бензопилы, шины, цепи, гвозди, саморезы и так далее. То есть целый перечень для того, чтобы ребята там могли обустраиваться. Что я хочу сказать? Это непростая история. О реабилитации ветеранов нужно, конечно, думать серьезно и им помогать. Но есть и ветераны локальных войн, для которых не действуют льготы. Вот наша фракция в областной совет внесла такой небольшой вклад, чтобы региональная дата была день ветеранов боевых действий. Теперь официально в регионе 1 июля этот праздник, что пришли ветераны на комитет, потом на президиум, поддержали эту инициативу, очень рады были, и все фракции, в том числе и коллеги из КПРФ, тоже они поддержали. В едином порыве мы эту дату установили. Но мы четко понимаем, что это серьезная специальная военная операция, я не могу назвать другим словом ее, но я думаю, что она еще долго продлится.
8: Ну, наверное, сложно какие-то прогнозы делать. Хотелось бы все-таки по теме, чтобы продолжили говорить.
6: Ну, да, по теме все просто. Приходят ребята, обращаются, мы им помогаем по юридической помощи, по технической помощи и многим другим вопросам. Ну, вы знаете, в США, когда они воевали с Вьетнамом, у них целая проблема была. Трагедия разворачивалась, когда бойцы пришли, и они не нашли себя в реальной жизни. И они разработали несколько программ. Одна из программ была круглосуточная психологическая поддержка профессиональных психологов по телефону.
8: Телефон доверия такой своеобразный.
6: Да. И они спасли, они потом считали, почти 500 000 граждан они спасли. Поэтому особое внимание нужно к адаптации ребят. У государства есть все инструменты для этого. Мы, конечно, тоже предлагаем единые льготы, соцгарантии участникам и членам их семей, бесплатная медицинская реабилитация, естественно, программа предоставления земли и многие другие инициативы, которые уже частично реализованы. Вот мы в областном совете принимали по участкам, чтобы выделить, но там есть нюанс. Что участков как таковых нет.
8: Проблемы с землей. Что вы можете сказать по помощи семьям? Вот, значит, ребята воюют там, а здесь наверняка тоже какие-то проблемы возникают у их семей.
6: Есть проблемы, но они такие локальные. То есть для каждой семьи там небольшие, скажем так.
8: Там решаемые.
6: Абсолютно решаемые. И в основном, я еще раз повторюсь, что это проблемы с выплатами были. Сейчас Министерство обороны посерьезнее стало работать в этом направлении, и ситуация реально исправляется. Но есть. Раз в месяц есть такие случаи.
8: Спасибо большое, Руслан Викторович. Что же, мы продолжим обсуждение этой темы, помощь ветеранам специальной военной операции, поддержка их семей. И я предоставляю слово Ивану Сергеевичу Дынковичу, партия КПРФ. 6 минут.
10: Уважаемые жители Орловской области, сегодня в зоне специальной военной операции сражается 20 коммунистов и комсомольцев из Орловской областной организации. КПРФ держит на личном контроле помощь их семьям, и каждый из них находится под опекой. Мы с вами прекрасно видим и знаем, что за эти годы в целом в Орловской области под руководством губернатора коммуниста Андрея Евгеньевича Клычкова действует большой орловский тыл, который осуществляет сбора средств и направляет ну, в разные периоды по-разному. Было время, каждый день отправлялись машины из города Орла, из сельских районов в зону специальной военной операции. Сегодня стоят задачи по формированию БАРС «Орел», по формированию МОГов, и эта задача, она общегосударственная, и я считаю, что в Орловской области под руководством губернатора-коммуниста эта задача выполняется на высоком уровне. Вместе с законодательной работой в областном совете, в Государственной думе депутаты-коммунисты в Орловской области активно включились в работу по сбору помощи участникам СВО. В целом, за все это время областной комитет КПРФ под руководством сенатора и первого секретаря Василия Николаевича Иконникова направили сумму гуманитарных грузов более 75 миллионов рублей. Мы направляли и автомобили «Нива», и мотоциклы, и квадрокоптеры, и тепловизоры, и детекторы БПЛА, и приборы ночного видения. Это уже то, что мы направляем последние два года. Вначале, безусловно, это вода, это строительные материалы, это утепленное белье. Но сегодня работа в областном отделении КПРФ построена точно под те задачи, которые и под те просьбы, которые мы получаем от бойцов специальной военной операции. В целом, по стране КПРФ направила уже 159 гуманитарных конвоев. Это огромное количество строительных материалов, продуктов питания, что направляется в Донецкую республику, в Луганскую народную республику. Мы, наша команда, которая идет на выборы в Государственную Думу во главе с губернатором Андреем Евгеньевичем Клычковым, у нас также выдвинут участник специальной военной операции Андрей Александрович Фролов, который заключил контракт с Минобороны. Сейчас он выдвигается в Государственную Думу, в Орловский областной совет народных депутатов. В целом мы и я лично бывали и в Троицком районе Луганской Народной Республики, и в городах Северодонецк, Лисичанск, Луганск, Счастье. Ну и помогали нашим соседним областям Курской, Белгородской, Брянской. Большую работу мы проводили по помощи вынужденным переселенцам, которые приезжали к нам из соседних областей. Под опеку, скажем так, мы брали с руководителем Женского союза «Надежда России» Марины Франко ПВР, который находился, самый большой ПВР в Орловской области, который находился в 29-й школе, также в Троснянском районе. То есть вся работа, которая требуется сегодня, мы ее выполняем. Но нужно смотреть в перспективу и понимать, что бытие определяет сознание. А перспектива следующая. СВО и те наши защитники, которые придут, безусловно, будет стоять вопрос социализации и вопрос медицинской помощи и тех социальных гарантий, которые есть. Мы видим, что в части регионов Российской Федерации строятся и центры по помощи и по реабилитации, абилитации бойцов. Угу. Я думаю, что нам необходимо и в Орловской области эту работу очень активно включиться, потому что, безусловно, и у нас есть санаторий Дубрава, у нас есть санаторий Лесной, но там необходимо делать специальные программы и улучшать ту социальную помощь, которую необходимо оказывать бойцам. Второе – это рабочие места. Рабочие места – это работа, это сохранение семей, это достаток. И, безусловно, в Орловской области есть особые экономические зоны, которые создаются, но не все возможно решить на уровне региона. Здесь нужна федеральная программа по созданию реальных рабочих мест, по возрождению реального производства, по возрождению реальной промышленности. И как раз опыт участников СВО в этой работе пригодится. Ну и, безусловно, нужно делать выплаты на федеральном уровне в большинстве своем единые по стране. Сегодня мы видим, что одни регионы одну сумму доплачивают, другие другую, исходя из возможностей бюджета. Безусловно, это регионы могут это делать, но все-таки это общегосударственная задача. И в советское время, наверное, невозможно было представить, что бойцам Красной и Советской армии выплаты, которые положены от региона в регион, разнятся. Поэтому тут нужен общий государственный подход, который фракция КПРФ и партия КПРФ в Государственной Думе всегда отстаивала, и в Орловском областном совете мы также стояли на этих позициях. Я уверен, что избиратели реальную практическую работу жителей Орловской области видят, и мы надеемся на поддержку.
8: Спасибо большое. Что ж, наши гости ответили на первый вопрос.
7: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
8: Продолжаем наше общение. Специальная военная операция вскрыла много различных моментов, в том числе обратили внимание не только на образование, но и на воспитание. И вопрос защиты традиционных духовно-нравственных ценностей сейчас под определенным вниманием, и я думаю, что на эту тему мы тоже сегодня поговорим. Что же, первым опять у нас выступает Руслан Викторович Перелыгин от партии «Справедливая Россия». Защита традиционных духовно-нравственных ценностей. 6 минут.
6: Немного дополню свой ответ. Значит, вот коллега из КПРФ сказал, что рабочие места надо создавать. Да, Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», как раз-таки предлагает и предлагал и предлагает сделать квотирование. То есть на каждом предприятии от 2 до 4% в зависимости от коллектива.
8: Угу. От численности.
6: От численности коллектива, конечно, да. И тем самым обеспечить ребятам трудоустройство. Но мы четко понимаем, кого мобилизовали. Мобилизовали уже подготовленных людей. Угу. Это там далеко не молодые. Это вот уже люди с опытом. Поэтому они будут полезны, в том числе и нашему региону. Что касается духовно-нравственной темы, это широкий, конечно, горизонт. Я считаю, что везде должен быть личный пример. Вот как можно воспитывать ребенка и говорить ему, что ты что плохо курить, когда сам куришь? Не должны слова с действиями, как бы, должна быть четкая позиция. Не куришь, значит, и я не курю. Вот как пример. А вообще, я смотрел интервью одного педагога, у нее стаж 50 лет. Угу. Она сказала, что зачем вы воспитываете детей, себя воспитываете, начните с себя. И вот каждый родитель должен этим вопросом заниматься. Нам повезло, что у нас в России вот христианская церковь, православная, очень сильная. На Украине тоже была, но, знаете, по каким причинам у них они пошли не туда. И вот святые старцы, они говорят, что Россия – это единственный оплот спасения всего мира, потому что у нас православная христианская вера. И если ты с ребенком, например, ходишь в церковь, показываешь ему другую сторону жизни, не просто ходить там, бродить, что зря делать, там, светильники отрывать, лавки там крушить и так далее, остановки разбивать. Ты показываешь совершенно другую жизнь. Показываешь, что ты занимаешься спортом, развиваешься духовно. Поэтому я еще раз говорю, это личный пример. Но когда доступна информация о социальной сети, как говорят, да, вредный интернет, да, но для кого-то он полезный, а для кого-то он вредный, действительно. И вот знаете, какая история мне понравилась в Китае, например. 40 тысяч блогеров исчезло за одну ночь. Классная новость, да? Начинаешь читать, и что ты там увидел? А увидел то, что их правительство заблокировало этих блогеров. Потому что они несли другие ценности, не ценности рабочего человека, да, а ценности капитализма, то есть богатство, часы, машины, там, роскошная жизнь. А люди сейчас смотрят, вот, задаешь вопрос, а кем ты хочешь быть? Первый ответ – блогером. А почему блогером? А потому что популярность и много денег. К сожалению, это очень серьезная тема, потому что, оказывается, эти блогеры стали лидерами общественного мнения, и они реально сейчас, мягко говоря, если я скажу, промывают мозги детям. И они декларируют, не все, конечно, но в большинстве, развлекательный контент. А развлекательный контент, он, как правильно, построен на низких энергиях. То есть это кому-то больно, кто-то ударился. Помните, как вот, когда Советский Союз был, мы смеялись над классными шутками, игровыми моментами в кино. А когда наступили 90-е, появились видеомагнитофоны, мы долгое время не могли понять, в чем комедия американская. Но потом адаптировались и поняли, что раньше было лучше. И сейчас, когда свободный интернет, ну, в России он становится ограниченный интернет, поэтому удивительная история, когда анализировали, есть Wordstat и всякие разные собиратели статистики, то есть инструменты, и в июле, по-моему, 3,5 миллиона запросов, как переехать из России. Я посмотрел статистику еще по августу, там получилось 2,5 миллиона. Я думаю, а куда хоть запросы-то идут? Какой возраст там ориентировочный? А запросы идут именно в Беларусь. Как ни странно, в Беларусь переезд. Не в Дубайск, как называют Дубай Дубайском, а именно вот в Беларусь. И вот смотришь, а что там? А там свободный интернет, никаких ограничений, и люди туда как бы стремятся. С одной стороны, ограничения нужны, потому что в интернете есть разные составляющие, особенно распространение наркотических средств. Вот с этим надо бороться, и как раз-таки в предыдущем созыве я один из инициаторов закона по запрете снюсов был, и областной совет его утвердил.
9: Спасибо большое, Руслан Викторович. Я даю слово по второму вопросу защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Иван Сергеевич Дынкович, партия КПРФ, 6 минут у вас.
10: Спасибо большое. Масштабный вопрос, который все-таки я как коммунист предлагаю рассмотреть с трех позиций. Безусловно, мы можем говорить и пропагандировать о защиту традиционных ценностей, создании семей, сохранении семей, но нужно всегда понимать, что нужен семье базис, на чем он базируется. И первое, для того, чтобы сохранить и духовно-нравственные ценности, и создать, это нужно поддерживать молодые семьи. Программа КПРФ, программа «Победы» говорит о том, что сегодня в нашей стране и в нашем регионе в целом мы видим демографическую проблему, а в целом по стране демографическую катастрофу. И мы можем очень много создавать омбудсменов, управлений, департаментов по поддержке семей. Но есть три главных момента, на которых должно все это базироваться. И то, что было совсем недавно в Советском Союзе. Первое – это жилье. Невозможно создавать и сохранять ценности, если молодой семье негде жить. Та ипотека, которая сегодня есть, то качество жилья, которое сегодня есть, оно не отвечает никаким задачам 2026 года, в котором мы находимся. Как строить эти старые панельки советские, ничего не поменялось. Только выкачивание денег из населения, а не удобные жилищные условия. Второе – это работа. Работа в регионе. Работа в регионе – это очень принципиальный момент, потому что не от хорошей жизни молодежь едет в Москву. Жить в вагончиках, жить в общежитиях и получать достаточно высокую зарплату по уровню «Орла». Но все хотят жить дома, все хотят видеть своих друзей, своих родителей, свою семью. И вот создание рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест в регионах, не нужно всю Россию пытаться затянуть в 5 регионов – Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и в другие города. Нужно развивать области, которые находятся и рядом с Москвой, и в целом по стране. Поэтому рабочие места – это принципиально важный момент. Ну и, конечно, сохранить ценности невозможно, если нет высокого уровня образования и нет здравоохранения. Мы видим, что у нас строится в Орловской области кампус, который поможет нам сохранить наших студентов. Мы видим, что идут капитальные ремонты центральных районных больниц на селе, но тех возможностей, которые есть в регионе, безусловно, недостаточно. И в Государственной Думе, и программа «Победы КПРФ» говорит о том, что нужно выделять дополнительные средства из бюджета на поддержку ипотечного жилья для молодых семей, на поддержку рабочих мест в регионах и на увеличение бюджета на здравоохранение и социальную политику. Второй момент – это патриотизм. Но патриотизм, который был в советской стране, он базировался на трех главных составляющих. Первое – это сила личного примера. Сила личного примера – это важнейшая составляющая патриотизма. Второе – это сила идей. В советской стране была великая идея социальной справедливости, равенства, братства и доброго отношения к человеку. А сейчас мы знаем эту поговорку, которая была в 90-х – «человек человеку волк». Да, умри ты сегодня, а я завтра. В этом обществе сегодня, в российском, к сожалению, капиталистическое превалирует над общечеловеческими ценностями. Поэтому, безусловно, нужна идея, и эту идею КПРФ предлагает. Ну и второе – это, конечно, сила организации. Мы видим, что много можно было говорить, что не нужно молодежи рассказывать о патриотизме, об идее, но создано движение первых президентом, фактически это та же самая пионерия, которая была, она и называется так же. И молодежь нужно воспитывать и рассказывать им о реальных героях, о тех людях, которые и ковали победу, и своим трудом, и созданием своих семей. Потому что у нас очень мало говорят о семьях, мало чествуют семьи, которые прожили большую жизнь вместе, 40, 30, 50 лет, об этом тоже нужно говорить. Ну и, безусловно, есть символы, которые вечны для русского и российского человека и советского, это победа. Но мы видим сегодня с вами, что из победы всегда пытаются исключить и руководителей. Я хочу отчитаться перед избирателями, жителями Орловской области, что те поручения, которые вы давали по созданию аллеи победителей во главе с бюстом верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, в Парке Победы поставлены, и это те поручения, которые мне давали, мы их выполнили. Ну и, конечно, это наши бабушки и дедушки. Мы видим, что пенсионный возраст повышен, и это не способствует сохранению духовно-нравственных ценностей, потому что нас воспитывали бабушки и дедушки. И поэтому КПРФ в Государственной Думе четко будет придерживаться принятия закона о детях войны и поддержки их, и возврата пенсионного возраста того, который был в советское время. Это поможет сохранить и семьи, поможет воспитать детей в правильной, доброй атмосфере.
9: Спасибо большое, что же мы ответили на второй вопрос, и впереди у нас заключительное слово.
7: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
9: Подходит к концу наш эфир. Я хочу дать возможность гостям студии «Радио Россия Орел» подвести итоги сегодняшней беседы. На это дается каждому кандидату по 3 минуты. Первым выступит Руслан Викторович Перелыгин от партии «Справедливая Россия».
6: Уважаемые орловчане, дорогие земляки, конечно, чтобы была сильная Россия, она должна развиваться, и в первую очередь через российские семьи. Вот мы считали, чтобы спасти Россию от вымирания, нужно минимум 3 ребенка в каждой семье. Но для того, чтобы такое количество детей было, необходима поддержка государства. Вот, допустим, моя мама, она в многодетной семье росла, 10 там, детей, 4 брата, 6 сестер. И, соответственно, бабушка была мать-героиня. Поэтому семьи должны развиваться, и у них должно быть в первую очередь жилье. Вот, кстати, предложение партии – это ставка ипотеки для многодетных семей 0%. Вот, уважаемые радиослушатели, вот я хотел бы задать вам вопрос. Знаете ли вы, сколько всего многодетных семей в Российской Федерации?
9: Не знаю.
6: Не знаю. Почти 1,5 миллиона. А сколько всего семей? 15,5 миллионов. То есть речь о чем? Чтобы обрабатывать, жить достойно на земле, Россия должна заниматься народосбережением и демографией. А как мы из урока биологии помним, что клетка развивается при благоприятных условиях. Вот надо создавать такие условия, чтобы в первую очередь люди не скитались по однокомнатным квартирам. Я как раз-таки с этого и начинал. И с бабушкой мы жили уже, когда семья у меня была, потом однокомнатная квартира, и ребенку не разбежаться, не поиграться. Поэтому через эти ипотеки я прошел. Я думаю, что действительно эффективный инструмент – это беспроцентная ипотека. Качество жилья, ну, понятно, лучше, конечно, чтобы была возможность дом, чтобы дети сразу привыкали к труду. Но это уже второй этап. Спрашивают, где взять деньги? А деньги взять очень легко. Это нужно у самых богатых людей хорошенько попросить, а лучше забрать эти деньги и забрать на социальные нужды. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Как в Государственную Думу, так и в областной совет за Перелыгина.
9: Спасибо большое. Заключительное слово я предоставляю Ивану Сергеевичу Дынковичу, партия КПРФ.
10: Уважаемые жители Орловской области, дорогие земляки, впереди ответственный выбор для каждой орловской семьи. Сегодня мы находимся с вами в той ситуации, когда мы не можем с вами провести митинги, провести пикеты, потому что, вы знаете, есть те ограничения, которые есть. Сегодня мы с вами видим, что есть ограничения в интернете. Избирательное законодательство все сильнее и сильнее сжимает и ограничивает работу партии кандидатов с людьми. И поэтому 20 сентября у вас, у всех, у жителей Орловской области, есть возможность прийти на свои избирательные участки и единственным способом выразить свое отношение к той социально-экономической политике, которая проходит в стране, к тому курсу, и его поменять. Мы с вами прекрасно видим, что есть три самых главных составляющие в жизни человека. Первое – это здоровье и образование. Конечно, сегодня мы можем говорить о тех точных примерах, которые есть, но в целом в Российской Федерации сфера здравоохранения и сфера образования деградируют. Мы с вами видим, как сокращаются больницы, мы с вами видим, как все меньше и меньше остается детей и школ, и профтехобразования. И поэтому фракция КПРФ выступает за увеличение бюджетного финансирования здравоохранения и образования. Второе – это вопросы ЖКХ. Придите на избирательный участок и помните, что коммунисты и фракция КПРФ в Госдуме всегда выступала за возвращение ЖКХ и управляющих компаний под контроль государства. То, что сегодня есть в стране, это просто беспредел и обворовывание населения. Управляющие компании ни за что не отвечают, но только собирают деньги с людей. КПРФ выступает против этого, и мы за то, чтобы была общегосударственная задача. И следующее, конечно, это справедливые пенсии, возврат пенсионной реформы, которая обворовала население и не дало ничего нашим бабушкам и дедушкам, и прогрессивная шкала налогообложения. Во всех странах Европы есть прогрессивная шкала, только в России богатые стали богатеть за это время, а бедные стали беднеть. Уважаемые жители Орловской области, придя 20 сентября на избирательные участки, я хочу, чтобы вы сделали выбор ради себя, ради своей семьи и, конечно, проголосовали за орловских. Нам не нужны ни московские, ни краснодарские. Нужно выбирать орловских, тех, которых можно не только дать депутатский мандат, но и спросить за них за ту работу, которую они будут делать в Госдуме, в областном совете в течение 5 лет. Прошу поддержать КПРФ.
9: Спасибо большое. Ну что же, у нас в гостях сегодня были Руслан Викторович Перелыгин от «Справедливой России» и Иван Сергеевич Тынкович от партии КПРФ. Наши совместные агитационные мероприятия на радио «Россия Орел» сегодня заканчиваются, но агитационная кампания продолжается. Я также от себя приглашаю всех на следующей неделе прийти на выборы и отдать свой голос за выбранную партию или кандидата. Спасибо большое. До свидания.
7: Выборы 2026.
11: На радио «России Орел» музыка без слов.

0: слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
3: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кино для Табакова. Реклама.
4: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
5: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
6: МЧС информирует.
7: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Владимир Путин в ближайшие три дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, сообщил помощник президента. Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. Что ожидает нас на выходных, узнаете далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Операторы удранных FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении. В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона Республики Крым и над акваторией Черного моря. Киев открыл ящик Пандоры. Атаками на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, наша страна будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ.
10: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для

0: перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
1: Песков добавил, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи неспособным переломить динамику на фронте. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендра Моди. Двусторонние встречи президента России с председателем КНР на саммите БРИКС не планируются, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, считает Ушаков.
2: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
1: Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как отметили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия». С одной из авиакомпаний страны «Слик Авиэйшн» подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку 35 самолетов, а также открытие на базе эксплуатанта учебного центра с тренажером. Добавлю, первое международное промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Свою продукцию представляют более 120 компаний из России и Индии. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут Соединенным Штатам мощный импульс развития на следующие 250 лет. А успех демократов станет для страны трагедией. Это об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе на съезде республиканской партии. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. До голосования, напомню, остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки настоящим адом и заставит страну тратить целое десятилетие просто на то, чтобы встать на ноги. Алжир с 0 часов по местному времени. Это с 2 часов ночи по Москве 11 сентября закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах на прилет и вылет. Об этом сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят гражданские коммерческие рейсы. Ранее, 10 сентября, МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокационные и враждебные действия. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято после исчерпания всех средств для сохранения двусторонних связей. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится в субботу, 12 сентября, в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнований по «Ушу» парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостями фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России – самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, состоятся увлекательные уличные спектакли по древним китайским сказкам, традиционные танцы львов и танцующих веров. Организаторы мероприятия столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. В пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание. Чего ждать от погоды дальше, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
3: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать, отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петропавловске и Камчатском 11 сентября до плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 20-22 градуса, малооблачные, без осадков. В Екатеринбурге до плюс 18, кратковременный дождь. В Омске жара, плюс 30, малооблачно, осадков не ожидается. В Мурманске также без существенных осадков и до 12 градусов тепла. В Казани и Самаре плюс 18-20, в Воронеже до 25 тепла, но дождливо. В Волгограде до плюс 28, в Сочи 26-28.
6: Театр «Радио России» представляет. «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть четвертая.
7: В день нашего отъезда из деревни в 12 часов коляска и бричка стояли у подъезда.
8: Лошади готовы.
9: Как уже? Фока, позови Мими и девочек.
8: Сию минуту-с.
10: Полно, мой дружок, к чему слезы? Ведь не навек расстаемся.
9: Все-таки грустно. Береги себя, Пьер.
11: Надеюсь, все сложится удачно. Будем ждать вестей, да?
10: Непременно. Затвори все двери в комнате, Фока.
8: Слушаюсь.
12: Кажется, будто мы все спрятались от кого-нибудь.
13: Ага. Только это не игра.
9: Да уж, как грустно.
10: Присядем на дорожку.
7: Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула. Тут же в комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чипце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко. Я был беззаботен и нетерпелив. 10 секунд, которые просидели закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться.
13: Счастливого пути! Прощайте.
10: А ты, Любочка, хорошо сделаешь, если напишешь мне вместе с маман.
13: Да, папа.
9: Берегите себя. Ой, как вы там будете без нас?
10: Ну, полно, полно. Подумай о своей матушке, которая с нетерпением ждет внуков. Им там будет хорошо.
9: Да-да, конечно. Ты прав.
7: Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все, и мне вдруг стало так грустно, больно и страшно, что хотелось лучше убежать, чем прощаться с ней. Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я совался вперед, но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец, я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Странно. Странно то, что я, как теперь, вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями, но лицо и положение маман решительно ускользают из моего воображения. Может быть, от того, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов. Я первым бросился в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что маман здесь, рядом.
12: Посмотреть на нее еще или нет? Ну, в последний раз.
9: Николенька, мальчик мой.
12: Милая мамаша, голубчик мой, душечка моя.
9: Не забывай. Никогда не забывай меня. Обещаешь, Николенька?
12: Никогда, никогда не забуду. И даже не думай так.
9: Прощай, мой ангел. Храни тебя Господь.
7: Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на маман в последний раз. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которой была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно сходила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав с версту, я уселся попокойнее и стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы. Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. Но всякое воспоминание наводило меня на мысли о матери, с которой я расстался, быть может, навсегда, и о покинутом доме.
12: Жалко их. И Наталью Савишну жалко. И березовую аллею. И Фоку жалко. И девочек, как они плакали, прощаясь с нами. Даже злую Мими ту жалко. А бедная мама.
7: И слезы, хотя ненадолго, опять навертывались на глаза. Я вспоминал.
12: Набегаешься, бывало, досыта. Сидишь за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно. Давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладкие, так приветливы. Я смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Но я пошевелился, и картина разрушилась. Я снова суживаю глаза, поворачиваюсь всячески, но напрасно. Тогда я встаю и с ногами забираюсь в кресло. тепло и уютно.
9: Ты опять заснешь, Николенька. Ты бы лучше шел наверх.
13: Я не хочу спать, мамаша.
12: Но сон уже смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало, в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам.
9: Вставай, моя душечка, пора идти спать.
13: Сейчас еще только минуточку.
9: Нет-нет, мой ангел, пойдем, я уложу тебя в кроватку.
12: Мамаша берет меня за шею, и пальчики ее быстро меня щекотят. В комнате тихо, полутемно. Она сидит подле самого меня. Она трогает меня, я слышу ее запах и голос.
9: Николенька, ангел мой.
12: От переизбытка чувств я вскакиваю, обвиваю руками ее шею и прижимаю голову к ее груди.
13: Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю.
9: Пойдем, пойдем, милый, помолимся и спать.
12: Когда, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь. Вслед за ненаглядной матушкой повторяешь молитвы и чувствуешь, что любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливаются в одно чувство. А после молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. На душе легко, светло, отрадно. Одни мечты гонят другие, и все они исполнены любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым. И так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз.
13: Вот вырасту, стану генералом, женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии.
12: Потом любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло, уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастье всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно.
7: Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть отраднее того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?
12: Бабушкины именины. Светлый праздник для всех нас. Перед ней цветов корзины распускаются сейчас. Нет, нет, все это не то.
7: Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел учитель по рисованию и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом, и скоро, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.
5: А сюда вы не положите еще тени? На шею?
14: А? Нет,
5: Нет, не нужно. Не нужно. Вот. Вот. Теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Никольненька, откройте, наконец, нам ваш секрет. Что вы поднесете бабушке?
12: Я еще думаю.
5: Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа.
12: А может, и правда лучше головку? Другое-то никак не выходит.
7: Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки, и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи. И я тотчас же придумал начало, надеясь также скоро сочинить остальное. Мысль эта мне очень нравилась. И на все вопросы я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.
12: Бабушкины именины, светлый праздник для всех нас. Светлый праздник для всех нас.
7: Против моего ожидания оказалось, что кроме начала, придуманного мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше сочинить не мог. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне, напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно, его перу.
12: «Госпоже Л. Петровской, 1828 года, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и довсегда, помните еще до моего гроба, как верен я, любить имею. Карл Мауэр». Какой красивый круглый почерк. Да и само стихотворение такое искреннее, трогательное. Выучу его как образец.
7: Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово. И, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. В стихотворении своем я поздравлял бабушку и желал ей много лет здравствовать.
12: Вот только концовка удачна ли? Стараться будем утешать и любим, как родную мать. Звучит недурно, но как родную мать. Зачем это ложь? Правда, я бабушку люблю, уважаю, но все же она не то, что маменька. Положим, это стихи. Да все-таки слово «мать» как-то здесь неуместно, нехорошо. Какую бы рифму вместо «мать»? Играть, кровать.
14: Николенька, пойдем-ка, там портной новые полуфрачки принес. Надо примерить.
12: Иду! Да ладно, пусть останется так. Все лучше Карл Ивановичевых.
7: Московское платье оказалось превосходно. Коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку, не так, как в деревне нам шивали на вырост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.
12: Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие. Посмотри, Володь, как хорошо.
14: Да уж, красавец. Но не слишком ли они заужены? Тебе удобно?
12: Еще как. Они даже напротив, немножко просторны.
14: Разве?
7: На самом деле мне было очень узко и неловко в новом платье. Но я скрыл это ото всех. Вне себя от радости я осматривал со всех сторон свои ноги. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову. Но сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке. Как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.
14: Карл Иванович здесь?
12: Простите, но он в другой комнате одевается.
14: Ага.
12: Я видел, как к нему пронесли синий фрак и еще какие-то белые принадлежности.
14: А я вот принесла для него манишку. Видите, как накрахмалена? Всю ночь не спала, чтобы успеть вымыть ее ко времени.
12: Дайте мне, я непременно передам. А бабушка уже встала?
14: Как же-с. Уж кофе откушали, и протопоп пришел. Ах, каким вы молодчиком в этом новом платье!
7: Это замечание бабушкиной горничной заставило меня покраснеть. Я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик. Когда я принес манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему. Он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время как мы стали спускаться по лестнице. У Карла Ивановича в руках была коробочка своего изделия. У Володи рисунок, у меня стихи. У каждого на языке было приветствие, с которым он собирался поднести свой подарок. В ту минуту, как Карл Иванович отворил дверь залы, священник надевал ризу, и раздались первые звуки молебна.

0: Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян. Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости. И чувствуя, что меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, вручил свою коробочку имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе.
1: Какая красивая вещица. Эти золотые каемки очаровательны. Благодарю, благодарю. Я непременно буду что-нибудь хранить в ней. Взгляните, какая искусная работа.
2: Несомненно, очень мило. Карл Иванович у нас известный рукодельник. Он всегда сам мастерит подарок и всегда оригинальный.
3: О, благодарю. Право, я от всего сердца. Алис, Алис куте.
4: А вот это от меня, бабушка. Примите.
1: О, какой симпатичный турок. Как живой. Вы не находите?
2: Да, пожалуй. У Володи неплохая рука. Надо развивать.
1: Ну, а ты, Николенька, тоже верно что-нибудь приготовил?
5: Конечно, бабушка.
0: Последняя смелость и решительность оставили меня. Уши горели. По всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.
2: Ну, покажи же, Николенька, что у тебя, коробочка или рисование?
0: Делать было нечего. Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток, но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение? И когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливой, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось. И когда по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Я ожидал, что он щелкнет меня по носу этими стихами.
2: Даренной мальчишка, не забывай мать. Вот тебе за это.
0: Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка осталась очень довольна и поцеловала меня в лоб.
1: Шарман, шарман, спасибо, мой милый, и всех, всех еще раз благодарю. Порадовали старушку.
0: Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.
6: Княгиня Варвара Ильинична!
1: А, вот и гости пожаловали. А не правда ли? Как хорош этот портрет Натальеньки. Ангел мой.
6: Прикажете просить ваше сиятельство?
1: Да, проси. Вы, дети, будьте здесь, не уходите. Начинаем.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в детстве, Татьяна Веселкина и Федя Шкловский, мать Мария Рыщенкова, отец Сергей Колесников, Володя Кирилл Продоляченко, бабушка Людмила Максакова, Мими Ирина Автух, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко, Фока Юльен Балмусов, Карл Иванович Александр Пожаров, учитель Алексей Мясников, Гаша Ульяна Урванцева. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Джона Кейджа, Василия Калинникова, Жана Батиста Люли. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Принято считать, что семья и дети – заботы женские. На самом деле это не так, конечно. И мужские тоже. Поэтому радует, что в последнее время все реже нам задают вопрос, как уговорить супруга взять ребенка. И все чаще рассказывают, что инициатором стал именно отец семейства. Под нашими публикациями в соцсетях больше стало появляться комментариев от мужчин. Они участвуют в обсуждениях, задают вопросы, отвечают другим участникам, включаются в общение с журналистами детского вопроса. Вот из такого диалога и получилась сегодняшняя
3: история с продолжением.
2: А расскажет ее Геннадий Сырков.
4: Большие деньги очень многим женщинам вскружили голову. Мой собеседник скажет это в начале интервью, повторит в середине и потом еще раз вернется к своей мысли. Потому что мы с ним действительно будем много говорить о женщинах. Да что там, я сам буду о них расспрашивать. Неожиданно. А повод для интервью вроде как совершенно другой. Смотрите, живет на севере Пермского края Максим, мужчина 46 лет. 2 года назад вернулся с СВО. Вроде все у него хорошо. Есть работа, есть дом с хозяйством, есть даже лодка. Только нет семьи. И вот задумался Максим о том, чтобы взять на воспитание мальчика. Это же желание откуда-то растет? Конечно, последует четкий ответ. И выяснится, что желание стать приемным отцом растет из другого желания.
5: Воспитать нормального, хорошего мужчину, а не нынешнюю, как посмотреть на нынешнюю молодежь, которая даже не знает, как элементарно гвоздь забить в дерево. Они сразу же лезут в интернет и спрашивают: «Google, помоги».
6: Я правильно понимаю, что вы хотите именно сына, мальчика?
5: Да.
6: Скольки примерно лет?
5: Ну, примерно возраст от 10 до 13 лет. Мне просто жалко, что нынешняя молодежь просто деградирует. Сейчас нет такого понятия уважения к старшим, нет понятия защита родины. То есть слово патриотизм вообще пропало практически.
6: А почему вы так думаете?
5: Ну, во-первых, я это видел в армии, я это вижу в жизни. Элементарно, даже заходя в автобус, видишь, как заходит в автобус бабушка, а какой-нибудь молодой сидит в телефоне и даже не замечает ее.
4: Максим успел походить немного в школу приемных родителей, но бросил. Сейчас времени катастрофически не хватает. Работа. То есть весь процесс с поиском приемного ребенка пока вроде как поставлен на паузу. Но надо мне все-таки вас поближе познакомить с нашим героем. Максим родился в семье военного. За свои 46 лет не раз менял профессии и закончил не одно учебное заведение. Учился на повара, газоэлектросварщика, на автомеханика. После армии 3 года служил в органах, ну то есть в милиции. Потом уехал на крайний север, стал буровиком. Был женат, потом развелся, а в 2023 году подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Вернулся через год после тяжелого ранения, но сейчас военную службу продолжает уже по месту жительства. У него офицерское звание, какое Максим, правда, уточнить отказался. В будни свободного времени нет, а по выходным плавает на лодке и ходит в лес за грибами. Есть 2 собаки. Немецкую овчарку зовут как хозяина – Макс, а второй пес породы – Джек Рассел. И кличка у него Майло.
5: Ну, Макса я взял чисто для охраны, а Майло взял из-за того, что люблю на лодке ездить за грибами, за ягодами, на рыбалку. Спокойно со мной на лодке ездит, бегает со мной по лесу за грибами, за ягодами. Лучше сигнализации, когда едешь с ночевкой, не найдешь.
6: А сажаете что в огороде?
5: Да разное. У меня и фруктовые деревья, ягоды, кустарники, картошка, морковка, лук, клубника.
6: Работы много по дому?
5: Хватает.
4: Спрошу Максима, год на СВО чем стал для вас? Явно же что-то особенное. Максим подумает и ответит: «Переломный период в жизни. Я все-таки пошел по стопам отца». Мой собеседник немногословен. Эта черта тоже вполне вписывается в образ настоящего мужчины, опоры и защитника.
6: Максим, я хотел спросить вот что. Ну вот появится ребенок у вас. Скажите, можно будет вас назвать семьей?
5: Ну, вообще, семья – это полноценно, где есть мама и папа.
6: Да.
5: Так что, получается, полноценной семьей назвать нельзя будет.
6: Не хотите исправить это?
5: Я бы с радостью, но это нужно спросить у женщин.
6: Хорошо, давайте поговорим о женщинах. Чем не устраивают вас женщины?
5: Скорее всего, не они меня не устраивают, а я их не устраиваю.
6: Чем вы их не устраиваете?
5: А вот это вот я не смогу ответить, потому что не знаю. Практически все говорили: ты хороший, милый, добрый, но такая, как я, тебе не подходит, ты найдешь себе другую.
4: Верьте или нет, но в этом месте я картинно выругаюсь, не слишком грубо, чтобы только поддержать такой душевный мужской разговор. А Максим грубость пропустит мимо ушей. Он не шутит. Он говорит всерьез.
5: Ну, сейчас еще, если коснуться вопроса СВО, очень сильно девушкам сбаламутили, перемешали мозги в голове, большие деньги по выплатам.
6: Так.
5: Да, были такие случаи, когда, пообщавшись немножко, я понимал, что я нужен не как мужчина, не как защитник, опора, а как просто денежный мешок. Ну, просто пока даришь подарки, ты ей нужен. Достаточно только не подарить то, что она хочет, все, ты сразу же переходишь в разряд черного списка.
4: Можно было бы еще и тут ругнуться, но я не стану. Желание скорее поспорить. Так много вокруг меркантильных девушек и женщин, что даже одной путной не выбрать. А Максим отвечает: «Нет, у меня не с одной так было». Уточнит еще, что с алкоголем покончил, ведет здоровый образ жизни. Но, в общем, положение трудное. Вернулся мужчина с войны, жизнь вроде в порядке, а с женщинами что-то никак не ладится.
6: Слушайте, вот появится у вас в семье ребенок, наверняка он узнает о том, что вы были на СВО целый год, он будет расспрашивать. Что бы вы ему рассказали, чтобы это его воспитывало как мужчину?
5: Ну, не знаю. В первую очередь есть такое выражение «родину защищать». А родина – это земля, по которой ты ходишь. Те же самые папа, мама, брат, сестра.
6: А вдруг Максим он это не воспримет?
5: Конечно, придется и самому обучаться вместе с ребенком. То есть где-то строгость, а где-то и ласка. Не понравились лыжи? Давай попробуем легкую атлетику.
6: А он говорит: я не хочу спортом заниматься, я хочу шить костюмы для кукол, мальчиков и девочек.
5: Ну, тогда будем беседовать с ним. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек. Ты должен стоять горой, чтобы они чувствовали за тобой силу, защиту.
4: Поговорим о будущем, вернемся в прошлое. Максим был женат, но развелся 12 лет назад. У него растет родной сын, которому 15. Начну расспрашивать о той семье, о той жизни, и моментально в нашем разговоре появится персонаж из анекдота «Зловредная теща». «Она-то нас и развела с женой», — скажет Максим. Я почти кричу: «Да что ж ее не устроило? Вы же прямо такой мужчина-мужчина!» И на Крайнем Севере работали, и себя явно всегда видели сильным защитником.
5: Так вот именно, что мужчина должен быть мужчиной. А она хотела сделать из меня тряпку, поджать под каблук, чтоб я сидел и не вякал. Но об меня зубы пообламывала. И начала действовать через свою дочь, то есть через мою жену. Говоря ей, что вот я езжу на вахту, у меня там любовница. Хотя сколько я не пытался жене объяснить, что на буровой 99% из 100 – это мужской коллектив. Но не получилось убедить.
6: Да. Слушайте, а вы делали попытки как-то с сыном встречаться?
5: Делал, но бывшая жена вставляла палки в колеса.
6: Почему? Что она говорила?
5: Она не говорила, она просто, когда он говорил, что я поеду к папе, всячески находила другие причины, лишь бы он не поехал. Ну, а тут вот в пятницу я ему позвонил, говорю: не хочешь приехать? Он говорит: да, приеду. Ну, мы активно с ним провели выходные. Мы сначала здесь в лес сходили, прогулялись пешочком. Он причем спокойненько встал в 5 утра, потом съездили на лодке, прокатились за грибами. Потом он мне помог с улицы немножко дров навозить на зиму.
6: Слушайте, ну такое прекрасное, хорошее общение отца с сыном. И отдохнули, и дела какие-то поделали, одним словом, пообщались.
5: Да.
6: Вы ему не говорили, что хотели бы взять на воспитание ребенка?
5: Нет, пока еще не говорил.
6: А как вы думаете, как отреагирует? Не будет ревности?
5: Да я думаю, нет, он парень смышленый. Мне даже кажется, что это даже еще легче будет, так как он будет его считать своим младшим братом и тоже так же будет помогать, будет ему рассказывать, объяснять все. Будет такая мужская ячейка общества.
6: Ну да. Максим, я правильно понимаю, что отношения с родным сыном спустя какое-то время, 12 лет, они у вас, ну, можно сказать, восстанавливаются?
5: Да. Когда я после СВО пришел к сыну в школу с наградами на груди, видно было, что он загордился.
4: Максим, вы представляете, как ваш план выглядит со стороны? Одинокий мужчина хочет взять на воспитание ребенка. В нашем обществе это все еще кажется странным, а то и подозрительным. А там, куда вы направитесь, безраздельно правят женщины, как в армии доминируют мужчины. Они везде – в органах опеки, в детских домах, в каких-то других службах. Все это я говорю только по одной причине, Максим. Вот начнете действовать и столкнетесь с не меньшим недоверием к себе. И опять со стороны женщин.
5: Ну, здесь, прежде чем взять ребенка из детдома, опекуны проходят жесткий отбор. То есть прохождение медкомиссии, нарколога, психиатра, беседа с психологом. Так что на основании заключения специалистов здесь уже совершенно другое понятие будет.
6: Справками будете отбиваться от женщин?
5: Наша служба такая.
6: Я надеюсь, что справки убедят, но я просто боюсь, что вы опять будете разочарованы, вы шагнете в эту воду, и опять женский мир попытается вас каким-то образом оттолкнуть, отторгнуть.
5: Я скажу такими словами, как говорил мой отец Всевышний, для этого и посылает нам эти испытания, что он знает, что мы их выполним. И мы с ними справимся.
6: То есть вы твердо намерены пройти путь приемного родителя потенциального и завершить его в детском доме каком-то, где вы познакомитесь с ребенком, мальчиком, и возьмете его под опеку.
5: Да.
6: Когда это примерно может произойти?
5: На все воля Божья.
6: Ну, вот ближайшие годы или все-таки вы пока не можете сказать конкретно?
5: Жизнь покажет. Хотя, конечно, я сожалею, что пришлось поставить паузу в школе опекунов. Потому что там в нашей группе была одна девушка, которая очень даже мне понравилась. И она такая же, как и я, не замужем, тоже брала ребенка.
4: Ну что же вы, Максим, надо было познакомиться поближе. И вы, и она ищете ребенка. Прямо такое совпадение. Дело бы пошло быстрее, а Максим будет слушать, тяжело вздыхать и оправдываться.
5: Там работа помешала.
6: Ну ладно.
5: Начались командировки.
6: И сказали бы девушке, слушай, мне сейчас командировки, вот вернусь, сходим куда-нибудь.
5: Не поверите, застеснялся.
6: Да ладно, слушай, ну 46 лет, Максим, ну что стесняться-то?
5: Любой мужчина, сколько бы ему ни было лет, в душе он ребенок.
6: Жалеть-то не будете?
5: Может быть и буду жалеть, но даст Бог, увидимся. Как говорил командир взвода у меня в армии, земля круглая, имеет форму чемодана.
4: Я не сказал важное. На СВО Максим подорвался на противопехотной мине, и у него теперь нет правой ноги. Протез очень хороший, плавать на лодке, ходить по лесу не мешает, будет рассказывать Максим. Осторожно задаю вопрос, а не в протезе ли дело? Как реагируют женщины, когда узнают о нем? Максим подумает и скажет. Почему-то сразу начинают жалеть. Говорят, ах ты бедненький. Не скажу, что моя вера в доброту и порядочность женщин в этом разговоре была подорвана, но эти слова Максима словно успокоили. Раны мужчин трогают женские сердца. Мир такой же понятный, как и прежде. И еще самое последнее. Положим мысль о том, что мужчина всегда в душе ребенок, несколько спорная. И другая. Мужчина – это всегда защитник, воин, опора, пожалуй, тоже спорная. Но когда два этих принципа соединяются, они, на мой вкус, становятся очень симпатичными. Ну, то есть, когда соединяются в одном человеке.
3: Продолжение следует.
2: Интересно, каким оно будет? Возможно, узнаем. А сейчас пришло время для самой главной рубрики нашего радиожурнала.
7: Где зимой?
2: У микрофона Татьяна Юрасовская. Артем – сероглазый, русоволосый мальчишка с озорной улыбкой. Живет он в одном из детдомов Магаданской области.
7: Мне 13 лет. Я занимаюсь спортом очень много. Люблю очень футбол.
8: Только футбол или какие-то еще виды спорта тебе нравятся?
7: Волейбол, футбол, баскетбол. Ну, я много чем занимаюсь.
8: А ты в секцию ходишь или просто сам играешь?
7: Я в секции хожу, только по футболу.
8: У вас секция футбола есть?
7: Да.
8: А волейбол, баскетбол просто с ребятами?
7: Волейбол, баскетбол тоже есть секция.
8: Но туда ты не ходишь?
7: Mm-mm.
8: А почему?
7: Мне не разрешают пока что. Он же в поселке, а мы с поселка только можем ходить с 14 лет.
8: Понятно, пока еще нельзя рано.
7: Mm-hmm.
8: А что ты еще любишь?
7: Я люблю строить из лего что-нибудь.
8: А что ты строишь обычно?
7: Дома. Бывают большие, бывают маленькие. Ну, разные машины, всякие постройки.
8: А ты бы хотел в какой-нибудь секции заниматься? Ну, нет такой возможности.
7: Бокс. Ну, у нас его здесь нету, у нас только рукопашка. Я хочу боксом заниматься. Ну, например, заступиться за друга или за себя. Самооборона.
2: Воспитатель Артема, Алена Песикова, рассказала, что друзей у него очень много.
9: Ну, почти весь детский дом – это все его друзья. То есть он очень дружелюбный. Он со всеми любит поразговаривать, и нету такого только с мальчиками, либо только с девочками, он общается со всеми, может защитить где-то девочек, очень такой правдивый, будет говорить все, что он думает, и добиваться своего в этом плане.
2: Вот и профессия Артему нравится непростая и не случайная.
7: После школы я планирую стать полицейским.
8: А почему полицейским?
7: Мне нравится ездить, ловить преступников, это круто.
8: А ты откуда знаешь про профессию полицейского? Ты только кино видел?
7: Нет, на школе рассказывают. К нам приезжают люди, рассказывают про всякие профессии.
8: А про какие еще профессии вам рассказывали?
7: Золотодобытчики, машинист. Там много профессий, я уже не помню.
8: Но тебе понравилась только профессия полицейского?
7: Да.
2: А еще Артему нравится путешествовать. Он уже много где успел побывать.
7: Во Владивостоке, Москве, Геленджике, Крыму. В Владивостоке мы соревновались по футболу, в Геленджике и в Крыму мы отдыхали. В Москве мы через нее ехали, на экскурсии там были. В Геленджике мне понравился лагерь, там был истребитель и бассейн. В бассейне мы купались, а в истребителе мы каждый день лазили, представляли, что мы летчики. В Крыму там песок, а в Геленджике камни.
2: Думаю, вы уже заметили, что Артем общительный и жизнерадостный паренек. А Алена Ивановна добавляет.
9: Артем очень хороший, трудолюбивый ребенок, всегда хочет помочь воспитателю либо другим сотрудникам детского дома. Очень такой счастливый ребенок, очень дружелюбный, то есть он ко всем находит подход. Он очень редко ругается. Намеренно он никого никогда не будет обижать.
8: То есть не конфликтный?
9: Не конфликтный, да. Ну, он со своими, понятно же, возрастными особенностями, то есть он в таком возрасте, когда ему надо пошалить, побегать.
8: Артем, ты часто балуешься?
7: Ну, не так сильно, но иногда бывает, когда мне скучно. Ну, мне скучно редко.
9: Ну, он при этом слушает, он воспринимает какие-то замечания в свой адрес, то есть он пытается себя исправлять, он свои ошибки осознает и старается больше их не совершать. А так у него все хорошо, он трудолюбивый, очень ответственный, заботливый.
2: Артем мечтает уехать в семью, стать чьим-то сыном.
8: Алена Ивановна, есть какие-то особенности характера, к которым надо было бы приготовиться будущим родителям, если найдутся такие люди?
9: Ну, он упрямый, то есть в каких-то моментах он будет вот стоять на своем, но если попытаться с ним поговорить, посидеть, то есть при правильном взаимодействии с ним, не с криками, не с чем, а спокойным разговором он это воспринимает и понимает в дальнейшем, что да, он там неправильно как-то себя повел, и его упертость до хорошего его не доведет и начинает менять свою позицию.
2: Между прочим, Артем своим недостатком характера тоже назвал упрямство.
8: А из-за чего может упрямиться?
7: Ну, например, девочки мусорили, а нас начинают заставлять убирать, говорить «уберите, уберите», и вот из-за этого я упрямлюсь.
8: Считаешь, что это несправедливо?
7: Да.
8: Понятно. А за что тебя хвалят? Бывает такое?
7: Да, много. Например, за то, что я помогаю по семье, участвую в мероприятиях, выступаю много где. Ну, веду себя хорошо.
8: А где ты выступаешь? Что за мероприятия?
7: Ну, всяких концертах. Например, на День полиции, на День пожарной и всякое такое. На праздники, короче. Мы рассказываем стихи. Всякие сценки делаем.
8: Но ты сам-то что делаешь? Стихи рассказываешь или песни поешь?
7: Почти все делаю. Мне это нравится.
2: Какая семья подошла бы такому активному, разговорчивому мальчишке?
9: Семья, которая будет его любить в первую очередь. Которая будет о нем заботиться. которая не будет ставить на первое место только свое мнение и будет учитывать его мнение, так как он уже взрослый мальчик, ему уже скоро будет 14 лет, то есть к нему тоже будут прислушиваться и его какие-то мнения замечать. Ну и в любом случае хорошее отношение к ребенку, потому что у всех, кто поступает в детский дом, есть какие-то травматичные ситуации, и у Артема тоже она присутствует.
2: В детский дом Артем попал потому, что его родители лишили родительских прав. Мальчика никто не навещает, никто не приходит. А он ждет, очень ждет.
10: Где ты, мама?
2: Фотографии Артема, а также других ребят из Магаданской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица, и как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
1: Детский вопрос.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: А чего с ней?
12: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
0: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
13: Что такое?
14: Девка-то опять пропала.
13: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
0: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей и к чему приведет расследование?
15: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
13: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
0: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха.

0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
1: МЧС информирует.
2: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гуптовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в российском Минобороны. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, будет на повестке дня по мере их подготовки, заявил пресс-секретарь российского президента. Владимир Путин в пятницу выступит на деловом форуме БРИКС в Индии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Все подробности далее в нашем выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гуптовка и Зарубинка в Харьковской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка, Харьковская область. Нанесено поражение формированием механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ, бригада теробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополье, Харьковская область.
5: Операторы ударных FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в российском военном ведомстве. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Президент России Владимир Путин в пятницу 11 сентября выступит на

0: деловом форуме БРИКС в Индии и поделится инициативами по сотрудничеству. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
1: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня, 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения. И он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. И на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент, и он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, традиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
0: Юрий Ушаков сообщил, что завтра запланирована двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. В России начался прием заявок на голосование на дому. В единый день голосования об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, в случае необходимости ухода за тяжело больным или по другим уважительным причинам. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуги, а также лично или через представителя в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выплатить миллионы долларов в качестве компенсации за переплату по счетам за медицинское страхование в преддверии промежуточных выборов, сообщает портал Axios. Чеки на $500 разошлют примерно миллиону человек, которые переплатили за страховое покрытие в рамках запущенной экс-президентом Бараком Обамой программы здравоохранения Obamacare. Выплаты будут отправлены жителям 30 штатов до промежуточных выборов 3 ноября, пишет портал. По его информации, средства будут выделены из $500 миллионов, которые, по словам администрации, были собраны за счет переплат по взносам в соответствии с законом о доступном здравоохранении. В ноябре, напомню, в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей, а также определится судьба 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Завтра в Москве похолодает по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, речь пока идет только об одном дне.
2: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
0: Добавлю, что на завтра синоптики гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа. Жители Сибири наблюдают осеннее нашествие божьих коровок и буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых местные жители в этот раз оказались не готовы. На Алтае и в других регионах Южной Сибири они массово скапливаются на стенах домов, в солнечных местах, в городах и поселках. Причина в том, что насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасности для жизни божьей коровки не несут, но могут больно покусать. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявила о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в опросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в опросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл «Амур» 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Беллеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием 2 российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем 2-м матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФУБОС, в Южно-Сахалинске 11 сентября до 23 градусов тепла, обещают синоптики, а также переменную облачность и без осадков. В Челябинске плюс 20, кратковременные дожди. В Иркутске 18 градусов тепла, облачно и дождливо. В Петропавловске не выше 15 градусов, пасмурно, дождь, местами сильный. В Оренбурге воздух прогреется до 24 градусов, в Ярославле и Туле до плюс 20, временами сильный дождь. Дождь в Краснодаре плюс 27-29, в Севастополе до плюс 25. В Санкт-Петербурге днем 14-16 тепла, небольшие дожди. В Москве также возможны осадки до плюс 19.
4: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

дорогие друзья, нас приветствует прославленный филадельфийский оркестр под управлением своего главного на тот момент дирижера, маэстро Юджина Орманди. Приветствует музыкой Рингольда Глиера. И вот здесь некоторая сложность в представлении не исполнителей, а автора. Я бы, конечно, с удовольствием сказал, что это выдающийся советский композитор и патриарх советской композиторской школы, как оно, собственно, и говорилось на протяжении десятилетий. Но нас сегодня интересует музыка, которую Глиер успел создать, будучи еще русским классиком, причем в довольно молодом возрасте, но уже несомненным классиком. Это третий случай, когда он получил так называемую Глинкинскую премию, очень почетную, высшую награду в дореволюционной музыкальной России за произведение фантастического размаха и масштаба. Симфонию «Илья Муромец», третью в списке симфонических партитур Глиера и свой 42-й опус. Вот эту симфонию, причем, надо честно вам сказать, с большими сокращениями, которых настойчиво потребовала американская музыкальная действительность, Орманди с филадельфийским оркестром записал, и это одно из эталонных исполнений, пожалуй, не только этой вещи, но и музыки Глиера вообще. Вот со всей силой, со всей концентрированной, собранной мощью, какой она требует, в сочетании, разумеется, с тонкостью и подвижностью, потому что здесь все одно к одному, и ничто ничему не противоречит.

Это Илья Муромец, Глиера. Илья Муромец, как вы помните, это былинный герой, который лежал 33 года на печи, а потом встал. И вот все, что с ним связано, с очень разными версиями разных былин о его подвигах, о его жизни и его смерти, все это Глиер не просто собрал, не просто, как сейчас говорят, озвучил, но и представил широкой мировой публике, потому что еще до мировой войны, до революции и до всех необратимых изменений, которые принесла история 20 века, это произведение перешагнуло границы русской культуры и стало, ну, если угодно, одной из новых весточек или новых веяний для европейской музыки, которая, кстати, тогда тоже сомневалась, можно ли так писать настолько в традициях 19-го столетия, в романтических традициях. Многие тогда считали их отжившими и ушедшими. Нет, они живы, и вот эта русская древность, фактически доисторическая, очень хорошо подтверждается именно таким стилем композиторского письма. Ее достоверность, ее живость и ее честность. Так вот, если помните, в процессе становления героя всех этих былин, то есть Ильи Ивановича из города Мурома на Оке, который стал Ильей Муромцем-богатырем, значительную роль сыграл другой богатырь по имени Святогор. И вот первая часть у Глиера так и называется «Илья Муромец и Святогор». Но кроме них двоих, свою, тоже очень важную, особенную роль играют также и калики-перехожие. Вот все это вместе, с поправкой на то, насколько Юджин Орманди плюс Филадельфийский оркестр, один из лучших оркестров Америки за всю ее музыкальную историю, понимают тонкости этих русских былин.

Итак, Святогор с Ильей Муромцем уже повстречались. Уже Илью Муромца на истинный путь, путь подвига, самопожертвования и грядущего величия Святогор наставил. Вторая часть называется «Соловей-разбойник». Образ сказочного, но необычайно живучего и изобретательного зла здесь, конечно, должен быть представлен в полный рост. В исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Юджина Орманди в симфонии номер 3 Глиера Илья Муромец.

Друзья, напомню, это «Соловей-разбойник». Вторая из четырех частей грандиозной по масштабам симфонии Рейнгольда Морицовича Глиера «Илья Муромец». Сочинение 1911 года. Вот почему я упоминал про Глинкинскую премию и про все достижения, которые еще до наступления советского периода уже сделали Глиера важным и незаменимым человеком в отечественной композиторской школе. Да, пожалуй, слово «отечественное» здесь будет правильнее, чем «русское» или «советское».

Соловей-разбойник, он, конечно, большой герой, но Илья Муромец-то все-таки больше. Если вы помните, весь смысл присутствия этого злодея, коварного, обладающего большой магической силой в былинах об Илье Ивановиче, Илье Муромце, именно в том, чтобы Муромец его победил. Следующая, по счету третья часть в симфонии «Илья Муромец» у Глиера называется просто «У Владимира красносолнышко». Праздник, пир княжеский. Тут, разумеется, собрано все лучшее в коллективной народной памяти, что вообще сохранилось об этом князе, крестителе Древней Руси и Владимире Святом. Но, кроме того, конечно, Глиер весьма изобретателен именно во всем, что касается веселья в разных его проявлениях. Надеюсь, мы отдадим этому должное в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением маэстро Юджина Ормонда.

Это Илья Муромец, Глиера. И это, дорогие друзья, финал, к которому мы сейчас подошли вместе с Филадельфийским оркестром и Юджином Орманди. Повторяю еще раз, если вдруг, например, ваши ожидания немного не совпали с тем, что вы могли слышать раньше, существует ведь ровно одна единственная отечественная запись, сделанная в свое время оркестром Всесоюзного радио под управлением Натана Григорьевича Рахлина. Так вот, в той записи симфония в полтора раза больше. Потому что Рахлин, будучи таким же могучим богатырем в дирижерском деле, каким Илья Иванович Муромец был в деле ратном, он же был сын кузнеца Рахлин, могучий, с невероятным темпераментом и силой, с невероятно увлекающимся характером. Вот ему эта симфония идеально соответствовала. Он ее записал всю без единого сокращения, без купюр. А в Филадельфии Орманди вынужден был пойти на огромные купюры, потому что иначе Илья Муромец превысил бы по протяженности и Брукнера, и Малера, и весь тот репертуар, к которому тогда была готова американская публика. Но, слава богу, он проявил достаточно мужества и такта, делая эти купюры, то есть ничего важного он не сократил. Финал.

Финал – это трагическая смерть Ильи Муромца, его грандиозное самопожертвование, причем, если вы помните, по некоторым былинным версиям, его смерть постигла таким образом, что он окаменел, превратившись некоторым образом в монумент самому себе. Ну и всей исчезнувшей, ушедшей Древней Руси. Вот такой у нас финал в филадельфийском исполнении под управлением маэстро Юджина Орманди. И с легкой руки Рейнгольда Морицовича Глиера, который так себе все это представлял в 1911 году.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок, а также обсудил с ним социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Все подробности далее в выпуске. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах противника, указали в ведомстве. Также, согласно сегодняшней сводке, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. Российские военные за сутки нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складом БПЛА. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вечером Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении за день около сотни украинских беспилотников над российскими регионами, в частности над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
1: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным. По данным оперштаба региона, 28 человек пострадали при ночной атаке в Сочи, среди них двое детей. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент проведет сегодня переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
3: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная и содержательная беседа.

0: На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, сообщил помощник российского лидера. Также Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому регулированию между Россией, США и Украиной могут продолжиться в Абу-Даби. Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области.
1: Вы упомянули о благоустройстве, важнейшее направление работы в этой связи. Что хотел бы обратить ваше внимание на то, что растет количество несанкционированных свалок.
2: Да, мы знаем эту проблему, Владимир Ильич. В основном она растет в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, ну, там, в том числе, я имею в виду дачников, увеличивается в 3 раза. Поэтому мы разбираем к осени, зиму еще как-то держимся, летом эта проблема возникает. Значит, мы что в этой части сделали? Мы на примере города Пскова отработали, наши, кстати, местные ребята подготовили программное обеспечение, называется «Стоп-свалка», система, которая фиксирует и номера, и сканирует лица. Мы ее в том числе и в контур безопасного города завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема
1: хорошо
2: есть.
1: Так, внимание этому уделите, пожалуйста.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Владимир Путин также обсудил с главой Псковской области социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Венгрия будет добиваться от Европейского Союза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр, сообщает ТАСС. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал он. Мадьяр отметил, что тяжелая ситуация в мировой энергетике, включающая дефицит бензина и дизельного топлива, оказывает большую нагрузку на бюджеты стран ЕС, которую те не в состоянии выдерживать. Однако в руководстве объединения, по его словам, ограничиваются высокопарными лозунгами, пока компании Центральной Европы банкротятся. Супруга венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес в американской тюрьме сильно похудела. Также у нее наблюдаются проблемы со сном. Об этом заявляют ее адвокаты в ходатайстве. Они просят освободить ее из-под стражи до суда, сославшись на серьезное заболевание сердца. Адвокаты также указывают, что она заслуживает возможности ожидать суда, находясь под домашним арестом, а также с круглосуточной вооруженной охраной и GPS мониторингом. Адвокат отмечает, что дальнейшее содержание Флорес под стражей не позволяет ей должным образом восстановить здоровье. Все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Миноборнауки на депутатский запрос. В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69, из них 65 человек прошли на бюджет, еще 4 на платные места, но со 100% скидкой за счет образовательных организаций. Один выпускник не подавал документы в университеты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. А закрыли, Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг ЦСКА в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центров ОБС в Хабаровске, сегодня 11 сентября до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, пройдет дождь в Тюмени, плюс 25 без осадков. В Новосибирске жара, плюс 30, малооблачно и без осадков. В Архангельске временами дожди, до 20 градусов тепла. В Нижнем Новгороде плюс 17-19, преимущественно без осадков. Во Владимире дождь и плюс 23 градуса. На юге Европейской России без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, в Симферополе 29. В Санкт-Петербурге днем 14-16, тепла и небольшие дожди. В столице до плюс 19.
5: В центре внимания специальная военная операция.
6: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
5: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Радио России. Наука.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы в рамках нашего проекта, нашей рубрики «Молодая наука Сибири» мы отправляемся в Красноярск. Мы будем говорить о биоэкономике, мы будем говорить об изменении климата, но самое главное, мы будем говорить о конкуренции деревьев в лесах, о том, как в условиях изменяющегося климата развиваются леса, как важно понимать их развитие, прогнозировать состояние наших лесов. И со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, инженеру-исследователю лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии Сибирского федерального университета, славный Красноярск, Анастасии Сергеевне Котеневой. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
12: Здравствуйте, очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии и поделиться тем, чем, в принципе, я занимаюсь.
11: Анастасия Сергеевна, а то, чем вы занимаетесь, вот наши слушатели услышали изменение климата, поведение деревьев, конкуренция деревьев, вообще состояние лесов и прогнозирование их состояния. Почему это важно изучать? В чем суть вашего исследования?
12: Ну, разумеется, леса — это неотъемлемая часть нашей жизни не только потому, что в лесу классно гулять и собирать грибы, а потому что леса имеют огромное значение так и в вопросах глобального цикла углерода, так и в общем и в целом для очистки воздуха. Хотя, может быть, тут планктон может и поспорить, потому что он тоже вносит значимый вклад, но лесами поступаться не нужно. Это также огромное ресурсное богатство нашей страны, да и не только нашей страны, леса есть не только в России. Важно следить за тем, чтобы они сохранялись, развивались и ни в коем случае не усыхали, потому что это не только отрада нашей души, но и наши относительно здоровые легкие и наша экономическая стабильность в какой-то степени.
11: Леса России, они подвергаются не только изменению климата, это различные природные и антропогенные воздействия, возникают пожары, возникают климатические засухи. Мы хотим понимать, возможно, более лучшим образом, как управлять лесами с точки зрения получения древесины и так далее. Это очень важно, в том числе и для экологии, и климатологии, и экономики Красноярского края и других регионов страны России, изобильно лесами. В данном случае на что направлено ваше исследование? С точки зрения, вот это мне прозвучало очень интересное, предложенное вашим подтема «Конкуренция между деревьями». О чем это? Как это может быть?
12: Мое исследование направлено как раз на оценку влияния конкуренции на прирост деревьев на территории Центральной Сибири. То есть это исследование в первую очередь уникально тем, что мы работаем вдоль достаточно серьезного широтного градиента, то есть это более 700 километров протяженность, и смотрим, насколько сильно конкуренция влияет на изменение радиального прироста в тех или иных частях Красноярского края, то есть в тех или иных климатических поясах. Чтобы у нас было комплексное понимание того, где конкуренция влияет сильнее, а где все-таки другие факторы выступают на первый план. И это имеет не только фундаментальное значение для науки, но и, разумеется, для лесного хозяйства, которое для Красноярска далеко не последняя отрасль промышленности. Потому что как таковое изучение конкурентных взаимоотношений, оно сыграет на руку при планировании рубок ухода и иных лесохозяйственных мероприятий. Потому что если мы будем знать зоны давления, зоны влияния, условно говоря, деревьев друг на друга, мы можем понять, а вот где, собственно, лучше сделать эту рубку, а где лучше оставить все как есть. Потому что понятно, что лесов много, и надо понимать, как конкретно действовать, чтобы получить от этого наибольшее преимущество и при этом не оказывать негативного воздействия на окружающую среду.
11: Все-таки леса — это не только деревья, это огромный фактически живой организм в пространстве огромном, который вы изучаете, там 700 километров. Это и по широте, и по долготе, и это фактически то, что та ваша природная лаборатория, она имеет огромные размеры. То есть вы изучаете динамику не в точке статики, а в пространстве и во времени. В данном случае для того, чтобы поставить такую задачу, для того, чтобы сформулировать гипотезу исследования, то, что вы хотите получить. Вот каким образом вы и ваши коллеги это формулировали задание, потому что, отправимся в леса, будем измерять, как они растут в условиях меняющегося климата. Но все-таки это нужно зряче создать вот такое задание в пространстве и во времени оценить развитие лесов разных пород в различных условиях, в различных климатических условиях. Как это вы делали?
12: В общем, в целом, наша лаборатория, лаборатория комплексных исследований динамики лесов Евразии, уже не первый год занимается изучением состояния лесных экосистем. И, в принципе, большая часть наших исследований происходит как раз вдоль широтных или вдоль высотных градиентов. Потому что мы хотим не просто знать, как чувствуют себя деревья, а как чувствуют себя деревья в разных местах. Потому что изменение климата — это процесс глобальный, и логично предположить, что в каждой отдельно взятой точке реакция деревьев на этот самый процесс будет меняться. И чтобы у нас была более репрезентативная база данных, более такая надежная информация для дальнейшего прогнозирования, большая часть работ строится как раз по принципу вот этих вот трансектов — широтных, высотных, иногда долготных.
11: Это зависит еще и от все-таки количества. Я могу ошибаться, я буду говорить как дилетант, все-таки сколько воды для роста деревьев, насколько засушливый микроклимат, ведь можно выбрать, условно говоря, какую-нибудь там долину, которая традиционно в ней больше осадков или наоборот меньше осадков. Она различается в зависимости от того, если будем продвигаться на север, там уже ближе к тундре, леса тундра. То есть нужно определенные зоны все-таки выделить для того, чтобы это были, ну, так скажем, уже как части модели, которые можно будет потом уже сформировать и уже ее погонять там на компьютерах, посмотреть динамику этой работоспособности этой модели. Как вы это делали? Все-таки огромная территория.
12: Но, в общем-то, и в целом, то, что вы сказали вначале, это абсолютно правильно. Мы берем эти широтные разрезы для того, чтобы смотреть, как меняются факторы, которые сильнее всего влияют на прирост, то есть его ограничивают или стимулируют. И в рамках вот всех этих пробных площадей мы стараемся брать наиболее репрезентативные участки. То есть, условно, если мы приходим в лесотундру, видим там разреженные леса, мы не будем искать вот отдельно взятую, условно, лощинку рядом с каким-нибудь болотом, потому что мы понимаем, что, ну, это не самый репрезентативный участок вот для данного климатического пояса. И это же самое касается и других участков. И, разумеется, чем более такую репрезентативную, подходящую полянку, условно говоря, мы найдем, тем проще будет использовать полученные нами данные для моделирования.
11: С точки зрения дилетанта или обывателя, вот я, для меня это все-таки удивительно. Я предполагаю, зоопарк или ферма, когда животные там по-разному подходят к кормушке. Кто-то боится, кто-то отпрыгивает, кто-то занимает поляну. С точки зрения деревьев, вот то, что вы сказали, конкуренция между видами деревьев, может, кто-то там поздоровее, кто-то послабее. Как вообще вот происходит вот эта конкуренция между породами, внутри пород деревьев? Как вот это вы вообще ставите такое понятие, как конкуренция?
12: На самом деле мне всегда очень нравилось и нравится до сих пор говорить, что деревья, они на самом деле похожи на людей больше, чем мы все с вами думаем. И у них такая достаточно интересная социальная жизнь, если можно так выразиться, в том плане, что конкурируют они, да, как и между видами, так и внутри вида. Конкретно я в рамках своего диссертационного исследования занимаюсь внутривидовой конкуренцией сосны обыкновенной, Пинус сильвестрис, скорее всего, все слышали про это дерево, потому что это одна из лесообразующих пород на территории России. И вот внутривидовая конкуренция, она, в общем-то, и в целом похожа на межвидовую в том плане, что деревья конкурируют за свет, за воду, за питательные ресурсы из почвы, и, разумеется, кто-то забирает больше, а кто-то меньше. Если говорить более простым языком, когда мы приходим в лес, мы видим, что какие-то деревья такие прям большие, огромные, мы не сможем обнять их своими руками, даже если придем там вместе с друзьями, а какие-то совсем хиленькие и маленькие. И это зачастую связано не только с тем, что кто-то старше, а кто-то младше, но и с тем, что деревья подавляют друг друга в процессе роста. И то есть бывает вполне такое, что формируется несколько ярусов, и вот те деревья, которые нам кажутся, ну, со стороны более большими, здоровыми, красивыми и раскидистыми, это так называемые доминантные особи. А их соседи, которые такие более тощенькие, может быть, местами подсыхают и в целом обладают меньшими диаметрами, это уже подчиненные особи. Ну и как бы по высоте они, разумеется, тоже различаются. И особи, которые уже выбились вот в более нижний ярус и находятся в таком состоянии усыхания, разумеется, они получают и меньше света, и меньше воды, и меньше питательных веществ. И они уже просто не выдерживают конкуренцию. И для некоторых из таких конкуренция может даже оказаться летальной. То есть происходит естественное изреживание древостоя за счет того, условно говоря, что кому-то досталось больше пирога. Ну, пирог, разумеется, условно говорим.
11: Знаете, я в свое время в Оптиной пустыне видел ферму, замечательную ферму, где монахи возле каждой коровы вешают такую табличку, условно говоря, Машка, отлично доится, хорошее настроение, или там какая-нибудь Зойка, или там Звездочка, характер строптивый, ест быстро, доится не очень, но тем не менее вкусное молоко. А как вы можете назвать, условно говоря, дерево Маша или дерево Зойка? стойка или дерево звездочка, потому что все-таки деревья растут очень медленно. Как замерить вот то, как они борются за ресурсы? Потому что это же не то, что он, ну, это все, все-таки наука, она исчислима, она работает с данными, надо эти данные собирать, они должны быть подтверждаемые и верифицируемые. Как это вы делаете?
12: Вы абсолютно правы, данные должны быть репрезентативны, и для всего этого у нас есть индексы конкуренции. Разумеется, когда ты приходишь в лес и видишь, что одно дерево большое и красивое, а другое прям уже устало от жизни, ты можешь это описать все субъективно своим красивым, подвешенным или не очень языком, но, к сожалению или к счастью, наука с такими данными не работает. Индексов конкуренции огромное множество. Их разработкой занимались как на территории Советского Союза, так и за рубежом. На данный момент существуют две таких большие категории именно индексов конкуренции. Это пространственные и непространственные. Собственно, первая группа, такая более часто используемая в данный момент времени, она учитывает расстояние между деревьями, а вторая не учитывает, то есть которая непространственная. Чаще всего эти самые индексы берут в расчет те или иные физические параметры деревьев, будь то диаметр, высота и расстояние друг между другом. И также в зависимости от индекса используются различные показатели окружающей среды. Это может быть температура, это может быть освещенность. Некоторые индексы также используют диаметр крон. Если же мы говорим про наиболее современные методы исследования, разумеется, это данные дистанционного зондирования, где с помощью спутников со способностью съемки высокого разрешения прямо фотографируют кроны, смотрят, как они перекрываются. Но эти исследования очень дорогостоящие, и, в общем-то, в целом не всегда они показывают картину в полной мере, потому что если мы говорим про какие-то редколесья, там уже нужно смотреть, грубо говоря, не сверху, а снизу. И индекс, который сейчас используется чаще всего, это индекс, который называется индекс Хеги или индекс Хеджи, кому как больше нравится. И он базируется именно на расстоянии между деревьев, то есть смотрится расстояние между деревьев и их диаметры. И то есть, по сути, он оценивается на трех расстояниях. Это 5, 10 и 15 метров. То есть это такой разброс, чтобы понять. Вот у нас есть одно дерево, мы назовем его фокусное, и рядом с ним там сколько-то других деревьев, которые его соседи. И мы смотрим, как на диаметр вот этого самого фокусного дерева влияет изменение диаметров вот этих вот самых соседних деревьев. И в конечном итоге мы получаем некий индекс конкуренции, который на самом деле является процентом. То есть мы понимаем, какой процент вариабельности радиального прироста обусловлен конкуренцией. То есть, грубо говоря, насколько больше или меньше из-за конкуренции растут деревья на данной территории. Если вкратце, то так. И это получается уже абсолютно понятное процентное соотношение, с которыми можно работать и которые являются, по сути, своими репрезентативными данными.
11: Вы упомянули спутниковые данные, но ведь в наше время огромное значение получило распространение, получило, то есть коптеры, дроны, которые фактически во многом становятся карманными таким инструментом. В данном случае, если вот изучать какой-то участок, это, с одной стороны, можно бегать с рулеткой, да, и с инструментами, с другой стороны, можно создавать какие-то фотографии различного так, степени разрешения и сверху смотреть участок леса. А как вы работаете в данном случае или планируете работать, использовать какую-то технику, прибористику для того, чтобы все-таки огромная площадь, с которой огромная площадь исследования, скажем так?
12: Мы как раз те люди, которые бегают с рулеткой. Отбор проб уже на самом деле закончен, по крайней мере, для моей диссертации в рамках проекта. В этом году было еще два выезда, но, в общем-то, и в целом основную работу именно по отбору проб и по определению точек отбора мы уже сделали. И это выглядело максимально просто. То есть есть группа людей, условно 5 человек, которые вооружаются возрастными буравами. Это штука, которая, по сути, выглядит как огромный штопор, только она полая внутри, и у нее есть игла для изъятия образцов. На этот бурав крепится переходник, к которому присоединяется шуруповерт, и при помощи вот этой вот нехитрой приблуды берутся древесные керны. И в рамках каждой пробной площади, она у нас такая как круговая, выделяется основная зона в радиусе 10 метров, и потом еще 5 метров от нее это буферная зона. И внутри получается этих двух кружочков. Первоначально они воображаемые, но мы приходим прямо с такой лентой, которая, знаете, как запрещающая красно-белая. То есть мы выделяем фокусное дерево, фокальное дерево, обматываем его этой лентой и строим два вот таких круга радиусом 10 и 20 метров, чтобы мы понимали, что это зона, внутри которой мы отбираем. И на самом деле это достаточно трудоемкий процесс, то есть это может быть полноценный рабочий день, если все пойдет хорошо, если не хорошо, то придется возвращаться и на следующий день, и на третий. Это может быть абсолютно разное количество образцов. Чаще всего это зависит от того, в какой мы широте сейчас находимся, потому что на северных участках леса более разрежены, и образцов там чуточку поменьше. Так, например, с одного из южных участков у нас 328 образцов, а вот получается с более северных в районе 120. И то есть это все отбирается, по сути дела, вручную. И то есть мы приходим, отбираем все эти керны, уходим, и дальше уже идет камеральная обработка результата. Разумеется, ленту мы за собой убираем, потому что она там больше никому не нужна, кроме нас.
11: Если вы делаете вот такие обмеры таких участков, ну, один участок может быть на ровной поверхности, другой рядом с болотом, третий на склоне, четвертый за какой-нибудь горной грядой, и этот участок защищает от какого-то, я не знаю, переноса ветров и влаги. То есть все-таки вы же должны не закопаться в слишком, так скажем, такой местной картине и, с другой стороны, не упустить какие-то важные тенденции, касающиеся изменения климата. В данном случае как это делается? Вот все-таки сколько таких участков нужно сделать для определенной климатической зоны или подзоны для того, чтобы выстроить все-таки вот эту проверяемую работающую модель?
12: Ну, это все-таки зависит от исследовательских задач. Так или иначе, как я уже говорила, в процессе работы нашей лаборатории мы уже выбрали такие участки, которые отличаются достаточно хорошей степенью репрезентативности для той или иной климатической зоны. Но чаще всего у нас бывает так, что на один климатический пояс это один или два участка. То есть на территории северной тайги у нас условно два, средней тайги два, и вот лесостепной зоны тоже два. Это получается так, что они находятся недостаточно близко друг к другу, чтобы это было прямо одно и то же, но и недостаточно далеко, чтобы это были прямо уже принципиально разные климатические зоны. И мы, разумеется, смотрим, как деревья реагируют на основные климатические параметры, то есть это температура воздуха и сумма осадков на этих территориях. И видим, в принципе, схожий паттерн, то есть деревья реагируют одинаково. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, территории, которые мы выбрали, они хорошо отражают то, что происходит, в общем, в целом, на данном климатическом поясе. И еще забыла сказать, что в рамках, получается, нашей работы, когда мы отбираем пробы, мы картируем каждое дерево. То есть у нас есть точные координаты каждого дерева. Это очень важно, потому что мы работаем именно с пространственными индексами. То есть мы смотрим, как влияют деревья друг на друга именно на определенных расстояниях. Это достаточно важно, потому что у этого больше практического применения в будущем. Мы сможем говорить про конкретные пространственные зоны влияния тех или иных деревьев и потом уже передавать эту информацию, возможно, там какие-то лесоохранные службы. Ну, то есть то, о чем я говорила первоначально. Вот.
11: Но возникает тогда вопрос. Вы фактически делаете фотографию, моментальную фотографию определенного участка. Я имею в виду вот этот срез, информационный цифровой срез этого участка. Как они расположены, какие деревья в данный момент находятся в этой точке, и видите, вот, а как они вот в этом году, как они себя чувствуют. Но вы же хотите отследить динамику, то есть вам, по сути дела, тогда нужно знать, либо как они были, как они чувствовали себя раньше, но у нас нет машины времени, либо надо тогда закладываться на то, чтобы с какой-то периодичностью возвращаться к этим контрольным участкам и фактически отслеживать уже дальше динамику, как эти деревья в пространстве во времени между собой конкурируют, развиваются, как эти участки в целом и по деревьям в частности, как они себя чувствуют. Я правильно понимаю этот момент?
12: Вы абсолютно правы в том моменте, что нужно отслеживать динамику, но вот если касательно данного проекта, то здесь речи не идет о последовательном отборе проб через каждый там, год, два, три, потому что как бы, ну, грантовые проекты ограничены по сроку реализации, да и живем мы все не по 200 лет, к сожалению или к счастью. Вы абсолютно правы в том плане, что машины времени у нас нет, но у нас есть кое-что получше, у нас есть дендрохронология, и в принципе инструментальная база дендрохронологии, инструментальная методологическая, позволяет так или иначе реконструировать климатические условия прошлого и также оценить то, насколько хорошо или плохо деревьям было раньше. Разумеется, каждая дендрохронологическая работа, в принципе, начинается с построения сводной хронологии для территории. Есть базовый принцип. Чем дереву лучше живется, тем шире оно формирует годичное кольцо. И, разумеется, есть разные факторы на разных территориях, которые влияют на эту ширину годичного кольца, конкуренция в том числе. И вот мы делаем сводную хронологию, датируем ее с точностью до года, и мы понимаем, что, условно говоря, какое примерно ширины годичное кольцо сформировалось в тот или иной год, и выделяем некоторые тенденции. Условно говоря, у нас был 2010 год, когда все 300 деревьев сформировали вот такое вот огромное кольцо, и был там какой-нибудь 92 год, где все деревья сформировали узкое кольцо. Потом мы сопоставляем это с имеющимися климатическими данными, потому что на большинстве участков расположены метеостанции, вернее, как абсолютно все наши участки расположены относительно близко к метеостанциям, чтобы, опять же, можно было брать эти данные, считать их как репрезентативные для данной территории. И наблюдения там ведутся уже не первый год, разумеется. И как бы мы это сопоставляем также с различными описаниями местности, с различными информациями о катастрофических засухах или, наоборот, о выпадении чрезвычайно большого количества осадков. И, по сути, у нас появляется понимание того, а что было тогда. И благодаря этому мы также можем сделать реконструкцию диаметра. То есть, разумеется, когда мы отбираем пробу, мы у каждого дерева заменяем диаметр. И это уже простая арифметика. У нас есть диаметр ствола, у нас есть ширина каждого годичного кольца, и мы от диаметра в год отбора пробы отнимаем вот эту вот ширину годичного кольца, и мы получаем примерное значение диаметра, который был год, два, три назад. Мы в рамках данного проекта занимаемся реконструкцией диаметров только последние 30 лет, потому что дальше уже слишком достаточно низкая точность, потому что все мы понимаем, что дерево, оно же не идеально круглое, оно может расти в разные стороны, иметь какие-то крени, и, в общем-то, и в целом ширина годичного кольца в разных точках отбора пробы может меняться. А рубить деревья мы не собираемся, потому что, ну, это тоже не очень хорошо. Мы все-таки исследователи, а не варвары. И вот так, при помощи базовых инструментов дендрохронологии, мы занимаемся своего рода реконструкцией, и у нас появляется понимание того, что было раньше. И мы можем сравнить это с тем, что мы видим сейчас. Поэтому вот мы и смотрим в динамике, только динамика у нас такая ретроспективная.
11: Вы отбираете древесный керн, понимаете, сколько этому дереву лет, сколько соседним деревьям лет, либо они вот в принципе плюс-минус несколько лет вот одновременно начали расти, либо наоборот. И фактически на этом участке, если проходило какое-то изменение климата, такое значимое, то, так скажем, одинаково становились шире или уже вот эти кольца, и тогда можно понять, что это все происходило в один год или в одну такую, скажем, климатическую эпоху с точки зрения вот этого роста деревьев. И тогда, ну, плюс-минус вот эти возраст деревьев, он не так принципиален, как вот именно, что одновременно произошли вот эти изменения. Вы их как по отпечаткам можете понять. Я правильно это?
12: Да, в целом вы правильно сказали. Возраст деревьев не всегда имеет решающее значение. Это, опять же, зависит от исследовательских задач. Если говорить в рамках нашего проекта, в общем-то, не особо важно, сколько дереву лет. Важно, да, то, насколько синхронно они реагируют на те или иные изменения климата. И, в общем-то, и в целом, если хронология составлена правильно, то мы видим, что деревья реагируют плюс-минус одинаково. Самая большая трудность и самый большой вызов дендрохронологии в принципе в том, что все, что мы видим, когда мы изымаем, собственно, древесный керн, это просто годичные кольца разной ширины. Дерево нам не говорит, что типа, а вот тогда-то мне было холодно, а вот тогда-то мне было жарко, а вот тогда-то на меня просто испорожнилась собака, и поэтому я сформировала более широкое кольцо за счет того, что мне там это питательных элементов почву подкинули. Самый сложный момент — это именно сопоставление изменения ширины годичных колец с теми или иными событиями, потому что это нужно анализировать достаточно большой объем литературы, важно понимать хотя бы примерно, что ты ищешь, потому что ширина годичных колец, она может варьироваться, как я уже сказала, от миллиона просто факторов, потому что, разумеется, есть такие события вроде падения там метеоритов или там крупных засух, или наоборот крупных, ну, то есть периодов выпадения катастрофически большого количества осадков, на это все деревья 100% будут реагировать. Но есть и то, есть какие-то маленькие факторы, которые влияют там на 2-3 дерева, на 4 дерева. И это тоже затрудняет изучение, потому что ты не понимаешь, что конкретно случилось. Это вот что-то случилось с этими 5 деревьями? Или ты неправильно сдатировал, в принципе, всю хронологию? Или где-то есть какие-то выпавшие кольца? Вот это наша главная дендрохронологическая боль.
11: Говоря об этой боли, мы же должны тогда говорить о том, что очень удобно ловить вот какие-то такие значимые, сильные события. Но климат меняется все-таки не катастрофически быстро. Для нас, живущих, мы как можем что-то помнить, что было в детстве, а сейчас вроде бы что-то поменялось. Но это для все равно медленно. Деревья живут еще дольше. В данном случае, как вот это постепенное изменение климата влияет в целом на... Что вы можете пощупать, вот так скажем, отследить, что говорят деревья в данном случае, эти сложные социальные организмы?
12: На самом деле, несмотря на то, что, может быть, мы пока что не наблюдаем каких-то слишком явных изменений климата, ну, по крайней мере, на территории Красноярского края, да, деревья уже что-то договорят. И в зависимости от того, где мы находимся, мы видим те или иные проявления, в принципе, в лесных экосистемах. Это может быть на анатомическом уровне, то есть я лично не занимаюсь анатомией, но мои коллеги замечают изменения толщины клеточных стенок, изменения там, других анатомических параметров, которые именно коррелируют с ростом температур, которые также наблюдаются. Я, со своей стороны, могу сказать, что в целом есть тенденция к формированию более широких годичных колец вне зависимости от возраста дерева. То есть мы знаем, что более старые деревья, в принципе, склонны формировать более узкие кольца, нежели молодые. И когда мы занимаемся построением хронологий, мы стараемся при помощи математической статистики убрать это влияние возраста, то есть детрендировать наши серии, чтобы у нас были более-менее равновесные значения, и мы все равно понимаем, что деревья сейчас формируют более широкие кольца, нежели они формировали ранее. Потому что мы замечаем рост среднегодовых температур, и среди этого также мы замечаем некоторое продление вегетационного периода, причем не только на территории Красноярского края. Это также замечалось и на Урале, и в целом на Дальнем Востоке. Ну, то есть ряд исследовательских групп отмечал, что да, в принципе, деревья сейчас растут еще и дольше по времени. И, разумеется, если у тебя есть больше времени для того, чтобы набрать, условно говоря, себе покушать питательных элементов из почвы, ты сформируешь более широкое кольцо. Вот. Если говорить про мои предыдущие исследования, один из очень важных факторов — это то, что граница леса смещается. То есть лес начинает продвигаться на север, усыхать на южных границах своих ареалов на некоторых территориях. Так, в рамках своих предыдущих исследований я смотрела динамику границы лесной растительности на территории Якутии и Чукотского автономного округа. И, собственно говоря, вот буквально за последние 20 лет, получается, на территории Чукотского автономного округа лес начал расти выше на склонах холмов и продвигаться чуть севернее. То есть, если условно там 20-30 лет назад на верхушке там 100-метрового холма еще никто не рос, то сейчас там уже активно идет лесовозобновление, деревья растут. К сожалению или к счастью, на территории Республики Саха мы не заметили такого значимого продвижения. То есть, вернее, как там было продвижение на север, но оно было достаточно давно. То есть первые, вернее, как самые старые образцы у нас были в районе там 400 лет, и тогда деревья уже росли вот на вершинах холмов, которые мы смотрели. Поэтому, да, сейчас уже можем заметить, что деревья реагируют, надо только посмотреть повнимательнее. Потому что, ну, каких-то очевидных внешних признаков, которые можно заметить невооруженным взглядом и без какого-либо анализа, их нет.
11: Получается, что вы фактически своими исследованиями подтверждаете прогнозы климатологов, то есть они свои строят модели, изучают климат, вы со своей стороны имеете подтверждаемые данные, которые нужно очистить от этих всевозможных шумов, то есть микроклимата, состояние почвы, склонов, заболоченности и так далее, так далее. Но это тоже то, что можно измерить. И если мы говорим говорим о вот этих задачах вашего исследования, если мы говорим о том, какие результаты вы ставите, ведь наш научный фонд, общероссийский научный фонд, он же не просто так деньги выделяет для вашей команды. Какие-то должны получиться результаты для управления лесами, управления хозяйством, понимания, как меняется климат. В данном случае, вот мы говорим, в целом поговорили о том, как собираются результаты, но теперь их нужно обрабатывать. И, соответственно, не подгонять под желаемые результаты или такую, скажем, под гипотезу, а реально сделать научный вывод. Да, это так. Да, происходит вот это, и мы вот этому научились. Как вы это делаете?
12: На данный момент я все-таки занимаюсь обработкой данных и могу говорить только о предварительных результатах.
11: Безусловно.
12: На самом деле все начинается с пробообработки, про что я вам уже говорила. Но давайте вот представим, что да, у нас уже есть готовая хронология, и, собственно, мы начинаем работать. Как я уже сказала, в своей работе диссертационной я также использую индекс Хеги, Хеджи, кому как нравится больше, который считает индекс конкуренции в зависимости от диаметров и расстояния между деревьями. Собственно, у нас есть пул информации, у нас есть, получается, координаты каждого дерева, его высота, диаметр и средняя температура вегетационного периода для каждой территории, а также сумма осадков вегетационного периода для каждой территории. И, собственно, высчитывание этого индекса происходит при помощи своего рода программирования, как это назвать правильно. То есть есть информационная, вернее, как среда программирования R, язык программирования, и при помощи скрипта в данной программе, собственно, мы и рассчитываем эти самые индексы конкуренции. Они рассчитываются через получение, в первую очередь, базального прироста площади. Ну, в русском языке чаще слышится термин радиальный прирост. В иностранном языке это basal area increment by. И вот этот самый радиальный прирост мы рассчитываем, и потом также при помощи этого скрипта считаем, как эти диаметры меняются, как эти изменения сопряжены друг с другом, и как эти изменения диаметров коррелируют с и изменениями основных климатических параметров, то есть с изменением температуры воздуха и изменением суммы осадков.
11: Давайте, Анастасия Сергеевна, вот на самом интересном месте мы поставим маленькую запятую или многоточие, как кому нравится, и о том, как же изучается нашими замечательными учеными социальная жизнь деревьев, как они реагируют на изменение климата, как они конкурируют между собой и ведут такую насыщенную социальную жизнь, и для чего это нужно, для прогнозирования правильного обращения с нашими лесами в будущем. Об этом мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интересно. Интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в Красноярске. Мы говорим о том, как между собой конкурируют деревья, как они развиваются. Мы говорим о развитии наших лесов в зависимости от изменения климата, как это можно использовать в нашем хозяйстве для управления будущим наших лесов. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, инженеру-исследователю лаборатории комплексных исследований динамики Евразии Сибирского федерального университета в славном Красноярске, Анастасии Сергеевне Котеневой. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири». Анастасия Сергеевна, мы говорили о том, как в результате поставленной гипотезы и осуществленных выездов вы собрали большой пул информации, вы это обрабатываете с помощью программного обеспечения, исследуете те самые индексы конкуренции деревьев между собой. Но одно дело посчитать, получить данные, какие-то цифры. Другое дело их интерпретировать, их объяснить, какие-то объясняющие сделать выводы для того, чтобы понять, а что же вы измерили, что же вы получили. Самое главное – это выводы и насколько они совпадают с гипотезой исследования и с прогнозами, которые вы хотели все-таки сделать. Дальше, вот этот шаг – интерпретация данных.
2: Да, это самый интересный шаг, который часто называется со стороны черной магии. А на самом деле уже могу немного сказать о предварительных результатах своей диссертационной работы. Первоначально наша гипотеза была крайне проста. При движении с севера на юг влияние конкуренции растет, потому что, когда мы смотрим на северные территории, мы видим, что там, во-первых, это, в принципе, редколесье, а во-вторых, есть сильная лимитация по температуре воздуха, и у деревьев, как бы говоря простым языком, есть другие проблемы, помимо конкуренции между собой, потому что слишком низкие температуры, и надо как-то умудряться выживать в этих условиях. А получается, если мы продвигаемся на более низкие широты, мы видим уже более густое лесонасаждение, и там, собственно, будет расти роль конкуренции. И так или иначе, вследствие вот работы именно на площадках, которые входят в зону интереса моей диссертационной работы, можно сказать, что да, влияние от конкуренции растет с продвижением с севера на юг. Однако это влияние не столь значительно, как мы ожидали первоначально. Потому что сейчас мы имеем, что в общем и в целом конкуренция обеспечивает примерно 13% вариабельности в приросте. То есть, другими словами, вот эти вот самые 12-13% — это то, насколько сильно влияет конкуренция на рост деревьев в данной местности. Это вот, кстати, с примера с участка Погорельский Бор, это совсем недалеко от города Красноярск. И мы видим, что, в принципе, это в общем и в целом Красноярск — это больше тяготеет к югу края, не такая уж и северная территория, и даже здесь влияние конкуренции не такое уж и крупное. По сути дела, это не в полной степени опровергает нашу гипотезу, а в какой-то даже подтверждает, но здесь мы должны задавать себе более важные вопросы о том, а что тогда влияет. Если мы уже исключаем какое-то влияние возрастных тенденций, конкурентных взаимоотношений, нам же нужно получить наиболее чистый климатический сигнал, избавленный от шума, для того, чтобы были эти самые репрезентативные данные, и для того, чтобы получилось что-то, что мы можем использовать впоследствии в климатических моделях. Поэтому это своего рода большой, не как маленький шаг на пути к большим открытиям в том плане, что на данный момент проведение этой работы может дать только более конкретные характеристики для, получается, лесных мероприятий, как это общим словом назвать, для рубок ухода, для, получается, может быть, прогнозирования какого-нибудь внесения удобрения, потому что, как я уже говорила, если мы получаем понимание о зонах конкуренции, мы можем дать вот людям, которые занимаются рубками ухода, конкретные указания. Типа, сюда вы идете рубить, сюда вы не идете рубить, потому что здесь и так классно. А также мы получаем более чистый сигнал, потому что если мы занимаемся реконструкцией климата и при этом мы не учитываем конкуренцию, то получается как бы, что все деревья растут абсолютно одинаково. Но это что-то за гранью фантастики, потому что, ну, давайте экстраполируем это все на людей. Даже если два человека будут есть абсолютно одинаковую еду, они все равно вырастут по-разному.
1: Вы знаете, Анастасия Сергеевна, когда я был маленький, моя бабушка принесла из колхоза маленького поросенка. На откорм это Киевская область, и он был был настолько голоден, он проигрывал конкуренцию, потому что его более мускулистые собратья его отпихивали от кормушки. Но когда она его принесла, я его, естественно, стал кормить. Я увидел, как поросенок сначала не поверил, что это ведро с кормом все его. Он взвизгнул от восторга и начал есть так. Ну, короче говоря, через несколько месяцев такого кабана еще надо было поискать. Здоровенная просто была зверюга. Возвращаясь к вопросу о вот этой корреляции между вопросами конкуренции и тем, как климат влияет на развитие лесного хозяйства, получается, что в целом потепление климата для нашей северной страны с точки зрения лесного хозяйства – это благо. Получается, что леса растут интенсивнее, леса набирают большую массу, то есть такие становятся откормленные, да. А с точки зрения вот все-таки влияния углерода в природе, вот каких-то истощений или обогащения почвы, все-таки или все приблизительно все везде одинаково. То есть получается, что у вас вот это как бы парадокс, который вы начинаете нащупывать, он к чему-то все-таки приводит значимому. И все-таки от первой гипотезы конкуренции вы идете к каким-то другим, постановке других задач. Вот над чем вы работаете?
2: Ну, пока еще рано говорить о постановке каких-то новых задач, поскольку нужно закончить текущую работу. У меня еще нету полной картины, я говорю какие-то предварительные выводы. Вот, они, конечно, там не поменяются в корне, но полной картины еще нет. И как бы нельзя даже говорить, что изменение климата для Красноярского края или для таких там более северных широт — это однозначно хорошо. Потому что даже если температуры растут, даже там если условно у деревьев продлевается вегетационный период, возникают риски учащения засух, что также негативно сказывается. И мы просто можем прийти к тому, что станет достаточно тепло, но при этом просто деревья будут сильнее ограничиваться именно недостатком поступающих осадков. То есть это все-таки про тонкий баланс. В какой-то период, может быть, действительно будет лучше, но никто не гарантирует того, что потом все снова станет хуже, только уже по-другому. Было одно плохо, стало другое плохо, условно говоря. Если говорить про какие-то более глобальные задачи, парадоксы и связь вот с этим глобальным циклом углерода. Разумеется, да, конкуренция между деревьями и ее интенсивность будет влиять на депонирующую функцию лесов, потому что чем дерево, в принципе, конкурентоспособнее, тем сильнее оно будет обладать поглощающей способностью. Однако вот эти исследования касательно именно депонирующей функции отдельно взятых деревьев в зависимости от их социального статуса, в зависимости там, от их конкурентной способности, на данный момент это, ну, по крайней мере, мне не представляется возможным, потому что мы все-таки в первую очередь занимаемся в рамках своего проекта математическим моделированием. А когда мы говорим вот именно про секвестрацию лесов, нужно обладать данными другого характера. Вообще в теории смотрят, как поглощают парниковые газы растения, загоняя их в камеры, проводя полностью контролируемые эксперименты с маркированными изотопами. Но, разумеется, мы не сможем взять дерево и загнать его в камеру в лаборатории. Ну вот, как-то так не получится. Можно проводить эксперименты с маркированными изотопами на территории там тех или иных лесных хозяйств, наших даже пробных площадей. Но на сегодняшний день это не является целесообразным, поскольку если мы посмотрим, условно говоря, как между собой перекидываются питательными веществами два дерева, это не будет репрезентативными данными для нашего участка. А для того, чтобы проводить такие исследования на больших масштабах, это очень дорогостоящее мероприятие, в общем-то, и в целом. И на данный момент не очень понятно, а насколько оно, в общем-то, и в целом целесообразно. Потому что существует достаточно много методик, основанных там на общих индексах поглощения, там на мониторинге атмосферных потоков. Но это все уже мои коллеги, я не буду лезть на чужое поле, потому что я сама там дилетант. Вот. И на сегодняшний день, конечно, все говорят о том, что да, точные измерения — это очень важно, нужно и полезно, но никто не знает, а действительно ли целесообразно тратить столько времени, сил и денег на точные измерения вот в условиях даже отдельно взятого леса, потому что, ну, мы можем получить то, что, в принципе, данные-то особо сильно и не отличаются. Но если говорить чисто на теоретическом уровне, да, 100% конкурентные взаимоотношения будут влиять на депонирующую функцию лесов. Но пока что это сложно доказать.
1: По сути дела, вы создаете инструмент на будущее, инструмент, который будет, по идее, должен работать универсально в условиях сильных осадков и засухи. В целом, вы знаете, как в дальнейшем анализировать состояние леса и его социальной жизни. В заключение нашей программы расскажите, пожалуйста, о вашей научной группе, о вашем коллективе, кто работает, как работает. Вы же молодые ученые Сибири. Как у вас получается организовать вашу работу?
2: Наша лаборатория, лаборатория комплексных исследований динамики лесов Евразии, это часть Сибирского федерального университета. Мы молодой коллектив, и в том плане, что лаборатория сформировалась не так давно, и в том плане, что вот большая часть участников, мы действительно моложе 35 лет, работаем под началом ученого из Испании по имени Альберто Арсак Хасапинья. И вот получается, в основном в лаборатории работают аспиранты, которые так или иначе обучались и обучаются в Сибирском федеральном университете. То есть это либо биологическое направление, либо экологическое. А как такового направления дендрохронологии у нас оно не изучалось в рамках там образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Но есть ряд исследователей, которые работают вот именно в этой сфере на территории Красноярска и Красноярского края. То есть у нас есть замечательный академик Евгений Александрович Ваганов, который, в принципе, один из основоположников Северной школы дендрохронологии. И вот именно в плане этой науки Красноярск, в целом Красноярский край, это достаточно сильная, значимая и в какой-то степени даже флагманская научная группа, потому что помимо него есть ряд замечательных опытных исследователей, которые руководят также лабораториями в Институте Ресы Сукачева, СУРАН. Это наши близкие коллеги. Также еще есть лаборатории в ХТИ, это филиал Сибирского федерального университета, также занимается дендрохронологией. Ну, в общем, и в целом, если говорить про наш отдельно взятый коллектив, вот эта лаборатория в Красноярске, которая формально числится за Сибирским федеральным университетом. И, в общем, и в целом, в какой-то степени Альберту удалось абсолютно поразительным образом нас организовать, потому что, ну, по крайней мере, когда я приходила в лабораторию, я понятия не имела, что, в принципе, такое дендрохронология. А сейчас я пишу по ней кандидатскую диссертацию, да.
1: По-моему, это замечательно, и я думаю, что это не последняя наша встреча. Я думаю, что наши радиослушатели, как я, открыв рот, слушали о том, что, оказывается, деревья между собой могут конкурировать, что это целые такие коллективы, как вы их назвали, что они очень похожи на людей, и в целом это знание способствует созданию тех инструментов понимания, как же наши леса ведут себя и будут вести себя в условиях изменяющегося климата. Анастасия Сергеевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Благодарю за приглашение. До новых встреч.

0: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы, в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Музыка, соединяющая времена.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России в порту Черноморск поразили сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ. Также российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов, сообщила компания «Газпром». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и логистическим центрам, указали в ведомстве. По сводке Минобороны, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. Также российские военные нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также складам БПЛА. Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников самолетного типа. Вечером Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении за день около 1000 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Вооруженные силы Украины 3 атаковали многоквартирный дом в городе Железногорск Курской области. В результате ранены 2 мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, эвакуировали около 500 жильцов. Глава региона отметил, что в случае необходимости людей размещат в пунктах временного размещения. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Двусторонние встречи президента России с председателем КНР на саммите БРИКС не планируется, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, сказал Ушаков.
2: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
1: Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов. Об этом сообщила компания «Газпром». В холдинге также заявили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в хранилищах Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», – сказал Мадьяр. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут Соединенным Штатам мощный импульс развития на следующие 250 лет, а успех демократов станет для страны трагедией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе

0: на съезде республиканской партии. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. До голосования остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки настоящим адом и заставит страну тратить целые десятилетия просто на то, чтобы встать на ноги. Алжир с 00:11, когда в столице Москве будет 2 часа ночи, закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах на прилет и вылет. Об этом сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят лишь гражданские коммерческие рейсы. Они будут продолжаться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце года. Ранее МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокационные враждебные действия. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято после исчерпания всех средств для сохранения двусторонних связей. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как сообщили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Инопром Индия». С одной из авиакомпаний страны «Sleek Aviation» подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий не только поставку 35 самолетов, но и открытие на базе эксплуатанта учебного центра с тренажером. Добавлю, что первая международная промышленная выставка «Инопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Свою продукцию на ней представляют более 120 компаний из России и Индии. Первая декада сентября. В Москве и Подмосковье завершилась летняя погода, и в пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание, местами дождь, но значительных осадков не ожидается, рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: К столичному региону уже приближается холодный атмосферный фронт. Ночью он отметится кратковременным дождем, по области местами даже сильным и с грозой. Ночь останется довольно теплая, 12-14 минимальная в Москве, 10-15 по области. Днем облачная погода с прояснениями, и уже только местами кратковременный дождь от небольшого до умеренного. Дневная температура 16-18 и по региону 15-20 градусов. Но днем уже западный ветер будет довольно плотным, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
0: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матчи «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в опросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в опросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл Амур 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием 2 российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем 2-м матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Магадане, сегодня днем до плюс 8 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается. В Красноярске плюс 26, в Калининграде 16-18, тепла, переменной облачности и без осадков. В Уфе плюс 20-22, осадков не будет. В Пензе небольшой дождь и до плюс 20. В Ставрополе до 29 градусов тепла, в Нальчике до плюс 28. На юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, днем плюс 14-16 градусов. Порывистый юго-западный ветер, атмосферное давление будет расти. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 12-14, днем до 19 градусов тепла, ветер также порывистый.
3: Радио России. Музыка.
4: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена отечественной оркестровой легкой музыке прошлых лет. Во всем мире этот жанр получил известность как «easy listening» – «легкое слушание». Мы не раз обращались к творчеству зарубежных оркестров Рэя Конефа, Поля Мориа. Отечественных, да и зарубежных представителей жанра неизменно не забываем. И сегодня поговорим именно о отечественных представителях легкой музыки. И моим собеседником будет журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер. Игорь, привет.
6: Рад приветствовать и надеюсь, мы получим удовольствие от музыки сегодня.
5: И прослушивание будет легким. Игорь, что для тебя изи листинг, легкое слушание, именно в его отечественной реинкарнации или, можно сказать, в российском понимании?
6: Ну, вот то, что называется сложным иностранным термином изи листинг, на самом деле оно по-русски звучит гораздо проще – легкая музыка. И сам этот термин, он существовал еще в советское время, и по радио «Маяк» звучали прямо подборки легкой оркестровой музыки для расслабления. То есть эта музыка абсолютно бесконфликтная, она рассчитана на отдых, на расслабление, на какое-то вот праздное времяпрепровождение. И возникла она в Советском Союзе примерно вот, ну, в начале 60-х, на волне оттепели, когда вдруг оказалось, что советский человек должен не только работать, совершать подвиги, но он может отдыхать, он может поехать на курорт, он может лежать на пляже. То есть возникла музыка, ну, условно говоря, для расслабления впервые. До этого вот расслабление не особенно предполагалось. И возникло вот целое такое течение красивой оркестровой мелодичной музыки, которая звучала по радио, звучала по телевидению во время заставок. Она звучала на курортах, опять же, вот как в парках, в исполнении оркестров по всей стране.
5: На катках.
6: На катках, да. И в мультиках. И эта музыка, она ненавязчиво сопровождала вот жизнь огромной страны, вот в 60-е, 70-е и 80-е годы, в общем, до самого конца. И шла вот таким как бы ненавязчивым фоном, и особо модной-то никогда не считалась, не была. Но интерес к ней проснулся где-то вот в середине 90-х. Видимо, люди устали от какой-то сложности, от какой-то депрессивности, и вот решили вспомнить ностальгические какие-то волны из 60-х, и вот эта музыка, она пришла на помощь. Она и сейчас может прийти на помощь. То есть она звучит предельно легко, предельно воздушная, она парящая, добрая, наполненная приятными мелодиями, не претендует ни на какую хитовую там значимость. То есть люди, которые ее записывали, они хотели доставить нам удовольствие. В этом есть определенный вот такой приятный шик легкой музыки Советского Союза.
5: Ну что ж, тогда начнем мы с одного из пионеров легкой музыки, можно сказать, идеолога, и это коллектив Вячеслава Мещерина, известнейшая. Его, может быть, могли люди не знать имя, но музыка сопровождала практически все и телевизионные заставки, и мультфильмы, и вот та композиция, которую ты предложил на «Колхозной птицеферме», я думаю, что она как раз наиболее ярко охарактеризует, что такое легкая музыка в ее изначальном, так сказать, звучании. И от себя скажу, что, конечно, Мещерину приходилось преодолевать определенные препоны. В свое время, в начале 2000-х, когда Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис» и лейбла «Снегири», отделение «Легкие», стал интересоваться именно этой музыкой и выпустил большое ее количество, он, конечно, эту историю сильно копал и много чего интересного рассказал. Там надо было согласовывать подключение балалаек к усилителям, вообще использование электроинструментов. Мещерин это мужественно преодолевал. Ну и вот на «Колхозной птицеферме», я думаю, одна из самых знаковых и важных пьес в отечественной легкой

0: Это была композиция «На колхозной птицеферме» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов под руководством Вячеслава Мещерина. А вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытия мифа» Игорь Цалер. И говорим мы об отечественной легкой музыке. Ну и, конечно, тут мы должны вспомнить Юрия Саульского. Замечательный ВИО-66. Как раз 60-е годы, про которые ты сказал в самом начале программы. У нас прозвучит композиция в исполнении ВИО-66. Вот что это был за коллектив и, собственно, про личность Юрия Саульского пару слов.
1: Мы говорим о Юрии Саульском. Это композитор. Вот как раз он почувствовал один из первых. Этот импульс в 60-е годы. И его ВИО, не ВИ, а ВИО, да. Вокально-инструментальный оркестр, он назвал его прямо по дате основания, 66. То есть это как раз вот нас отсылает к этому времени. Когда сняли фильм «Я шагаю по Москве», когда появилось новое кино, новая музыка, песни стали более близкими простым людям, психологии. Вот можно петь нежно, можно петь лирично, то есть можно петь о чувствах человека, ландыши. Ну, вот такого рода музыка. И Юрий Саульский, он один из первых, кто оформил вот это вот ожидание публики в продукт. И его оркестр, он как раз и играл музыку на стыке джаза, эстрады и советской вот песенной традиции, инструментальную музыку, которая рассчитана на релакс, по сути дела. То есть это музыка, которая не предполагает никаких резких эмоций, каких-то контрастных настроений. Она совершенно легко течет и легко воспринимается. И в наши дни она даже звучит не менее вот терапевтично, как и в то время. То есть это музыка, которая поможет нам справиться со стрессами, скажем так.
0: Давайте послушаем. У нас будет композиция ВИО-66, подчеркиваю, вокально-инструментальный. Не ВИА, а ВИО-66. «Забыть нельзя» называется. Это авторство композитора Алексея Мужукова. Блестящий композитор, мастер легкой музыки. И он еще и отец Дениса Мужукова. Его называют русским Джерри Ли Луисом. Это один из лучших наших пианистов.
1: Рок-н-ролльщик.
0: Да, абсолютный рок-н-ролльщик. И его признали во всем мире, что это главный последователь Джерри Луиса, пианиста-виртуоза рок-н-ролла. Вот наш ответ российский в лице Дениса Мужукова, сына Алексея Мужукова, автор вот этой композиции, которая сейчас прозвучит в исполнении ВИО-66 Юрия Саульского.

0: Это была композиция «Забыть нельзя» в исполнении ВИО-66. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наш гость сегодня – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы» Игорь Цалер. Скажи, пожалуйста, а вот что касается легкого слушания, вообще эти оркестры заявили о себе как о самодостаточных коллективах, я имею в виду наряду с западными, потому что первенство все-таки у них, я так понимаю, в отношении легкой инструментальной музыки. Но когда наша музыка выходить стала конкурентоспособной?
1: Я бы на самом деле не стал их напрямую сравнивать, западные подобные оркестры и советские.
0: Угу. То есть есть свои почерки разные?
1: И почерки разные, контекст разный. То есть западная легкая музыка, она тоже модная, она тоже интересная сейчас, воспринимается очень любопытно, но она больше развивалась в сторону фоновой такой музыки функциональной. То есть она возникла как необходимое сопровождение для торговых центров, лифтов, залов ожидания. То есть она была более утилитарная, более такая функциональная, что ли. Я не беру таких людей, как Поль Мориа, например, которые, это легкая музыка более высокого уровня, такая более уже симфонического почти уровня. Но изначально легкая музыка западная, она такой ньюзак, то есть она для фона существовала. Советская, она более, скажем так, заняла такую позицию в советском культурном контексте. Она была уж не совсем фоновая, то есть она была необходима, она звучала в качестве такого отдушины. И сами музыканты, которые были в этих оркестрах, это были высокопрофессиональные музыканты, они состояли в супер-оркестрах, они могли играть симфонии и любые классические произведения, но для души и для пущей тренировки, для удовольствия они создавали небольшие мини-ансамбли, мини-оркестры, чтобы играть легкую музыку. То есть классика, но адаптированная для более широкой публики. То есть они же и классические мелодии перерабатывали, и советские. Например, если к слову, ансамбль рококо был такой. То есть он отсылает, непосредственно название отсылает к эпохе 18 века, классике. И в нем состояли музыканты Большого симфонического оркестра, Центрального телевидения и Всесоюзного радио. То есть это мощный состав, который мог исполнять любую музыку вообще. Но собравшись небольшим кругом и получив от чиновников соответствующее позволение, разрешение, они играли нежнейшую музыку, которая даже сейчас ее повторить-то невозможно. Сядут люди сейчас с инструментами, они не смогут сыграть с такой филигранной тонкостью и хрупкостью. Ансамбль рококо – один из самых изящных и таких кружевных ансамблей в СССР. Если у нас есть возможность послушать какую-нибудь из их композиций, было бы уместно.
0: Конечно. Твой ход. Какую композицию рококо мы ставим?
1: Самая у них классическая вещь – это, я думаю, «Старый антиквар».
0: «Старый антиквар». Давайте послушаем ансамбль рококо, композиция «Старый антиквар».

0: Это была композиция в исполнении ансамбля «Рококо», называется она «Старый антиквар». Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена легкой музыке СССР, легкой музыке прошлых лет. Ее во всем мире называют изи-листинг, мы называем просто «легкая музыка». И сегодняшний наш гость – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер.
1: К слову о названиях. Вот у них даже, если взять вот эти пластинки старых советских оркестров, у них даже названия пьесы, они вот совершенно такие вот нейтральные, скажем, ну, «Лесной ручей», «Галантная пьеса», «Старый антиквар», «Грустные марионетки». Ну, то есть это всегда нечто такое созерцательное, такое вот воздушное.
0: Да-да-да, и сколько не задаешь людям вопрос по поводу того, почему так называлось или не иначе, они, в общем-то, находятся в некотором тупике, хотя я думаю, что на тот момент это все было как-то продумано и оправдано. Ну, и еще один спектр приложения этой музыки – это, конечно, кино. И вот здесь я как раз хочу обратиться к Ленинградскому концертному оркестру под управлением Анатолия Батхина. Удивительный тоже музыкант. К счастью, вышло довольно большое количество его пластинок. Он сам родом из Одессы. Закончил детскую музыкальную школу. Потом работал в эстрадных оркестрах и в джаз-оркестре Скоморовского. Это легендарный джаз-оркестр был. Потом окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. И дирижером он был уже с 40-х годов. И первый его был пункт назначения главный дирижер Новосибирского и Кемеровских театрах музыкальной комедии. Потом Ленинградский областной театр оперетты. И потом Ленинградский театр эстрады. Ну, это потрясающее совершенно было заведение, потрясающая кузница. Ну и 69-го года, когда появился этот оркестр, Батхин руководил в течение 20 лет. Он сделал очень много для очень многих людей. Он работал с Марией Пахоменко, с Анной Герман, с Гертрудой Юхиной, с Радмилой Караклаевич, с Лидией Клемент. Вот очень интересная с ней история связана. Она, к сожалению, умерла совсем молодой, 26 лет было. Он ее увидел на ее выступлении в кафе «Север» в Ленинграде, где играла джазовая элита на тот момент, привел руководителя программы Ленинградского телевидения, на «Огонек» она называлась, она потом стала знаменитым «Голубым огоньком», показал Лидию Клемент, и вот тоже дал старт. Он был очень обаятельный человек, все вспоминают о нем с большой любовью и теплотой. А композиция, которую я хочу поставить в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина, называется «Утро». Я сейчас думаю, наверное, скажу. Конечно, вы узнаете ее по первой партии же бас-гитары. Это, конечно, композиция открывает фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Thank you.

0: Это была композиция «Утро» в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина. Вы слушаете программу «Легкие люди». Она сегодня посвящена легкой музыке в отечественных эстрадных оркестрах. И я, ведущий программы, Алексей Певчев, и мой собеседник, исследователь, коллекционер, журналист, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История открытия мифа» Игорь Цалер. Вот мы сегодня ставим эту музыку и ее обсуждаем. Игорь, вот ты сказал, что инструментальная музыка, которую мы сегодня обсуждаем, она, в принципе, музыка для, ну, расслабленного, да, времени. Препровождения. Но при этом, заметь, интересно, что у каждого из людей, которые ее записывали, серьезное базовое академическое музыкальное образование, у всех большой джазовый опыт, а иногда и академический. И при этом вроде бы как люди играют в нечто несерьезное. Может быть, у них амбиции шли дальше. Ты не видишь в этом такого парадокса?
1: Возможно, что-то и было такое парадоксальное в этом. Но нам так кажется, что эта музыка легкая, но на самом деле ее действительно делали люди с серьезной подготовкой и порой шли на серьезный эксперимент. Например, вот тот же самый ансамбль Мещерина, который мы уже слушали, то есть это был довольно экспериментальный для своего времени коллектив, и не только в Советском Союзе, но и вообще по европейским меркам. Например, та же вот колхозная птицеферма, которая звучит «Ну, погоди», ее слышал у нас, ну, каждый. Вот когда ее слушают иностранные, западные, европейские любители музыки, они поражаются этому звучанию и спрашивают, как это сделано, как это вообще звучит, потому что не зря этот ансамбль назывался ансамблем электромузыкальных инструментов. То есть сам Мещерин изготавливал самодельные инструменты с помощью подручных средств, с помощью электроники, и его оркестр, ансамбль оркестра звучит совершенно невероятно и узнаваемо по сей день. То есть у него в аранжировках использовались там керменвокс, электроорганы, самодельные какие-то синтезаторы, электронные арфы. То есть вот это музыка 60-х, то есть она такая немного космическая, немного такая футуристическая. То есть это музыка, которая, ну вот условно, звучит на Марсе, куда мы когда-нибудь полетим. То есть она при всей традиционности, при всей вот такой, ну, профессионализме, в ней есть зерно такого легкого эксперимента и выхода за рамки. То есть она не была просто вот как сладкая жвачка. В ней есть и до сих пор ощущается элемент какой-то легкой игры со стилем, легкого выхода за пределы вот доступного.
0: Да, и сейчас к этой музыке ты действительно хорошо сказал, действительно к ней есть интерес, всегда она создает настроение, позволяет расслабиться. И многие имена, конечно, на слуху, а какие-то известны меньше. Я когда принялся собирать пластинки, а у меня все-таки глубокое убеждение насчет того, что эту музыку надо максимально слушать на виниле, мне попалась запись, и я потом очень долго искал пластинку, удалось мне ее найти, к счастью. Это оркестр под управлением Виктора Игнатьева. Очень интересный музыкант, о нем очень мало информации, к сожалению. Единственная небольшую пластинку, они записали пластинку «Гигант», так называемую, и я несколько слов о нем скажу, о Викторе Игнатьеве. Он музыкальное образование получил в Ленинградском училище Мусоргского по классу трубы. Работал он в коллективе Иосифа Вайнштейна, это тоже легенда советского джаза. И в какой-то момент он стал руководителем, главным дирижером Ленинградского радио, ансамбля Ленинградского радио. И его коллектив отличал серьезный очень почерк. Они отличались от оркестров, от того саунда, который в тот момент был присущ. То есть инструментальные пьесы были босса-нова, фанк, танцевальные мелодии. Ну, вот в массовом сознании, наверное, его музыка могла отпечататься тем, что музыка звучала в «Ну, погоди» в мультфильме. А так, в большом количестве мультфильмов это «Веселые такси», «Прогулка в лесу», «Телеграмма». И аранжировки были очень необычные. Я думал, какую пьесу поставить. Есть пьеса у них «Красные маки». Там просто некий просто психодел 60-х прослеживается в этом звучании. То есть это такой утяжеленный фанк и психодел одновременно. Ну, я решил все-таки вещь поставить полегче, которая, мне кажется, больше для нас подходит. «Веселая прогулка» она называется. Это, к слову, как раз о том, как назывались пьесы у этих коллективов. Об этом сегодня с тобой говорили выше. Ну и давайте вот послушаем действительно эту чудесную композицию в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Очень эту пластинку советую. Она есть в цифровом виде, в обычном виде, в виниловом. Найти ее очень сложно, но, возможно, она у вас есть, так что у вас будет лишний повод ее найти и поставить на проигрыватель. Оркестр под управлением Виктора Игнатьева «Веселая прогулка».

0: Это была композиция «Веселая прогулка» в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История открытия мифы» Игорь Цалер. Игорь, скажи, а вот на твой взгляд, как музыка эта развивалась? То есть, ну, понятно, что она существовала как инструментальная, как действительно оркестровая музыка, и люди придерживались определенных канонов – джазовых, эстрадных и, естественно, академических. Тем не менее, дальнейший ее путь. Что произошло позже? Появление электронных инструментов, вот как оно сказалось на том, что с ней происходило?
1: Ну, началось все, естественно, это все делали любители джаза, то есть основатели всех этих ансамблей оркестров, чаще всего они были люди с джазовой подготовкой, любители джаза. В разное время в Советском Союзе к джазу относились по-разному. Когда-то он считался там, сначала он играет джаз, а завтра родину продаст, спустя 7-10 лет это уже была музыка угнетенных слоев населения в западных странах, и ее можно было играть. Но, в общем, джаз существовал, но всегда немножечко вот как было с Людвиговским, раз-раз, и могли, например, коллектив закрыть по каким-то причинам. Куда-то там вышли, немного не туда, куда уже не стоят. То есть это была джазовая музыка, но эти люди играли и симфоническую классику, то есть это была такая вот в академическом таком контексте в основном музыка. Ну, естественно, впоследствии эти оркестры пытались тоже перенимать какие-то новые веяния, в звучании таких ансамблей появилось и диско, и чуть-чуть рока, и чуть-чуть электроники. Ну вот, например, знаменитая советская пластинка «Ритмическая гимнастика», на которой вот были записаны тоже, по сути, это продолжение той же традиции, но уже более танцевальный такой уклон, в более вот спортивный уклон. То есть там тоже инструментальные композиции, записанные, но по сути теми же людьми, но уже вот с учетом западных тенденций, с учетом уже Джорджа Мородера, Донны Саммер и прочих. То есть это уже такая вот диско-инструментальная музыка в советском стиле.
0: Здесь как раз звучит интересная очень тема. Здесь уже развитие легкой музыки. Это, естественно, классический инструментарий для оркестра, но здесь уже есть современные вставочки. И вот композиция «Настроение» здесь хорошо это показывает. Ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрумкина. Композиция «Настроение».

Это была композиция «Настроение», ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрункина. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с Игорем Цалером беседуем про легкую музыку прошлых лет. Вообще, интересно, если про легкую музыку мы говорим, легкая музыка СССР, конечно, были коллективы в очень многих регионах, и мы обязательно, конечно, в сегодняшней программе мы сотую часть не охватываем того, о чем можно поговорить, и мы обязательно к этой теме вернемся, если, Игорь, у тебя будет возможность. Я могу вспомнить и оркестр Константина Арабеляна, это Армения. Можно вспомнить большое количество коллективов, которые работали в Прибалтике. Можно вспомнить советский джаз-фьюжн-ансамбль «Дустар» Башкирия. Каких только не было коллективов, и каждый привносил какую-то свою лепту. И тут, естественно, я не могу не упомянуть Раймонда Паулса, который просто один из главных столпов отечественной легкой музыки, это Прибалтийские республики СССР, представлены, кого там только не было, тоже Ивар Вигнарс. Все были чудесные люди. Конечно, после развала СССР, как ни крути, пластинки эти как-то выходить перестали. Был большой очень рынок, и пластинки эти выходили как на рижском отделении «Мелодия», так и их перепечатывали и другие отделения, и музыка отошла по всей стране, но вот потом этого, как вы понимаете, не стало. И, тем не менее, кстати, вот я бы к рижскому обратился, производству, что называется, и здесь вот хорошо бы вспомнить инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Именно под этим названием пьеса, которую мы послушаем, «Мотив пешехода», она вышла на пластинке «Диско-клуб». Этим пластинкам я посвящал программу. Интересная очень тоже была подборка. Я обнаружил эту композицию случайно и стал изучать, естественно, в интернете, как, откуда вот этот вот чудесный, интересный человек Вячеслав Митрохин взялся, потому что это новый подход к легкой музыке. И выяснил, что коллектив носил название «Митрохин Бэнд», работал в Рижском эстрадно-концертном объединении. В 82-м году в зале «Дзинтере» они дебютировали и записали альбом «Долгая дорога в дюнах». И там есть версия Раймонда Паулса из одноименного фильма. Ну, я думаю, тему эту все многие помнят, во всяком случае, красивая очень мелодия. Только он ее сыграл в манере гитариста Карлоса Сантаны. Я обнаружил на одном из ресурсов, ресурс называется «Васильевский остров», и ввел его чудесный человек Анатолий Васильев. Он сам москвич, окончил МИИ, работал в Институте атомной энергии Курчатова, очень любил музыку, к сожалению, его не стало в 2024 году, и я нашел у него очень неплохой абзац про Митрохина и про, собственно, откуда взялся этот коллектив. Вот я процитирую. «В свое время был известен хороший латышский ансамбль «Мода», которым руководил Раймонд Паулс. В нем пели две замечательные певицы Мирдзе Зивери и Айя Кукуля. В 80-х, будучи в городе Дауга, впился и задета в магазин грампластинок, я увидел и купил миньон этой группы. И хотя это уже был ансамбль Паулса, все равно музыка хуже не стала. И был написан состав ансамбля, в том числе гитарист Вячеслав Митрохин и Владимир Болдырев на ударных, если кто знает. В один из следующих приездов в тот же город купил уже большой диск «Музыка для дискоклубов», в который три вещи исполнял уже инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Очень достойная музыка». И вот, да, инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина, он же, кстати, лидер группы «Арс» был Вячеслав Митрохин, «Мотив пешехода», на мой взгляд, она хорошо демонстрирует то модное звучание, к которому пришла инструментальная музыка, музыка, которую все-таки исполняли в основном оркестры эстрадно-джазовые, вот здесь в таком варианте. Давайте послушаем инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина «Мотив пешехода».

0: Это была композиция «Мотив пешехода» в исполнении инструментального ансамбля под управлением Вячеслава Митрохина.
1: К слову о Вячеславе Митрохине, вот его альбом, с которого мы сейчас послушали композицию, он называется «Музыка для дискоклубов». Угу. То есть как раз вот это иллюстрирует вот эту эволюцию инструментальных ансамблей, которые вот в начале 80-х и в середине они перешли вот к диско-музыке, которая оказалась, в общем, близка вот к эстрадной инструментальной легкой музыке более предыдущих лет. То есть это стала такая дискотечная музыка.
0: Дискотечная, да, да. То есть подлавливался ритм эпохи, и действительно, как ты хорошо сказал, ритмическая гимнастика, которой мы посвящали, в частности, и этой пластинке в одной из программ, действительно, уже новые песни придумала жизнь, новые ритмы, и люди, конечно, ориентировались, насколько ты будешь актуален в новом мире со своей музыкой. Ну, а финальная у нас будет композиция сейчас в исполнении эстрадного оркестра Ленинградского радио. Она так называется «Легкая музыка». Причем тоже коллектив...
1: Опять же Ленинград.
0: Да, сегодня просто у нас ленинградская встреча. Это с 45-го года существует этот коллектив. Вначале это был джаз-оркестр под управлением Николая Минха. И когда уже открылся Ленинградский телецентр, оркестр стал эстрадным оркестром Ленинградского телевидения и радио. И кто только его не возглавлял? Александр Владимирцев. Он струнную группу добавил к симфоническому оркестру. Вахтанг Жаждане. Анатолий Кальварский. И потом Станислав Горковенко. И с этим оркестром тоже очень много кто работал. И Лидия Клемент замечательная, и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, композиторы Аркадий Петров, Исаак Шварц, Валерий Гаврилин, Вениамин Баснер, Александр Колкин. Кто только не работал. Игорь, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь на наши дальнейшие встречи, на обсуждение любимой нами с тобой музыки, на то, что твой ресурс будет также интересен, информативен и абсолютно прекрасен. Напомню, интернет-ресурс «Музыка, история, открытие, мифы». Пожалуйста, читайте, это очень-очень здорово.
1: Спасибо, Алексей, за приглашение. Это взаимно. Надеюсь, мы, конечно, продолжим слушать музыку. И я желаю нашим слушателям легкого настроения. Под легким настроением обращайтесь к легкой музыке.
0: И сегодняшним гостем программы «Легкие люди» был журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка, история, открытие, мифы» Игорь Цалер. И обсуждали мы сегодня отечественную легкую музыку прошлых лет. Во всем мире ее называют «Изи Листинг», мы можем называть «Легкое слушание» или просто «Легкая музыка». Вы слышали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать» по пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
6: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
5: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
7: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
5: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
8: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
9: От безысходности.
5: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
10: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
1: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Екатеринбурга. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
11: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным визитом. Он примет участие в саммите БРИКС. Подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также патриарх Московский всея Руси Кирилл поддержал идею отправить в Курскую область частицы мощей князя Дмитрия Донского, говорится на сайте Московской патриархии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Передает РИА Новости, самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам, недалеко от столицы. Глава государства встречал министра иностранных дел Кирти Вардан Сингх. У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула. С 11 по 13 сентября российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях. В пятницу Владимир Путин, в частности, встретится с премьер-министром Индии Нарендра Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Инопром Индия». Также в этот день президент России наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа саммита начнется в субботу, когда состоится встреча глав государств организации. Президент России Владимир Путин передвигается по Нью-Дели на лимузине «Аурус», сообщают СМИ. Подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Мощный пожар разгорелся в Гостомеле Киевской области. Здесь прогремели взрывы. Кадры пожара распространяются в соцсетях. Официальных комментариев о произошедшем пока нет. Ранее также сообщалось о взрывах в Сумах. В Иркутской области детский омбудсмен, председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова провела стратегическую сессию, посвященную борьбе с сиротством. Лидер предвыборного списка «Единой России» сообщила, что благодаря проекту «Вызов» число детей в местных социальных центрах за 2 года сократилось почти на 40%. Также Львова-Белова и губернатор Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве региона с фондом защиты детей.
2: Мы взяли 10 пилотных регионов, в которые вошла Иркутская область, 10 разных учреждений, и в совместном управлении теперь будем создавать вот образец нашего будущего семейных центров с семьесберегающим подходом.
1: Члены Компартии пообщались с избирателями в Петербурге. Геннадий Зюганов рассказал о том, как КПРФ собирается решать главные проблемы, которые стоят перед страной. По его словам, коммунисты сформировали программу, в которой есть ответы на все вызовы, и подобрали людей, которые готовы воплотить ее в жизнь.
3: У нас на выборы пошло почти 5000 человек. Вот вам представляю команду, которая завтра в состоянии провести эту программу, сформировать правительство народного доверия национальных интересов. И идя курсом, который обозначил президент, а курс абсолютно грамотный. Добиться мировых темпов экономического развития.
1: Члены ЛДПР со всей страны собрались в Москве на митинг-концерт под названием «Мы знаем, что делать». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и другие участники говорили накануне о достойных пенсиях и зарплатах, справедливой соцподдержке, о равных возможностях для всех жителей регионов.
4: Проехал массу малых городов, где, к сожалению, с людьми была и остается только ЛДПР. Где серьезные проблемы, где нет дорог, где нет рабочих мест, где нет детских площадок. И мы сегодня дали людям обещание, которое обязательно выполним.
1: Системные социальные проблемы, требующие широкого внимания, обсудили в Москве на форуме «Голос медиа», политики, общественные деятели, титулованные спортсмены.

0: Мены, артисты. Форум организовала думская фракция «Новые люди», как подчеркнул ее руководитель Алексей Нечаев. Среди ключевых тем – поддержка одиноких матерей, защита животных, борьба с зависимостями и повышение доступности жизненно важных лекарств.
1: Первое, с чего начинается любая работа с таким проблемой, это привлечь внимание людей. Потому что только вместе можно с ними разобраться и их решить.
0: Руководители «Справедливой России» пообщались с однопартийцами в Волгоградской области. Главной темой стали предстоящие выборы и последующая работа в новом составе Госдумы. Как подчеркнул первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, ради достижения общих задач «Справедливороссы» готовы объединиться с любыми другими политическими силами, которые будут представлены в парламенте.
2: Мы понимаем, как, мы понимаем, что это общая государственная задача. И вот этот вот каждый раз посыл на любую проблему, что это мы понимаем ее масштаб, мы понимаем, как это сделать, и считаем возможным и нормальным для себя сотрудничать, пожалуйста, с любой политической силой, потому что мы не боимся здесь внутренней конкуренции.
0: Патриарх Московский всея Руси Кирилл поддержал идею губернатора Курской области Александра Хинштейна отправить в регион частицы мощей князя Дмитрия Донского. Об этом говорится на сайте Московской патриархии. Думаю, что примем такое решение и сделаем все для того, чтобы это доброе и очень духовно важное событие содействовало укреплению душевных сил народа, чтобы это действительно укрепляло людей в мысли о необходимости того, чтобы мы побеждали, чтобы никогда не отступали и чтобы никакие внешние супостаты не создавали стратегических угроз нашему государству, сказал патриарх. Он отметил, что Курская земля – это пограничная земля. Там особенно требуется сила духа и общая консолидация для того, чтобы достойно встречать все угрозы и трудности. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. А «Крылья Советов» объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 24 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным Центрфобос, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня от 22 до 24 градусов и без осадков. В Екатеринбурге 16-18, тепла, пройдет кратковременный дождь. В Омске жара плюс 30, без осадков. В Вологде 15-17 градусов выше нуля, пасмурно, дождь, местами сильный. В Нижнем Новгороде преимущественно без осадков до 19 тепла. В Воронеже до плюс 25 и дождливо. В Краснодаре плюс 29, в Владикавказе 25-27 градусов выше выше 0. На юге Европейской России без осадков. А вот в Санкт-Петербурге, возможно, небольшие дожди. Днем плюс 14-16. Порывистый ветер, атмосферное давление будет расти. В столице также кратковременный дождь. Днем 17-19 градусов выше 0. Порывистый ветер, атмосферное давление будет в пределах нормы.
4: Театральная мастерская. Радио России представляет режиссеров-выпускников Российской академии театрального искусства ГИТИСа. Михаил Станкевич. Мастерская профессора Сергея Васильевича Женовача. Антон Павлович Чехов. Княгиня.

0: в большие так называемые красные ворота Энского мужского монастыря въехала коляска, заложенная в четверку сытых красивых лошадей. Иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.
1: Что, соскучились без своей княгини? Я у вас целый месяц не была. Ну вот, приехала. Глядите на свою княгиню. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение. Потом ласково кивнула послушникам и направилась в покой.
1: А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения. Чудный, чудный старик. Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.
2: Княгиня?
3: Нет, нет, дайте мне поцеловать. Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас. Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо, в этой жизни для Бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу.
0: Княгиня любила бывать в Энском монастыре.
3: Княгиня любила бывать в Энском монастыре. Последние 2 года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по 2, по 3, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах — все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию хорошим мыслям.
0: Бывает так, что в темную келью постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна кельи птичка и запоет свою песню. Суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая безгрешная радость. Княгине казалось...
3: Княгине казалось, что она приносила с собой извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки. Вообще вся она маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела». И чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.
0: Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село, шла всеночная. Княгиня прошлась по аллее, села на скамью и задумалась.
3: Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер. Хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи. Хорошо. Сидеть бы неподвижно, слушать и думать.
0: Немного погодя, на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился. И по его большой лысине и острому горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича.
3: Доктора Михаила Ивановича, который 5 лет тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.
1: Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете?
4: Нет, княгиня,
2: Узнал?
1: Ну, спасибо. А то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться.
2: Я здесь каждую субботу ночую по обязанности. Я тут лечу.
3: Ну, как поживаете? Я слышала, у вас скончалась супруга. Какое несчастье.
2: Да, княгиня. Для меня это большое несчастье.
3: Ну, что делать? Мы должны с покорностью переносить несчастье. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.
2: Да, княгиня.
3: На приветливую кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое. Сколько времени мы с вами не виделись, однако? 5 лет. За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно. Вы знаете, я замуж вышла, из графини стала княгиней, и уже успела разойтись с мужем.
2: Да, я слышал.
3: Много Бог послал мне испытаний. Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки и Софьина. Остались у меня только Баранова да Михальцева. Страшно оглянуться назад. Сколько перемен, несчастья разных, сколько ошибок.
2: Да, княгиня, много ошибок.
3: Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки. Все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них.
1: Вы про какие ошибки думаете?
2: Ну, вы упомянули о них, стало быть, знаете. Что ж о них говорить?
3: Нет, скажите, доктор, я буду вам очень благодарна. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной, я люблю слушать правду.
2: Я вам не судья, княгиня.
3: Не судья? Каким вы тоном говорите? Значит, знаете что-то, скажите.
2: Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить, и меня не всегда можно понять. Ошибок много. Но, собственно, главное из них, по моему мнению, это общий дух, который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это не любовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам, одним словом, ко всему, что составляет человека.
3: У меня?
2: Да, у вас. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть.
3: Извольте, если хотите, право сердиться из-за такого пустяка.
2: Да разве я сержусь? Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтобы сказать вам все. Все. То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Ну, у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего.
3: У меня отвращение к людям?
2: Вам нужно фактов? Извольте. В Михальцеве у вас живут милостыни 3 бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки. Лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе и объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом. Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего. Но главное, что меня больше всего возмущает, иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей. Ничего.
3: Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неправда. Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете.
2: Полноте! Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? И то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему. Взять хоть этот ваш, как его, странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуншей. Господи, Боже наш, что за учреждение, милое? Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше. Собрали в деревнях с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами на простынях из голландского полотна и кушать леденцы. Была игра. Низшие приютские чины прячут одеяло и просто не под замок, чтоб старухи не пачкали. Пусть спят чертовы перешницы на полу. Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров. Старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночно молили Бога, чтобы поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. Это просто восхитительно. Это раз за два в неделю, вечером, скачут 35 тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторы экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь скачут без конца. У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем. Переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы. Все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час-другой, и вот, наконец, показывается вдали коляска и вы... Выходите из коляски. И старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь. «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык». Не дурно?
0: Доктор захохотал и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди. И по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого. Но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.
2: «А школа?» Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались. Так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтобы они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам. Все матери брали их с собой в поле. Удивительное дело. Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота. А почему это? Очень просто. Не от того, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а от того, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия. Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого.
3: У княгини страшно билось сердце. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканием и с излишней жестикуляцией. Для нее было только понятно, что с ней говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек. Но чего он хочет от нее и о чем говорит, она не понимала.
4: Уйдите, уйдите.
2: А как вы обращаетесь со своими служащими? Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил 10 лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков. Заслужил любовь всех на 100 верст кругом. И вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу. За что? До сих пор не понимаю. Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета. Отец семейства. Такая мелкая ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин. Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена без моего ведома тайком ходила к вам раза 3 просить за меня, и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице. Никогда.
0: Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать, очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное холодное лицо его вдруг просияло.
2: Взять хоть бы ваше отношение к этому монастырю. Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба, и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческой личностью и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах. На обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всеночной не ходите, спите до полудня. Зачем же вы сюда ездите? В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя. Да как бы не так. Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии, предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготовляли для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард, наглая горничная, которая то и дело бегает через двор, шуршит, пристает с вопросами. Тьфу, терпеть не могу. Сегодня монахи весь день были на стороже, ведь если вас не встретит с церемонией беда, архиерею пожалуйтесь. Меня ваше преосвященство монахи не любят, не зная, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна. Уж одному монастырю было, а из-за вас нахлобучка, архимандрит. Занятой ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покое. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и 100 рублей не получили.
3: Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать.
2: Простите меня, княгиня. Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо. Простите.
0: На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши. Часы медленно пробили 3/4 какого-то часа, должно быть, 9-го. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам.
3: Она чувствовала себя обиженной и плакала. И ей казалось, что деревья и звезды и летучие мыши жалеют ее. И часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь. В тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели бы слезы страдальца. Как хорошо это пение звучало в неподвижном темном воздухе, как сладко под это пение плакать и страдать.
0: Придя к себе в покое, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо.
3: Плакать и страдать.
0: И попудрилась. Потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом. И каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это.
3: Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться. Она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрек. Она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно.
0: А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла 2 главы из Евангелия. Потом горничная послала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула. как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать. Утром она проснулась и взглянула на свои часики. Было 9:30.
4: Рано.
0: Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором. Вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые, чиновники, длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении.
4: Ой, если бы эти люди сумели проникнуть в душу и понять, то все они были бы у ног. Давайте, Даша, одеваться. Впрочем, сначала подите, скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.
0: Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия. День был удивительно хорош. Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой.
4: «Прощайте, мои друзья, до послезавтра».
0: Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.
2: «Княгиня, я уже давно жду вас тут. Простите Бога ради. Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам глупостей. Одним словом, я прошу прощения».
0: Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел. Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатил к воротам, потом по пыльной дороге, мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собой теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь. И княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое прозрачное облачко.
4: «Как я счастлива! Как я счастлива!»

0: Вы слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Княгиня», постановка Михаила Станкевича. Действующие лица и исполнители. От автора: Валерий Баринов. Княгиня: Марфа Горвиц. Доктор: Алексей Вертков. В спектакле также занята Наталья Романенко. Режиссер-педагог Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру: Жанна Переляева.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о современной психиатрии, начатый в прошлой передаче. Сегодня мы поговорим о наиболее частых психических заболеваниях, которые имеют место в наше время. И обсуждать мы эту тему будем с нашим гостем Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну что ж, давайте сегодня поговорим о том, какие психические заболевания чаще всего встречаются сегодня в обществе. Что это за заболевания?
3: Ну, если говорить о тех заболеваниях, которые встречаются чаще всего, то, конечно, это депрессивные состояния, это тревожные расстройства, это бессонница и старческое слабоумие.
2: И вот из этого набора какие вот самые-самые?
3: Я бы, конечно, остановилась в первую очередь на депрессивных расстройствах, потому что с депрессивными расстройствами могут встречаться специалисты любого профиля. По статистике 80% депрессий пропускается врачами общей практики.
2: Терапевтами.
3: Терапевтами, неврологами, потому что депрессии могут очень по-разному проявляться. Но поскольку я сказала о бессоннице, то надо сказать, что бессонница очень часто является тоже симптомом депрессии.
2: Ну, а тревожное состояние?
3: И, конечно, и тревожные депрессии – это отдельный вид тоже депрессивных состояний. Но если говорить о бессоннице, то очень часто ко мне приходят пациенты со списком препаратов, среди которых нет ни одного антидепрессанта.
2: Поэтому что это за список?
3: Это список снотворных, седативных препаратов, которые назначают специалисты разного профиля. Mm. И они принимают все вместе и говорят: мне ничего не помогает. Я уже давным-давно не сплю. После клинической беседы становится довольно быстро ясно, что это связано в первую очередь с депрессивным расстройством. И для депрессии характерен такой симптом, который называется отсутствие чувства сна. То есть сон не приносит отдыха, не приносит облегчения, из-за чего человеку кажется, что он не спит. Бывают, конечно, разные варианты. Сон становится более поверхностным, человеку трудно уснуть, он может часто просыпаться ночью. Но всегда важно помнить, что диагностируя бессонницу, нужно подумать и о депрессивных состояниях тоже. Кроме этого, депрессивные состояния могут проявляться разнообразными соматическими жалобами. И поэтому чаще всего...
2: Это имеется в виду болит там, болит тут?
3: Да.
2: Вот это соматическое?
3: Может повышаться артериальное давление, появляться сердцебиение, то есть тахикардия, возникать проблемы со стулом. Кому идут такие пациенты? Конечно, к терапевтам в первую очередь. Но кроме этого, очень часто встречается и болевой синдром, когда человек жалуется на боли, его обследуют, его лечат по поводу какого-то заболевания.
2: Ну, скажем, это боль в желудке, да?
3: Боль в желудке. Могу привести конкретный пример. Был у нас такой пациент, который жаловался на боль в желудке, и только когда его направили в нашу клинику, и мы назначили ему антидепрессанты, боли очень быстро прошли. Аналогичные истории бывают с головной болью, когда люди долгое время ходят к разным врачам, пытаются выяснить. Конечно, надо обследовать человека. Прежде чем поставить диагноз, проводятся комплексные обследования.
2: То есть аппаратные, то есть это МРТ?
3: Исследуют генетические, биохимические, биологические, нейрофизиологические, иммунологические отклонения. после этого можно уже более спокойно, да, понимать, что речь идет о психических расстройствах.
2: Психические расстройства могут проявляться вот во всем этом, что вы перечислили.
3: Конечно, конечно.
2: То есть они как бы на органику, на физику влияют.
3: Конечно.
2: Меняют какие-то механизмы, боже. Да.
3: Конечно. По данным Российской академии наук, 4% людей имеют диагноз депрессивный синдром.
2: А вообще, в принципе, вот лечение депрессии, ну, на слуху, антидепрессанты, да? А тем не менее, какая-то большая критика все-таки накапливается в обществе по отношению к антидепрессантам, что вот это нехорошо, что вот они там то, вот они там все. Как вы это комментируете?
3: Конечно, по-прежнему существует настороженность к лекарствам. Хотя наши лекарства абсолютно безопасны, они более безопасны, чем в других областях медицины.
2: Сейчас уже речь идет о третьем поколении, если не о пятом.
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно. Более того, есть много научных исследований, которые говорят о том, что антидепрессанты способствуют формированию новых нервных клеток, то есть способствуют нейрогенезу. Поэтому, когда мы назначаем антидепрессанты, мы не только лечим депрессию, но и способствуем улучшению когнитивных функций.
2: А значит ли это, что хорошее настроение, смех тоже способствует образованию новых нейронов и связей нейронных?
3: Нейронные связи образуются, когда человек сталкивается с чем-то новым, когда он попадает в трудные ситуации, когда ему важно решить какую-то неразрешимую задачу,
2: это
3: когда он
2: понятно.
3: Напрягается.
2: А как это тогда делают антидепрессанты, эти новые связи?
3: Антидепрессанты работают на биохимическом уровне, действуя на нейромедиаторы, которые отвечают за настроение, за активность человека.
2: Серотонин, помню эту надпись. Обратный захват серотонина.
3: Да, большая группа препаратов, да, это препараты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
2: Но это сложно. Как вы пациентам объясняете? Вот я вам даю таблетку, вы же должны его убедить, чтобы он ее принял.
3: Я объясняю, что депрессию очень часто приходится лечить все равно лекарствами. Не надо уповать только на психотерапевтические методы, как многие пытаются это сделать. И пациентам я очень часто такую примитивную схему привожу, что есть адреналин, про который все знают. Когда мы нервничаем, попадаем в стрессовые ситуации, его уровень резко повышается. Его нейтрализует серотонин.
2: То есть они образуются одновременно, да?
3: Они работают в паре.
2: Антагонисты
3: в паре,
2: такие, да.
3: Да? И когда у человека есть череда каких-то стрессовых ситуаций, тяжелый жизненный период, то, соответственно, серотонин истощается. И тогда ему нужно помочь. Эта пара ломается, и надо просто ее починить. И как только мы починим...
2: Антидепрессанты ее чинят?
3: Да, и вот как раз ингибиторы обратного захвата серотонина, они могут помочь нам починить эту пару. Конечно, кроме них есть еще и другие группы препаратов, но, тем не менее, они широко используются, и поэтому обычно я пациентам об этом рассказываю.
2: Но тут, я думаю, очень важно, чтобы эти препараты назначал и подбирал врач все-таки, да?
3: Только врач.
2: А мне кажется, их можно купить и просто так, самоназначить.
3: Вообще эти препараты назначаются только врачом, по рецепту врача, и без рецепта их купить нельзя. Но это должен быть грамотный врач, который не просто назначит препарат на полгода, а который будет наблюдать за состоянием пациента, подбирать препараты, потому что не всегда с первого раза препараты приносят улучшение.
2: Можно ли вылечить пациента с психическим заболеванием вот раз и навсегда? Потому что есть какое-то мнение, что если есть психическое отклонение, то все это на всю жизнь, и вот так, и живите с этим и мучишься, и пей таблетки.
3: Сразу возникает вопрос. Есть ли много в медицине болезней, которые можно вылечить раз и навсегда? Например, язвенная болезнь желудка. Можно ли ее вылечить навсегда? Можно ее вылечить, но на какое-то время, и никто не гарантирует, что потом не возникнет рецидив этой болезни.
2: Но даже от человека зависит, да? От образа жизни, от питания.
3: Это безусловно, но это и генетическая предрасположенность может быть. И вообще психосоматические язвенные болезни желудка относятся к психосоматическим заболеваниям, о которых тоже нужно помнить, что очень многие соматические болезни, их течение зависят зависит от того, в каком психологическом состоянии находится человек.
4: Все болезни от нервов вспомнила, да. Гениальный формула. Дорогие друзья, присмотритесь к своей жизни. Хорошо ли вы спите? Не ушла ли радость из вашей жизни? Ну и, а может быть, надо задуматься и пойти на консультацию к психиатру, как советует нам гость нашей программы Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Спасибо, Татьяна Николаевна.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России.
5: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин.
6: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
5: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже? Короче, или ее почти нет. Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
9: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
9: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
8: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
9: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
8: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
9: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
8: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
10: Кино для Табакова.
11: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что? Давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все. Гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
10: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.